0: Мне проще не учиться, мне проще работать на работе, где мне много платят, но я не проявляю, например, свои способности. Или так, как да. какие-то такие так моменты. То есть это получается плохо, это... что я не заморачиваюсь. Ну, я, например, смотрите, окей, я от этого страдаю частично, но я понимаю, что я делаю какое-то классное дело.
1: У меня стабильность, я зарабатываю деньги, но мне это не нравится.
2: Но у меня стабильно.
1: Да, но у меня стабильно, и то есть мне это, я живу проще, по сути. Но гораздо прикольнее мне бы было, если бы я там, допустим, выбрал профессию, которая не очень популярная, да?
0: И
1: мне
0: бы приложилось, себя реализовал.
1: Да, но я бы там себя реализовал.
3: Короче, проще это не всегда хорошо.
1: Да.
2: Проще это не всегда проще.
1: Да. Нет, но мне кажется, с моральной точки зрения ему будет проще. Но с физической сложнее.
2: С точки зрения удовлетворения от жизни ему будет проще.
1: Ему будет проще, он выбрал правильную дорогу. Но с точки зрения того, что ему придется приложить большое количество усилий,
2: да.
1: Но с другой стороны, они будут оправданы. Поэтому в итоге он все равно живет проще, по сути. Хоть и для других людей, опять-таки, он почему не меняет работу? Чаще всего люди, они думают, мне другие люди говорят, что «а я же здесь хорошо устроился». А что они обо мне подумают, если я выберу профессию, которая не очень популярная, она новая, там, да? Они скажут, да ты безумный. Люди сами в голове надумывают, что им другие люди что-то скажут. Хотя по факту, ну даже если они вам что-то скажут,
0: если они
1: это же вы имеете
0: то,
1: дело
0: что...
1: с собой, да. Внутри-то потом... вам хорошо должно быть. Тогда вам будет проще.
2: Я вот еще такую сторону этого вопроса тоже вижу. Я хочу прочитать библейский текст. Книга «Экклезиаст», 7 глава, 20 и 21 текст. Это совет, которым я очень часто пользуюсь. И он мне помогает жить проще, как мне кажется. Да? «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». То есть, что здесь проще? Не относиться к людям... чересчур,
0: предвзято.
2: Ну, может быть, требовательно, какие-то строить иллюзии относительно их и совершенства людей. Потому что человек может искренне делать добро, но при этом он не остается безгрешным. Да? Вот. И дальше такой очень классный совет. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание. О, вот это мне вообще просто нравится. Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Но здесь как бы это пишет царь Соломон, и он как бы пишет сам себе. Ты вообще не обращай внимания. То есть услышишь, кто раб тебя засловит, что ты с ним сможешь сделать, да? То есть может привести тебя к неправильным реакциям, к неадекватным действиям. А сегодня мало ли кто чего обо мне говорит.
0: Но, опять же,
2: мало ли кто чего там на меня, как он смотрит, что он обо мне думает. Очень часто человек может сказать, а потом жалеть об этом. И поэтому, если я буду зацикливаться на вот, ну, это я говорю, как я для себя эту тему воспринимаю. Если я буду зацикливаться на то, как ко мне, там, кто обо мне там что-то сказал, кто обо мне там что-то думает. Иногда проще не обратить внимания, и от этого жизнь становится проще.
0: А это зависит от того, кто сказал. Например, мне, например, важно, что обо мне думают мои близкие и родные.
2: Да. Но близкие и родные в порыве неадекватности могут сказать, что на самом деле они о тебе не думают. А ты на этом зациклилась, и твоя жизнь уже стала сложной. А потом твои близкие родные уже забыли, что они тебе сказали, а ты все с этим живешь. Ты думаешь, что они о тебе так думают, а они вообще удивляются, что ты это гонишь на них, потому что они никогда так о тебе не думали.
3: Нормальный замес пошел.
2: Просто ты не помыла посуду один раз.
0: Я не
2: загоняюсь,
0: что я не помыла посуду.
2: И все, и ты попала под раздачу. Но это не означает, что они так сказали, что то, что они о тебе сказали, что это вот в их сердце так по отношению к тебе. Поэтому не обращайте внимания.
0: Ты даже будешь стараться, сказали, это уже сделано. А ты будешь стараться предотвратить какие-то действия и слова с их стороны насчет. Ну, ты, например, знаешь их отношения в определенных вещах. И ты, то есть, будешь заморачиваться и подстраиваться под этих людей.
2: А может быть, так, ты знаешь, что близки. У тебя папа, например, вот такой, да, он склонен. Ну, вот так вот, например, склонен там, ну, делать какие-то, может быть, это, замечания, еще что-то там. Ну, просто не обращай внимания, живи проще.
0: Так я не обращаю уже, не переживай.
2: Я не переживаю. Нет, но это помогает. То есть я просто как пример привел. То есть ты понимаешь, что человек вот такой, а ты воспринимаешь его действия серьезнее, чем он сам вкладывает смысл в свои действия.
0: Мне кажется, иногда мало воспринимать, иногда, если ты любишь человека, ты немножко и напряжешься, и сделаешь так, чтобы его не выводить на такие вещи. То есть ты помоешь эту посуду, перейдешь через себя, и как бы, ну, и это получается, что это не проще, это не простой выход. Но иногда, мне кажется, все-таки заморачиваться, оно того стоит.
1: Смотри, тот момент, чтобы это было не в ущерб себе. Везде есть грань. Mm-hmm. Ну, то есть, если тебе это, в принципе, mm-hmm. нелегко, но как бы не так, что вот ты эту ношу опять-таки берешь на себя и тащишь, без проблем, делай там. Не говоря об этом, да, ты знаешь, какие темы обходить, чтобы сглаживать острые углы. Мы все в той или иной степени сглаживаем острые углы с другими людьми. Согласен. Вот. Но если это то, что вот, допустим, ты такая, и ты не можешь себя запрятать, а твоих родных это, ну, как бы нервирует, выбешивает, может, стоит отдалиться или, ну, как бы найти решение простое на поверхности, просто там не видеться с ними какое-то время, видеться uh-huh. реже или еще что-то. Это тоже решение.
2: Которое помогает жить проще. Да. Мне вообще понравилась эта мысль, что, оказывается, вымыть посуду иногда проще, чем нарваться на неприятность. Поэтому живи проще.
0: Не надо.
4: Всегда. Просто когда приходишь дом, сразу видишь.
2: Ну, то есть все-таки, как мы можем уже подытожить то, о чем мы говорили, жить проще, это очень индивидуально. У каждого mm-hmm. свои, так скажем, заморочки, каждый в своем, как сегодня говорит молодежь, там, да, парится в своей области, поэтому вот надо найти вот этот момент, где тебе тяжело, и попробовать, может, что-то переосмыслить, что-то пересмотреть. Иногда, может быть, просто проще относиться, это значит не обращать внимания, а иногда проще... Жить проще – это значит что-то пересмотреть, переделать, может пойти на какой-то разумный компромисс, да, или выждать какую-то паузу. Ну, в общем, здесь большое поле для индивидуального поиска ответов на твой личный вопрос в этой сфере. Пожалуйста, мы ждем ваших комментариев на нашем сайте, в социальных сетях. Мы хотим знать, что значит для тебя жить проще и как ты научился жить проще.
0: Пока! Пока.

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыкан.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: В нашей жизни есть ряд очень чувствительных областей. И одна из них – это наши дети, наши внуки, словом, молодое поколение. И в этой связи хочу задать вам вопрос, драгоценное. Скажите, пожалуйста, какие мысли приходят вам в голову, какие чувства вы испытываете, когда думаете о детях, о подростках, о молодежи? Наполняется ли ваше сердце оптимизмом или же вас преследуют какие-то другие чувства и мысли? Вы знаете, чувства по поводу молодого поколения могут быть абсолютно разными. От восхищения, чувства спокойствия, до очень сильной тревоги или даже состояния ужаса. Тем более апостол Павел в пророчестве о последнем времени сказал: «Знай же, что в последние времена наступят времена тяжкие, и люди будут самолюбивы, сребролюбивы», и там написано «родителям непокорны». То есть одно из явных свидетельств, признаков последнего времени – что-то идет не так с молодым поколением. Вы знаете, ведь если мы присмотримся к молодому поколению, к нашим детям, внукам, то нас может многое что не устраивать в них. Ну, например, они не то читают, не то смотрят, не так одеваются, не туда ходят. И я думаю, что каждый из нас может продолжать список. Список того, что нас очень тревожит и беспокоит. Вы знаете, иногда такое ощущение складывается у взрослого поколения, у поколения родителей, бабушек и дедушек, что мы живем как в плохом кино, где одна картина, одна ситуация хуже другой. Так вот, друзья, сегодня наша тема называется так: «Поколение для Христа» или «Что не так с нашими детьми?». Я поделюсь с вами тремя принципами воспитания детей, которые взяты вот из этой потрясающей книги и проверены лично мной на личном опыте. И прежде всего хочу пригласить вас открывать вместе со мной Священное Писание. И мы откроем с вами Псалом 126, где у молодого поколения все хорошо. Мы откроем Псалом про молодое поколение, у которых все в порядке. И будем читать с вами текст 3, 4 и 5 из этого Псалма. Итак, здесь сказано: «Вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева. Что стрелы в руки сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». То есть мы понимаем, да, с вами, что, в принципе, этот псалом про хороших детей, на которых старшее поколение, поколение родителей, поколение бабушек и дедушек может положиться. Конечно, образы, которые в этом псалме используются, они немножко далеки от нашей современной реальности, потому что сегодня города, как правило, не обнесены городской стеной, не обнесены частоколами, и сегодня стратегия защиты городов выстраивается по другим принципам. Но раньше, в древности, вообще городом называлось то, что находилось за городской стеной. Так а вот у городской стены были ворота. И эти ворота, знаете, это очень интересное место. Потому что ворота – это то место, где обычно вели диалог с врагами. Ну, куда обычно приходили враги? Собственно, понятное дело, да, враги же люди не глупые, они не пытались как-то в стены ломиться сразу. Самое слабое место – это ворота. То есть основной диалог с неприятелем происходит где? Правильно, у ворот. Но кроме того, ворота – это место, где обычно решались все очень важные дела для всего города. Все вопросы, связанные с общежитием, решались там. Более того, у городских ворот, как правило, находился рынок, где решались деловые вопросы. То есть мы понимаем, по сути, ворота – это то место, где сосредотачивалась вся социальная, политическая и военная деятельность всего города. И вот смотрите, что здесь сказано. Блажен человек, который наполнил колчан свой сыновьями, да, дочерьми. Они не останутся в стыде. Почему? Потому что когда старшее поколение и младшее поколение выступает и разговаривает с неприятелем, то, согласитесь, более весомо звучит, когда весь город, все поколение, и старшее, и младшее стало на его защиту. Не так ли? Это очевидно. Итак, вот этот образ, образ защитников города, образ старшего поколения и младшего поколения, он здесь очень хорошо показан. Но давайте посмотрим на текст чуть выше, где в качестве образа, описывающего детей, мы читаем о том, что Библия говорит: «Вот наследие от Господа дети, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». С чем ассоциирует автор этого псалма детей? Со стрелами. А что такое стрелы? Стрелы – это не оружие. Стрелы – это метательный снаряд для оружия. Это метательный снаряд для стрельбы из лука. И вы знаете, вот очень интересно, что ведь чтобы стрела попадала туда, куда ее отправлял воин, то есть старшее поколение, да? Потому что старшее поколение – это воин в этом псалме. Чтобы стрела летела туда, куда нужно, по назначению, над стрелой нужно было совершить ряд определенных действий. Ну, например, для стрелы отбиралось особое дерево. Стрелу очень тщательно изготавливали. Иногда ее склеивали. То есть это было не просто вот такое монолитное деревянное такое вот стрела, да, а ее склеивали для большей прочности, подбирали, делали индивидуально, изготавливали наконечник, то есть поражающая часть вот этого снаряда, наконечник, его тоже изготавливали мастера специальным образом, и вот к этой стреле изготавливали оперение. Чтобы стрела летела туда, куда нужно, для нее изготавливали оперение. То есть посмотрите, если мы вернемся к пятому тексту, где молодое поколение и старшее поколение идут рука об руку, и молодое поколение – это аргумент для врагов. То есть это сильная семья, сильная страна, сильное государство. Но чтобы вот это молодое поколение, стрелы, выполняли свою функцию, что-то по этому поводу должен был сделать человек постарше. И вы знаете, сегодня очень легко, глядя на молодое поколение, которое, ну, безусловно, иногда вызывает очень сильную тревогу, очень легко сказать: они бездуховные, им ничего не надо. Мы в их возрасте такими не были, хотя с этим я бы, честно говоря, поспорил. Их не интересуют какие-то серьезные вещи, они не серьезные люди. Все, что им интересно, это лазить в телефонах, смотреть YouTube или TikTok и что-то в этом роде. Вообще, мы ставим крест на них. И вы знаете, для нас, взрослых, ведь это удобная позиция. Ну, потому что это, дескать, их выбор. Да, вы знаете, может быть, вы и правы. Это правда. Молодежь порой выбирает совершенно неверный, неэффективный путь. Это правда. Но не вся. Это правда. Но не вся. С молодым поколением сегодня есть определенные сложности. Это правда, но не вся. И вот сейчас мне хочется с вами поделиться этими тремя принципами, которые записаны в Слове Господнем. Это вообще потрясающая книга, потому что здесь сказано все. Задолго до возникновения такой отрасли, такой науки, как педагогика, вот здесь в Слове Божьем написано все. И я приглашаю вас открыть одну историю. Это трагическая история, к сожалению, трагическая история. Но вы знаете, чем мне нравится Бог? Мне Он нравится тем, что когда Он дает слово, Он не дает его таким рафинированным, таким искусственным, таким, как будто бы, знаете, вот все правильно включаешь, не работает. Поэтому в Библии масса историй с таким негативным оттенком. Вот сейчас мы будем читать одну из таких историй. Итак, это книга Судей, вторая глава. И читать мы будем, начиная с шестого текста. Пока вы открываете ваши Библии, я хочу напомнить, это история, которая происходит на стыке поколений. Когда поколение одно, поколение Иисуса Навина, уходит с исторической арены, а поколение после Иисуса Навина, то есть поколение их детей, приходит. Вот это вот время на стыке, оно очень интересное. Посмотрите. «Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой удел, чтобы получить наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю». Итак, что мы можем сказать о поколении родителей, поколении Иисуса Навина? Мы можем назвать это поколение сильным? Думаю, что да, потому что именно это поколение вошло в Божье обещание и стало жить в земле обетованной. Можем ли мы сказать, что это поколение очень тесно встречалось с явным вмешательством Бога в историю? Да, мы можем так сказать. Это правда. Это было поколение, которое Бога знало. Но с восьмого текста, смотрите, что сказано. «Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господен, будучи 110 лет, и похоронили его в пределах удела его, Фомна в Сарае, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ он, то есть поколение вот этих вот отцов сильных, соприкасающихся с Богом, когда весь народ он и отошел к отцам, восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю».

Израилю. Вы знаете, когда читаешь эти тексты, складывается такое ощущение, что они не знали тех даже библейских историй, которые мы читаем нашим детям на субботней школе. Они не знали Господа и дел, которые Господь делал по отношению к ним. И на выходе мы имеем поколение, которое совершенно меняет систему ценностей. Написано, что они стали делать злое, они стали служить Ваалу пред очами Господа. Совершенная смена системы ценностей. То есть то, что их отцы потом, кровью, трудами, войнами завоевывали как наследие, молодое поколение упустило. Мы с вами знаем, что книга Судей – это книга, которая, по сути, описывает довольно печальную жизнь израильского народа на протяжении огромного количества лет. Много поколений, сменяющих одно другое. Это было поколение бездуховных, поколение далеких от Бога людей. И вы знаете, вот здесь, если мы поставим паузу, то мы не до конца поймем, а в чем же причина вот такой произошедшей жуткой трагедии, катастрофы. Давайте зададимся вопросом, а почему молодое поколение сменило мировоззрение? Почему они стали мыслить иначе? Конечно, у каждого рожденного в наш мир человека есть свобода воли. Безусловно, молодое поколение имеет право выбирать, и оно это делает. Но давайте посмотрим на старшее поколение. Чем занимается старшее поколение? Вы знаете, если сделать такой беглый взгляд на книгу Иисуса Навина, то мы можем обнаружить довольно интересные вещи. Мы уже с вами видели, что это поколение, которое служило Господу, поколение, перед которым стояла очень важная задача – войти в землю обетованную. Другими словами, приобрести дом, землю, место жительства для будущих поколений. Это великая миссия. И читая книгу Иисуса Навина, мы можем увидеть, что чем занимается старшее поколение? Покоряет город Иерихон совершенно нетипичным способом, где явно была рука Божья. Они разбираются во внутренних каких-то своих делах, потому что мы помним, когда один из жителей Израиля присвоил одежду, которую Бог сказал, не трогайте, она была под заклятием. То есть они выясняют причины своих поражений, они проводят какой-то анализ своей жизни. Дальше мы читаем о том, что они завоевывают Ханаан постепенно, город за городом, город за городом. Они, по сути, расширяют свои владения, они готовят место жительства для своих детей. А с 13 по 19 главу книги Иисуса Навина мы читаем о том, что они делят землю на уделы. Кстати, интересно, что о завоеваниях и об разделении земли более-менее приблизительно одинаковый массив текста. Почему? Да потому что одно дело завоевать, а другое дело поделить. Вспомните, чем часто заканчивается такая вещь в нашей жизни, как раздел имущества. Согласитесь, это довольно такая чувствительная область, поэтому одно дело завоевать, одно дело приготовить дом для своих детей. Но совсем другое вот это вот с этим всем наготовленным что-то сделать. Знаете, я вспоминаю историю со своего детства. Детство я часто свое проводил у своего брата, двоюродного брата. И между соседкой и между родителями моего брата
вы знаете, шла просто такая непримиримая, заклятая

война. Вот сколько я ездил, сколько я себя помню, вот с момента, когда вообще я начал вот вспоминать эти вот ситуации, до момента, когда я, ну, в принципе, наш как-то, ну, сменил место жительства, мы реже стали видеться, вот десятилетия, сколько я туда ездил, сколько я помню эту историю войны между соседкой одной и между другой соседкой. Знаете, за что они воевали? Не поверите. За 30 сантиметров межи. Объясните мне, что можно посадить на 30 сантиметрах межи, чтобы просто десятилетиями воевать друг с другом? Но если вы вот сталкиваетесь с сельским хозяйством или любите это дело, то вы наверняка посчитаете, если умножить 30 сантиметров там приблизительно на 10-20 метров, вы уже примерно высчитаете, сколько огурцов там можно вырастить. Но послушайте, драгоценное, разве стоит вот пару ведер огурцов десятилетий испорченных отношений? Лично я думаю, что нет. Хотя, может быть, у вас иное мнение на этот счет. Так вот, поэтому смотрите, они мало того, что завоевали эту землю, да, они еще и делили, и это было серьезное дело. Так вот, теперь скажите, пожалуйста. Они завоевывали, готовили дом для своих детей. Они занимались разделом имущества, чтобы никто никого не перерезал там, да, за лишний клочок земли. Они решали внутренние проблемы. Можем ли мы сказать, что это поколение занималось чем-то малозначительным? Лично мне очень сложно так сказать. Они занимались действительно важными вещами, обеспечивая своим детям будущее. И это благородное дело. А вот теперь давайте вернемся к 10 тексту, прошу прощения. «И когда весь народ онный отошел к отцам своим, восстал после них другой род, который не знал Господа, и дел его, какие он делал». А вот это, друзья, цена. А вот это цена. Поэтому первый принцип, который работает, это принцип времени. Детям, молодежи нужно уделять время. Точка. Вы знаете, детям, в принципе, большой особо разницы нет. Родитель занимался бездельем, пьянством, игрой в танчики на компьютере, да? Или же родитель пахал с утра и до ночи. И в одном, и в другом случае ребенок не видит своих родителей. Вы знаете, я не хочу сегодня, я как бы чувствую вот возражения, да, которые внутри накипают. А где найти время? Жизнь сегодня такая непростая, тяжелая. Где найти время? Ну как выжить, если вот жизнь такая? Я глубоко убежден в том, что время есть всегда. Время есть всегда. Отсутствие времени на детей – это не проблема времени, это проблема приоритета взрослых. Поэтому, драгоценные, детям нужно время. Когда детям уделяется время, они растут здоровыми в эмоциональном, ментальном и духовном смысле этого слова. Когда ребенок оставлен без значимых взрослых для него, это все равно, что взять его черепную коробку, открыть ее, ну, простите за такой яркий образ, кинуть туда ручную гранату и закрыть. Ребенку нужен значимый взрослый. Точка. И неважно, почему я как взрослый этого не делаю, результат будет вот таким. Поколение, не знающее Господа.
Вы знаете, сегодня я не хочу, конечно, вот вызывать какое-то чувство вины, потому что считаю чувство вины абсолютно бесполезным, даже вредным и токсичным чувством. Но вот чувство сожаления о том, что, может быть, в моей жизни что-то пошло не так, приоритеты расставлены были другим образом. Вот это очень хорошее чувство. Второй принцип. Вы все помните еще одну историю, которая тоже, к сожалению, не позитивная история. Это история о том, как медведица, вышедшая из лесу, порвала несколько десятков детей, которые унижали, оскорбляли пророка, да, пророка Елисея. Это страшная история. Вы знаете, когда люди читают эту историю, то сразу масса вопросов возникает по поводу этой истории. Как так? Неужели вот Бог такой злой, что Он допустил это? А давайте попробуем посмотреть вот на эту историю немножко поглубже. Давайте посмотрим то, что обычно наш мозг упускает. Потому что знаете, как работает наш мозг? Мы же обращаем внимание, как правило, на более яркие картинки, на более яркие образы. И когда мы читаем про медведицу, разорвавшую 42 ребенка, конечно, это в нас включает. А давайте посмотрим на несколько очень существенных деталей в этой истории. Итак. Четвертая книга Царств, 2 глава, стих 3. «И вышли сыны пророков, которые в Вифиле...» Вы помните, где произошла эта трагедия? В Вифиле. Эта трагедия произошла в Вифиле. И здесь сказано, вышли сыны пророков, которые в Вифиле к Елисею. О чем это говорит? Это говорит о том, что в Вифиле были пророки. Там находилась пророческая школа. Слушайте, а что пошло не так? Что пошло не так? Родители, пророки недоработали. Может быть. Все может быть, хотя обычно пророки работали неплохо. Давайте посмотрим на еще один очень интересный эпизод. Третья книга Царств, 13 глава, текст 1. Это немножко из истории Вифиля и из истории отцов этих детей. Вот смотрите, что там сказано. «Вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню Вифиль». Снова мы встречаемся с Вифилем, да? «В то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение». А кому курение это было? Вифиль был одним из тех городов, нечестивых городов, который отвернулся от Бога. То есть отцы этих растерзанных детей когда-то решили поменять свою систему ценностей, свой образ жизни. И это тоже правда. Вы знаете, в чем заключается неприятная, горькая, но правда? Дети очень редко поднимаются в своей духовной, эмоциональной, ментальной жизни выше уровня своих детей. Хотя, конечно, должен сказать, что есть дети, которые развиваются по антисценарию. То есть не благодаря, а вопреки. Есть такие дети, но это скорее исключение, чем правило. Пророк Амос пишет, 5 глава, 4 по 7 тексты. «Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня и будете живы, не ищите Вифиля, не ходите в Галгал или Версавию, не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле, о вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю». Это суд над старшим поколением. «Только Господа вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших. Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям.
народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили, да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как и отцы их. Дети нас зеркалят. Молодое поколение нас зеркалит. И вы знаете, это очень неприятное откровение. Это очень неприятное откровение. И последний принцип, который мне хочется сегодня озвучить. Книга пророка Малахии, 4 глава, 5-6 текст. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господнего, великого и страшного, и обратит он сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Как мы видим, проблема последнего времени – это отсутствие взаимоотношений, отсутствие диалога или диалога между старшим и младшим поколением. Это проблема последнего времени. Вы замечаете, что порой наши дети, наши подростки, наша молодежь развиваются в совершенно другой реальности. Мы жили одними ценностями, мы жили одними идеалами, но молодое поколение живет другими идеалами. Друзья, время, личный пример и диалог – это три работающих принципа, которые помогают нашим детям принять Иисуса Христа. Три важных принципа. Мое время на молодое поколение, мои действия, не мои слова, кстати, мои действия и диалог. Причем обратите внимание на последовательность. Сказано, обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Вы знаете, мы же немножко по-другому мыслим, правда? Мы же мыслим как? Что молодое поколение, оно должно уважать старших. И, ну, мы росли в этой мысли. Нам эту мысль, ну, по крайней мере, я это очень отчетливо помню, нам прививали ее с детства. Надо уважать старших, надо слушать старших и так далее и тому подобное. Но почему-то Бог говорит по-другому. Он говорит... обратить сердца отцов к детям. И их отклик будет каким? Сердца детей обращаются к отцам. Я хочу поделиться с вами своей личной историей. У нас с женой двое детей. Мальчик и девочка. Дочери 17, сыну 15. Все они в завете с Богом, они в церкви, они трудятся, они служат. Но так было не всегда, далеко не всегда. Однажды, когда нашему сыну, который, в принципе, с детства отличался таким пытливым умом, очень острым умом, однажды он на свои карманные деньги купил книгу. Эта книга... была первая из саги, которую написал, первая из саги о Ведьмаке, которую написал польский автор Анджей Сапковский. Это книга, вернее, серия книг, которая в жанре фэнтези описывает, ну, определенную там историю. Вы знаете, когда я увидел эту книгу у себя дома, сказать, что я... ну, простите за такое, может быть, не кафедральное слово, просто выпал в осадок. Потому что я пастор, руководитель молодежи на Кавказе. И мой ребенок притаскивает домой книжку, которая называется «Ведьмак». Вы можете себе представить вообще уровень моего стресса?
Вы знаете, сразу у меня такой самоанализ пошел, что я сделал не так. Ну, естественно, я на сына наехал, объяснил ему, как надо родину мать любить, объяснил ему, что такое ведьмак и что это такое. Короче, я заставил своего сына эту книжку сжечь. И с чувством выполненного долга, что я справился с задачей, я как бы успокоился. Но ненадолго. Потому что я увидел, что мой сын начал читать эти же книжки в интернете. Я опять на него насел и наехал. И стал ему рассказывать, как это плохо, что ведьмак, это магия, это вообще против Бога, Бог запрещает этим заниматься. Знаете, на что я натолкнулся? На такой прозрачный стеклянный взгляд. Он как бы смотрит на меня, а меня как бы нет. И вот эта ситуация поставила меня на колени. Я очень испугался за своего сына, потому что, ну, ведьмак, да, церковь христиан-адвентистов седьмого дня, ведьмак, ну куда это зайдет вообще? И я стал молиться, говорю: Господь, я просто не знаю, что делать, И вы знаете, тогда мне пришла в голову одна очень простая, но тяжелая мысль. Эта мысль была следующая. Иисус находил людей там, где они были. Вы помните, когда Он пришел в купальню в Ефезду, в субботу? Туда мы знаем, да, всю эту историю. Туда нормальный, уважающий себя иудей, духовный, правоверный, правильный, не ходил. Туда вообще такие, ну, нормальные люди, которые себя уважали и претендовали на какой-то авторитет, вообще не ходили. Иисус пошел туда, Он находит человека там. Вы знаете, я понял. Надо читать. Надо читать «Ведьмака». И я прочитал все 7 томов. Вы не представляете, что творилось в моей душе. Да, конечно, сейчас мы улыбаемся, мы смеемся, потому что звучит это забавно. Но когда я читал, вы знаете, все мое христианское существо, оно просто рвалось на части. Я бунтовал, психовал. Мы с женой много часов по этому поводу вообще дискутировали, разговаривали, молились и так далее. Но я понимал: закрой свой рот и читай. Просто читай. И вы знаете, примерно к середине первого тома я в этих книгах увидел не угрозу, я увидел возможности. Я вдруг понял, что эта книга, эти книги, они вообще не про магию на самом деле, они про другое. И я понял, что я могу вести диалог со своим ребенком на понятном для него языке, на то, что для него сейчас актуально. И я стал проповедовать ему Евангелие из «Ведьмака». Звучит, конечно, жутко. Но это работает. Вы знаете, у нас есть такая традиция с сыном. Я его сажу в машину, и мы ездим по городу. Я, конечно, не засекал, но я вам хочу сказать, что несколько десятков тысяч километров по городу мы точно сожгли. Сотни, если не тысячи часов диалога. Первое время я просто слушал. Я просто слушал и никак не реагировал. Я пытался понять, почему для него это важно. Это время, друзья. Это определенный дискомфорт. Это было тяжело. Но мой сын сейчас с Богом. Он не просто крещен. Знаете, однажды он пришел домой и сказал такую фразу, которая, ну, меня, конечно, ну, чуть до слез не довела. Он сказал: папа, ты знаешь, я такой счастливый, что я адвентист. Я говорю, ну так, прикинулся таким, знаете, вот непонимающим ситуацию. Говорю: да, а что так?
Ну, говорит, знаешь, вот я смотрю на своих сверстников, а им плохо. Им всегда плохо. Они, говорит, курят, пьют, парят, закидываются, употребляют наркотики, это на человеческий язык, если перевести, на наш взрослый язык. А мне, говорит, хорошо. Мне, говорит, хорошо. Я сегодня, говорит, рассказывал своему однокласснику, который у меня спросил: слушай, а что ты такой радостный, что ты такой счастливый? Я, говорит, ему полтора часа проповедовал. Знаешь, я понял, каким служением мне нравится заниматься. Я говорю, каким? Мне, говорит, нравится проповедовать о Христе лично человеку. У него есть друг, с которым, ну, так получилось, они учились некоторое время вместе, потом разъехались, и они до сих пор поддерживают отношения. Слушайте, он с этим другом может разговаривать часами. Один раз мы так вот с женой ради интереса засекли это время. 7 часов они разговаривали, 7 часов. Еще говорят девочки болтливые. У парней тоже есть нормально запаса слов. Так вот. И хоть я не очень люблю подслушивать, точнее, вообще не люблю подслушивать, но поскольку я находился в соседней комнате, а мой сын имеет довольно такой звонкий, такой, знаете, такой, ну, очень понятный членораздельный голос, я не мог не слышать этой ситуации, этого разговора. Он рассказывал своему другу о том, что именно Библия помогла ему сформироваться. Я его об этом не просил. Я его, ну, как-то не подталкивал к этому вопросу. Я эту всю историю рассказал не для того, чтобы, знаете, сказать о том, какой я вот хороший и правильный отец. Я достаточно много ошибок в своей жизни сделал. Но я понял одно драгоценное. Детям нужно время. Наше, мое родительское время, мое время бабушек и дедушек. Им нужно это время. Только так ребенок способен научиться воспринимать от взрослых хотя бы какую-то информацию. Потому что если мы по отношению к детям просто, знаете, директивами разговариваем, вот это делай, это не делай, это правильно, это неправильно. Это работает. И, вы знаете, маленьким детям, конечно, нужно вот крайне, ну, минимум давать свободы, потому что ребенок реально еще не понимает, да, многих вещей. Но вот такой вот директивный способ, такой родительский способ воспитания, он работает, ну, примерно до 15 лет. Ну, ладно, до 16. То есть до того возраста, когда они выйдут из-под вашей родительской юрисдикции, когда они пойдут учиться, и у них просто крышу срывает. Они просто бросаются в зло, в пороки и делают это с ненасытимостью, думая, что там они обретут душевный покой. Не обретут. Поэтому, говоря о младшем поколении, о поколении наших детей, подростков и молодежи, проще всего их обвинить. И вы знаете, мы даже будем кое в чем правы. Их выбор, они его делают неправильно, много чего неправильно делают. Но я глубоко убежден, что нам, отцам, матерям, бабушкам, дедушкам нужно взять ответственность. Слово Божье говорит: «И обратит Господь сердца отцов к детям». Нигде не сказано, что я как отец должен, знаете, вот почивать на таких отцовских лаврах и ждать, пока мой ребенок придет и начнет меня уважать. А с чего вдруг он должен меня уважать? Да, я дал ему жизнь, да, я его обеспечиваю. Но, вы знаете, для современного поколения это не аргумент. Ну, точнее, не сильный аргумент. Время, пример и диалог. 3 принципа, которые работают. И по-другому не будет.
Я приглашаю, друзья, каждого из вас, кто сейчас находится здесь, в нашем зале, кто смотрит нас в прямом эфире, подумайте о ваших детях, подумайте о себе. Давайте проведем анализ, мы, взрослые люди, прежде всего, анализ самих себя. Не нужно испытывать чувство вины по поводу упущенных возможностей. Возможности можно восполнить. Давайте проведем хороший анализ самих себя. И тогда у наших детей появится большой шанс пойти за Христом. Это работает. Приглашаю вас к молитве. Наш Небесный Отец, наш драгоценный Господь и Бог, мы сейчас обращаемся к Тебе. И мы хотим воздать Тебе хвалу и славу за то, что Ты подарил нам детей, за то, что у нас есть подростки, у нас есть молодежь. Иногда они, Господь, в поиске себя заходят далеко, травмируют себя, калечат себя, совершают ужасные ошибки, которые причиняют им боль. Господь, помоги нам, взрослым, взять ответственность. Не просто объяснить себе, что не так с младшим поколением, а взять ответственность на себя. Господь, помоги выделить время для наших детей. Помоги, Господь, быть примером, чтобы слова с делами не расходились. Помоги, Господь, научиться вступать в диалог. Не просто учить, не просто спускать директивы сверху, а вступать в диалог. В нашем мире, Господь, где практически неограниченный доступ к информации, их невозможно оградить от информации. Но, Господь, мы можем вместе с ними эту информацию обсуждать. Господь, дай нам для этого внутренних сил и решимости. Мы воздаем Тебе хвалу и славу и просим Тебя, благослови наших детей, нашу молодежь, наших подростков. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, друзья.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Когда человечество переживает сложные времена, как перестать беспокоиться о будущем, обрести душевный мир и понять, как жить дальше? У нас в гостях Олег Юрьевич Гончаров, священнослужитель, доктор богословия, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Олег Юрьевич, скажите, а вот вас сегодня лично беспокоит ваше будущее, будущее ваших детей?
2: Ну, знаете, я могу так сказать. Конечно, оно беспокоит. Любого человека беспокоит будущее, особенно в наше непростое время, и особенно своих детей, как вы правильно подметили. Но сегодня я нахожу уверенность в будущем, когда я обращаюсь к Богу, обращаюсь к Священному Писанию. То есть у меня сегодня есть то, где место, да, и та книга, где я могу получить уверенность в будущем, когда у меня возникают вот эти волнения, как у каждого человека они возникают.
1: То есть вы говорите о Библии, о том, что именно Бог помог вам обрести вот эту уверенность в будущем, несмотря на присутствующее у каждого человека беспокойство. Но вы выросли в советские времена, родились в Подмосковье, в хорошей советской семье.
2: Да, да, да.
1: И отец ваш, начиная путь от рабочего, в конце концов, как бы дошел даже до директора того предприятия.
2: Да.
1: И все-таки, наверное, ребенка, который растет в такой семье, мало причин для беспокойства за будущее. Наверное, достаточно обеспеченная жизнь, все как бы стабильно, уверенно.
2: Ну,
1: в те времена не было беспокойства?
2: Вот как раз да, в те времена, в советские, как-то я о будущем особо не беспокоился. Оно было для меня таким понятным, светлым, во многом идеалистичным. То есть я готовился пойти по стопам родителей, они оба у меня инженеры. Кстати, отец и мама, они учились в одном институте, там мы познакомились в Рязани. В конечном итоге я туда и поступил потом учиться на инженера. Рязанский радиотехнический институт тогда он назывался. Сейчас это уже университет Рязанский. Ну, до института я поступил после 8 класса школы в техникум приборостроительный. Сейчас это колледж по-современному, окончил его. И вот после техникума поступил уже в институт, и как-то мне виделось, что вот моя карьера будет подобна карьере моего отца, я буду инженером, может быть, потом руководителем. Ну и, в общем-то, особо-то и не беспокоился я тогда за будущее.
1: Ну да, все было, да, ну, стабильно, уверенно,
2: стабильно,
1: прочно.
2: Тем более, да, отец был директором завода, у нас была довольно обеспеченная семья, по тем советским, конечно, меркам.
1: Конечно, да.
2: Вот даже телефон был, что было редко в 70-е и 80-е годы. Иметь дома телефон, это было не у каждой семьи. Вот, все было.
1: Время, когда вы учились в институте, это вообще сложное время в Советском Союзе. Это когда все рухнуло. Это
2: да,
1: начало
2: вот,
1: 90-х.
2: Вот как раз, когда я поступил в 89-м году, еще был СССР. Вот, заканчивалась так называемая эпоха перестройки Горбачева. Ну, в 89-м году, в принципе, мне тогда, во всяком случае, еще казалось все более-менее стабильным.
1: Угу.
2: В 89-м году большинство людей, живших в нашей стране, не могли представить, что через пару лет этой страны не будет. Все очень стремительно стало развиваться в 90-м году и в 91-м.
1: Ну и, по сути дела, будущее, которое вы себе рисовали, оно рухнуло.
2: Да, и вот в 91-м году вместе со страною рухнуло то будущее, которое я себе представлял. Совершенно верно.
1: И
2: 93-й год я учился, это был уже четвертый курс. Значит, даже, наверное, пятый курс уже был, потому что в 94-м году я закончил. Это был пятый уже курс. 93-й год, вот эти события в Москве, когда фактически в центре Москвы была война. А я жил в Серпухове, родители жили, и я родился там. А ездил на учебу через Москву на электричках в Рязань. И вот я хорошо помню тот момент, когда я приезжаю в Москву и слышу там звуки выстрелов. И,
1: это страшно.
2: Да, и вот это все, конечно, ну, конечно, было таким вот переломом в жизни тогда каждого человека, особенно молодых людей. Вот, и в то время я как раз стал задумываться, а что меня ждет. Вот сейчас закончу я институт, и что дальше? Да? Страны нету, заводы встали, и тот завод, на котором я планировал работать, он тоже фактически к тому времени загнулся.
1: Как и вообще говорят. Специальность радиоинженера, как я помню, в те времена была вообще бесперспективная.
2: Там, конечно, зарплаты там резко упали, да, вот, покупательная способность на эту зарплату, невозможно было ничего купить. Ну, в общем, все таким серьезным казалось.
1: Это очень серьезное, да. Времена
2: ну и,
1: были.
2: Кроме того, конечно, как у каждого молодого человека, у меня были и личные переживания, связанные там с дружбой, с девушками.
1: Значит, да.
2: Там, неудачные опыты
1: да,
2: были.
1: Семьи.
2: Неудачные опыты, да, были. Ну, как у любого молодого человека. Вот. Но все это вот сложилось как бы вот в один такой пазл, да, вот эти события в стране. Там, личные какие-то вот переживания, как у каждого молодого человека.
1: И все что делать, вот, если человек попадает так, что он переживает вместе со страной такой кризис? Что ему делать со своим будущим?
2: Ну да, и вот у меня какой опыт был? В 89-м году, когда я поступил в институт, вместе со своей семьей, с отцом, с мамой, ну, брат тогда, он служил в армии старший, офицер он был, он не был с нами. Вот мы втроем, я помню, мы поехали на экскурсию в Заволжскую духовную академию. Тогда она еще была Заволжской семинарией духовной. Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая открылась за 2 года до этого, даже, наверное, за год до этого, недалеко от Серпухова, там 25 километров, поселок Заволжский, Тульская область. И мы туда поехали, потому что практически весь город Серпухов без привлечения туда ездил. Все говорили, вот какие-то необычные верующие люди тут поселились и построили там что-то такое интересное. Туда прям целыми автобусами приезжали из Серпухова на экскурсии. Тогда организовывали экскурсии. А мы поехали на своей машине, я помню. И вот нам провели студенты экскурсию небольшую по духовной семинарии. И мне врезался в память рассказ о втором пришествии Христа, с которым поделился один из студентов.
1: То есть для вас это все в то время было в новинку?
2: Вообще,
1: вы
2: да.
1: Вы о Боге, о вере в вашей семье никогда не говорилось?
2: Никогда. Но где-то в 88-м году отец через своих знакомых, которые ездили за границу в командировку, получил Библию. Вот, я помню.
1: Директор завода.
2: Да, из Индии. Но он тогда не был уже директором. Он в 88-м году перешел на должность начальника отдела. Он до 88-го года был директором. И, ну, и время уже такое, там, перестройка, какие-то перемены. У людей, естественно, появлялся интерес к духовным вещам. А Библии не было, вообще не было тогда в стране. И вот я помню, кто-то из его коллег привез с командировки Библию, по-моему, из Индии.
1: На русском языке?
2: На русском языке, напечатанная на тонкой бумаге. По-моему, в Финляндии делали эти Библии. Как она там оказалась в Индии, я уже точно детали не помню. Но суть в том, что друзья, вот моих родителей, они из рук в рук передавали эту Библию. И все говорили, дайте нам почитать. Ну, это же никогда такого не
1: но
2: было.
1: Но она же толстая, это, наверное, долго.
2: А она была не толстая, она была вот на такой специально тонкой бумаге, чтобы ее можно было спрятать куда-то, потому что это же тайно вывозили. Тогда же еще Советский Союз был. Вот этот коллега, он ее куда-то спрятал. Там никаких названий не было на Библии, просто черная книга. Не дай бог, где-то там это КГБшники увидят. Вот. Все это тогда еще действовало, вот 87-й и 88-й год. И вот эта Библия появилась в семье, и она, кстати, мне тогда не досталась. Ну, как бы я ее полистал чуть-чуть, а в основном там ее отец стал читать. Ему интересно это было. И тут вдруг вот совпала духовная семинария, и отец, по-моему, он говорит, ну, давай съездим, посмотрим, интересно же. Вот мы поехали, и услышал я впервые рассказ о втором пришествии Христа, и причем тот студент, который там, семинарист, проводил эту встречу, он потом пастором стал, преподавателем даже. Сейчас мы дружим.
1: Общаетесь, да?
2: Да, общаемся. Вот. Хотя он, наверное, забыл уже об этой встрече, но я-то помню. Вот. Он так ярко рассказывал с таким вдохновением о втором пришествии Христа, что мне вот это настолько врезалось в память, и прошло какое-то время, я поехал на учебу в Рязань, там, ну, жил в общежитии со студентами, дискотеки, студенческая жизнь. Кто жил, тот знает, да, что это такое. Вроде бы ничего с духовным не связано никак, но я помню, мне приснился однажды такой яркий сон, как будто я проповедую о Боге, о втором пришествии, и вот как пастор езжу, провожу программы, проповедую, я проснулся.
1: Удивительный сон, думаю, на самом деле.
2: Да? Думаю, что за бред такой мне приснился. А он прям так ярко вот мне приснился, что на всю жизнь запомнился. Ну, ну как это так может быть? Причем тут я? И вот, ну, я же вообще тогда не был.
1: Даже близко к этому
2: близко к церкви не стоял, да. Вот. И прошло какое-то время небольшое. Мой отец пришел на библейскую программу, которую проводили семинаристы уже в Серпухов. То есть они приезжали в семинарии в Серпухов. И в Дворце культуры, заводском, кстати говоря, вот, который строил мой отец в том числе. Мой отец, он не сразу пришел, он увидел объявление об этой программе, когда уже до конца программы оставалось там, ну, буквально неделя, даже меньше. Но он решил зайти на эту программу, и он на эту программу там так и остался. Вот, его настолько охватила евангельская весть, он несколько дней туда ходил, ему дали там Библию.
1: Теперь подарили, уже собственную, да, Библию?
2: Да, подарили собственную Библию. Он стал изучать уроки библейские. И вот буквально там, наверное, неделя прошла, он откликнулся на призыв евангелиста принять крещение. Все удивились, потому что он только пришел, в общем-то.
1: А он, отец, наверное, говорит, в городе он был известный человек.
2: И он был известный, да. То есть весь поселок там об этом услышал, узнал. Ну что, там же как бы мир-то тесный. И вот, и многие пришли посмотреть, как вот бывший директор этого предприятия градообразующего будет принимать крещение. Кто-то смеялся, кто-то серьезно к этому относился. Но многие пришли посмотреть, и вот мой отец принял водное крещение. С того момента его жизнь полностью переменилась.
1: И это было искреннее решение, потому что ваши родители до сих пор
2: живут с верой в церкви. Столько, сколько мне сейчас, 53 года. Он 39-го года, а принял крещение в 92-м году. Ему было 53 года. И вот это меня больше всего поразило. Это был для меня опыт. Что в 53 года человек может полностью измениться.
1: Удивительно, на самом деле.
2: Да, и поменялись его привычки, образ жизни, разговор, ход мыслей. Он стал молиться, проповедовать о Боге. Для меня это был, конечно, такой шок. И он в то время мне подарил Священное Писание и написал там, на первой странице, а это уже была такая Библия толстая, как раз с толстой бумаги, как такой большой черный кирпич. Не помню, где ее печатали, но вот на программах тогда библейских раздавали такие книги, дарили. И вот он написал, эта книга хранится у меня, там было написано, что дорогому сыну, любимому Олегу, пусть эта книга принесет счастье тебе, читая ее, познавая ее. И подпись была «Твой любящий отец». Она хранится в нашей семье, эта книга.
1: Это на самом деле реликвия.
2: Реликвия, да. Прошло не сразу. Не сразу я открыл Библию. Где-то, наверное, прошел год после того, как он подарил мне Библию. Я ее поставил на полку и продолжал жить обычной такой студенческой жизнью. Но в какой-то момент, когда в стране вот этот кризис, в личной жизни тоже кризис у меня произошел. Я вдруг вспомнил об этой книге и, самое главное, вспомнил слова, которые там написаны. И мне мысль такая появилась. И я знал, что отец меня очень любит. Я это знал и чувствовал.
1: У вас с детства были с ним, да?
2: С детства такие были, да, у нас отношения. Был младший сын в семье, старший немножко даже ревновал. Брат на 8 лет старше ко мне, да, что вроде как отец больше любви мне уделял. Ну, так сложились отношения. И я знал, что отец меня любит, и у меня мысль такая. Но не может же он мне посоветовать что-то плохое, ведь он же любит меня.
1: Да,
2: значит,
1: верно.
2: Нужно послушать его советы. Если он там пишет, что эта книга принесет мне счастье, то, а мне как раз этого и не хватало. Я к этому, об этом-то и думал.
1: И вы нашли там ответы на свои какие-то вопросы? Вот как-то, как вам дальше
2: там
1: жить?
2: Еще что-то о будущем было
1: да,
2: написано.
1: Да, как строить свое будущее.
2: Вот как раз в этой книге тоже что-то, я сейчас дословно не помню эти слова, но отец что-то о будущем написал в пожелании своем. И я так подумал, ну, так мне же надо узнать эту книгу. Я открыл, стал ее в общежитии читать. Читал так довольно-таки интенсивно. Даже иногда до ночи, до глубокой засиживался. Студенты там смеялись.
1: Что-то понимали вы, что читаете?
2: Знаете, я многое не понимал, очень многое не понимал. Я просто перелистывал те страницы. Ну, как бы читал, то, что не понимаю, я шел дальше. Мне отец так и сказал, что ты главное читай. Если что-то не понимаешь, потом поймешь.
1: Вот. Да, но очень потом, хороший совет.
2: Да, чем больше я читал Слово Божие, тем больше оно меня захватывало. Особенно вот истории из Ветхого Завета, вот эти. Они как вот интересный фильм для меня тогда были. Вот, они меня просто захватили, как бы. И я почувствовал прикосновение Божие. Я захотел познакомиться с церковью поближе. Узнал, что со мной вместе учатся студенты, двое братьев-близнецов были, Саша и Вадим. Они стали посещать церковь адвентистов седьмого дня. И я это узнал, как-то совпало так. Я говорю, слушайте, а у меня отец вот в этой церкви. Они говорят, да, ночью уж приходи. Ну, то есть они, приходи к нам, все. И я в Рязани стал посещать общину Церкви Христиан Адвентистов седьмого дня, изучать Священное Писание. И уже вот на пятом курсе, уже ближе к завершению моего обучения, это был, значит, 94-й год, начало 94-го года, приехав в Серпухов, я там познакомился с пастором, Александр Алис из Серпуха, он там пастором был. И пастор говорит, а что ты медлишь? Вот,
1: что мешает тебе креститься, да?
2: Вода,
1: как
2: вот,
1: написано в Библии.
2: Как написано, да. А я говорю, ну я же не готов, я же еще много не знаю. Он говорит, Господь тебе потом все тебе расскажет. Вот. И он говорит, если ты будешь так долго готовиться, ты никогда не подготовишься. Ты заключи завет с Богом, и все у тебя получится, все будет у тебя хорошо. Я так доверился этим словам. Принял крещение, и действительно с того момента вот жизнь моя поменялась. Ну, приехал я в Рязань, защитил диплом, защитил.
1: Учились, да?
2: Ну да, я после крещения приехал, защитил дипломную работу, закончил институт. Я помню, тогда еще ребята пригласили это дело отметить хорошо. Я говорю, нет, ребята, я уже с Богом.
1: Уже не могу.
2: Да, они так удивились, то, что в секту попал, значит. Я говорю, ну, считайте, как хотите, но я вот, значит, с Богом. Они там, конечно, расстроились, потому что я такой заводила был этих компаний, значит. Но делать нечего. Получил я диплом и уехал в Серпухов работать инженером.
1: Ну, пошел на завод. Как бы сказать, как думали, как представляли свое будущее, так и пошли по этой дороге дальше.
2: Ну, да, я пошел, потому что, ну как, я закончил институт, у меня профессия, я инженер. Завод мне, кстати, оплачивал там стипендию. Ну, приехал, вернулся на предприятие, 94-й год.
1: А было беспокойство? Ну, как вы будете жить на эти деньги? Как дальше будет развиваться ваша карьера?
2: Ну, тогда
1: карьера?
2: Я уже, вот когда я принял крещение, я уже о деньгах не думал. Вот, я думал о другом. И интересно, что когда я вот после защиты диплома летом пошел на работу на завод, устроился в конструкторское бюро, значит, в КБ там, начал вот эту карьеру молодого инженера. Одновременно с этим я услышал о возможности учиться в Заволжской семинарии. И
1: вот
2: я пошел...
1: крутой поворот.
2: Да, и мне сказали, заочно учиться. Вот. И я тогда взял за свой счет отпуск. И за свои деньги, тогда, в принципе, это недорого было, заплатил деньги за учебу, и я стал там учиться. Мне, я не думал бы пастором быть, духовным лицом, да, так скажем. Мне просто хотелось, почему я пошел в семинар, побольше узнать о Библии, о Боге. Вот, там были книги, была библиотека, мне просто хотелось вот какие-то знания получить побольше, чисто ради этого.
1: То есть о будущем, что вы как-то поменяете свою профессию, вы еще тогда не задумывались?
2: Не задумывался. Когда я пошел, я не задумывался. И я потом целый год еще работал инженером. И, кстати, волей-неволей, а на работе Ну, меня же коллеги спрашивали, а куда ты ходишь, что за церковь, угу. как, чего.
1: Общались,
2: они об отце моем узнали. Это же тот же завод был, где он был когда-то директором. Вот. То есть я чувствовал, что они смотрели мне буквально в спину, и этот вопрос... Вопрос, да, кто такой, что... Я им предложил, я говорю, коллеги, ну, давайте в перерыве я вам буду что-то рассказывать. И я им стал уроки библейские, помню, преподавать в перерыве между работой.
1: В обеденном, да?
2: Да, в обеденном. И им так это понравилось. Начальник там заревновал. Как это так? Тут религиозная пропаганда. Ну, еще с советского времени жили. Что там, прошло
1: да,
2: несколько лет.
1: Да, это еще совсем чуть-чуть.
2: Да, мышление это было такое, завод военный тем более. Вот. А коллеги говорят, да давай после работы мы будем. Уже если в перерыве не разрешают, а после работы уже это наше время как бы. Давай после работы. И мы после работы оставались, какое-то время там изучали с ними библейские уроки, я тогда помню так. Ревностно проповедовал, такой горячий.
1: Ну, это замечательно. То есть вы сами обрели вот какую-то стабильность, уверенность, да, в будущем.
2: Да.
1: И делились этим с людьми. И тогда все были в непонятном состоянии вообще, как жить.
2: Конечно,
1: дальше.
2: Тогда хотелось поделиться со всеми вот такой вот, знаете, энтузиазм, да, когда человек обращается к Богу, приходит. Энтузиазм, и я тогда не думал даже, может быть, об этических каких-то вопросах, просто хотел всем рассказать о Боге.
1: Но вот. Ведь вы не только, кстати, проповедовали им, да, как бы об этом. Вы были квалифицированным специалистом, уважаемым человеком. То есть вы
2: ну,
1: работу свою делали. Достойно выполняли то, что вам было поручено.
2: Ну да, я старался, конечно. Чертил там на кульманах, значит, эти, помню, какие-то детали там вычерчивал, что-то изобретал даже. Вот. Мне это нравилось, в принципе. Но все больше и больше мне стало нравиться вот, изучать и проповедовать о Боге. Я же уже стал посещать общину и принимать участие в различных евангельских проектах. Там,
1: угу. И учились программ... еще
2: и плюс Заоском, учился в Заоском,
1: да.
2: заочно. Да? И вот к концу 95-го года мне кто-то уже в Заоском из пасторов говорит, ну, а ты не хочешь вот пойти на пасторское служение? Я так задумался, я говорю, ну, а как это возможно? Да, ну, ты же учишься. Я говорю, ну, да, но я же вот из неверующей семьи, там вот недавно пришел. Угу. Они говорят, ну, а что, сейчас все недавно пришли, вот, ну, как ты же... И они стали пример мне приводить, там, апостола Павла, вот он, смотрите, обратился, значит, изгонитель стал, это ревностным проповедием, это же быстро произошло с Павлом, да?
1: Да.
2: В общем, убедили меня, я принял решение, пошел, специальные были пасторские курсы осенью 95-го года, вот, там же в семинарии, я пошел на эти курсы, уже написал заявление об уходе с работы. Там, конечно, они опечалились, но делать нечего. Вот. Говорит, это твой выбор. Ушел с работы. И вот в начале 96-го года, будучи таким вот молодым, 25 лет мне было тогда, еще не было даже 26, я поехал на евангельское служение в город Гусь-Хрустальный, Владимир,

0: Там нашли, потом снимали жилье. Ну, я снимал. Своего тоже не было жилья, естественно. Мы стали там проводить евангельскую программу, библейскую программу в Усть-Хрустальном. И на эту программу приехала девушка из Владимира, верующая тоже. Вот. Она чуть помоложе меня была на 5 лет. И мы вместе, она с детьми занималась там по урокам Библии, а я вместе с проповедником из Владимира проводил духовную часть, вот, духовную программу.
1: Для взрослых.
0: Для взрослых, да. И мы как-то вот так подружились, где-то, наверное, недели 3 мы там проводили эту программу, достаточно долго подружились, жили там рядом, они комнату рядом снимали, где вот мы, мужчины. И как-то вот мне проповедник говорит: слушай, говорит, а может, это вот твоя судьба? Я так посмотрел, да, вроде вот девушка такая хорошая, добрая.
1: Ну, а как вы поняли,
0: красивая,
1: действительно? Вот просто посмотрели,
0: ну,
1: поняли?
0: Нет, стал молиться Богу, и как-то вот Господь мне подсказал, что это моя судьба. Вот. И вот мы летом 96-го года, в августе, 25 августа, мы создали семью. Она, конечно, переживала, слишком мало времени было для знакомства. Все-таки мы познакомились, считаем, в январе, да, а
1: меньше года,
0: уже,
1: да.
0: Ну, полгода, да, даже меньше, чем полгода. А через полгода у нас уже была свадьба. Конечно, это было так, ну, все-таки волнительно, для нее особенно. Но как-то вот мы 28 лет уже почти вместе.
1: Да, и ваши друзья рассказывают, что у вас очень хорошая,
0: да,
1: семья.
0: Да, и дети, да, и все. И конечно, ну, в семье там всякое бывает, да. Я вот рассказываю, когда о семье, я говорю, я никогда не верю, что, прожив в семье хотя бы там 1 год, кто-то скажет, а у нас вообще никаких проблем нет. А мы, конечно, проблем было много, тем более время было трудное.
1: Да,
0: и
1: по
0: денег
1: нашим
0: не
1: меркам
0: хватало.
1: Это вообще голодные времена.
0: Голодный,
1: были,
0: свет,
1: да,
0: выключали. Там, это же вот вторая половина 90-х, это было такое время. Ой. Но мы как-то вместе эти трудности пережили. У нас сейчас 2 дочки таких красавицы, да, одна из них замуж уже вышла. И мы сейчас, вот уже оглядываясь назад с женой, вот мы, ну, я во всяком случае, да и она тоже, мы видим, что это вот Бог нас вел, и несмотря на все там трудности, все-таки вот мы имеем сегодня счастье. Я вот для себя и детям, кстати, своим дочкам говорю, особенно вот младшая, она сейчас, она так получила, что первая создала семью. Я говорю, вы с детьми не затягивайте. Почему? Потому что вот вырастешь, когда в моем возрасте будешь, ты поймешь, что самое ценное у тебя с возрастом – это дети. Дети. И ты ощущаешь такую радость, когда ты видишь, что у тебя хорошие дети, порядочные люди, честные, что они вот семью создают. Это, ну, самое большое благословение для нас, супруга. И она тоже это чувствует.
1: То есть Бог, он как бы видел ваше будущее, и он знал, что вы с вашей будущей супругой созданы, ну, им для, друг для друга, да, как люди,
0: ну,
1: говорят,
0: да,
1: созданы друг для,
0: конечно,
1: друга.
0: Это, я уверен, что это Бог нас, потому что вот так все оно.
1: То есть мы можем беспокоиться за будущее, да, но когда доверяем Богу, который знает наше будущее,
0: да,
1: и идем то, как он нас ведет, то
0: и вот,
1: ну, все получается,
0: сегодня,
1: слава Богу.
0: Опять же, я так вспоминаю вот этот опыт. Ведь то, что написал мне отец тогда в Священном Писании, он, кстати, не только написал. Он мне потом рассказывал, я когда подарил тебе Библию, он говорит, я каждый день за тебя молился. Вот каждый день на коленях молился за тебя, что, Господи, приведи его, помоги ему. И это-то как раз сыграло роль, потому что Бог ответил
1: Бог
0: на его молитву. Да.
1: Да.
0: Я открыл Библию, стал изучать. Но вот то, что он мне написал, что эта книга принесет тебе счастье, будущее, оно все исполнилось буквально в смысле в моей жизни. Сегодня у меня прекрасная семья, дети, у них уже семьи. И дом у меня есть, и работа у меня есть, служение. Точнее, так сказать, для пастора это служение. Интересное. И многие, кто тогда смеялся надо мной, мои вот ребята, с кем я в техникуме там учился, ну, как-то вот в Рязани все-таки это другой город.
1: Ну, более крупный.
0: Да, я редко с ними общаюсь, кто вот в институте, с кем я учился. Жаль, конечно. Редко общаюсь. Но вот те ребята, с которыми я в техникуме
1: в родном городе.
0: Мы периодически с ними встречаемся.

0: периодически. И они мне прямо говорят: слушай, мы тебе завидуем. У тебя такая работа, ты все время ездишь, где ты путешествуешь, где ты что-то... Ты известный там человек. И они с таким авторитетом сейчас вот на меня, ну, смотрят. Вот буквально позавчера я им звонил, они там собирались. Вот, и говорят: жаль, что ты не приехал к нам. Все, с таким вот авторитетом. Хотя раньше смеялись. Ой, он там сектантом стал, вот он там религиозный, там, это, так далее. А сейчас они уже с таким авторитетом, с уважением. Это все, конечно, Божье благословение.
1: Порой кажется, что у человека будет будущее выглядеть вот таким образом, да? И на самом деле, как вот вы говорите, ваши друзья смеялись над этим, не доверяли этому, да? А оно складывается совсем по-другому. То есть мы по-человечески не видим свое будущее, поэтому мы как раз и беспокоимся, да? Поэтому и страх у нас из-за этого бывает. Но вот все-таки, Олег Юрьевич, как разделить, что в нашем будущем зависит от человека, а что от Бога? Ведь вот вы, ну, уже даже будучи, так сказать, священнослужителем, вы, тем не менее, я знаю, получили еще образование.
0: И... Ну, я несколько образований.
1: Да,
0: да. Ну, первое
1: продолжали.
0: Образование у меня инженер-конструктор, вот я Рязань закончил, потом я закончил семинарию, она стала уже академией духовной. И там я получил степень бакалавра, сначала магистра, потом доктора теологии. И кроме этого, я еще в 2002 году, я извиняюсь, поступил в Российскую академию государственной службы.
1: Да, да, я вот это имела в виду. Да.
0: Ну, сейчас она называется Российская академия народного хозяйства и государственной службы, РАНХИКС сокращенно. И там я поступил учиться на кафедру государственно-конфессиональных отношений. Закончил эту кафедру. Причем интересно, что возглавляла тогда эту кафедру государственно-конфессиональных отношений будущий министр образования Васильева Ольга Юрьевна. Я ей сдавал диплом, и мы с ней до сих пор в очень хороших отношениях, потому что она мой учитель, я ее ученик. Она несколько лет в нашей стране была министром образования. Вот. Ну и сейчас она занимает большую должность в нашей стране. Ну и много интересных людей тоже я там встретил, с которыми я учился. Учеба была, конечно, в заочном формате, но тем не менее она была для меня очень интересна. Я получил специальность, которую получают чиновники в нашей стране. У меня написано «менеджер», или, ну, управленец по-русски, в сфере государственного муниципального управления. То есть у меня есть диплом чиновника.
1: То есть вы, будучи священнослужителем, решили еще и такое образование получить. Почему? Что?
0: А вы знаете, что меня туда привело?
1: Да.
0: Я когда был пастором, в 99-м году я пошел просить разрешения на проведение библейской программы у местной власти там, в городе. И мне отказали. И стали говорить такую вот, ну, прямо скажу, ахинею, да, про нашу церковь, там, про верующих. Мне это так задело. Думаю, ну, это же так несправедливо. Надо что-то с этим делать. И я стал посещать представителей власти в своем городе и рассказывать им о том, во что мы верим, кто такие вот верующие разных конфессий нашей церкви. Мне это так охватило, они стали там меня принимать, что-то мы стали какие-то мероприятия организовывать. Потом я познакомился с представителями других конфессий. Потом переехал в другой город, Шатуру. И я поэтому поступил туда. Опять же, поступил за свои деньги личные. Там у меня накопления были на первоначальном этапе. Я платил сам из своего кармана. Потом уже церковь стала мне помогать. Ну, а когда в церкви мои коллеги-пасторы увидели, что я вот к этому стремлюсь, они выбрали меня уже на служение по общественным связям в нашей церкви. И вот пошла так вот моя вот эта карьера в нашей церковной организации уже вот сколько, с 2003 года, 20 лет.
1: То есть вы поняли, что Бог вас ведет?
0: Да, более 20 лет я занимаюсь общественными связями, встречаюсь с представителями власти, конфессии. Ну и не сразу, постепенно, конечно, вот дорос я до того, что стал в 2000, 2012 году указом президента, причем, ну, там распоряжение президента за подписью президента России, я был включен в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это самая высокая в России площадка взаимодействия между властью, обществом и конфессиями. С 2017 по 2020 годы, 2020 год, три года, я был избран членом Общественной палаты Российской Федерации, шестого состава этой палаты общественной, и поработал в Общественной палате. Это тоже был такой очень интересный опыт, познакомился со многими людьми. Вот. Потом стал членом различных межконфессиональных, межрелигиозных сообществ. Я являюсь сопредседателем консультативного совета глав протестантских церквей России, членом христианского межконфессионального консультативного комитета ХМКК, куда входят православные, католики, протестанты. Также я являюсь генеральным секретарем Российской ассоциации защиты религиозной свободы, это общероссийская общественная организация. И вот принимаю участие в массе разных там мероприятий общественных и имел возможность и имею возможность встречаться с президентом России, когда он встречается с представителями конфессии в том или ином формате. Вот. Раньше да, до пандемии это было, да, вообще каждый год мы там встречались. Ну и я там имел возможность ему несколько слов сказать вот, о нашей церкви, пожелания какие-то выразить. Такое... То есть очень интересная такая вот работа разнообразная.
1: Да, у меня такое ощущение, что Бог с детства, зная ваше будущее, готовил вас к этому. То есть ваша семья, ну, в принципе, как бы и с детства вы общались с теми людьми, которые ну, были... Какой-то, имели какую-то власть. И дальше,
0: и дальше
1: все это шло, да?
0: Да.
1: То есть вы знали, как себя с такими людьми вести, как с ними разговаривать.
0: Мне проще, да, чем другим вот пасторам. Мне в этом плане проще. Вот, потому что у меня был вот этот бэкграунд.
1: Да, был опыт.
0: Говорят,
1: такой, да.
0: Опыт. Да, то есть семье,
1: детство очень сильно,
0: с детства там постоянное начальство было. Я помню даже как-то однажды, когда отец был директором завода, приезжал член Политбюро Гришин. О, это же был тогда претендент вообще на власть после Брежнева. Да? Он приезжал, была встреча, отец присутствовал на этой встрече. А он сам из Серпахова родом, Гришин. Вот, он поэтому туда и приезжал. И я тоже имел возможность присутствовать, ну так, конечно, не впрямую, а вот опосредованно через отца да, на подобных встречах. Вот, и поэтому мне, конечно, ну, проще, может быть, чем другим священнослужителям общаться с представителями власти. У меня нет каких-то барьеров таких. Это мне помогло, да.
1: Олег Юрьевич, а что вам сегодня, вот непростые времена переживает человечество, помогает не беспокоиться о будущем? Что вы лично для себя как бы поняли? И чему вы учите своих дочерей, которые сейчас уже живут отдельно, уже не во вашей родительской власти?
0: Я понял одно. Если мы доверим свою жизнь Богу, то Бог обязательно наполнит эту жизнь уверенностью в будущем, счастьем, благословениями, семьей, друзьями, материальным достатком. Все это сделает Бог. Самое главное нам, людям, не бояться доверить свою жизнь Богу. Сказать: «Господи, вот моя жизнь, я тебе полностью доверяю, молитве, веди меня, вот я твой». И Бог сделает чудеса в жизни каждого человека, поверьте мне. Я в этом уверен. Почему? Потому что в Священном Писании Господь предстает перед нами как тот, кто свою жизнь отдал за нас, Иисус Христос, наш Господь. А если Он отдал свою жизнь за нас, за каждого, причем, заметьте, человека. Представляете, насколько Он любит каждого человека. Значит, если человек доверит свою жизнь, кем бы он ни был, там, по своей национальности, образованию, по возрасту, неважно, Бог любит каждого человека. Если он отдаст свою жизнь Богу, доверит Ему свою жизнь, Бог сделает действительно чудеса в его жизни, чего я и желаю всем нашим зрителям, которые смотрят эту программу.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Спасибо, что поделились своими жизненными историями, своими выводами.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, на страницах Библии от имени Бога есть такие слова: «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Бог держит в своих руках будущее каждого из нас, и это дает нам надежду.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Иерусалим, Иерусалим, ты город света золотой. Тебе во славу песнь пою я, Иерусалим. Эти слова принадлежат перу известного еврейского поэта Иегуды Галеви, которого называли сладким певцом Сиона. Всю жизнь он мечтал попасть в Иерусалим, однако удалось, это ему не удавалось, потому что Иерусалим был в руках крестоносцев. В конце своей жизни он все-таки решил совершить это рискованное путешествие. Увидев Иерусалим с вот этой горы, он написал эти строки, однако был убит неизвестным рыцарем. Иерусалим – это город, с которым непосредственно связана история израильского народа. Она насчитывает 3000 лет. Эта история началась вот в той далекой от нас долине, где расположен сейчас град Давидов. Именно этот город принадлежал Евусеям, и именно этот город тысячу лет до рождения Иисуса Христа захватил царь Давид и сделал столицей Израиля. С тех пор, на протяжении тысячи лет, народ израильский жил в этом городе, и это было столицей государства. Однако в 70-м году нашей эры произошла трагедия. Величественный храм, построенный после возвращения из Вавилонского плена в 515 году, был разрушен. И началась эпоха рассеяния. Евреи были выселены из Иерусалима и из всей Палестины. И с тех пор попасть в Иерусалим было заветной мечтой каждого израильтянина. В следующем году в Иерусалиме, так каждый год, евреи заканчивали празднование Пасхи. Это была их мечта – попасть в следующем году в Иерусалим. И эта мечта осуществилась в 1948 году. В отеле «Кинг Дэвид» премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил независимое государство Израиль. Это было началом новой истории Иерусалима. Наш маршрут сегодня так и называется – «Золотой Иерусалим». Мы с вами пройдем по достопримечательностям этого города, которому насчитывается уже 3000 лет.

Мы находимся с вами у истоков Иерусалима, столицы государства Израиль. 3000 лет тому назад сюда, к этому месту, подошел царь Давид со своими войсками для того, чтобы изгнать евусеев, последних представителей хананейских языческих народов, проживавших на территории израильской земли. Он подошел своими войсками туда, в тот ров, который называется долиной сынов Еномовых. В греческом языке это звучит как «гехеном» или же как «гиена». Позднее сюда сбрасывали мусор, и некоторые бедные люди, которые не могли скопить денег для того, чтобы их захоронили в пещерах, тела их попадали туда и сжигались. Это стало мусорной свалкой города. Однако же мы видим, насколько неприступен был этот город. Я нахожусь на высоте где-то 50 метров на отвесной скале, где были расположены стены древнего города Иерусалима, который тогда назывался Евус. Эти стены поднимались высоко в направлении вот этого холма, делая город абсолютно неприступным. Однако у города было одно слабое место, к которому сейчас мы с вами пройдем. Именно эта очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Иерусалим имел очень удобное географическое расположение. Он находился на нейтральной территории, не принадлежащей ни одному колену. Именно поэтому Давид выбрал его столицей для 12 колен Израилевых. Так начался золотой век Иерусалима. Давид очень быстро покорил врагов Израиля и сделал это государство доминирующим во всем регионе. Однако не только Иерусалим был центром этого региона в связи с его военной мощью. Так говорит пророк Иезекииль. «Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, а вокруг него земли». Иерусалим должен был стать центром, из которого бы проповедовалось имя Божье всем народам. Давида сменил его сын Соломон. Его правление считается золотым веком истории Израиля. Именно он построил там, на горе, где 1800 лет назад принес Авраам жертву сына своего Исаака, величественный храм, слава о котором разнеслась по всему миру. Все народы приходили для того, чтобы посмотреть на великолепие этого храма, но не только на его великолепие. Посмотреть и на то, что проходит в этом храме. Какие ритуалы совершаются в этом храме. Как они раскрывают характер Божий и план спасения.

0: Господь предупреждает нас в книге Исход, 19 глава. Это предупреждение относилось и к народу израильскому тогда. Написано так. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым. Действительно, народ израильский был избран Богом на то, чтобы быть царством священников. Священников, которые бы учили все народы истине о Божьем характере и о Божьем плане спасения. Храм, построенный Соломоном, должен был быть наглядным пособием плана спасения. Однако же ситуация повернулась по-другому. Избранность народа Божьего была дана на условии, что народ будет соблюдать заповеди Божии, в частности, заповеди, касаясь 10 заповедей. Соломон, к сожалению, не смог соблюсти эти заповеди. Сначала из политических соображений он совершал браки с разными женщинами, царевнами иностранных государств, для того, чтобы жить с этими государствами в мире. И завел себе гарем, состоящий из 700 жен, явно нарушив заповедь «не прелюбодействуй». Нарушение этой заповеди повлекло за собой и нарушение другой важной заповеди, первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Эти женщины привезли с собой своих богов и устроили капище этим богам прямо напротив храма. Там, на горе Елеонской, стояли изображения этих литых богов Ваала, Астарты, Молоха и других мерзостей, которые были божествами народов, окружающих Израиль. Вот почему Господь вынужден был поступить со своим народом несколько жестко. Сын Соломона Роваам, несмотря на раскаяние его отца, продолжал вести эту политику отступления. И поэтому царство было разделено. Северному царству израильскому отошли 10 колен, к южному царству иудейскому, столицей которого остался Иерусалим, отошли 2 колена. Царь северного царства Иеровоам, сын Наватов, пошел еще дальше своих предшественников. Он решил, что будет большой политической проблемой, если его народ, народ новообразованного государства, вдруг начнет ходить в Иерусалим на поклонение Богу. Однако же это поклонение требовало того, чтобы 3 раза в год народ со всей земли приходил в храм. И поэтому он решил сделать следующую вещь. Он поставил 2 золотых тельцов. Одного тельца на юге страны, в Вифиле, другого на севере, в Дане. Это были золотые тельцы, символизировавшие Бога, выведшего народ из Египта. Таким образом, была нарушена еще одна заповедь. Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и под водой ниже земли. Царство Израильское Северное просуществовало 200 лет. Они так и не покаялись, поэтому попали в руки царя Ассирийского, который переселил их на северо-восток, и там эти колена, 10 колен Израилевых, бесследно исчезли. Царство Иудейское просуществовало несколько дольше, еще 140 лет. Благодаря тому, что были в этом царстве цари, которые ходили и делали угодное пред очами Господа. Царь Езекия, царь Иосия пытались вернуть народ на путь истины, вернуть и действительно предложить Израилю поклоняться истинному Богу. Однако народ израильский в своем большинстве, несмотря на то, что на какое-то время следовал за царями праведными, как только эти цари умирали, опять продолжали поклоняться идолам и участвовать в этих страшных языческих культах. Вот почему и здесь Божьему терпению настал конец. В 586 году Иерусалим после третьей осады пал в руки царя Вавилонского, который разрушил храм, оставил от стены города одни ворота и от прекрасного дворца, который построил царь Давид, остались только вот эти развалины. Так закончилась история иудейского государства, которое просуществовало чуть больше 400 лет и закончилось Вавилонским пленом.
1: Земля обетованная.
0: Чему учат нас эти развалины? О чем говорит нам эта история? Книга пророка Иезекииля, написанная уже во время Вавилонского плена, постфактумом показывает те проблемы, вскрывает эту ситуацию, которая была. Мы уже обращались к тексту 5 главы. В 5 стихе написано: «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него». Парадокс. Как это может быть, что народ Божий является хуже язычников? Ответ очень прост. Дело в том, что язычники не называли себя верующими. Они прямо говорили: «Мы веруем в то или иное божество». Но народ Божий говорил: «Мы веруем в Бога, у нас есть храм, туда мы приходим, туда мы приносим жертвы». Однако же, к большому сожалению, в храм-то они жертвы приносили, но сердце их находилось там, на горе Елеонской, где Соломон в свое время построил языческие капища. Такова действительность. Бог предъявляет к верующему человеку особые требования, большие, нежели к тому, кто не знает его. Если человек заявляет, что он верует, если человек заявляет, что он принадлежит такой-то и такой-то конфессии, он должен поступать согласно тому, что учит его Господь. К большому сожалению, народ Божий вел двойную жизнь. Вот перед нами результат этой двойной жизни.

0: удивительным образом поступает Господь с человеком. Даже тогда, когда он заслуживает наказания, Бог, наказывая его, не оставляет без милости. Так было и с его народом. После того, как храм был разрушен, Бог все равно милостиво отнесся к народу израильскому. Пророк, который больше всего обличал свой народ, пророк Иеремия, написал такие слова. «Однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвою. Вот я соберу их из всех стран, которые изгнал их, в великом гневе моем и негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие». В 539 году царь Кир издает указ, разрешающий евреям вернуться на свою землю и отстроить храм. Этот храм был отстроен в 515 году. Однако, как всегда для человека, свойственна ему крайность. Крайность то в одну, то в другую сторону. Религиозный синкретизм, когда народ Божий хотел делать и поступать согласно обычаям язычников, сменился полным изоляционизмом. Теперь народ считал себя лучше и больше, чем остальные и другие народы. Теперь они считали себя выделенными, избранными, смотрели на другие народы сверху вниз. То, что мы видим сейчас, это остатки крепостной стены, окружавшей второй храм. Здесь, вот на этой южной стороне, располагался двор язычников. Это была крытая галерея. Единственное место, куда пускали в храм неевреев. Несмотря на то, что пророк Исаия писал, «Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов», вход в Дом Божий был строго ограничен. Только лишь на этой галерее могли находиться неевреи и наблюдать за тем, что происходило в храме. Так, к сожалению, бывает. Из одной крайности в другую. От слепого отвержения до фанатизма. От атеизма до религиозного беспредела. Так случается и в нашей жизни. Поэтому Иисус, к сожалению, с большой жалостью обращается к народу своему и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Как часто мы не хотим понять Бога. И результат этому всегда плачевный. К сожалению, вот что осталось от величественного сооружения второго храма. Только внешние стены, а внутри камня на камне не сохранилось.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Вот и завершилось наше с вами путешествие по Золотому Иерусалиму. Однако, какие уроки можем извлечь мы из этой экскурсии? Совсем недавно я прочитал в одной израильской газете историю об одной психиатрической больнице, находящейся здесь, в Иерусалиме. В ней можно найти людей, которые называют себя царем Давидом, Ильей Пророком, Марией Магдалиной. Главврач этой больницы говорит, что это уникальная болезнь, называемая так Иерусалимский синдром. Этой болезнью болеют пилигримы, которые всю свою жизнь мечтали попасть в Иерусалим, но когда они попадают в Иерусалим, они разочаровываются. Они не могут выдержать контраста между действительностью и ожидаемым, между реальностью полной проблем, войны, враждебности и недоверия и тем образом святого, тихого города, по которому ходил Иисус, в котором царствовал Давид, который они нарисовали в своем собственном разуме. Об этом разочаровании нас предупреждает сама Библия. Так говорится об Аврааме. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Является ли Бог сегодня художником, архитектором и строителем этого города? Является ли он проектировщиком линии, которая сегодня разделяет город на два сектора – восточный и западный, израильский и арабский? Сейчас эта линия проходит по центру вашего экрана, и снизу находится арабская часть города, а сверху – еврейская часть города. Является ли Бог автором разделения и войны, которая до сих пор происходит в этом месте? Является ли Бог автором двух мнений, каждое из которых заявляет о том, что Иерусалим является неделимой и единой столицей Палестины, другое мнение о том, что является единой и неделимой столицей Израиля? Во втором веке у евреев было одно очень популярное ювелирное украшение. Оно называлось «Иерушалаем шель Захав». Это была золотая пектораль, на которой был изображен город Иерусалим. Это дорогое изделие было сделано для того, чтобы напоминать о той былой славе города Иерусалима, которая была до разрушения храма. Однако в Библии апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса Христа, пишет нам о золотом Иерусалиме, который не является пекторалью, а является реальностью. Вот что написано в последней главе книги Откровения. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». В этом городе уже не будет зеленой линии, разделяющей два мнения. В этом городе не будет войны и несправедливости. Вот что написано. «Отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Храма в этом городе тоже не будет. Иоанн Богослов пишет. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его». В этот город приглашает всех наш Господь Иисус Христос. Там он будет правителем, там он будет царем. Там не будет ни смерти, ни горя, ни страданий, ни болезнь. Дорогие друзья, может быть, у кого-то сегодня нет средств для того, чтобы поехать и побывать в городе Иерусалиме, столице Израиля. Может быть, кто-то в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта боится посетить Иерусалим для того, чтобы сделать фотографии его достопримечательности. Однако Господь сегодня приглашает всякого верующего в Него в золотой Иерусалим, в город, в котором будут жить все искупленные Господом вечно, счастливо и будут иметь радость в общении с нашим Богом и Спасителем Иисусом Христом.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой передаче мы рассмотрели тему любви как одну из потребностей женщин. И сегодня мы также рассмотрим еще несколько потребностей женщин. И поможет нам разобраться в этом вопросе священнослужитель и психолог Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Виталий, расскажите, пожалуйста, какие еще есть потребности у женщин? Что важно знать мужчинам, чтобы восполнять эти потребности?
4: Одна из основных потребностей женщины, помимо того, что она нуждается в любви, в привязанности, в понимании, есть еще такая потребность в общении. Мы говорили о том, как дети вот устроены, как они растут, и стоит понаблюдать только за мальчиками и девочками. И вот, допустим, мужчины, если вы понаблюдаете в детском садике, как выстраивают взаимоотношения мальчики и девочки, то вы увидите, что девочки, они раньше начинают говорить. У них раньше развито вот чувство речи, правильная речь быстрее развита. Они быстрее находят связи в обществе, они легче сходятся с людьми, они более коммуникабельны, чем ребята. И, допустим, если на мальчика вы посмотрите, то вы увидите, что они сам тихо сам с собой играют, там конструктор разбирает, собирает машинки, жу-жу, танчики, войнушки. То есть мы видим, что девочки устроены, и женщины, да, то есть девочки, а потом они становятся женщинами, они устроены таким образом, что для них очень важно коммуникабельность, для них очень важно общение. И до брака у девушек гораздо больше знакомств и связей, чем у парней. И когда девушка выходит замуж, хотим мы того или нет, в сферу разных обстоятельств, эти связи, которые у нее были, они обрушиваются. Да? Ну, так, не совсем, но их становится гораздо меньше. Но не становится меньше желания общаться. И поэтому основная потребность женщины в браке – это общение. Она очень нуждается в том, чтобы общаться. Почему это важно, допустим? Да, почему муж должен восполнять эту потребность? Потому что для женщины очень важно осознание ее ценности в отношениях. Допустим, вы пытаетесь поговорить со своим мужем, а он говорит, не сейчас, я занят, отойди, ну еще не время, да, поговорим позже. Вот я бы даже задал вопрос телезрителям, тем же мужчинам вопрос. Вот вы бы как отреагировали, если бы вам сказали, отойди, не мешай, в следующий раз? То есть, что бы вы подумали для себя? Во мне совершенно не заинтересованы, да? Во мне нет никакой ценности. Вот. А для женщины, мы говорили, это очень важно, да? Потому что на первом месте стоит на нее любовь, а любовь она воспринимает как желанное, как тот, в ком нуждаются, да? Кого любят и кого ценят. Поэтому общение женщина воспринимает в отношениях с мужем или с мужчиной, да? Ну, с мужем мы говорим. Она воспринимает, как она нужна, она значима, она имеет определенную ценность для этого человека. И если муж игнорирует это в отношениях, женщина начинает это воспринимать как ее не любят, ее не ценят, она не нужна и так далее и тому подобное.
3: Вы интересно сказали игнорировать отношения. То есть наступает такой момент, рано или поздно, когда мужчина начинает, так скажем, затихать, игнорировать, обходить вот эти все комплименты стороной. Ну, в принципе, это все состоялось. Зачем, собственно, мне снова какие-то комплименты говорить? А женщина, она теряет свою ценность, так получается? То есть она зависимо становится от комплиментов мужчины, а так сама по себе она не чувствует свою самодостаточность? Так выходит?
4: Вопрос не в этом. Вопрос, понимаете, вот вопрос не в том, что самодостаточно или не самодостаточно, да? А вопрос именно, мы же говорим о строительстве отношений, она, жена или и муж, они рассматривают ценность друг друга в этих отношениях. То есть я ценна в этих отношениях, я нужна для этому именно человеку, да? То есть я могу иметь хорошую самооценку и свою ценность понимать, но я не могу, я могу не видеть эту ценность в этих отношениях. Понимаете? И я живу с человеком, я там посвятила ему свою жизнь. Мы хотим вместе жить до гробовой доски, да. И согласны ли вы жить, как там, спрашиваешь, когда, в каких
3: обстоятельствах? И в бедности, и в богатстве.
4: И в бедности, и в богатстве, в горести, там, и в радостях, и там, и в счастье, и в несчастье, да. И люди говорят, да-да-да-да, согласны. И тут человеку, перед человеком стоит дилемма, я ему неинтересна. Хотя, Аня, ты, совсем, ты права, да? Она, женщина может на себя в зеркало смотреть и говорить, да слушай, я классная, я умная, я талантливая, я неинтересна просто этому человеку, он не хочет со мной общаться, да?
3: Хотя при этом человек любит женщину, да?
4: Если он любит, значит, он должен понимать, что у его жены есть эта потребность, и эту потребность нужно восполнять. С ней нужно поговорить, это не занимает много времени. Выслушать жену. Но, опять же, знаете, как нужно разговаривать с женой? Не нужно делать вид, что вы ее слушаете, да? Иногда, вот я, когда разговариваю с людьми и думаю о чем-то своем, да, человек что-то говорит, и я делаю умное лицо, как будто ты слушаешь, на самом деле думаешь о чем-то другом. Но это может быть один раз, два раза и прокатит, но на третий раз женщина.

0: понимать, что мужчина устроен немножко по-другому. Во взаимоотношениях у мужчины есть некая цикличность. То есть он может, ну я как пример приведу, да? Он может один месяц, к примеру, в году проявлять любовь, заботу, быть таким разговорчивым, быть внимательным, там, отсылать смс-ки, понимать, что жена там в чем-то нуждается, цветы ей покупать. А потом бах, такой, как яма, да, провал. И он, к примеру, месяц он никакой реакции, два никакой реакции, три никакой реакции. Вот. То есть мы должны понимать, что мужчина устроен таким образом, он цикличен. Это я говорю для женщин, чтобы они понимали, что муж ее не разлюбил. У него есть периоды активности во взаимоотношениях, есть периоды так называемого отката в этих отношениях.
1: То есть женщина должна понимать, что ага, у него сейчас вот как раз, как вы сказали,
0: да, откат. Да, он так устроен. Такая у него психология, такая у него физиология. Но, тем не менее, мужчины тоже должны понимать, несмотря на то, что у нас, мы так устроены, да, такая у нас психология и такая физиология, мы, это же, как апостол Павел говорит, не тело мной управляет, а я управляю телом. Да? И когда вы понимаете, что ваша жена нуждается в общении, как в Слове Божьем написано, превозмогая, то есть некоторые вещи, да, нужно превозмогать для того, чтобы выстраивать правильные отношения. Если вы хотите, чтобы ваша жена любила вас, отвечала вам взаимностью, если вы хотите, чтобы жена, нуждающаяся в общении, да, я вам говорил уже не раз и повторяю это, что женщина, нуждаясь в общении, если это общение вы не восполняете, она будет его искать на стороне. Не будет она его искать. Оно само придет. Да? А почему оно придет? Потому что так оно устроено. И...
1: Там. Поясните, пожалуйста, мы можем интересный говорить. Момент.
0: Ну, появится кто-то, кто будет говорить комплименты, кто будет слушать.
1: А что значит само придет? Женщина может как начать сигнализировать о своей
0: неудовлетворенности? Нет, это же происходит сам. Как? Вот, допустим, люди общаются, как вот говорят, родственные души, да, там вот пообщалась. Женщина, как она реагирует эмоционально на определенную ситуацию? Она делится. Она разговаривает, она об этом говорит. Подруге сказала, близкому кому-то сказала, говоря, может там использовать соцсети, и сказала не подруге, а сказала как бы по секрету всему свету.
1: То есть причина, получается, кроется непосредственно в ее напарнике, в ее муже.
0: Да,
1: если вдруг она начинает искать...
0: не проявляет или не отвечает на ее потребность в общении. Она нуждается в том, чтобы выговориться, поговорить. Она приходит ко мне, чтобы со мною проговорить некоторые вещи. Я игнорирую. Она воспринимает это как мое нежелание с ней строить отношения. Она не воспринимает это как свой недостаток какой-то. Просто этот человек не хочет со мной строить отношения. Я ему не интересно. Хочу поделиться, потому что я так устроена. Я делюсь с кем-то. Появляется третий, допустим, Пупкин или там Вася Иванов, который говорит... Какая ты бедняжечка, как я тебе сочувствую, я тебя очень сильно понимаю. И, появился кто-то, и там нету никакой там третьей мысли. Просто есть потребность в общении, человек начинает общаться. А потом дообщались до того, что жена говорит, ставит тебя в известность. Ты знаешь, Коля, я решила от тебя уйти. Почему? Я тебя люблю, Коля говорит, я тебя люблю. Я этого не увидел, я этого не почувствовал.
1: А по сути-то получается, вот как вы верно сказали, да, необходимо просто общение вовремя обсуждать со своей женой, да. Выявлять потребности, нужды, то, в чем она нуждается, в чем она заинтересована, да. Соответственно, если мужчина это понял, прояснил, да, пусть ему несколько раз женщина скажет, но он должен это слышать, понимать и делать.
0: Вот такая проблема есть, да, ну, встречался как бы в практике, что когда начинаешь мужчине говорить, знаете, когда люди приходят, когда уже есть проблема. Вот они приходят, допустим, ко мне приходит муж и говорит, так и так, моя жена начала с кем-то там общаться на стороне. И я ему говорю, ты нарушаешь определенный закон, закономерность нарушена во взаимоотношениях. И он мне заявляет, и что? Теперь если что, если я не буду к ней проявлять вот этих, не буду восполнять ее потребности, мне что, жить как на вулкане, что ли? Она что? Она не может быть верной, а там она не может быть вот так соблюдать вот эту супружескую верность? Может. Может. Ну, другой вопрос. Я вспоминаю, как раввины, еврейские учителя, преподаватели спрашивая свою пасху,

0: Да, или это еврея, который приходит к нему за семейной консультацией. Первый вопрос, который задает раввин женатому мужчине, еврею, он задает ему вопрос такой. Раввина ничего не интересует, он задает ему вопрос. «Счастлива ли твоя жена?» Так начинается беседование, понимаете? То есть если ты берешь женщину замуж, она выходит замуж, и мы говорили о том, что ты зрелый человек, ты берешь на себя определенную ответственность. И помимо вот этих семейных функций, да, мы говорили, что семья, она нужна не только для того, чтобы хозяйственно-бытовые какие-то функции восполнять, а эмоциональные и духовные функции восполнять. Mm-hmm. Человек должен эмоционально восстанавливаться, духовно восстанавливаться. И если ты, находясь в семье, жене не восполняешь ее эмоциональные функции, да, в чем она нуждается, да, эмоциональные потребности, ты делаешь свою жену несчастной. Может она быть верной? Может, но несчастной. А мне хотелось бы, чтобы мы понимали, что Библия говорит, что Бог благословил брак, Он сделал его счастливым. И в браке мы должны быть счастливы оба, и он, и она. И поэтому, ну, не убудет от меня, ну, от меня же не убывает, допустим, да? То есть я узнал это, я долгое время этого не знал, но сейчас я это узнал. И когда я узнал, я понял, думаю, ой, какой я глупый, да, сколько я времени потерял. И я начинаю восполнять ту потребность жены в общении. Хотя многократно женщина это проговаривает. Вот, Ань, опять же, это к тому, насколько мы мужчины, не обижайтесь, но вот подтормаживаем маленько, да, на ручном тормозе. До нас бесполезно доносить намеки какие-то там, намеки там.
1: Важна прямолинейность.
0: Мне не хватает общения там, мне хочется с подружками пообщаться. Что там с ними общаться? Сидим дома, все нормально, круто сидим. Пойдем телевизор посмотрим. Давай кинцо какое-нибудь играем. Давай в танчики погоняем. То есть вот мужчина не понимает, что ему нужно именно сказать, давай будем общаться, давай пообщаемся. Может, в гости кому-то сходим. То есть иногда женщине важно и общение не только между мужем, да, и женой, а именно общаться там с подругами, с кем-то вместе, да, раз вы семейная пара. Вот. Это очень важно, и мы должны это понимать. То есть основная потребность женщины, помимо любви, это общение. Она нуждается в этом. И эту потребность надо восполнять. Тогда она счастлива. Кстати, вот я заметил интересную вещь. Если мужчина и женщина восполняют потребности друг друга, восполняют потребности друг друга, то никогда не появляется... То есть если моя жена восполняет мои потребности, то мне нужно быть, ну, полным ненормальным человеком, чтобы от такой жены, да, куда-то там идти или уйти, или быть несчастным в семейных отношениях. Мне будет хотеться бежать туда, где восполняют все мои потребности. Так и женщина, да, то есть муж должен понять, если он восполняет потребности своей жены, ну, надо быть полной...
1: У меня вот вопрос относительно вот этой вот восполнения вот этого общения, да, к примеру, если мужчина часто в командировках, и он занят, у него плотный график, у него все расписано, он не любит писать лишние вот эти смс, как женщине быть, а ей хочется услышать, я люблю тебя, там, как ты провела свой день.
0: Сейчас есть настолько огромный вектор этот связи от телефона, я не знаю, там интернет, WhatsApp, чего только нет, да, то есть вы можете там, я не знаю, в WhatsApp поговорить, и в Телеграме вы можете пообщаться, вы можете просто по телефону поговорить, но вы должны это делать. То есть сегодня возможность есть пообщаться. Сегодня не только, вот, допустим, вот я как психолог, да, или там христианский психолог об этом говорю. Сегодня даже если вы возьмете какие-нибудь мыльные там, как они называются, там сериальчики какие-то, да, даже в этих сериальчиках показывают, насколько у женщины есть потребность в общении. И вы даже в этих сериалах вы увидите, насколько женщина пытается достучаться до мужчины, чтобы просто с ним поговорить. Просто сказать, вот такая ситуация. Ей три слова надо сказать. Женщине вообще много не надо говорить. Ей просто нужно быстро выговориться, чтобы ее послушали, посочувствовали, посопереживали, сказали, что ее любят, что у нас все будет хорошо. Я, муж твой, я решу любую проблему, все у нас будет круто. Вперед. И женщина, фу, слава Богу.
1: Но также женщина еще, для нее важное, что дела, да? Если мужчина это озвучил, соответственно, будь добр, как говорится, теперь сделай. Тут новая ответственность, да,
0: об этом
1: приходит.
0: Мы поговорим чуть позже. Для женщины, да, это очень важно тоже. Активное участие мужа в семье.
1: Хорошо, Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Дорогие друзья, обратите внимание, как важно общение для женщины. Мужчины, подметьте это в своей жизни и обязательно чаще общайтесь со своей супругой. Оставляйте свои комментарии, пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! Мы приглашаем вас на программу «Контрасты души». Сегодня мы будем говорить о теме, которая касается каждого жителя Российской Федерации и других стран. Это тема взаимоотношений между религиями, о том, как человек может себя позиционировать, насколько открыто он может говорить о своем вероисповедании, нужно ли задавать вопрос о вероисповедании своим коллегам по работе, соседям и так далее. Сегодня мы будем говорить о свободе совести. У нас в гостях священнослужитель Андрей Евгеньевич Синельников. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Первый вопрос, который я хотел бы вам задать. А какое ваше мнение, что такое свобода совести человека?
2: Ну, можно сделать небольшую оговорку и сказать, что свобода совести – это достаточно обширное понятие. Но если быть лаконичным и говорить о своем личном мнении, я считаю, что это естественное право каждого человека на свободу убеждения и мнения. И второе – это право свободного выражения этого мнения или убеждения, соответственно.
1: Вы использовали слово «естественное право человека». А что такое естественное право?
2: Среди юристов известно понятие естественного права, но мне, как священнослужителю, ближе более широкое пояснение. Я убежден, что естественное право – это то право, которое дано человеку самим Богом. И я убежден, что Бог каждому человеку, как своему творению, предоставил право выбора на его собственные убеждения, мнения и на их выражение. Вот что я подразумеваю под словом «естественное», «божественное».
1: Хорошо, теперь давайте поговорим о том, что же такое человек, который может изъяснять это право или выговаривать это право, или, может быть, требовать это право. То есть что такое человек в вашем понимании?
2: Естественно, что мы под словом «человек» подразумеваем, прежде всего, разумную личность. И, во-первых, разумную, а вторую – личность. И человек, прежде всего, это та личность, которая осмысливает самого себя, осмысливает все происходящее вокруг адекватно, и оно, соответственно, реагирует так или иначе на окружающую действительность. Если человек живет в социуме, то мы все согласились жить общежитием человеческим, и это подразумевает некоторую личную ответственность человека и некоторые личные права человека. И мы говорим о том, что личное право человека исповедовать, может быть, религию, веру, те или иные убеждения, те или иные идеи нести в это общество, это его естественное и неотъемлемое право, потому что он часть вот этого общего социума.
1: Ну вот мы подошли к проблеме, по сути, да? Если каждый из нас, живя в каком-то общежитии или в обществе, будет верить во что-то свое, да? Ну и наше государство, в принципе, таким и является общежитием. У нас очень много конфессий, много верований. Появляются новые, есть древние достаточно верования, да, которые существуют на нашей территории. И они все сосуществуют. Существуют какие-то нормативные акты, да, федеральный закон о свободе совести и вероисповедании. И теперь вопрос заключается в том, а как нам в быту совместной жизни, на работе, там, с соседями, как веру свою, как ее так выражать, чтобы не задеть чувств и верований другого человека?
2: Да, позвольте мне разделить два момента. Первое, когда вы коснулись понятия закона или государственного закона, это то, что является каким-то актом, и это действует независимо от личного мнения того или иного человека, действует закон. Он один для всех. Второй момент – это как мы лично можем исповедовать или выражать веру. Я лично глубоко убежден, что церковь, она должна быть отделена от государства, как институт, прежде всего. И второй момент, что государство, оно может принимать какие-то законодательные акты или как-то влиять на тот социум, на то общество, которое находится в лоне этого государства, только в той мере, которая может ограничить какое-то опасное действие или то, что может вызвать какое-то разделение, разногласие в обществе, и будет уже ненормальное функционирование общества, будем так говорить, или от нашего социального устройства. А что касается личного исповедания веры, то, я еще раз сказал, это естественное право. И никакой закон не может мешаться в это естественное право, если не нарушается свобода выбора других людей. То есть здесь такой очень сложный момент соотношения этого закона государства и то, как человек, с одной стороны, подчиняясь этому закону, все-таки продолжает иметь те естественные права, которые дал ему Бог.
1: Давайте следующую беседу мы построим в двух ветках. Первую ветку мы обсудим вопрос взаимоотношений государства и церкви. потому что это особое отношение, которое, в принципе, описано в законах. И сейчас уделим несколько минут этой теме. Испокон веков так повелось, что государство и религия, они сильно переплетены. Даже библейское повествование, да, нам говорит о том, что и религия, и государственное устройство, они переплетены. Потому что царей помазывали священники, цари влияли на священников, так или иначе, на храмовую службу ее оплачивали из казны, если там были проблемы и так далее. И эта же история идет и дальше. Да, в других, не только в библейском повествовании, но и в других религиях. Например, в Риме, да, почти все императоры были великими авгурами, то есть первосвященниками и так далее. И это на протяжении истории так и идет, что церковь и государство – два института, которые взаимно переплетены. В современном мире мы видим, что после реформации началось это движение антикреликаризма, да, когда человек решил сделать себя гарантом своих свобод, или государство, как устройство людей, сделать гарантом свобод человека. И это вылилось в то, что уже во Французской революции, да, принята декларация, при Наполеоне была принята декларация прав человека. И, в принципе, мы сейчас уже живем в таком веке после Организации Объединенных Наций, когда каждый из нас имеет право требовать свое право. То есть мы живем в таком обществе сейчас. Это большая заслуга и большое преимущество для нас жить в это время. Теперь вопрос заключается в том, что каждое государство по-своему создавало отношения с церковью. И нет двух таких государств, в которых эти отношения были бы похожи. Даже в этом одеяле государств, да, таком сшитом европейском, каждая страна по-своему строит отношения государства и церкви. В России как строятся отношения, на ваш взгляд, в России?
2: Вопрос очень объемный. Ну, может быть, во-первых, вы затронули такую историческую перспективу, очень такую широкую. Вы затронули момент тогда, когда были цари, может быть, во времена Ветхого Завета, когда существовало понятие теократического правления как форма государственного устройства. Здесь сегодня все-таки мы должны четко понимать, в какой действительности, в какой исторический период мы живем. Государственное устройство сегодня у нас не является теократическим. У нас светская форма управления. Я говорю за Россию. Конечно, существует и на земле государство с иным государственным устройством, с иной формой государственного управления. Но мы говорим немножко уже. Очень сложно сравнивать российское законодательство с законодательством в области свободы вероисповедания в других государствах. Потому что это колоссальный объем вопроса. Мы не должны забывать, что даже системы права могут быть разные. Есть у нас континентальная система права, в основном в Европе. Если говорить за англо-американскую, это прецедентная система права. Это разные миры, разные подходы. Но если более сузить момент этого вопроса, то можно сказать, что государство, оно регулирует не просто отношения между государством и церковью, потому что у нас нет отдельного как бы закона, и в это понимание закона не входит регулятивная функция государства. Есть декларативное отношение, что церковь она отделена от государства, что церковь – это отдельный институт с внутренним механизмом, внутренним устройством, внутренней иерархией и с внутренними правами внутри организации и церкви. Другой момент, что верующие, будучи членами вот этого церковного института, они одновременно являются и гражданами того государства, где они проживают. И вот здесь происходит определенное как бы переплетение прав, обязанностей. И мы говорим, что государство, оно регламентирует не просто там поведение, не просто способы исповедания веры, оно это не регламентирует. Оно регламентирует, будем говорить, право человека на ту или на другую деятельность в выражении своей веры. И ограничивает, возможно, его, если это выражение нарушает права других граждан.
1: Человек, который верит, он старается свою веру исповедовать или рассказывать о том, во что верит. И мы сталкиваемся с проблемой, что несколько человек или группа, или церковь проповедует о том, что верит, но сталкивается с противодействием другой церкви, которая запрещает им теми или иными способами или не дает проповедовать, как это часто бывает у нас в стране. Что вы можете сказать об этом?
2: Знаете, мы отталкивались от вопроса закона, значит, от вопроса права. У нас светское государство, и по нашей конституции, по основному закону, каждый человек, гражданин этого государства, имеет право исповедовать или не исповедовать ту или иную религию, свидетельствовать о ней, говорить или так далее. Вот есть практический момент, давайте посмотрим. Мы говорим, наверное, о миссионерской какой-то деятельности, судя по всему.
1: Да, прозелитизме.
2: Да. Стоит немного понять, что мы живем совсем в другой формации государственной, совсем в другой исторический период. Да, если вспомнить историю 2000-летней давности, где был как бы такой негласный закон между церквями. Один город, один епископ. И тогда существовало такое представление, что ну, не имеет смысла, если в этом городе уже есть епископ, если в этом городе уже сложившаяся христианская община есть, Ну, зачем приходить туда и вносить что-то лишнее, новое и так далее? Это было 2000 лет назад. Сегодня ситуация совершенно иная. Мы верим, что откровение Божие, оно продолжает свое действие, и люди постигают Бога дальше. Процесс идет. То есть прогрессирующее откровение Божие, оно имеет место быть. Значит, мы должны это тоже учитывать, и церкви должны принимать это. Может быть такое, что мы живем теперь уже в одном государстве, в одном городе, но здесь не есть один епископ. Здесь есть множество церквей, в том числе христианских, в первую очередь мы говорим слово «церквей». И у каждой церкви есть свои доктрины, есть свое вероучение, есть свое комплексное вероисповедание и есть своя практика христианская. Поэтому при этом разнообразии должно существовать какой-то мирный процесс отношений, мирные отношения между церквями.
1: Ну, это должно. На самом деле, конечно, все не так, потому что есть традиционные церкви и есть официальные церкви, у нас такое понятие. И есть новые церкви, которые меньше 15 лет, которым очень тяжело зарегистрироваться в России.
2: Да, я понимаю этот вопрос. Но я все равно отталкиваюсь от федерального закона, который действует у нас в России. И говорю о Конституции. У нас нет понятия государственной религии или государственной церкви, в отличие от некоторых других государств.
1: Но это мира. Де-факто или де-юре?
2: Это де-юре. Но мы должны знать, что закон есть закон, и он остается законом. И вот самое лучшее положение в государстве, в обществе, в социуме, где не происходит этого напряжения, тогда, когда де-юре соответствует де-факто. И если мы говорим о проблеме, которая происходит вот с этими противостоянием двух вот этих понятий, де юре, де факто, то давайте мы посмотрим на источник этих проблем. Я считаю, что не государство является источником этой проблемы.
1: Да, я даже вспоминаю много случаев, когда право человека говорить о своей религии было ущемлено. И нашумевшие случаи, которые были в прессе, например, да, когда ребенка заставили молиться, который не хотел молиться этой молитвой, да, и не понимает ее, потому что его родители учат другой традиции. Или сейчас была большая дискуссия в обществе по поводу введения нового предмета, да, факультативного либо основного, основы религии. Да, сейчас это будет эксперимент, и все боятся о том, провалится он или нет. Или, например, другой случай, когда одной из традиционных протестантских церквей не давали в одном из регионов регистрации. И был суд, и несколько этапов этого суда прошло, прежде чем эту проблему как-то решили. Да, то есть мы видим, что в стране действительно существует какая-то проблема с пониманием того, что такое свобода совести и свобода вероисповедания. И мы понимаем, что эту проблему создает одна из церквей, по сути, да, которая должна бы это право укреплять и его охранять.
2: Вы знаете, существует немало случаев, примерно того, что вы привели, подобно этому примеру. Я могу сказать, с одной стороны, на федеральном уровне власти могут сказать, что в субъектах федерации кто-то поступает слишком самостоятельно, и здесь происходит игнорирование федерального закона. С другой стороны, не секрет, то действительно, есть понятие политики, есть понятие влияния, и ситуация...
1: Но это, по-моему, в законе так и сказано, что влиятельная церковь или церковь, которая имеет свою территорию, да?
2: Вы знаете, я хочу сказать, мы должны учитывать, где мы живем. Мы не можем игнорировать, конечно, историю нашего государства. Мы не можем игнорировать особый вклад распространенной, коренной, исторической церкви здесь, в России, в культуру. Мы это не игнорируем, и я думаю, что каждому верующему, который не принадлежит самым распространенным, как бы сказать, конфессиям, им следует с этим считаться и учитывать это, проявлять должное уважение, понимать то, что история судьбы церкви иногда переплетена с историей государства, и это так и есть. Но мы должны знать одну очень важную вещь, и каждый верующий, наверное, прежде всего должен это знать, что Бог дал каждому человеку право свободно исповедовать свое убеждение, религиозное свое чувство, делиться своим религиозным опытом, потому что иначе не происходит богопознание, иначе не происходит распространение вести о Боге. Да, мы можем сказать, что многие церкви считают, что представители других, иных церквей, они глубоко ошибаются в своих доктринах.
1: Но было бы и странно, если бы это было по-другому. Ведь каждый, кто верит из верующих, считает, что он приобрел истинную веру. Да? Он адепт самой верной истины.
2: Каждая церковь считает, что она истина. Иначе бы просто была бы утрачена самоидентификация церковная. Она бы просто растворилась среди других церквей. И это понятно.
1: Но это и происходит, по
2: сути. Но мы сейчас говорим о праве. И вот я думаю, что каждый верующий человек должен понять то право, который уже не просто государство дает, а который дает человеку Бог. Это уже вопрос действительно откровения Божьего.
1: Да, то есть это взаимоотношения, то есть мы пришли к тому, что понимание свободы совести, оно жизнится на двух вопросах феноменальных. Это свобода как таковая, да? Потому что мы часто слышим, свобода – это свободная касса, да, в магазине. И, в принципе, свободу отождествляем именно с тем, что где-то что-то можно сделать. На самом деле это дар Бога, да, человеку быть свободным. То есть это дар выбора. И второе – совести. Тут тоже очень важное понятие, емкое, да, потому что совесть, она тоже бывает очень разной. И вопрос в том, что свобода совести, мы говорим о вероисповедании, то это взаимоотношение человека и Бога, в первую очередь.
2: Это очень правильно освещен момент. Я хочу сказать, давайте просто подумаем, всегда ли мы имели одни те же самые убеждения 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад? Неужели у нас нет прогресса в постижении той или иной истины или вещей, которые мы считаем истинными? Я думаю, что прогресс есть. Мы как люди меняемся. И это естественная наша черта – осмысливать новую информацию и, возможно, изменять свои убеждения. Другой вопрос – предоставляем ли мы право? С одной стороны, мы знаем, государство предоставляет право и каждому человеку. Это закреплено в Конституции. И мы об этом уже сказали. Теперь главный вопрос – как верующие должны к этому относиться? Как я могу относиться к тому человеку, которого считаю, возможно, еретиком, который в моем представлении совершенно неправильно судит о Боге и учит этому других? Так, что я должен сделать? На что мне Бог дал право? Давайте тогда обратимся к Евангелию. Давайте мы посмотрим, как реагирует сам Христос на тех людей, которые не разделяют его убеждения. Он заклеивает кому-то рот скотчем или он запрещает говорить вообще что-либо. Знаете, я хочу сказать, что даже есть евангельский сюжет о том, что апостол Иоанн, будущий Иоанн Богослов, по своей ревности по Христу однажды запретил говорить и действовать от имени Христова странствующему некоторому проповеднику. И мы помним, что Христос сказал об этом. Он сказал: «Не запрещайте». Это ведь заповедь. Не запрещайте. Почему какие-то верующие могут запрещать другим верующим?
1: Да, можно другую вопиющую историю евангельскую вспомнить, когда тот же Иоанн и его брат пришли в одно селение, и Христос проповедовал, его не приняли, и они сказали: давайте мы отрясем прах с ног, да, и гром и молнию спустим
2: сюда. И помолимся, да, чтобы...
1: Да, чтобы не было еретиков, да, то есть чтобы все в истинную церковь пришли.
2: И вот Христос что ответил как раз? Мы помним, эта история записана в Евангелии от Луки, 9 глава. И там Христос сказал уже достаточно твердо своим ученикам: вы не знаете, какого вы духа. Так проблема в чем заключается, если вы верующие люди? С одной стороны, вы глубоко убеждены в том, что вы имеете правильное богословие, вы имеете правильное видение Бога. Но с другой стороны, если вы претендуете на это, то будьте любезны и исполняйте слова того, в кого вы веруете, который предупредил, что если вы так относитесь к другим людям, то вы имеете совсем другой дух, и ваша вера в словах и в делах, она разнится.
1: Да, можно даже дополнить вашу мысль, что ни одна религия не пропагандирует насилие. Да? То есть мы все, какой бы конфессии ни принадлежали, какой бы религии даже ни принадлежали, все мы говорим о понимании других людей. Это сейчас общая тема. Да, даже есть журналы, выпускаются много конфессиональные, для того, чтобы мы узнавали друг о друге и были более терпимы друг к другу. И мы действительно встречаем на улицах много людей разных вероисповеданий, которые не боятся рассказывать истину о том, как реагировать на это.
2: Вы знаете, мы должны быть терпимыми. Знаете, однажды Вольтер еще сказал такие слова: «Я ни в коем случае не соглашусь с вашим мнением или с вашей позицией, но я умру за право того, что вы имели эту позицию». Вы, если действительно верующий человек, любите другое Божье творение, даже если оно заблуждается. И тогда естественное право будет и у вас, и у того человека. Мы должны помнить, Бог дал это право. И верующие люди должны об этом помнить гораздо лучше, чем светские власти.
1: Спасибо огромное, Андрей Евгеньевич. И сегодня я хотел бы пригласить к взаимопониманию с теми людьми, с которыми вы живете, с которыми общаетесь. Не бойтесь говорить о своей вере, но также и позвольте другим говорить о своей вере. Не перебивайте друг друга, не спорьте, потому что Бог открывает истину каждому человеку рано или поздно, так же, как и открывает и вам эту истину. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 219-22-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Привет! Вы когда-нибудь видели звездную муху? Сейчас покажу.
1: Здравствуйте, ребята. Марк, ты, наверное, решил открыть новую планету и назвать ее своим именем, да?
0: Новую планету? Хорошая идея, только сначала я должен найти муху.
1: Да. А что ее искать? Вон она, Марк.
0: Где?
1: Да вон же.
0: Да где?
1: Да вон.
0: Где?
1: Эх, уже улетела.
0: Ты думаешь, я тут глупостями занимаюсь? Я муху хотел показать, а ты ну, смеешься.
1: Ну ладно тебе, Марк, я пошутила. Ну извини.
0: Не смешно.
1: Ну какую муху можно показать на звездном небе?
0: На звездном небе можно показать звездную муху.
1: Это ты в сказке, наверное, какой-нибудь вычитал, да?
0: Ни в какой не в сказке. Муха – это такое созвездие. Пойдем, покажу.
1: Ну пойдем. Марк, а ты уверен, что есть такое созвездие? Я вот никогда не слышала такого.
0: Говорю же тебе, я нашел его в этой энциклопедии. А, вот оно.
1: Давай посмотрим. За правду, муха.
0: А ты смеялась.
1: Да, но здесь написано, что это созвездие южного полушария, а мы с тобой живем в северном.
0: Значит, я не смогу показать ребятам муху, я-то обещал.
1: Вообще обещания надо выполнять.
0: Надо-то надо. Ну как?
1: Кажется, я знаю один способ. Сейчас мы научим делать вас домашний планетарий. Для этого нужно взять картонную коробку. Если хотите, можно обернуть ее цветной бумагой. Мы наклеили цветную бумагу просто на одну сторону. Мы выбрали черный цвет, потому что он больше похож на ночное небо. Далее нам потребуется шило. Будьте осторожны, когда будете с ним работать. И фонарик. Ну что, Марк, где наша муха?
0: Вот она.
1: Так, как она у нас выглядит? Делаем звезды. Марк, а ты знаешь, откуда появились звезды?
0: Ну, если Бог створил весь мир, то и звезды, конечно.
1: Верно. А ты помнишь, за сколько дней он сотворил нашу Землю?
0: За 6.
1: А в какой день появились звезды?
0: Во 2.
1: Нет.
0: В 3.
1: Нет. Вот послушай, что написано в Библии об этом. Давай посмотрим. И создал Бог 2 светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. И был вечер, и было утро, день 4.
0: Ну, я так и думал. На 4-й день.
1: Кстати, наш планетарий готов.
0: А как он работает?
1: Для этого нужно взять фонарик и погасить основной свет.
0: Ага, сейчас.
1: Мы направим фонарик так, чтобы свет шел через дырочки на стену. И у нас получится звездное небо. Внимание!
0: Выключаю!
1: Ну как, нравится?
0: Здорово, только на муху что-то не очень похоже.
1: А ты включи воображение.
0: Включаю!
1: Предлагаю совершить экскурсию по Солнечной системе.
0: Кстати, Солнце – это тоже звезда.
1: Верно, только по сравнению с другими звездами, оно находится так близко к Земле, что притягивает ее, ну и согревает своим теплом, конечно.
0: Я читала в энциклопедии, что в Солнечной системе ровно 9 планет.
1: Нет, уже 8.
0: А что случилось с 9-й? Она что, на Солнце сгорела?
1: Я тебе об этом попозже расскажу. А сейчас мы представляем самую близкую к Солнцу планету – Меркурий.
0: Он не такой уж большой.
1: Ну, по сравнению с Солнцем, все планеты кажутся маленькими. Но Меркурий на самом деле небольшая планета. Чуть побольше нашей Луны, наверное.
0: Кто у нас следующий после Меркурия?
1: После Меркурия идет Венера. Это одно из самых ярких светил земного неба. Ярче Венеры только Солнце и Луна. Древние люди называли Венеру утренней и вечерней звездой. Именно в это время ее можно было увидеть на небе.
0: А вслед за Венерой у нас идет Земля.
1: Да, но Землей мы закончим нашу экскурсию. А сейчас представляем 4-ю планету Солнечной системы – Марс.
0: Какой он красный!
1: Именно из-за такого кроваво-красного света он и получил свое название – Марс. Так еще в древности назвали мифического бога войны. 5-я планета от Солнца – это Юпитер. Это самая большая планета в Солнечной системе. Юпитер тяжелее Земли в 318 раз.
0: лет за Юпитером у нас идет Сатурн, моя любимая планета.
2: Мне кажется, я догадываюсь, почему она тебе нравится. Из-за колец, да?
0: Да.
2: Вслед за Сатурном идут седьмая планета Солнечной системы – Уран, и последняя, восьмая планета – Нептун.
0: Ну, думаю, теперь ты должна выполнить свое обещание, рассказать, что же случилось с девятой планетой.
2: Действительно, есть небесное тело, которое раньше считалось девятой планетой и называлось Плутон. Но однажды ученые-астрономы собрались и решили, что Плутон слишком далеко находится от Солнца и слишком мал, поэтому недостоин называться планетой. Так у нас в Солнечной системе осталось только 8 планет.
0: А может, слетаем на Плутон? Посмотрим, как ему там живется вдали от Солнца.
2: Боюсь, мы тогда, Марк, не скоро вернемся. А ты помнишь, у нас ведь дома назначена встреча?
0: Да, точно. Тогда полетели.
2: Полетели. Посмотри, какая она красивая, наша Земля.
0: Да, самая красивая планета на свете.
2: Внимание, пристегните ремни, заходим на посадку.

0: Сегодня у нас гости.
1: Знакомьтесь, это Юля.
2: Здравствуйте.
0: Юля очень любит петь. Юль, а какие тебе песенки нравятся больше всего?
2: Задорные, веселые.
0: Нам тоже. Сегодня Юля споет для нас песенку, а Марк ей поможет. Юль, про что это будет песня?
2: Песня про трубочистов, которые любят смотреть на звезды.
0: Ну что ж, послушаем.

0: Думаю, ребятам эта песня очень понравилась. Ну что ж, пришла пора прощаться.
1: А задание?
0: Внимание, сегодня это загадка. Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей. Ребят, ответ на эту загадку вы можете найти в начале Библии.
1: Давай повторим.
0: Давай.
1: Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей.
0: Всем, кто напишет нам ответ, мы вышли в подарок красивые открытки. До свидания, ребят.
1: Пока. До новой встречи.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Лицемерию. Нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую. Мы продолжаем обсуждение «Лицемерию. Нет». И сегодня мы поговорим о том, как Христос выгонял из храма покупающих там и продающих, и миновщиков, и как он это делал.
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
1: Ну, чтобы задать тон этому разговору, прочту вам сейчас то, что я недавно увидел в соцсетях. Меня это, сложно сказать, возникло целый ряд чувств, не смог оставить это просто так. Вот прочту сейчас, мы потом обсудим. В период перед наступлением иудейской Пасхи гражданин Христос Иисус Иосифович, нулевого года рождения, в целях оскорбления чувств верующих ворвался в храм города Иерусалима Иудейской области Римской империи и, сделав бич из веревок, нанес телесные повреждения небольшой тяжести сотрудникам церковных лавок, продававшим предметы для отправления церковных обрядов. Из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку, и с целью уничтожения имущества, официально зарегистрированных при храме менял и церковных лавок, он опрокинул столы миновщиков и продавцов голубей, выкрикивая при этом экстремистские высказывания, направленные на возбуждение ненависти к социальным группам миновщики и торговцы. Показания потерпевших подтверждаются, в частности, письменными показаниями граждан Матфея и Иоанна и других, записанными ими добровольно и без всякого принуждения». Ну, там дальше уже идут некоторые попытки сделать выводы из этого. Но, тем не менее, что вы по этому поводу думаете? Как вообще на это реагировать?
3: Это же прям какая-то ирония, что ли, написана просто на этот случай. Не знаю, кому пришло даже в голову подобное написать, описать.
4: Год рождения указан неправильно.
5: Нулевой.
3: И вообще, если уж говорить языком юриспруденции, там целый ряд несоответствий. Если он и сделал бич из веревок, то написано, что только сделал. И никому никакого вреда вообще не причинил ведь. Поэтому, естественно, здесь какая-то подмена понятий, что-то в адрес Бога, в адрес христианства, видимо,
6: Алексей Львов, бакалавр богословия, любит плавание, спорт и путешествия, любит жизнь, не любит неискренность в людях.
1: Если на самом деле ничего не сделал, тогда надо как-то действительно сравнить показания, на которые ссылаются показания Матфея и Иоанна, и выяснить, что же там на самом деле было. Вот. Потому как сказать, что он ничего, никакого вреда там не принес, сложно с этим.
4: Столы опрокинул, скамьи опрокинул. Телесные повреждения, конечно, вряд ли.
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Давайте, может, кто-нибудь откроет, прочтет. У меня здесь Иоанна открыта, если что. И вот у Матфея это записано в 21 главе, в 12-13. Лучше прочитать, и тогда мы будем видеть, что называется, показания свидетелей, да, раз уж мы тут.
4: У меня тоже Иоанн открыт, я могу прочитать из Иоанна.
1: Хорошо. Угу.
4: «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. Угу. И при всем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня».
3: Ключевое слово-то здесь.
5: Ревность по Боге.
1: Ревностью. Представляете, что будет? То есть я могу сказать: я такой верующий ревнитель. Христос торговцев из храма выгнал. Давайте пойду сейчас и буду выгонять из храма, из церковных лавок. Буду разрушать эти церковные лавки, раскидывать там деньги и то, что у них там продается.
3: Но мы не можем пойти туда, что нам не принадлежит. И Иисус здесь прямо и четко говорит, что это дом моего Отца, это его дом. И он может в нем наводить порядок так, как считает нужным. Это нормально.
5: Вот у Исаии пророка написано в 56 главе.
6: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
5: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Целевое назначение храма Соломонова, в данном случае о нем разговор идет, да?
1: Угу.
5: Был построен для того, чтобы отправлять...
1: Ну, не совсем храма Соломонова, храма...
5: Ну, уже отстроенного. Разрушенный, потом он был отстроен.
1: Да, да, да.
5: В конечном итоге все равно, это храм Соломонов изначально. Вот он был отстроен на том же самом месте, вот где он стоял. Сегодня там, мы знаем, в Иерусалиме мечеть Амара стоит. Вот. Но храм в ту пору был именно он, Соломонов храм. Вот, который, да, строился столько-то лет, 46 лет. И здесь говорится прямо и конкретно. Этот дом предназначен для молитв, для жертвоприношений всех народов.
3: А они превратили его в вертеп. А
5: во что был превращен дом? Мы знаем из истории, что, к великому сожалению, на Пасху в Иерусалим стекалось, не к сожалению, а так было, стекалось большое количество людей, но, к великому сожалению, там происходили махинации с валютой, махинации грязные. Людей просто обманывали.
1: Во-первых, менять деньги людям надо было. Они приехали из разных стран, они приехали, кажется, своей валютой. И логично, чтобы были, скажем так, точки обмена. И они были зафиксированы при храме, чтобы исключить, я бы сказал, лишние эти... менее законные, скажем так, махинации с теми же...
3: То, что они были зафиксированы при храме, это не значит, что они должны были именно там быть зафиксированы.
1: Ну, хорошо. Но это и не значит, что они были нечестными, или не значит, что если бы они были бы в другом месте, они были бы более честными.
4: Да, ну, даже если они были... Вопрос-то, я так понимаю, в том, что даже если они были и нечестные, имел ли Христос право поступать вот так, потому что... Если расценивать его поведение в соответствии с современными законами, то это было бы как разжигание там, родины на религиозной почве.
1: Да, да?
4: То есть это,
1: да.
4: Это противозаконные действия. То есть как-то вот...
1: Более того, это причинение вреда имуществу, причем очень четкое.
5: Во-первых, это чей дом? Христос говорит прямо: дом мой.
4: Вот, дом,
5: дом отца, мой дом, отец и я одно, говорит Христос.

0: то не каждый день. То есть есть разные территории. И опять же, читая, как был построен храм, там были территории и для складов, и для священников, и их личные комнаты, где они могли там переодеться или какое-то свое там, свои вещи оставить. То есть многофункциональные территории были.
1: Пусть даже это внутренний двор или внешний двор, но это храмовая территория.
2: Я думаю, я думаю, что изначально вот эта задумка, которая была осуществлена при храме, она была, ну, правильной, имела как бы, ну, положительную мотивацию и причину уважительную для возникновения. Потому что если бы это было как изначально задумано для людей, которые приходили издалека.
0: Да.
2: Изначально это
0: им
2: было
0: так. Им надо было поменять деньги, им надо было купить жертву, которую они должны будут там принести, да, или какие-то еще там...
2: Изначально это было сделано для удобства людей, но позже это превратилось в выгоду для тех людей, которые это осуществляли. И это стало основной причиной того, что это происходило. Вот в чем проблема. То есть не проблема в том, что это в храме продавали,
1: да,
2: а проблема в том, что стало это сейчас. И вот здесь вот есть ключевое выражение, оно в 16 стихе 2 главы, мне вот так кажется, да? «И дома отца моего не делайте дом торговли». Дом Божий, дом был предназначен быть домом отца. И каждый верующий, и в том числе и продающие, и там все служащие, там все они в первую очередь должны были приходить в этот дом к Отцу Небесному. Да? И вот это предназначение было заменено, и из этого сделали дом торговли. Туда вот те люди, которых Христос выгнал, они в первую очередь стали приходить, чтобы получать прибыль за счет тех людей, которые шли к Отцу. И вот это вот фактически этот диссонанс Христос разрушает.
1: Потому что имя Бога дискредитировано в глазах приходящих из других стран. Приходили из других стран на поклонение, в храм, на Пасху.
0: Ну, да, да.
1: И имя Божие, святое, чистое, дискредитировано по полной программе в глазах этих людей.
2: И для меня вот не вопрос, например, что правильно Христос поступил или неправильно. Христос поступил, ну, как бы сказать, правильно, потому что действительно была серьезная причина. Для меня вопрос в том, это история пример для подражания или все-таки нет? И почему же все-таки мы разговариваем об этом, например, в формате передачи «Лицемерию нет»? Причем тут лицемерие?
0: А лицемерие здесь очень явно выражено, потому как Христос учил совершенно другому.
2: Почему?
0: Мы обычно знаем Христа, по крайней мере, его проповедуют как кроткого, вот, как того, который учит добру, который учит прощению, который учит принятию. И он говорит, если даже тебя ударят, подставь другую щеку. То есть, и вдруг он сам берет бич и сам начинает выгонять. Да, здесь не написано, что он кого-то там этим бичом ударил. Но, извините, сделав бич, выгнал из храма всех.
2: Ну вот, предположим, Андрей, ты бы на месте Христа мог бы выгнать всех бичом?
0: Боюсь, у меня не получилось бы.
2: Вот, значит, а Христос выгнал. Это говорит о чем? О том, что бич это был лишь некий там, ну, как некая визуализация, что там было в руках. Ну, на самом деле, они были изгнаны силой Божьей. Невозможно человеку одному выгнать целую, там, скажем,
1: толпу людей.
2: Да, мафиозную группировку, которая собралась, и у них есть определенная финансовая выгода, они тебя самого первого выгонят из этого. Но Христос вошел с бичом, и они убежали от него. Это говорит о том, что Бог был на его стороне в этом действии. Но для меня все-таки вопрос, что эта история для меня? Это для меня подражание все-таки или нет? Если я сегодня войду в храм и буду наводить порядок, да, то выгонят меня из храма.
0: Однозначно.
2: И потом еще мне статью.
0: Однозначно.
2: И правильно сделают, я так считаю. Правильно сделают.
0: И вот у нас двойные стандарты тут же получаются. То есть Христу можно применять силу, неважно, божественную силу он принял, там сами эти столы разлетелись, сами люди там страхом наполнились, убежали, или он физически их там начал выгонять, или ему ученики помогали, которые там вместе с ним ходили. Совершенно уже даже значения не имеет. Сам факт, он проявил, скажем так, проявил силу для того, чтобы силы изгнать.
3: Но он выступил на правах хозяина, на правах, ну, как сказать...
2: Бога.
3: Бога, да. Тот, которому все принадлежит. А мы здесь, мы всего лишь управляющие. Мы управляем тем, что нам доверено. Мы не имеем права сделать так, как сделал Христос, как он поступил.
1: Потому что он властелин вселенной. Фактически ведь Христос кто? Это не просто человек, который родился от Девы Марии. Угу.

0: Это фактически ведь не человек, это Бога-человек. Это фактически Бог, который принял природу человека. Да, он оставил многое в просторах Вселенной, чтобы прийти в этот мир, чтобы спасти род человеческий. И естественно, что он, как властелин миров, творец всего видимого и невидимого, от его взгляда, преисполненного Божьей ревности, люди разбежались.
1: Вы знаете,
0: это естественно, это норма.
1: Я не спорю с тем, что он Бог, с тем, что он Сын Божий, с тем, что он имел божественное право там какие-то порядки наводить. Но тем не менее, вот обращу внимание на такое место, что он это сделал, так, секунду, где это здесь было, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку. Между прочим, этот же порядок Бог сам и установил. Да, может быть, порядок был извращен, но он сам установил, что есть священники, есть первосвященники, есть левиты, служащие при храме, есть другие люди, которые приходят поклониться в этот храм. То есть определенные ранги, определенная субординация. И я себе как представляю, если пришел хозяин, и у тебя есть там предприятие, неважно, в какой-то сфере, у тебя стоит там управляющий, у этого управляющего есть заместитель, у них есть еще какие-то служащие, у них есть какие-то еще работники. И работники ведут себя неправильно. Работники устроили балаган там.
0: Менеджер уволит всех?
1: Да.
0: Уволит.
1: Вот менеджер должен это сделать. Но если менеджер этого не делает, то есть управляющий не решает эту проблему, то хозяин что должен прийти сделать?
0: Уволить всех вместе с менеджером.
1: Вот теперь смотрите, к первому, кому он должен прийти? Управляющий должен прийти к менеджеру, то есть хозяин должен прийти к управляющему и сказать, наведи порядок. Потому что если ты не наведешь порядок, то сначала лишаешься ты и поставляется другой управляющий, который наведет. Но никогда хозяин не придет и начнет разбираться с последними работниками.
2: Это были не работники, это были как раз менеджеры. Это раз. Во-вторых, хозяина не узнали в этой ситуации. Он пришел, а ему сказали, а ты кто? А он тогда взял бич и говорит, а я хозяин. И тот факт, что они его послушались и убежали, как раз подтвердило вот эту, ну, подтвердило то, что он хозяин. Что если бы они не убежали, они бы... Извини.
1: Ну, да. Давайте прочтем.
2: Это
1: здесь
2: было, это было Божьим знаменем, подтверждающим, что Христос как раз хозяин.
1: Да. Когда он вот их выгнал, если это было такое знамение, что было явно для них, что вот он божественная личность, он имеет право, и вот он их силой изгнал оттуда, то вот. Зачем тогда следующий текст вот у Иоанна 18? На это иудеи сказали, каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?
2: Они не хотели верить, что он хозяин. И когда в себя пришли, они подошли и спрашивают, а ты кто?
1: Если бы это было чудодейственное, то знамени дополнительного, по идее, было бы не нужно.
2: А он и не дал им дополнительного знамени?
3: Более того,
1: они требовали.
0: Он просто сказал,
1: храм
0: разрушился в 3 дня.
3: Да. Ответ же последовал, все-таки Христос же им ответил. Вот если дальше прочитать, он же все-таки дал им ответ.
1: Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его. Вот. Суть даже не в том диалоге, суть в том, что им недостаточно было того знамения. Значит, того естественной или сверхъестественной власти, которую он проявил, оказалось недостаточно для того, чтобы люди, участвующие, осознали.
3: Не то чтобы недостаточно, они просто действительно не хотели с этим мириться и соглашаться. Всего лишь на все.
0: С устоявшимся порядком вещей. Вот этот порядок вещей приносил огромную прибыль всем. Все были довольны. Всем было комфортно и хорошо. И вдруг приходит кто-то и говорит, нехорошо. Ребятки, вы неправильно делаете. Это не порядок. Хозяин я, вообще-то. Угу. Если рассматривать историю священную в царствах, когда Бог давал, конкретно сам Бог, повеление Соломону строить храм, и как его строить, то ведь он же и пришел. Тот-то давал повеление, как строить, и для чего этот храм. И он пришел проверить, для чего храм. А оказывается, храм вообще другую миссию выполняет. Средство для наживы определенной горстки людей. Это страшная вещь. Этого быть не должно. Поэтому лицемерия здесь никакого нет. Христос последователен как раз в своих действиях. То, что он изначально сказал, он подтвердил в храме здесь, что он порядок навел, и он вправе за этот порядок спросить. И он пришел, спросил. Однажды он придет во второй раз в этот мир. и спросить снова о порядке вещей. Всех людей, до единого, не только тех миновщиков и тех священников, которые там службу выполняли, а каждого жителя планеты. Что мы скажем тогда? Вот вопрос в чем.
1: Как тогда это соотносится с его призывом прощать? То есть он сам их не простил, получается? Он сам их выгнал?
2: Прощение, мне кажется, тут вообще ни при чем. Это вопрос не прощения или не прощения. Христос прощает, и Бог прощает тех, кто просит у него прощения.
0: Да.
2: А кто здесь просил прощения?
3: Здесь он просто навел порядок. Показал, все расставил на свои быть, места, да? А так, никого не обидев при этом.
0: Не задев никого кнутом.
1: Ну, да. Ничего себе, не обидел.
2: Когда Господь
1: они пострадали, деньги были
2: рассыпаны. Когда Христос придет второй раз на эту землю, что будет?
0: Да.
2: Фактически то же самое.
0: Все рухнет.
2: Фактически то же самое. Он наведет порядок и никого не спросит. И никто его в лицемерии не обвинит.
0: И кто напечатает такую информацию в сетях после этого? У меня большой вопрос.
1: Ну, после того уже никто. К счастью.
0: К счастью. Да даже кто-то попытался бы сделать, ничего не получится.
1: Вот, но как бы то, что произошло, мы видим, далеко не всем понятно. Ни тогда не было понятно, ни сейчас далеко не всем понятно. И вот этот пост очередной раз это подтверждает, что людям непонятно, что там произошло.
0: Потому что люди пытаются во всем найти подвох. Даже в характере совершенного, абсолютного, милосердного, сострадательного, любящего, прощающего вину и преступление и грех Бога. Даже в нем, как люди находят солнце, на солнце пятна, так пытаются найти пятна в Боге.
2: Владимир Семенович, ну вот некоторые на самом деле, читая эти тексты, берут его за основу для того, чтобы совершать экстремистские, фанатичные действия на религиозной почве сегодня.
1: В том-то и дело.
0: Но это об этом речи нет и быть не может.
2: Вот я про что и говорю, что это сделал Бог, но нам это право Бог делать.
0: Конечно.
3: Не оставил.
2: У нас действительно, вот как вот ты, Андрей, говоришь, есть цивилизованные пути решения проблем. У нас есть диалог, да, как основная форма решения как бы вот таких вот сложных, непонятных ситуаций. И это наш инструмент. Но у Бога могут быть другие инструменты.
0: Христос оставил инструкцию для нас характера следующего. На седалище Моисеевом сядут книжники и фарисеи. То, что они говорят, вам делайте. Но по делам их не поступайте. Все. Вот инструкция. Для нас на все времена и всем поколениям.
1: То есть получается так, что если я, допустим, вижу подобную несправедливость там, в храме или в каком-то другом месте, неважно, религиозном или, может быть, нет, то я при этом не должен ничего делать?
2: Я же не сказал ничего делать. У нас есть диалог. У нас есть диалог, есть органы, как бы инстанции, отвечающие за то, чтобы наводить порядок, да? Я могу работать, там, обратиться к ним за помощью, но брать бич, выгонять всех, это сегодня не тот метод, который дал мне Бог.
0: Да и он не давал нам такого.
3: Да и не давал права.
0: Права такого у нас вообще нет, потому что не мы являемся хозяевами. Он хозяин, властелин, он имел право. Мы нет. Мы всего лишь навсего, правильно сказал вот Алексей Николаевич, мы всего лишь навсего управляющие в той мере, в которой нам позволено управлять. Ведь когда Бог создавал человека, вообще... А вот при своем творении, нашем творении, людей, да, он наделил двумя категориями трех принципов. Первая категория трех принципов – ответственность, управление, владение. И вторая категория трех принципов – взаимоотношения между Богом и людьми по вертикали, взаимоотношения между людьми по горизонтали и взаимоотношения между людьми и окружающим миром по спирали. Вот эту миссию бы нам выполнить с достоинством и честью, если мы действительно имеем ответственность перед Богом, то, что верено нам, будем разумно управлять, и при разумном управлении можем получить владение, о котором Христос говорит в Священном Писании. Какое владение? Царство Небесное. При разумном управлении. Вот поэтому при втором пришествии Христа Он спросит каждого жителя земли, а как ты управлял, мил человек? Разумно ли? Это как вот Иван Алексеевич Бунин написал в конце своей жизни, кстати, вот очень хорошие стихи у него есть. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все. Вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав. Молодец, хорошо написал. Вот каждый бы человек подумал об этом, как припасть к этим милосердным коленям сегодня, признать в том, кто приходил в этот мир первый раз, властелина Вселенной, и преклониться перед ним, как написано в книге Откровения. Преклонится перед ним всякое колено, и всякий язык будет исповедать имя его, и все признают его владычество в этом мире. Но будет поздно. Вот проблема в чем.
3: В конечном итоге все признают.
0: Все.
3: И согласятся с этим.
1: Вот и получается, что сейчас люди видят в этом повод для того, чтобы оправдать свои собственные неправильные поступки, свой собственный экстремизм, свою собственную вражду друг с другом, вместо того, чтобы подумать, не являюсь ли я тем, кого действительно надо выгнать и кого действительно надо наказать.
0: Вот.
1: И опять же, когда распространяются такие вещи, люди не задумываются о последствиях того, что они распространяют. Потому что, может быть, они прочли, может быть, кто-то посмеялся, кто-то оскорбился, а кто-то переслал дальше, и теперь посмеялись и оскорбились еще десяток других людей.
0: Как Христос по этому поводу сказал, когда его ремнями растянули и стали вбивать ему гвозди в руки и ноги? «Прости им, ибо не ведают, что делают».
1: Действительно, за каждое слово, которое мы делаем, которое мы говорим, или которое, может быть, пересказываем, вот, распространяя подобные вещи, мы дадим отчет. Потому что у всего есть последствия. Последствия были у тех людей, которые неправильно себя вели в храме. Последствия будут у нас, когда мы не в правильном свете представляем Христа, не разобравшись. Шутки ради или серьезно? Действительно, есть смысл вникнуть, прежде чем что-либо говорить или делать. Вот эта вот ответственность за каждое наше действие.
0: Да.
1: Поэтому я и говорю, что очень неоднозначное, когда я это увидел, очень неоднозначное чувство, целый спектр всего. И поэтому я хотел действительно обсудить для того, чтобы люди увидели со стороны, насколько это
3: не соответствует
1: и не соответствует действительности, и насколько это не смешно, насколько эти шутки имеют далеко идущие последствия.
0: Петр написал: «В последние дни явятся наглые ругатели, которые будут говорить: где пришествие Господне? Ибо с дней отцов наших
3: все остается
0: прежним». Вот, наверное, простите меня, но я вот словами Петра мог бы сказать, вот это граничит с той позицией наглых ругателей. Угу. Это очень опасное занятие, очень опасное. Бонч Бруевич, кажется, в свое время еще говорил, недостойно образованному человеку острить и насмехаться над вещами, о которых он слишком мало знает.
1: О, да.
0: Это лишь доказательство его собственного невежества.
1: Вот этой фразой бы и как поставить точку, да.
0: Вот пусть бы нас Господь сподобил быть осторожными. А вот и в высказываниях, и порой в каких-то шутках и прибаутках, когда касается дела имени или имя Бога, да. Как Исаак Ньютон, прежде чем сказать об имени Бога, снимал шляпу, вешал ее на гвоздик или клал на стол, и только после этого говорил о Боге.
1: Ну что ж. Спасибо вам, друзья, что такую непростую тему мы постарались обсудить. Вот, впереди у нас есть еще не менее сложные темы. Я думаю, мы встретимся еще раз для обсуждения дальше.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня мы рассмотрим этикетку жевательной резинки. По 10 раз на дню белозубые красавцы и красавицы, а также серьезные и доброжелательные стоматологи с телеэкрана убеждают нас жевать какой-нибудь из многочисленных широко рекламируемых продуктов против кариеса. А так ли уж всесильны эти самые защиты от кариеса? Доказано, жевательная резинка вычищает только лишь жевательную поверхность зубов. А самые опасные в плане кариеса зоны в промежутках между зубами с помощью жевательной резинки не очистишь. Здесь нужна зубная щетка. Часто жвачка, обещающая защиту зубов и десен, содержит такие компоненты, которые сами являются причиной таких заболеваний зубов, десен и полости рта, как кариес, пародонтоз и различные виды гингивитов. В жевательной резинке содержит стабилизатор Е442 – это глицерин, загуститель Е414 – это гумиарабик, антиоксидант Е320 – это бутилгидрооксиназол, эмульгатор Е322 – это лецитины и фосфатиды. Этот список настораживает, так как в определенных пропорциях и концентрациях эти вещества патологически воздействуют на организм. Бутилгидрооксиназол при частом употреблении повышает уровень холестерина в крови. Лецитины ускоряют слюновыделение, что в свою очередь приводит к постепенному нарушению работы пищеварительного тракта. А долгое и неконтролируемое употребление лимонной кислоты может вызвать серьезные заболевания крови. Блестящая твердая глазурь, одежда жвачки, состоит из сочетания эмульгаторов, а в некоторых случаях с добавлением талька. Все эти вещества не полезны и являются чуждыми нашему организму. Также ни одна жевательная резинка не обходится без добавления подсластителей. Наиболее известным из них является аспартам с кодом Е951. Избыток аспартама ведет к нарушению в нервной системе. Это проявляется в излишней возбудимости, нежелании сосредоточиться, приступах неизъяснимого гнева. Ряд ученых утверждает, что, попадая в организм человека, он может вызвать нарушение гормонального баланса, что особенно опасно для беременных женщин. Последствия могут быть непредсказуемы: замедление роста плода, различные нарушения в деятельности нервной системы. Существующие разновидности так называемых детских жвачек по своим качественным показателям несущественно отличаются от взрослых. Сравнив их этикетку с этикеткой любой другой жвачки, вы сами убедитесь в этом. Длительное жевание приводит к изменениям жевательных мышц, усилению их тонуса и активности. Из-за чрезмерной нагрузки при наличии некоторых других факторов развиваются такие заболевания, как повышенная стираемость зубов, пародонтит, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Жевать на пустой желудок и вовсе опасно. Раз за разом, отвечая на жевательный импульс, выделением желудочного сока, желудок не получает того, что, собственно, он должен переваривать. Страдают стенки желудка, а это чревато гастритами. И тогда употребление жевательных резинок запретят вам уже врачи. Как же быть, когда зубная щетка недоступна? Жевательную поверхность можно великолепно очистить и с помощью моркови, яблока или любого другого полезного овоща или фрукта, заодно получив необходимую организму дозу естественных витаминов. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Красная книга. А ты в красной книге? Женщина молчащая. Латинская «femina tacita». Как видно, этот вид давно занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Говорят, что отдельные особи этого вида встречаются в интересных семьях, где их любят, и еще где-то далеко-далеко на севере. Что делать, когда все вокруг исчезает и рушится? Ничего хорошего в этом нет. Спасибо, что есть хотя бы Красная книга. Красная книга – это Библия браконьера. И что тут сказать? Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить из Слова Божьего. И хочу сказать, что всякий, кто берет в руки Слово Божье, уже никогда не будет как прежде. Сегодня тема нашего духовного размышления – «Красная книга». Что это такое за «Красная книга»? Наверное, всякий житель Земли знает или слышал, что такое «Красная книга». Да, это мой ежедневник, он тоже в этом году был красного цвета, но это очень хорошая иллюстрация того, а что такое «Красная книга», почему она вообще появилась, кто ее придумал и что в ней есть. И какое это отношение может иметь к спасению моему и вашему. Это очень интересный момент, потому что я сейчас хочу показать целый ряд параллелей между тем, что в «Красной книге» и то, что в Библии. Кто в «Красной книге» и кто в Библии. Ну и не только. Давайте по порядку. Когда появилось вообще понятие «Красная книга»? Хочу привести интересную историческую справку о том, что был такой прекрасный человек, которого звали Питер Скотт, английский естествоиспытатель, очень талантливый молодой человек. Можно сказать, что он первопроходец в мире природоохраны. Он является основателем Всемирного фонда дикой природы. Между прочим, он является автор знаменитой картинки с пандой, председатель комиссии по редким и исчезающим видам. И опять же вопрос, а почему красная книга? Потому что красная – это цвет запрещающий. Красный цвет – это признак тревоги, что пора остановиться, что что-то нужно делать не так или делать по-другому. Ну и интересно то, что когда он родился 14 сентября 1909 года в Лондоне, его отец был достаточно интересный, знаменитый полярный исследователь, первооткрыватель Южного полюса Роберт Скотт. А его мать, она была очень интересная творческая личность, скульптор баронесса Кэтлин Скотт. И я хочу еще раз сделать маленькую заметку, подчеркнуть, что семья имеет огромное значение в жизни развития ребенка или детей. Почему? Потому что в начале Библии, там, в Бытие, Бог сотворил субботу, Бог сотворил семью, и все вот то, что уже сейчас мы наблюдаем, одиночество, разводы, какие-то, скажем, подвиды семей, которые нельзя назвать семьей, потому что у них априори не может быть детей вообще, по сути. Это не есть семья, и поэтому настоящая семья, а если еще и она хорошо любящая друг друга семья, они смогут воспитать интересных детей. И что интересно, когда ему было 2 годика, он был еще маленьким мальчиком, его отец погиб, и его жизнь вообще, его отца, она очень сильно повлияла на этого ребенка. Он был малыш, но ему рассказывали о том, каким был его отец. Интересна судьба этого молодого человека, которому пришлось знать, что его отец умер, когда ему было всего лишь 2 годика. Но что такое 2 годика? Интересно другое, что Роберт Скотт, отец Питера, как раз-таки написал очень серьезное письмо перед смертью своей супруги, и в своем последнем письме он очень ее попросил воспитать сына в любви к природе и заинтересовать его естествознанием, поскольку именно эту сферу деятельности считал достойной. И вот эта его супруга Кэтлин, она выполнила просьбу. Интересно дальше, что вот этот одаренный, разносторонний мальчик после школы поступил в колледж в одно из учебных заведений Кембриджского университета и в полной мере проявил тягу к знаниям, унаследованную им от великого своего отца. И вот он хорошо учился, он учился просто на отлично, и он был отличный спортсмен. В 1936 году он занял призовое место в Берлинской летней олимпиаде в дисциплине парусный спорт. И вот интересно, что после окончания колледжа вот этот мальчик, да, уже парень молодой, он служил в Королевском флоте Великобритании. Там же он прошел вторую, заметьте, мировую войну. И после окончания войны уже как раз-таки Питер с головой ушел в естествоиспытательскую, природоохранную и эколого-просветительскую работу. И вот там, наконец-таки, он нашел свое призвание. Интересная судьба интересного человека. И вот что важно заметить. Он не только основатель Всемирного фонда дикой природы, автор эмблемы Всемирного фонда дикой природы с изображением панды, но и талантливый человек, который смог все это и зарисовать, и очень много сделал для природы. Он написал и проиллюстрировал несколько орнитологических вообще энциклопедий и экспедиций. Он очень любил птиц. Он снял знаменитый телесериал «Взгляд». Лук по-английски, да, он выходил на канале BBC с 1955 года по 1981. Это стал один из самых рейтинговых в Соединенном Королевстве, то есть он был посвящен природе. И что интересно, он был долгое время вице-президентом Ассоциации британских натуралистов и личным примером вдохновил многих людей на то, чтобы посвятить свою жизнь охране природы. И он создал вот эту красную книгу и предложил ее сделать как своего рода банк данных о численности биологии видов, а также краткие сведения и о принятых мерах по охране тех видов, которые заносятся в Красную книгу. Она делилась на две части. Это были животные и это были растения. То, что действительно подлежало очень большой защите и охране. Ну вот что интересно. Вы знаете, мы сегодня, когда смотрим на вот этот вопрос Красной книги, вроде бы как бы все понятно. Но люди, понятно, что кто-то там заботится. И посмотрите, как сильно разделилось общество. Есть браконьеры, которые совершенно не думают о тех видах, о том, как сложно вообще животным выживать, когда их истребляют браконьеры. Потом лесные пожары вытесняют их на определенные участки, уже не приспособленные для их среды обитания жизни. И кроме всего прочего, эти животные попадают, вот можно сказать, кому-то на стол, кому-то на стену, потому что кому-то захотелось туфельки из шкуры крокодила, кому-то захотелось сумочку из шкуры какого-нибудь еще человечка, кому-то захотелось воротничок или еще что-то. И так появилась вот эта красная книга. Почему? Потому что мы, как люди, вмешались в эту экосистему нашей Земли. Но я хочу, чтобы мы сейчас сделали еще одну очень важную параллель, потому что в послании к римлянам, 8 главе, мы можем с вами прочитать одно переживание, которое передает апостол Павел. Он говорит, 8 глава, с 18 стиха, он здесь говорит о страданиях. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Ибо творение, ну тут в русском переводе написано «тварь», с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться». Ну, достаточно. Вот здесь очень интересный отрывок. Он, апостол Павел, проводит параллель между миром природы и миром человека. Он говорит, да, природа подчинена человеком, определенным, скажем, правилам, там есть понятие одомашнивания животных и так далее. Но природа стенает, и живущие на ней тоже стенают, и человек стенает. Я хочу сказать, что есть, знаете, три вида людей, вот если так посмотреть. Есть даже такое замечено, как и три вида там врачей, например, мастеров. Врач или доктор, или мастер, или человек. Человек с Богом, человек от Бога и человек, как говорят, не дай Бог. Поэтому вопрос остается, каким человеком являемся мы с вами? И какими Бог хочет нас видеть? Может ли с каким-то из человеков идти Бог и быть его, скажем, соавтором, да, того, что он делает, или нет? И вот интересно, что когда мы смотрим на современную жизнь, мы понимаем, что такие понятия, как доброта, любовь, справедливость, это тоже качества, занесенные уже в некую красную книгу, потому что это понятие на грани исчезновения. И теперь возникает вопрос, а что делать нам с вами, да, потому что это как бы достаточно серьезный вопрос. Если что-то исчезает, если чего-то больше не будет, а что нам делать и где нам это взять дальше, когда этого уже не будет. Поэтому сегодня, когда открываем Библию, мы находим интересные вещи, что Господь заботится о природе, потому что Он ее сотворил. Ему больно смотреть на то, как выглядит то, что Он сотворил совершенно другим. Это равносильно, когда вы сделали ремонт в квартире, красоту навели, и потом вдруг вы видите, как кто-то, да, ну обычно говорят, квартиранты все портят, хотя многие из нас тоже живут на квартире, и очень много зависит от самого человека, да, почему я всегда говорю, что Бог меняет человека, Бог ему помогает стать другим, а не просто пробиться куда-то или не пробиться куда-то, не это главное, важно, чтобы Господь поселился в сердце человека. И вот интересно, что когда вы сделали что-то красивое и кто-то это испортил, какие чувства наполняют самого человека? Как прискорбно ему смотреть на то, что было красиво и стало некрасиво. Вот точно так же Господь смотрит на природу, на мир, который Он сотворил, и на то, что из него осталось и во что его превратил грешный человек. Поэтому Он имеет очень серьезный решительный план спасти человека. Поэтому я вам хочу сказать, есть у Бога своя красная книга, очень серьезная красная книга. И все, кто занесены в красную книгу, кстати, если посмотреть по законодательству, например, российская красная книга, между прочим, международная красная книга, она была создана в 1963 году, а в России появилась в 1984 году. И получается, что мы как бы недавно создали такую книгу, почему? Потому что осознали трагизм происходящего вокруг. Если бы я только сегодня мог перечислить вам, и это была бы, конечно, уже совсем другая тема, это может быть даже не проповедь, а лекция, какие виды исчезли, совсем исчезли, их просто больше не восстановить, они остались только на каких-то редких фотографиях, по заметкам некоторых натуралистов, их больше нет и никогда не будет. Некоторые грани буквально защищены законом настолько, что они занесены или заведены в определенные заповедники, за ними установлено круглосуточное наблюдение, иначе они вымрут. Почему? Опять же, браконьерство и неподходящие условия для жизни. И вот получается, что Библия нам показывает, хотя Библия это тоже книга, и Библия переводится, да, как собрание многих книг. Она показывает, что у Бога есть две книги. Есть книга, в которую записываются дела человека, абсолютно любого человека. И есть еще одна книга жизни. И хочу сказать, что для любого зверька, для любого животного, для того, кто занесен и чье имя занесено в красную книгу, это некая гарантия его безопасности и шанс на то, что ты будешь спасен. Почему я сказал, что для некоторых браконьеров красная книга – это как Библия? Они из нее находят, кого они еще хотят в свою коллекцию повесить на стену или еще что-то. И хорошо, что есть вот такие люди, которые любят природу, любят животных. Они понимают, насколько этот мир был гармонично создан. Я читал недавно книгу одну, и мне понравилась там мысль о том, что человек, он опустынивает землю, опустынивает. И там вот этот термин раскрывается очень широко. То есть это не Сахара, это не природные какие-то пустыни. Это когда мы заходим и начинаем бетоном, асфальтом, щебнем, строениями, высотными зданиями и прочим, мы забираем ту землю, которая должна быть другой. Да, там появляется искусственный, или, как, к примеру, да, зеленый газон, но он не такой, как в природе. Все это говорят, кто занимается ландшафтом, все говорят, что есть природный газон, а есть вот этот газон, который очень требовательный в уходе, и когда пчелка прилетит, она не найдет там цветочек, когда прилетит другое какое-нибудь насекомое, у него там ничего его там не ждет, потому что предназначение, чтобы было красиво. Но, вы знаете, интересно то, что люди, которые это делают, они не замечают того, какие последствия. И вот что интересно, вот эта красная книга, она как раз-таки является тем спасением для вымирающих видов животных. И вот теперь возникает вопрос, а человек, это ведь тоже вымирающий вид? Посмотрите, как сегодня наши с вами современники переживают, например, о тех добродетелях, которые уже действительно можно занести в Красную книгу. Ну, давайте с вами прочитаем о некоторых из них. Второе послание апостола Петра, 1 глава, и он здесь говорит с 3 стиха потрясающие мысли. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми, то есть славой и благостью, дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья мои, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Итак, этот потрясающий отрывок библейский говорит о том, что Царство Небесное, несмотря на то, что там проложен узкий путь, и, как сказал Христос, тернистый путь, который ведет в жизнь вечную, есть и легкий путь попасть в Царство Божие. Как? Очень интересно. Посмотрите, он здесь говорит, нам дано все потребное для жизни и благочестия. Он дал нам обещание или обетование, и это великие и драгоценные обетования. Какие? Мы здесь читаем внимательно. Мы сделались причастниками божественного естества или божеского естества, или божественной природы. То есть природы, когда Бог сотворил человека, он был похож на Бога, он был обожествлен. И природа была ему невраждебна. И только после грехопадения он сказал, Господь, проклиная землю, он сказал, терни и волчцы, то есть бурьян, пыль, грязь, шипы, она произрастит тебе. Ну и возникает интересный дальше вопрос. Он говорит, мы должны удалиться от господствующего в мире растления похотью. Что такое похоть? Похоть – это страстное греховное желание. То есть я хочу, и я не думаю обо всем остальном. И вот он говорит здесь с 5 по 7 и 8 стих такие слова. «Вы, прилагая к сему все старание». Таким образом, для того, чтобы что-то сохранить, нужно приложить много старания. И когда человек прилагает много старания, у него получаются и хорошие результаты. Чтобы сохранить хотя бы одну особь из Красной книги, нужно очень много стараний, нужно законодательные нормы и определенные акты, нужно создать условия, нужны люди, которые будут исполнять это, которые будут понимать это. И поэтому он говорит, дорогие друзья, сегодня такие добродетели, как вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь – это сегодня вымирающий вид. Это сегодня то, чего почти нигде не увидишь. Сколько раз беседуешь с родными братьями, да, и ты слышишь, что они много лет не разговаривают. Две сестры между собой с очень натянутыми отношениями живут на протяжении уже достаточно немалого времени и лет. И вот получается, возникает вопрос, а как так могло получиться, что такие высокие вещи вдруг стали такими дефицитными? Оказывается, есть браконьер. И этот браконьер, дьявол, который хочет это все похитить у нас, он сегодня сеет и убеждает нас в том, что вот эти качества, они никому не нужны. Ты будешь любить, тобой будут пользоваться. Ты будешь добрый, на тебе будут ездить. Ты будешь стараться человеку помогать, а они никогда не оценят и спасибо не скажут. И после этого в человеке охладевает любовь, и он уже по-другому начинает смотреть на людей. Я недавно смотрел интересный ролик, в Москве сделали социальный эксперимент. Конечно, справедливости ради, нужно сказать, что сегодня этого стало так много, да, наверное, что люди уже не совсем понимают, то ли это розыгрыш ради хайпа какого-то, да, то ли это действительно нуждающийся, плюс очень много аферистов появляется. И вот мы, живя в таком обществе, в таком мире, мы вдруг обретаем для себя некую такую, ну, реальность, что нас уже это не трогает. И вот дедушка такой чистый, порядочный, одетый возле дорогого супермаркета просил у людей кушать. Он говорил, ну так, знаете, достаточно навязчиво, ну дайте покушать, но вы же несете, у вас же пакет с едой, ну дайте мне что-нибудь. И знаете, никто не давал, а он, ну, молодой, видно, так человек, одет под деда, и он говорит, ну вот, сами на Бентли ездите, на Лексусе, на Крузаке, а кушать мне дайте. Никто не давал ему, и одна женщина, она так шарахалась от него, он так ближе к ней, говорит, ну у вас же есть. Она так взяла хлеб, как кинет в него, он взял этот хлеб, поднял, она села, быстро уехала, там водитель с ней, закрыл дверь за ней. И он смотрит, 680, по-моему, там рублей хлеб стоит. И он говорит, люди, что происходит? Вы берете хлеб по 680 рублей, а бедному человеку не даете ничего. Вопрос возникает, почему так? Потому что исполняются библейские пророчества. Нас сегодня сатана стремится истребить с лица этой земли. По всем фронтам, по духовным фронтам. Чтобы не было духовности в человеке, по экологическим фронтам, чтобы загрязнить все, что можно загрязнить, по морально-этическим нормам, чтобы их не было, чтобы стереть, и по многим-многим другим направлениям. И все сегодня люди, думающие, наблюдающие, они еще и могущие сравнить, они говорят, что происходит вообще с нашей землей, куда мы катимся. И вот интересно есть выражение. Хороший, добрый совет для каждого из нас. Преврати свою жизнь или жизненную свою книгу, которую ты пишешь, в красную книгу, чтобы каждый человек, занесенный в твою жизненную книгу, красную книгу, был для тебя уникален, дорог, неповторим и ценен, чтобы ты берег его, чтобы все у тебя вот в этом вопросе, в отношениях с людьми было, как мы иногда забыли это слово, по-людски. По-нормальному. Вы знаете, интересно, есть еще одна, скажем, мысль, которую записал святой ученик Иисуса Иоанн в книге Откровения, в 11 главе, в 18 стихе есть такие мысли. И он здесь говорит, «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И вот мы сегодня с вами наблюдаем, что вот этот браконьер, этот дьявол и сатана, который охотится за всем добрым, рушит все доброе. И вы знаете, как сегодня больно и неприятно наблюдать, когда люди, например, на чистом начинают плевать, начинают бросать какие-то, ну, грязь, там, мусор, отбросы и прочее. Как это все некрасиво. И понимая, что люди не ценят то, что есть. Посмотрите, какими темпами сегодня вырубаются леса, загрязняются водоемы. Сколько всего происходит вокруг такого, что, ну, совершенно испортит качество нашей с вами жизни в ближайшее время. И, к сожалению, люди не придают этому значения. Поэтому я хочу возвратиться к этому очень интересному тексту. Да, природа стенает. Да, сегодня мы с вами обнаруживаем, что вот такие добродетели, качества, с которыми, ну, очень приятно общаться. Вот и когда вы встретите человека, который в своей жизни достаточно добродетельный, рассудительный, воздержанный, да, то есть организованный, любящий, да у вас крылья вырастают, вам жить хочется рядом с такими людьми. И Господь воспитывает таких людей. Я вам хочу сказать, природа будет воссоздана заново. Потому что Бог, когда сотворил животных, они все были очень гармонично созданы. Они не были созданы для того, чтобы один съел другого и жил за счет другого. Вот почему написано в Библии, что на новом небе, на новой земле, там вол будет есть траву, и лев, как вол, будет есть траву. То есть его вот эти хищнические наклонности, они уйдут, и он будет совершенно другой, дружелюбной кошкой с очень мягкой шкуркой для того, чтобы радовать, а не просто висеть у кого-то на стенке. И вот что интересно, как бы мы сделаем две такие параллели и подведем определенный итог. Насколько ценная жизнь человека сегодня? Я знаю, что есть люди, которые знают, что их никто не ценит. Вам может казаться, что ваши родственники, ваши друзья, работодатели, коллеги ваши отвернулись от вас, и они совершенно другими глазами смотрят на вашу жизнь. Они только хотят попользоваться чем-то от вас и не сказать вам спасибо, и вам обидно. Да, такое может быть. Может быть, ваше терпение уже на грани, оно уже само, наверное, занесено в Красную книгу, его надо беречь. Может быть такое. Но у меня для вас хорошая новость. Если вы примете Иисуса Христа в свое сердце, как личного спасителя, если вы скажете Господу: «Господи, я люблю тебя, я не знаю, как тебя любить, я не знаю, как тебе служить, я буду стараться делать то, что я умею и то, как я это умею, но ты помоги мне, пожалуйста». Уверяю вас, в момент заключения завета с Богом ваше имя попадает в небесную книгу, Красную книгу жизни, и тот, кто туда попал, уже никогда оттуда не исчезнет. Сатана не сможет похитить, сатана не сможет его истребить, потому что

жизни. Эта мысль просматривается на протяжении всей Библии. Я знаю, что есть люди, которые все-таки считают, что есть вечные муки в аду. Простите меня, пожалуйста, я не могу с вами согласиться. Библия не учит, что Бог вот так сводит счеты с детьми своими, которые отвергли Его. Нет, Он все воссотворит заново. Он создаст новый мир, новую красивую природу. И уже там больше никогда не понадобится эта красная книга. Вот этот красный запрещающий цвет, что опасна остановка. И я хочу вам сказать, те, кто записаны у Бога в книге жизни, их имена вписываются туда красным цветом. И это красная кровь нашего Спасителя Иисуса Христа. Как для многих, к сожалению, эта истина стала забытой. Почему люди сегодня не видят вот в этом свое спасение? Почему нам кажется, что мы создадим еще один Greenpeace, еще одну какая-нибудь, не знаю, Грета Тунберг там появится, и вдруг все, нефть мы перестанем качать, все перейдем на электрический транспорт, и мы наладится, все, жизнь пойдет. Не наладится, друзья, потому что есть браконьер, и есть у браконьера последователи браконьеры. Он даже умудрился 1/3 ангелов соблазнить, переубедить в том, что Господь их любит. И вот сегодня, когда он сброшен сюда на землю, когда здесь разворачивается последняя битва между добром и злом, между спасителем и губителем, Господь хочет, чтобы больше этого никогда не всплыло во всей вселенной. Вообще никогда. Поэтому сегодня Божьи дети... А да, они занесены в его красную книгу. Да, им нелегко, они стяжают эти добродетели. Они прилагают все старание. К чему? Чтобы жить, как люди. А потом, что здесь написано? Он говорит, если вы это сделаете, приложите старание, вы не останетесь без плода в познании Господа Иисуса Христа. А говорит, кто этим не занимается, тот слеп, тот забыл о чем? Об очищении прежних грехов. Что тянет человека на дно? Прошлая жизнь, потому что мы родились во грехе, и теперь мы идем к святости. И вот что интересно, он говорит, посему, братья, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. То есть ты старайся быть вот таким, старайся быть похожим на Иисуса. И тогда что? Откроется свободный вход в Царство Небесное, потому что мы не в Царство Небесное ломимся, а мы здесь, на земле, хотим жить, как люди. Мы к каждому человеку относимся так, как к тому, кто занесен в Красную книгу. Мы к каждому человеку относимся бережно, потому что Христос за него умер, потому что его имя тоже может быть занесено в Красную книгу. Несмотря на то, что, как один человек заметил, говорит, а как же быть, когда у тебя появляются смешанные чувства, когда тот, кто занесен в Красную книгу, ест цветок, который тоже занесен в Красную книгу. Это все сделал грех. Поэтому Христос пришел освободить землю от греха. Христос пришел освободить меня и вас от греха. И когда мы будем свободны от греха, Он нас спокойно переселит в небесное царство, которое будет уже воссоздано заново, и уже больше не надо будет создавать красных книг, не надо будет создавать природоохранных обществ, не надо будет больше законодательно как-то утверждать защиту кого-то, потому что это будет совершенно другая жизнь. Я очень рад, что сегодня мы коснулись этой темы, потому что, возможно, кто-то из нас задаст вопрос, а если я не попаду в эту красную книгу, я буду просто жить? Хочу вам сказать, есть браконьер, который не остановится ни перед чем, он загубит все доброе, и несмотря на то, что сегодня уже очень многие виды занесены в Красную книгу, мы продолжаем слышать эти плохие новости, что люди, пользуясь своими какими-то там служебными удостоверениями, полномочиями, они продолжают истреблять природу, чтобы какое-то время порадоваться, какое-то время перед каким-то очень узким кругом людей показать им, что вот это я сделал, вот это я подбил этого оленя или там лося или еще кого-то. А ведь на самом деле под угрозой целая популяция. Поэтому сегодня христиане, люди, богоподобные люди, богобоязненные люди, это популяция под гранью исчезновения. На грани исчезновения, потому что дьявол не останавливается. И я очень хочу, чтобы вы, дорогие друзья,
поняли, насколько вы дороги Христу. Он хочет каждое имя внести в свою книгу жизни.

0: Вот поэтому пророк Даниил говорит, что он впишет туда эти имена всякого человека, кто построит свои отношения со Христом и отдаст свою жизнь Ему. Ему нетрудно решить наши проблемы здесь, на земле, но Он хочет нас переселить совершенно в другое царство. Я так благодарен Богу за эту мысль, за то, что мы сегодня обратили на это внимание. Я хочу вам пожелать, дорогие собратья, дорогие друзья, дорогая молодежь, дорогие все те, кто смотрят эту мысль, эту тему, эту истину, которую Бог заложил. Давайте повернемся лицом ко Христу. Давайте зададим себе простой вопрос. А мое имя есть у Бога в небесной книге жизни? И от ответа на этот вопрос будет зависеть наша дальнейшая жизнь. Я очень хочу, чтобы все были спасены, чтобы было спасено как можно больше людей. Вот почему я исполняю то, что Христос повелел. Проповедуй вечное Евангелие. Евангелие – это добрая весть. Евангелие – это весть о том, что я и ты можешь быть спасен. И у нас очень легкий вход в Царство Божие. Если ты привык жить по-другому, то это легко для тебя. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я очень хочу, чтобы каждый испытал вот эту радость и спокойствие, что я у Бога в красной книге, и мне сатана ничего не сможет сделать. Отойди от меня, сатана, как говорил Христос ему, когда он подошел его искушать. И вы можете так сказать: отойди от меня, сатана, потому что ты говоришь мне не то, что Божье. И Господь станет на защиту, как говорит Давид в 33-м псалме: ангел Господень ополчится вокруг боящихся Бога и защитит их. Очень приятно, что Господь на нашей стороне. Очень приятно, что Он каждого из нас, зная по имени, хочет спасти. И Он сильнее, чем дьявол. Поэтому победа будет за нами. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое, за надежду, которую Ты нам даешь, за то, что человек жить начинает с книгой, с букварем, потом дальше, благодаря книгам, становится умнее, и особенно, когда Ты подводишь нас к Твоей небесной книге, Библии, в которой открываешь нам главное спасение. И здесь мы находим, что у Тебя есть еще одна важная книга, и мы так хотим, чтобы наши имена были занесены в нее. Чтобы мы не вели себя, как это большинство порой ведет себя, греховное большинство. Чтобы мы не оправдывали себя, но могли, взирая на Тебя, на нашего Спасителя и Искупителя, подражая Тебе, прилагая к этому все старание и усилия, потом обнаружить, что небо досталось нам легко, потому что Ты боролся на нашей стороне. Благодарю Тебя и славлю Господа нашего за все, что Ты для нас сделал. Тебе да будет слава вечному Богу, ныне и вовеки. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Духовное наследие.
1: Что за книга это Святое Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку? И сколько тайн, разрешенных и откровенных? Люблю книгу сию, гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа слова сего и всякого прекрасного восприятия. Фёдор Михайлович Достоевский. 19 век нередко называют веком расцвета русской классической литературы. Но кроме того, этот век замечателен тем, что именно тогда многие русские люди обратились к Библии. Русский народ сравнительно недавно получил Библию на общепотребительном русском языке. Это произошло примерно во второй половине XIX века, около 120 лет назад. Впервые на русский язык Библия была переведена еще за 100 лет до того, как Киевская Русь приняла христианство. И сделали это два монаха и миссионера, известные всем Кирилл и Мефодий. Для этих целей им даже пришлось разработать азбуку, которую позднее назвали именем одного из них – кириллицей. Русский язык развивался и изменялся, а Библия Кирилла и Мефодия оставалась по-прежнему в употреблении. И этот язык стали называть церковно-славянским. Следующий этап в распространении Библии на Руси связан с именем первопечатника Ивана Фёдорова. Мало кто знает, что прежде всего с целью распространения Библии на Руси он организовал типографское дело. И в 1564 году вышла в свет первая напечатанная на Руси книга «Апостол». В нее вошли деяния апостолов, а также их послания. Через 17 лет вышла в свет полная Библия на церковно-славянском языке. Этот текст, переведенный еще Кириллом и Мефодием, долго оставался в употреблении на Руси, и он становился все дальше и дальше от того языка, которым пользовался народ, и поэтому Библия стала практически непонятна людям. Важность перевода Библии была всецело оценена Петром Великим, и он поручил это дело немецкому пастору Эрнесту Глюку. История сложилась так, что Эрнесту пришлось сделать этот перевод дважды. Первый перевод, сделанный пастором Эрнестом Глюком, погиб при осаде города, в котором тогда жил пастор. По приказу Петра I его перевозят в Москву, где приказывают вновь начать перевод Нового Завета. Эрнест Глюк закончил и этот труд, и в 1705 году он умер. После его смерти сделанный им перевод не был найден. Историки предполагают, что противники распространения Библии на понятном народу языке украли и уничтожили его. И в следующий раз на государственном уровне к вопросу перевода Библии возвращаются лишь в начале XIX века. И этот период в истории русской Библии связан с деятельностью Российского библейского общества. Российское библейское общество было основано в 1813 году. В его комитет вошли протестантские пасторы, римско-католический митрополит и представители высшего духовенства Православной Церкви. Александр I возвращается в Россию после окончания победоносных войн против Наполеона и приказывает президенту Российского библейского общества князю Голицыну принять все меры для перевода русской Библии. Нужно отметить, что Русское библейское общество поставило своей целью распространение Библии среди народов России. Также было решено продавать их по очень низкой цене, а неимущим раздавать бесплатно.
0: Духовное наследие.
1: Итак, наконец, в России приступили к переводу Библии. Этот перевод осуществлялся Петербургской духовной академией, а ответственным за издание книг Священного Писания на русском языке стало Российское библейское общество. В общество непрерывно поступали пожертвования. Жертвовал император, князья, генералы и простые миряне. Православная церковь постоянно собирала эти пожертвования. Генералы хотели распространять Библию среди солдат. Кроме того, было решено выпустить Библию для слепых. И, наконец, 1818 году первое издание Нового Завета, в которое вошли только четыре Евангелия, параллельно на славянском и русском языках вышло в свет. А через 4 года увидел свет и весь Новый Завет на русском языке. Это событие было встречено с большим энтузиазмом как духовенством, так и мирянами. Но, к сожалению, в связи с сложившейся в стране обстановкой, а также под влиянием некоторых представителей высших церковных властей, Российское библейское общество в 1826 году было закрыто указом другого императора, Николая I. Наступил мрачный период реакции. Был прекращен начавшийся перевод Ветхого Завета. Новый Завет на русском языке также запретили издавать. И постепенно это издание становится редкостью. Но нашлись в России такие люди, которые жили мечтой дать своему народу Библию на доступном языке. И они все это мрачное 30-летие продолжали делать этот перевод, пока, наконец, не наступило благоприятное время. В 1858 году император Александр II издает указ, позволяющий перевод и печатание книг Священного Писания на русском языке. Этот перевод должен был осуществляться под руководством Синода. Переводчики опирались в основном на древнееврейский текст и древнегреческий. Кроме этого, они, конечно, использовали и тот русский перевод, который был сделан ранее, во время мрачного 30-летия. Нужно сказать, что переводчики приложили немало усилий к тому, чтобы русский текст был как можно ближе по смыслу к оригиналу, но, кроме того, имел литературные достоинства. И, наконец, наступил 1876 год. Этот год нередко называют светлым годом в истории русской христианской церкви и в истории русской культуры. В 1876 году полная русская Библия вышла в свет. Текст ее иногда называют синодальным. Этим текстом с небольшими изменениями, уточнениями мы пользуемся до сих пор. Не правда ли, труден был путь этого перевода? Многие люди ждали его, мечтали о нем, но так и не дожили до того дня, когда он увидел свет. Мы с вами живем в другое время. Сейчас, можно сказать, Библия доступна всем. Ее можно купить или даже получить в подарок. Но пользуемся ли мы этим преимуществом? Хотим ли прикоснуться к тому, чем восхищались и зачитывались великие умы человечества? Может быть, тогда нам понятнее и ближе станут слова Федора Михайловича Достоевского. «Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данная с ней человеку! Сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию!»

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем исследование нашей темы, цикле лекций «Божий народ, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И следующая наша тема называется «Спасались ли израилиты соблюдением закона?» Почему я эту тему так обозначил? Дело в том, что очень многие богословы очерчивают ситуацию примерно таким образом. Вот в Ветхом Завете евреи, они спасались по закону. А мы вот, христиане Нового Завета, спасаемся благодатью. Насколько верно это утверждение? Иными словами, насколько, собственно говоря, можно сказать, что соблюдением заповедей или обрядов израилиты древние могли заработать себе спасение? Давайте обратимся к истоку проблем. Вот что у нас написано в книге «Исход», 24 глава. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Это очень интересный текст. Речь здесь идет, 24 глава книги «Числа». Речь здесь идет о том, что, собственно говоря, произошло после того, как Моисей получил на Синае от Всевышнего закон. Это было не только 10 заповедей, это еще были заповеди, которые записаны в книге «Исход», с 21 по 23 главы, так называемая книга Завета. Вот в таком виде это было в тот момент, когда Моисей сошел с горы Синай. И что они делают? Они совершают жертвоприношение и принимают Божий Завет. И говорят «насе венишма» по-еврейски. То есть переводится это «все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Это действие часто интерпретируется очень неверно с двух сторон. Со стороны раввинистического иудаизма этот стих интерпретируется примерно так. Вот Бог обратился с предложением принять Тору к 70 народам. Это есть такое сказание у раввинов. Они любят такие сказания делать, это называется Агада. И каждому из народов Бог приходил, и каждый из народов читал Тору, и что-то в ней находили, что они не могут соблюсти или исполнить. И в конце концов, и они отвергали Тору. Ну вот, Бог пришел к евреям, они все прочитали и сказали, вот, мы все будем выполнять и делать. То есть раввинистический иудаизм использует этот стих для того, чтобы обосновать, почему Израиль вот исключительный, а все остальные такие вот плохие, вот Израиль имеет преимущество, потому что они вот приняли Тору. Но интересно, что некоторые христианские проповедники, опять же, сторонники такой вот, можно сказать, поверхностного подхода к вопросам вот спасения по вере, они говорят, о, израильтянам не надо было говорить все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны, потому что они своими силами не могут быть послушны. Но вы знаете, в чем проблема этого второго утверждения? Мы с вами уже говорили о том, что такое завет, и что завет, он двухгранный, и что одна из граней завета – это вступление в брачные отношения. Ну вот представьте себе, девушку любит молодой человек. Он приходит к ней с цветами, на колени встает и говорит, «Ты будешь моей женой?» А девушка себе думает, у меня вот этот ухажер есть. И у меня еще вот этот ухажер есть. Если я сейчас скажу ему «да», то это значит, что этому я должна сказать «нет». А вот мне так нравится, когда и он за мной ухаживает. И он за мной ухаживает. Не, я, конечно, его люблю, но мне так нравится, что он же тоже вот за мной, понимаешь, ухаживает. Поэтому я не могу сказать «да». Я буду говорить «подумаю». Чем эти отношения закончатся? А парень помолится и скажет, «Господи, а это та, которую ты хочешь, чтобы была моей избранницей, если она никак не может принять решение ответить, да, хочу за тебя замуж, или нет, не хочу за тебя замуж». Вы понимаете? То есть в чем суть проблемы? Давайте посмотрим глубже на проблематику. Является ли исполнение заповедей Божьих попытками спастись, заслужить спасение через эти заповеди? Да. Тут, конечно же, мы можем быть введены в заблуждение. Вот посмотрите, можно привести тексты из Ветхого Завета. «И всем будет ваша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа нашего, как Он заповедал нам». Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе». И так далее. То есть я вам привел эти три стиха, и я вам покажу, что, в чем здесь дело. Дело в том, что здесь всякий раз встречается вот такое выражение – «стараться исполнять». Я исследовал это в оригинале. В оригинале тут употребляется одна очень сложная и трудно переводимая с еврейского языка грамматическая конструкция, которую лучше бы следовало переводить не «стараться исполнять», а «в точности исполнять». То есть праведность, если мы будем в точности исполнять заповеди Господа Бога нашего, как Он заповедовал нам, да? Ну, с одной стороны, вроде есть в этом логика. Но с другой стороны, обратите внимание на то, что говорит Новый Завет. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, потому что делами закона, да, вы разные видите стихи, не оправдывается никакая плоть, ибо законом познается грех. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою во Христа Иисуса, мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Знаете, я специально вам привел три стиха отсюда. Три стиха отсюда. Знаете, так люди любят часто спорить, играясь в Библию, как в карты. Один говорит: вот праведность, если будем стараться исполнять все заповеди, а другой бьет ее козырным тузом, понимаете? «Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Вы понимаете, в чем проблема возникает? Это, к сожалению, серьезнейший порок, который есть в христианском обществе. Особенно, когда касается протестантского общества, которое, к сожалению, на протяжении 500 лет своей истории занималась изучением Библии по стихам. И поэтому вот что произошло вообще с протестантизмом? Он начал дробиться. Даже в самом начале между лютеранами и кальвинистами возникли непреодолимые противоречия. Кальвинист, да, ученики Кальвина считали, вот брали стих и считали, что Бог вот одних предопределил ко спасению, других, понимаете, к погибели. Лютер, ученики Лютера говорили совершенно другие вещи. Понимаете, у каждого был свой стих, которым они любили хлестать друг друга. Но давайте разберемся внимательнее, в чем здесь, собственно, дело. Что вообще происходило в истории, и что означают вот эти вот слова «делами закона»? Как эти слова понимались в истории христианства вообще. Вот перед вами интересные примеры. Перед вами известный египетский рисунок. Рисунок, который в египетской религии иллюстрирует тот факт, что с душой человека или с сердцем человека происходит после смерти. Вы видите, попадает человек в потусторонний мир, достается его сердце и кладется на одну чашу весов. А тут кладется перышко. Ну и, естественно, если это сердце оказывается тяжелее перышка, то вот этот божок, как говорится, вот эта судья, да, замечает и кидает его вот этому башку с собачьей головой, который вот съедает это сердце. Вы знаете, в католицизме примерно вот таким образом строилось понятие о спасении. Обратите внимание, например, на эту очень интересную процессию. Это на Филиппинах такие интересные товарищи. Вы знаете, что они делают? Это, кстати, вот вербное воскресенье они так празднуют. У них такие вот плетки есть. И плетки с гвоздями. И посмотрите, во что они превратили свои спины. То есть это у них каждый год в Страстную Пятницу они пытаются вот таким вот образом себя истязать, как бы пытаясь заработать в себе спасение. В чем здесь дело? А дело вот как раз в том, что традиционное христианское богословие воспринимает спасение вот как в древнем Египте. Вот здесь, на этой чаше весов, висят ваши грехи, а вот на этой чаше весов вы должны что-то положить, чтобы тяжесть ваших грехов оно перевесило. Что мы положим? Конечно же, мы положим добрые дела. Да, и люди так мыслят сегодня. Если я совершил грех, человек думает, что я должен сделать, чтобы искупить этот грех. То есть я должен сделать какое-то праведное дело, чтобы вес вот этого греха, который я совершил, оно уравновесилось. Знаете, так всегда учили. Но дело дошло в начале 16 века, конце 15 века. Возникла очень интересная идея. Вот можно же эти праведным делам всем измерить их в денежном эквиваленте. Почему это возникла идея? А потому что в Ватикане в это время возводилась базилика святого Петра. И нужны были деньги. Ох, как нужны были деньги, а их не хватало. Поэтому решили проехаться по городам и весям и народу сказать, друзья мои, мы знаем, что вы грешите. Друзья мои, мы знаем, что если вы не искупите ваши грехи, вы попадете в ад. Ну так раскройте ваши кошельки, чтобы ваши грехи были искуплены. Это называлось индульгенция. И вот этому воспротивился Мартин Лютер. Он заявил во весь мир о том, что он не принимает этих подходов в католической церкви. Он не принимает эпитимии. Вот в восточной традиции это называется на греческом языке эпитимия. Причем это традиционно, да, рекомендуется. Если ты вот это совершил, вот я, вот, чтобы это как бы искупить, я на тебя наложу эпитимию. Там должен пойти там поклониться там, к тем мощам приложиться, туда совершить паломничество и так далее. То есть это вот везде такое, это традиционное христианство. То есть Мартин Лютер однозначно заявил, вот что, например, в одной из его проповедей, и эта проповедь, она однозначно иллюстрирует кое-что. Сейчас мы увидим эту картинку, я вам разъясню. Вот что написано. Только эта вера, которая основана на стопроцентных, абсолютных обещаниях Божьих, должна спасти нас. Как этот текст нам объясняет? И во свете этого всего они будут безумными, те, кто учат нас другим путям жизни с Богом. В чем здесь суть вопроса? Это отрывок из проповеди Мартина Лютера, который иллюстрируется вот этой картиной. Вы видите вот это дерево? Вот это дерево, оно разделяет Ветхий Завет. Посмотрите картины Ветхого Завета. Вот у вас Адам и Ева, вот у вас потоп, вот у вас царь Давид. Понимаете? И что он показывает? Он показывает здесь, то есть иллюстратор вот этой проповеди, он показывает, что все эти ветхозаветные, как говорится, ритуалы и так далее, они все ведут человека в ад. А вот здесь с другой стороны Новый Завет. И здесь, как говорится, крест, он ведет всех в рай. Вы понимаете, что Лютер сделал? Лютер, с одной стороны, он возмутился против системы эпитимий и индульгенций, но он решил, что эпитимии и индульгенции имеют свои корни в Ветхом Завете. И вот в чем проблема. Иными словами, Лютер хоть и верно обозначил проблему спасения, по благодати, а не по делам. Но он абсолютно неверно понял тот факт, что Тора абсолютно не при чем к католическому вот этому обряду, вот этому порядку противовесов. В Торе нет вот этой системы противовесов, когда какой-то грех нужно иметь, уравновешивать какими-то добрыми делами. То есть вот это проблема Лютера. И именно то, что Лютер неверно представил весть, которая записана в Торе, в законе Моисеевом, оно сегодня фактически отражается на всем евангелическом и протестантском богословии. Потому что Лютер, в общем-то, он критиковал систему добрых дел в противовес грехам. Тора совершенно к этому ни при чем. Давайте посмотрим несколько примеров из этого. Что учит на самом деле Тора? Вот посмотрите, как происходит очищение греха. Открываем книгу Левит, 1 глава и 4 стих, и мы видим сразу же, что происходит. Нам написано, что если человек желает, в книге Левит сказано, если человек желает принести жертву всесожжения, то он может ее принести из крупного, из мелкого скота. И вот первое действие, которое совершает грешник, он возлагает руку свою на голову жертвы всесожжения, и посмотрите, что происходит. Он приобретает благоволение, дальше сказано, во очищение грехов. Скажите, что сделал грешник для того, чтобы приобрести благоволение? Какой обряд он сделал, чтобы у него грехи были очищены? Да ничего он не сделал. Он просто возложил руку. Дальше, конечно же, у нас идет ритуал. Тут у нас написано о том, что он должен заколоть тельца перед Господом. Сыны Ааронова приносят кровь, они кропят кровью на жертвенник, они рассекают эту жертву, они сжигают жертву на огне и все так далее. Но обратите внимание, благоволение во очищение грехов наступает в самом начале. В самом начале человек освобождается от греха. Человек не делает все вот эти действия, описанные здесь, для того, чтобы заслужить перед Богом благоволение, чтобы грех был снят. Иными словами, вот эти действия не являются чем-то, что служит противовесом совершенному греху. Что человек делает, что грешник делает, он возлагает руку свою на жертву всесожжения. Книга Левит, 16 глава, говорит нам о том, что возложение руки, когда человек возлагает руку, он исповедует свой грех. То есть, если человек исповедует свой грех перед жертвенным животным, все, он грех снят. Вы видите, абсолютно нет никакого намека ни на какие дела, не соответствует действительности доктрина Лютера о том, что обряды, я уже не говорю о других законах, но даже обряды, ритуалы, которые совершались в Ветхом Завете, служили способом зарабатывания спасения. Что же тогда такое и зачем нужны были эти ритуалы? Об этом мы поговорим во второй части нашей лекции.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Программа «Независимость». Константин.
1: Когда я начинал употреблять, я не понимал, в общем-то, чего я делаю, и что как это потом отразится на всей моей жизни. То есть я, ну, начал употреблять. Я, ну, помню, что меня всегда интересовало. У меня почему-то, ну, образ такого мужчины сложился такой вот. Не тот, который вот там зарабатывает как-то честный там, муж, отец. А мне что-то вот мужчина стал ассоциироваться с таким вот с детства. Я вспомню свое восприятие. Что такое настоящий мужик? И вот у меня как-то это всегда воспринималось такой вот с Беломориной и со Стаканом. То есть вот это мужчина. Я помню фильм такой вот, который повлиял на меня, как это ну, «Судьба человека», где он там на глазах гестаповцев 3 стакана водки там еще дошел куда-то. Я думаю, вот. А когда я мое первое знакомство с алкоголем, мне стало плохо, я как-то так вот это подумал, наверное, я как-то не мужчина, надо им становиться как можно быстрее. Я любил своего деда, и он постоянно мной занимался. То есть, и он так вот сидит, наливает, выпивает, закурит, и как бы и общался со мной. То есть, и у меня вот, и вот этот вот образ мужчины сформировался вот такой. То есть, прошедшего войну, с такой стаканом, с сигаретой, который хорошо относится там ко всем. Вот, и... То есть, и как-то вот это я уже, видно, детские впечатления, вот, которые я запомнил, они вот, видно, уже прошли потом через всю жизнь. И в школе я уже, в общем-то, в 9 классе, начиная с 9 класса, в общем-то, алкоголь – это был как бы непременный атрибут всех выходных. То есть вот это вот стало моим таким основным досугом, и то, к чему я стремился, то, чего я ждал. Когда вот учишься в институте, кто-то кормит, кто-то с тобой всегда рядом, нелегко признать, что у меня проблемы с веществами, с алкоголем, еще, ну, то есть и вообще, что я живу неправильно. Но когда я так вдруг жизнь резко поменялась, то есть как-то собутыльником без денег не особо-то не нужен, нигде ничего, из института выгнали, то есть вообще, то есть ни перспектив, ничего. Я как-то, мне показалось, что, наверное, надо бросить пить. Или нет, вначале я думал, что надо пить поменьше, вот, но тут я с ужасом обнаружил, что меньше не получается. На тот момент мне было 22 года. То есть 22 года, то есть у меня к 22 годам алкоголь скрутил, что вообще уже... Мне казалось, что если я брошу пить, то есть я, в общем-то, классный, хороший парень, только пью запоем. То есть, и мне казалось, что если я брошу пить, в общем-то, как бы все мои проблемы уйдут. Я пойду по жизни победителем, над людьми и обстоятельствами, сорву аплодисменты и так далее. Но и вот в один как бы из раз меня эффективно так пролечили, я не пил 7 месяцев. То есть это время было как бы самое ужасное в моей жизни. То есть самое ужасное, я вспоминаю, я ходил худой, злобный на весь мир. То есть вообще, то есть я как-то... Я вот за те 7 месяцев нажил врагов больше, чем за всю жизнь до и всю жизнь после. То есть вот что такое, вот я как бы без, ну, без Бога, без поддержки других людей, то есть и без алкоголя. То есть и без алкоголя, то есть в общем-то, с которым я могу быть нормальным человеком. То есть я был в состоянии, я вот сейчас смотрю... жесточайшего стресса, то есть когда нет, ну, нет алкоголя. Вот, и я потом уже, естественно, я сорвался потом, и уже когда я уже был в анонимных алкоголиках, я выздоравливал, я просто понял, что если бы я тогда не сорвался, я бы, ну, с ума сошел бы просто. Вот анонимные алкоголики, то есть мне помогло. Во-первых, я уже стал не одинок. То есть я увидел, что, в общем-то, я всегда чувствовал себя вот до анонимных алкоголиков каким-то прокаженным. То есть как-то я чувствовал, что я отличаюсь в худшую сторону от других людей.

0: я какой-то, ну, не может нормальный человек ну, такие вещи вытворять. А когда я пришел в анонимные алкоголики, когда мне сказали, да ты не стесняйся, здесь у всех сексуальная распущенность и криминал. То есть, как, мне вот это, и все трезвые, довольные, не стесняются там ничего. То есть, я как-то, мне вот это вот понравилось, и, в общем, я стал ходить. То есть, я стал ходить, и с того времени я протрезвел. То есть, но потом... Здесь еще предлагались шаги, там 12 шагов. Я к ним относился долгое время так, что может мне, может надо, а может не надо. На самом деле я даже в анонимных алкоголиках долгие годы не считался алкоголиком. Я считал, что ну, алкоголиком обреченным. Я как-то флиртовал больше словом алкоголиком. Я просто считался человеком, которому нужна помощь анонимных алкоголиков даже больше, чем вот когда у меня вот полное принятие где-то уже пошло уже на серьезном сроке трезвости, когда я увидел, что я все-таки, даже если я трезвый, я отличаюсь от других людей. Да, отличаюсь от других людей, что мне что-то нужно другое. Какой-то у меня постоянный голод внутри, какой-то источник дискомфорта сидит, что мне, ну, не знаю, то есть ничто мне... Я вот видел, что... Да, я протрезвел, я увидел, что, наверное, ну, теперь я могу как зажить, как нормальный человек. Ну, нормальный человек – это как бы семья, машина, работа. Ну, такой советский набор, то есть там... Дача, квартира, машина. Вот. То есть, мне... вот. То есть, и я на этом успокоюсь и буду счастлив. То есть, ну, я как-то достигал каких-то материальных вещей, то есть, какие-то там отношения, то есть, как-то ну, реализовывался. Но я видел, что мне каждый раз почему-то плохо по-разному. Но я как-то, но я все равно оставался трезвый при этом. Да мне четко сидел, не будешь ходить на собрания, то есть, это... Ну, все плохо кончится. То есть у меня на самом деле вот это вот... У меня была вера в группу, что группа мне помогает оставаться трезвым. Но дальше там... То есть, ну, группа анонимных алкоголиков, они не только помогают оставаться трезвым, они еще помогают изменить свое мировоззрение, отношение к миру, то есть отношение к себе, отношение к другим людям. Но эти моменты я упустил. То есть мне казалось, что материальный мир решит мои все проблемы. И для этого я должен оставаться трезвым и могу использовать Бога иногда для этого. Да, то есть вот, то есть хотел использовать, ну, относиться с Богом не как к Богу, а как к джину такому, который там, где надо там какие-то ритуалы совершить, что-то еще сделать, и тогда он мои проблемы быстренько так это поможет мне вот, что вот решить. То есть я с Богом долго торговался, но при этом оставался трезвый, потому что, ну, Бог мне помогал расти, то есть дорастать до каких-то вещей. Ну, еще вижу, что расти и расти. И тут я подошел к тому, то есть к тем, к 12 шагам, которые, в общем-то, предлагает программа выздоровления. Чтобы я увидел, что ничто не решает мою проблему, я на протяжении всей трезвости, я вроде как и трезвый, но каждый раз несчастлив по-разному. Я отличаюсь от других людей. То есть мне не приносит, ну как-то все равно, чего бы у меня не было, я вечно остаюсь недоволен, мне дискомфортно, мне плохо. И тут у меня вот как бы пошла работа серьезная по вот этим шагам анонимных алкоголиков, которые предлагаются. Для начала мне предлагалось, ну, вкратце я расскажу, что делается. То есть для начала там как бы предлагалось мне составить списки всех тех людей, которые в жизни, которым я испытывал нехорошие чувства. То есть их было 504 человека. То есть все организации, которыми... Организации и сообщества людей, которым я в жизни испытывал тоже нехорошие чувства. Их было порядка 120. Да, то есть все принципы, по которым устроена жизнь. Да, по которым устроена жизнь. То есть там, ну... Там без труда не выловишь рыбку, без труда быть вежливым, там, уважать старших там, и так далее. Ну, вот такие вот принципы, в общем-то, по которым живут люди. Их тоже было за 100, 102 или 103, что-то вот такое, в таком вот. То есть мне вот это предлагалось, то есть и я увидел, в общем-то, что хоть я остаюсь трезвым, но я живу в аду. в общем-то, в аду. То есть меня все не устраивает в этом мире. То есть вообще все не устраивает в этом мире. Все организации, все как бы государственные учреждения, все мои знакомые, все родственники, я сам себя, Бог не устраивает. Все. То есть я... Как мне казалось всегда, что я очень приятный, хороший человек, да. То есть, когда я увидел эти списки, я как-то увидел, что не совсем, мягко говоря. Так что, как я живу, что раз меня вообще, то есть, не устраивает все, вообще все в этом мире. Я когда вот это написал, увидел, то есть, вообще всю глубину своей проблемы, которая мне, в общем-то, как бы... даже в страшном сне не видел. У меня выработались какие-то уже благодаря этой работе свои понятия, свое ощущение Бога, с которым я могу комфортно существовать, с которым могу разбираться, с которым могу быть полезен другим людям, с которым я могу решать свои проблемы. То есть, ну, у меня появился как-то новый друг, который заботится обо мне, который учит меня, который еще что-то. И мне, в общем-то, не нужно анализировать понятия, те понятия о Боге, которые у других людей. Это их, а вот это вот мои личные, неповторимые, только мои вот отношения с Богом, за которых я держусь, в которых я развиваюсь, то есть и которые меня, в общем-то, устраивают. Что я могу быть полезен другим, я могу как бы эффективно помогать. Люди это чувствуют, меня это вдохновляет, что нет неразрешимых проблем. В общем-то, у меня сейчас там кризис там, жизни, там еще что-то, но я чувствую, что я не разваливаюсь, я при этом еще помогаю другим. Я не лезу в то, что там не облегчаю свое состояние с помощью там сигарет, игрушек, секса и так далее. Я вот как бы, я чувствую, что внутри появился какой-то стержень, который, в общем-то, у меня никогда не был.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме Земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглою землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем». 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количества звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около 1 000 000 галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится 1 000 000 галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в 1 главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследовании закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Сегодня с вами снова ваши ведущие. Я Размик, мой коллега Сережа и наш сегодняшний гость Давид. Привет, Давид.
2: Привет, привет, ребята.
3: Привет. Привет. Значит, тема у нас сегодня называется «Принципы». Каждый человек имеет свои принципы, имеет свои жизненные устои, которых он старается придерживаться.
1: Да, Сереж, но есть такие принципы у людей, которые все-таки несерьезные, я бы сказал, и приводят, наоборот, к проблемам.
3: Вот, сегодня мы поговорим как раз с нашим гостем Давидом о том, что такое принципы, о том, кто такой принципиальный человек. И тебе, Давид, вопрос в лоб. Ты считаешь себя принципиальным человеком, и что ты, так скажем, ради своих принципов, чем ты готов жертвовать?
2: Хороший вопрос. Да, я считаю себя принципиальным человеком, но сразу же отвечу, да, тут нужно разграничить принципы, которые человек сам себе придумал, или он откуда-то эти принципы, как говорится, принял, да, его так воспитали, или его религиозные убеждения, да, то есть его вера во что-то там.
3: У тебя есть какие-то принципы, скажи, в твоей жизни, и чем ты ради них пожертвовал?
2: Да. У меня есть принципы, и они обусловлены тем, что я человек верующий, да, и моя вера, то есть она с детства, я рос в ней, меня в ней воспитывали в этих принципах, и мои вот эти жизненные принципы в определенный момент моей жизни, да, где-то 18 лет, я пришел к тому, что мне пришлось отказаться от карьеры. Я с детства занимался футболом, у меня это все хорошо получалось, это был талант. Он развивался, и пришло такой момент, пришел, что выбирать. Либо я выбираю свои принципы, свою веру, да, либо я выбираю свою футбольную карьеру.
3: А что тебе карьера твоя сулила?
2: Ну, если вы немножко разбираетесь в спорте, я думаю, вы хорошо разбираетесь в спорте, особенно в футболе. Я думаю, вся страна у нас знает об этом, да, какие гонорары у футболистов. Это на высшем уровне. Но на низшем уровне они тоже очень... Хороший достаточно. Я знаю парня, который был в моей команде, который продолжил карьеру, да, от которой я отказался. И за один сезон он буквально купил себе квартиру. Да. Если играешь 1-2-3 сезона, то тебе, как говорится, жизнь, как говорится, беззаботная обеспечена. Потому что, ну, наш российский спорт, в него вкладываются очень большие деньги. Если ты зацепился, если ты проявил себя и ты заиграл, у тебя есть контракт, все.
1: То есть даже вот в 18-летнем возрасте, ты говоришь, можно было заработать на квартиру?
2: Да, у меня друг в моей команде, он заработал, то есть у него был талант, он проявил себя.
1: Какой принцип нужно иметь, чтобы отказаться от такого?
3: Вот интересно, как раз я хотел задать вопрос. Скажи, а что ты получил взамен? Ты отказался ради своего принципа от будущего, о котором мечтают многие молодые люди, а тем более футболисты, ребята, которые у нас сегодня сплошь и рядом, ребята, которые занимаются футболом, которым это нравится, и они мечтают о том, от чего ты отказался. Ради чего, Давид?
1: Да, сидел бы сейчас в Испании где-нибудь, там испанские ведущие тебя допрашивали.
3: Режиссеры, корреспонденты.
2: Не в Испании, но где-нибудь бы сидел, да. Ну, что мне это дало? Ну... Во-первых, я до сих пор, да, у меня возникает вопрос, да, так, к Богу, потому что я человек верующий, и я его спрашиваю, так, если у меня был же другой жизненный путь, который ты мне приготовил, почему, как говорится, ты меня привел к этому варианту? Ну, я надеюсь, я этот ответ получу на этот вопрос когда-нибудь в жизни. Но сейчас, что мне это дает?
3: Что ты получил взамен, да, когда выбрал? Взамен?
2: Ну, моя... Как говорится, душа спокойна, моя совесть чиста. То есть я выбрал то, что мне действительно в жизни важно, что, чем я жил всю жизнь, да, начиная с детства. То есть моя религия, моя вера, мои принципы и вот мое, как говорится, увлечение футболом, они до определенного момента шли рука об руку, то есть вместе они друг другу не мешали, а даже в каких-то моментах они, как говорится, друг другу помогали.
3: Поддерживали.
2: Да, поддерживали. И вот наступил момент, когда пришлось от карьеры отказаться. Но вот то, что в меня вложили родители, да, есть такие прекрасные слова в Священном Писании: «Наставь юношу в начале пути его, он не свернется да. от него, когда он и повзрослеет, да, или даже когда состарится». И вот родители именно в меня вложили с детства, я шел этим путем сам, и вот наступил момент,
3: Интересно.
2: Когда вот я этого держался.
3: Ты говоришь, родители в меня вложили детство. Сегодня также у нас есть много молодежи, много парней. У меня друзья есть, которые говорят, что мои родители уже меня, честно говоря, напрягают тем, что родители часто навязывают своим детям какие-то свои принципы, которые были навязаны их родителям, тем их родителям и так далее. То есть часто молодым людям приходится действовать и выбирать то, не на что они сами идут, а что их родители, на что их родители вынуждают идти, или их воспитание. То есть считаешь ли ты, что твой выбор, он именно твой, а не выбор твоих родителей, навязанный тебе? Что ты вот сейчас, может быть, многие думают, что потерял свою карьеру, отказался от всего этого, только чтобы родителям угодить, и чтобы твоя совесть была свободна. Ты сказал, что совесть была спокойна.
2: Хороший вопрос, глубокий. Но скажу так, что как меня воспитали, да, что меня вложили в родители, это одно. Но когда я пришел к этому выбору, уже стоял на распутье, да, там уже я делал выбор осознанно, потому что мне было уже 18 лет, как бы я сам пришел к этому моменту. И за время, которое я шел к этому моменту, моя вера и те жизненные опыты, которые у меня были, да, которые с Богом, да, мне Бог помогал в каких-то жизненных ситуациях, Он был со мной рядом, и я видел это в своей жизни, потому что были такие ситуации, когда, ну, они решались таким способом, которым, ну, чисто с человеческой точки зрения, они не могли решиться. Но они решались, и я прекрасно понимал, что это Господь был рядом со мной, Он мне mm-hmm. помогал. И вот, дойдя до этого момента, я прекрасно понимал, кто такой Бог, да, в кого я верю, насколько важны вот эти принципы для меня и моя карьера. Да, как-то были сомнения, потому что сложно бросить то дело, которым ты занимался всю жизнь, с которым mm-hmm. ты ел, спал, с которым ты жил, ты просыпался, ты учился, там, тренировался, ездил и так далее. Сложно, но я сделал выбор, и, как говорится, сейчас я об этом не жалею, потому что то, что я выбрал, действительно для меня важно. Профессиональным футболистом я мог действительно не стать, да, может, я поиграл бы год, какая-нибудь травма или что-то случилось, и все, моя карьера бы закончилась. Но то, что я выбрал, оно со мной на всю жизнь, то есть я от этого уже не могу отказаться.
0: Найди, найди свой путь.
3: Вот, а мне вопрос такой интересный. Есть ли разница между принципами обычного человека и верующего человека? Если мы говорим о принципах, только ли это принципы касаемо веры в Бога, или вообще, ну, есть принципы, которые должны быть, и хорошо, если они есть у человека вот, обычного принципа в жизни?
1: Ну да, у всех у нас есть неверующие друзья, но как бы мы знаем, что они тоже могут быть принципиальными. Вот,
3: и в чем это принципиально заключается?
1: Да.
3: Например?
2: Можно, да, я приведу пример.
3: Такой, вопрос, да, да. Может, Давид
2: такой может пример. Вот смотрите, как у меня мысль вот пришла, да, то есть принципы, которые человек сам себе придумал, какое-то правило себе взял там. Например? Я ложусь в 9, встаю в 5 и все. И мне не важно, кто там чем занимается, я вот держусь этого принципа, я лег, я встал и так далее. Или там не есть после 6, да, как это сейчас принято у многих там.
3: Здоровый образ жизни.
2: Да, здоровый фигура. Образ жизни, да, фигуры берегут,
3: вот
2: здоровье и так далее.
3: Придерживается фигуру, берет.
2: И вот, и есть принципы, которые нам даны Богом, да, если мы говорим о верующих людях, мы верующие люди, которые нам дал Бог эти принципы. Mm-hmm. И вот этих принципов, которые нам дал Бог, мы, либо мы их придерживаемся, либо мы не можем называться верующими людьми.
3: А человек может быть неверующий, а он все равно придерживается принципа не обманывать людей. Что мало таких людей, я знаю, и они действительно принципиальны в этом. Или люди, которые принципиально не дают взятки.
2: Хороший,
3: тоже хороший принцип.
2: Хороший принцип.
3: Но
2: хороший.
3: Этот человек не связывает его никак с верой в Бога. Хотя Бог,
1: а
3: на
1: может
3: самом
1: быть,
3: деле,
1: связывает все-таки.
3: А может быть, связывает в своей голове или сердце. Ну, не знаю.
2: Да. Мы же не знаем, чего человек, какие у него мотивы придерживаться этих принципов. Может, его так воспитали, или он какой-то жизненной ситуации у него была, когда он вступал сначала по одному, там, принципу, да, а жизненная ситуация так вот сложилась, что он понял, что он делал там, вступал неправильно, и начал придерживаться вот такого принципа. То есть разные ситуации бывают. Но то, что есть люди принципиальные и есть принципы хорошие у людей, это однозначно, то есть это здорово. Но есть принципы, которые люди сами себе напридумывали, они там даже до смешного доходят иногда, да?
3: Бывает, что ради этих принципов они, так скажем, идут на многие такие вещи, которые, может быть, не стоило бы делать.
2: Да, и из-за этого они там как говорится, теряют отношения со своими друзьями и так далее, ссорятся, ругаются и так далее.
1: Да, и так, как ты думаешь, есть такие принципы, ну вот серьезные принципы, вот, от которых можно, ну вот, как бы обойти в каких-то ситуациях, допустим, когда решается судьба человека, отказаться от своего принципа.
3: Ну или проявить гибкость в этом,
1: да.
3: В этом случае. Каких-то особых.
1: Может, у тебя
3: случаев.
1: Были такие Если случаи, исключения. Когда отказывался от принципа своего, чтобы повлиять на что-то?
2: Ну, да, конечно, есть такие ситуации. Если мы берем за основание Священное Писание, да, то есть берем жизнь Иисуса Христа, когда Он в субботу исцелял людей и помогал людям, хотя в том обществе, в котором это делал, да, это не было принято, потому что люди себе другие принципы напридумывали, и у них было не принято помочь даже человеку, если он страдает, у них было не принято помогать ему.
3: Потому что, почему? Это особенный день, в субботу.
2: Особенный день был для них, и они там... Ну, вот именно вот здесь уже такая ситуация, что люди сами себе напридумывали вот этих принципов.
1: А Иисус что делал?
2: А Иисус Христос пришел, и Он показал им, как на самом деле нужно поступать. И Он помогал людям, да, если мы берем субботу как святой день, да, для нас, как верующих людей, то Он в этот день и помогал, да, людям, исцелял их. То есть Он показал, что человек, ну, как говорится... Первостепенное значение
3: ценность.
2: Имеет, да, да, совершенно верно, ценность имеет такую, что порой свои принципы, ну, даже, знаете, он не отрекался от своих принципов, он их не нарушал, он просто показал, как правильно.
3: Разве
2: на самом деле.
3: Иисус, это означает, что он отменил этот принцип свой, суббота соблюдения, или он что-то переформатировал его, или он где-нибудь дополнил?
2: Он показал, как гибкость. Правильно на самом деле ну, нужно поступать в этот день. И показал людям это, потому что люди, вот, как уже не рассказал, напридумывали себе других принципов, которые мешали им даже другу своему помочь. Найди
3: свой путь. Знаешь, у меня есть такое, вот сейчас появилась такая мысль, что в наших принципах жизненных часто надо именно действовать мудро. С разумом. Вот Бог нам дал разум, потому что иногда, я, честно говоря, встречаю таких людей, которые вот придумали себе принцип, исходя из какой-то ситуации жизненной, ранее с ней случилось, а проходит время, и этот принцип уже не работает, по идее. Принцип надо бы изменить, но он вот нет, вот четко я стою на этом, и он называет себя принципиальным человеком. Вот. Но я вижу, и все видят со стороны, что вот здесь это не мудро так поступать, здесь бы надо поступить по-другому. То есть этот принцип немножко надо подстроить. Вот. И в таких ситуациях, мне кажется, нужно просто с мудростью всегда, вот с таким вот «Бог нам дал ум», чтобы подумать, может быть, стоит здесь проявить гибкость в этой ситуации.
2: Совершенно верно. Гибкость нужно проявлять в определенных ситуациях. Вот пример хочу привести. Знаю человека, Давай. Который считает себя пунктуальным, и он терпеть не может, вот, когда другие люди не пунктуальны, да, когда опаздывают. И вот ситуация, например, да, договорились там, у него, он водитель, у него есть машина, и вот договорились там со своим другом куда-то ехать, там, все, выезжаем в 9 часов, все, секундная стрелка доходит до 9, все, ровно 9, друг еще не пришел, он завел машину, уехал. Ему не важно, там, задержался, да, и не важно, вдруг там его друг по дороге, да, там, ну, не знаю, помог бабушке подняться, которая упала, да, и сумку ей поднял там на, ну, на третий этаж. И буквально на две минутки задержался, а приходит, а его друг уже уехал. А тому не важно, что случилось.

0: случилось, да, он даже не удосужился
1: у него позвонить. Ну и как ты это рассудишь?
0: Ну это, я не вижу в этом...
2: Это как это...
0: Да. Нет, это, конечно же, неправильно в такой ситуации, да, если ты держишься принципа, это хорошо, правильно, ты должен, и, как говорится, вот в такой ситуации пунктуальность, это очень хорошо.
1: Но этого человека можно назвать принципиальным?
0: Ну, он... нет, он принципиальный, да, можно его назвать, но его принципиальность очень негативна в этой ситуации, то есть она деструктивна.
2: Вот. Я тоже хотел бы, это, так скажем, чтобы мы дали оценку слову принципиальность. Иногда она бывает все-таки позитивная, иногда она помогает людям чего-то добиться, иногда она помогает людям держать там свой марку, держать там, скажем, свой путь ровно.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Как узнать Бога? Познакомиться с Ним? Ведь Он так далеко. А может, Бог все-таки близко каждому из нас? Приветствую вас, дорогие друзья. Это была цитата из письма Татьяны Владимировны Дзюба. Не только далекие от религии люди чувствуют иногда, что Бог как-то далек, но и в жизни верующих людей бывают такие моменты. Вот в ответ на эти чувства, на эти переживания, Бог очень часто ставит нас в определенные обстоятельства, когда мы сами начинаем искать Его, и Он приближается к нам. Знаете, что в конечном итоге начинаешь понимать? Это не Бог был далек, это ты был далек от Него. В своем письме Татьяна Владимировна рассказывает собственный опыт сближения с Богом. Если эти вопросы, как узнать Бога, познакомиться как с Ним, встают в разуме человека, это прекрасно. Значит, он уже на пути к Богу. Татьяна пишет, что когда раньше она жила, не зная Господа, ощущала Его как какую-то далекую, почти нереальную личность. А вот когда познакомилась с Ним, обрела любящего отца и друга. Однажды, когда Татьяна заболела и ездила то по врачам, то по разным бабкам в народе, и никто не мог ей помочь, то одна милая женщина обратилась к ней и сказала: «А не лучше ли тебе за исцеление обратиться непосредственно к Богу?» Тогда Татьяна улыбнулась и ответила: «Я на земле, а Он на небе. Он слишком далеко от меня, чтобы услышать, чтобы помочь». В тот момент не готово было, наверное, ее сердце, не готов был ее разум осознать Бога как личность, близкую к ней. Но год спустя, когда было уже не в моготу, в самый критический момент жизни, Татьяна, уставшая от своих болезней, вспомнила тот разговор с женщиной. Сползла со своей кровати, где она лежала, больная, упала на пол и на

0: В коленях стала плакать и молиться, и говорить такие слова: «Господи, если ты есть, исцели меня». И Бог услышал ее, и Бог подарил исцеление. Все ее болезни ушли, и вновь захотелось жить, как она пишет: «Я как будто бы родилась заново».
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
0: Дорогие друзья, встаньте и вы на колени. Протяните руку Господу, и Он не замедлит взять вас за эту руку и ответить вам, и протянуть свою руку. Ведь Иисус в действительности близок каждому из нас. Близок и желает помочь нам во всем. И нам только нужно Его попросить, чтобы Он помог нам в той или иной жизненной ситуации, чтобы руководил нами и теми обстоятельствами, в которые мы с вами попадаем. Мы с вами, как бы мы ни хотели думать по-другому, но мы существа зависимы. Нам без Бога никак нельзя. И когда Татьяна пишет: «У меня возникают какие-то проблемы, и я не знаю, как поступить, я все рассказываю Иисусу», пишет она. «Прошу у Него совета». И Господь отвечает. И как Он отвечает? Или через Слово Божье, Библию, или через какую-нибудь духовную книгу, или через других людей, или посылает мысль определенную. В общем, ответ приходит самыми разными путями. И Бог редко молчит. Но когда это происходит, пишет Татьяна, возможно, мы просто не готовы принять Его ответ. Тогда надо вновь вопрошать. Потому что это так чудесно — разговаривать и общаться с Богом. Давайте мы с вами откроем Библию, откроем книгу «Деяний апостолов» и прочитаем, что там говорит апостол Павел в 17 главе, в 27 стихе. Апостол Павел, обращаясь к язычникам, обращаясь к людям, которые так же, как Татьяна, ощущали Бога далекой личностью, далекой от нужд простых людей. Апостол Павел, обращаясь к таким людям, говорит: «Бог сделал все, чтобы они искали Его, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Дорогие друзья, не будьте равнодушны к желанию Бога быть с вами всегда рядом. Это не Он отдаляется от нас, это мы так часто отдаляемся от Него. Обратитесь к Богу с молитвой. Поведайте Ему о трудностях и радостях вашей жизни. Он ждет вас и очень-очень любит.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления Царства Божьего. «Я буду господином мира. Остается одна Россия, но я раздавлю ее», — сказал однажды Наполеон Бонапарт. Он желал завоевать весь мир. Надо же, по его словам, осталась Россия. И именно тут его ожидала неудача. Но не смог он ее раздавить. Да, искушение завоевать весь мир может быть только у людей с очень высоким мнением о себе. Мне вот с этим как-то попроще, я думаю, и вам тоже. Но все-таки, тем не менее, для нас есть предостережение. Мы постоянно искушаемся жить для себя и быть, ну, своеобразными богами в большей или меньшей степени. Ну, в зависимости от того, кто на что гораст. Это очень древнее искушение. Змей, искушая Еву, предложил людям стать как боги. И, надо сказать, наши прародители на это купились. Так, к примеру, я как-то посетил какой-то сайт, созданный поклонниками сатане, да. Ну и там был организован чат, где один человек, судя по всему, член этой вот, как сказать, организации, он спрашивает, какой из меня может быть Бог, если врачи поставили мне диагноз рак? Вы представляете, человеку жить-то осталось совсем немного. Но ему авторитеты отвечают, ну, те, к которым он обращается, что, мол, нам жаль, что так получилось. Ну, мол, ты есть Бог сам по себе, в том смысле, что можешь делать все, что тебе захочется. Ну, просто ты такой маленький Бог, маленький-маленький божок. Ну, такой не позарится, конечно, на весь мир, но что-то, что по силам, так себе вполне может быть. И что им жаль, что у него совсем не осталось сил. Вот только представьте себе, что вот так можно сказать себе: «Я Бог». Ну, вот посмотрю на себя в зеркало и вынужден признать, ну не Бог, а божок. И чего там, божочек маленький такой, ведь все, что я хочу, я никогда не сделаю. Но что-то все-таки могу. Ну а что, если кто-то из нас вырос до чиновника, имеет какую-то власть, у него ведь люди в подчинении. У такого человека искушение побольше, чем у того, кому поставили диагноз рак. А кто-то, может быть, авторитет в воровских кругах, он окружен толпой головорезов, готовых только по одному приказу сделать все, что угодно. Или кто-то, может быть, занимается единоборствами, умеет так отделать кого угодно, что думает, может, все, что он хочет. А кто-то умеет так заговорить зубы девушки, что, видя, как он красив, смазлив, и как, помните, Андрей Миронов в фильме «Обыкновенное чудо» сказал: «Чертовски привлекателен». И вот таковый поменял уже не одну жертву, оставив их беременными воспитывать его детей. Я это не придумал. Я лично такое встречал сам. Это печально. Вот это создает проблемы. Именно вот это желание подчинить себе, ну, если не этот мир, то какую-нибудь ситуацию. Это странное желание разных людей властвовать здесь. Стремление каждого показать, кто тут хозяин. Вот это и делает жизнь порой невыносимой. На протяжении всей истории нашей многострадальной земли были и те, кто желали завоевать весь мир. Не просто завоевать, а создать царство. Одно, которое будет владычествовать на земле. И каждый такой завоеватель считал, что вот только его царство будет вечным, и только его город будет столицей мира. Кто? Навуходоносор, Кир, Александр Македонский, Нерон, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер. Ну и другие, если не завоевать, то, по крайней мере, ну, быть самыми великими на Земле. Император Нерон, к примеру, выходил на балкон, чтобы слушать молитвы и наблюдать, смотреть, как в его честь сожигают жертвенных животных. Это печально. Послушайте, послушайте, что говорит Священное Писание о том, как истинный Бог относится к стремлению людей подчинить себе мир. Это второй псалом, книга Псалтирь. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Вот псалмопевец Давид выразил мысль о том, что у Бога есть свой план на этот мир. Он предназначил того, кто будет им править. Помните, я помазал царя моего, ведь это Иисус Христос. Эти слова относятся к нему. Так как же быть с теми, кто с Богом не посоветовался по поводу его планов на этот мир и решил подчинить его себе, не спрося Всевышнего о его планах? Или, ну, подчинить не весь мир, а, ну, только то, на что каждый гораст. Тут надо остановить внимание. Дело в том, что, ну вот подумайте, что потребуется для того, чтобы подчинить себе весь мир? Мир-то очень разнообразный. В каждой стране есть своя культура, своя религия, свой язык, наконец. А потом жители какого-то государства, вот это государство вообще-то считают своим. Вспомните знаменитый слоган: «Нам чужой земли не надо, но и своей вершка не отдадим». Если кто-то захочет подчинить себе весь мир, ему придется этот мир завоевывать оружием, а значит, убивать. Хотя право убивать Бог не давал. Но ведь завоеватель мира сам себе Бог. Что ему до Бога истинного? Ну, это надо быть очень большого мнения о себе, чтобы мыслить о всемирной власти. Вот как размышлял по этому поводу Адольф Гитлер. Он говорил так: «Для меня существует две возможности. Либо добиться полного осуществления своих планов, либо потерпеть неудачу. Добьюсь, стану одним из величайших в истории. Потерплю неудачу, буду осужден, отвергнут и проклят». Что, собственно говоря, и произошло. Священное Писание говорит о том, что в конце концов только царство Бога будет вечным. И, как это задумано им изначально, пока люди этого не поймут, на земле будут войны, войны, войны. Но Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления царства Бога. Сейчас я хочу рассказать вот о чем. В истории нашей планеты было очень интересное время, когда люди решили кое-что сделать, не посоветовавшись с Богом. На планете на всей планете не было разных государств. Но, впрочем, давайте лучше об этом прочитаем. Это книга «Бытие», конец 10 главы, начало 11. Там написано. «Вот племена сынов Ноевых по родословию их в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что они начали делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно, да? Вот представьте себе ситуацию, когда не надо никого завоевывать, никого не надо подчинять, навязывать свою религию, культуру. Затем нет языкового барьера. На всей земле один язык, одна религия, все. И вот, чтобы произвести впечатление, решили построить, ну, такое грандиозное сооружение, башню. И чтобы она была, ну, своеобразным шедевром человеческого величия. Считают, что эта башня якобы бросала вызов Богу. На памяти был потоп, уничтоживший древний мир. Якобы, ну, наверху этой башни можно было спастись от потопа в том случае, если бы Бог снова его навел, хотя он обещал этого не делать. Интересно то, как Всевышний отнесся к этому действу. Он сошел с небес посмотреть на это так называемое величие. Но с небес-то ему не рассмотреть. И Господь внес свои коррективы, чтобы разрушить это предприятие. Он наделил людей различными языками, что впоследствии привело к тому, что на земле образовались различные народы, государства. И все это показало, кто на самом деле истинный Бог. И вот с тех самых пор завоевать мир стало непросто. Во всяком случае, до сих пор никому не удалось. Что происходит? Ну вот представьте себе в качестве иллюстрации. Допустим, вы создали свое какое-то предприятие. И в качестве работников наняли своих друзей, их знакомых, родственников. Потом вы снизошли до тех, кто был без работы, потратили средства на обучение, оформили все документы, подключили все ваши связи, и вот ваше предприятие запущено. И вот как-то по прошествии некоторого времени вы начинаете замечать, что ваше предприятие не приносит вам прибыли. Ну, точнее, прибыль-то есть, но она уходит куда-то на сторону. Вы, желая выяснить, почему так происходит, приходите в свой кабинет и находите его занятым каким-то новым директором. На двери кабинета другое имя, которое кто-то себе сделал. Помните, люди хотели сделать себе имя. Вы хотите поговорить с вашими работниками, но они, как сговорившись, все заявляют, что вы тут вообще-то никто теперь. Что-то произошло. кто-то так мог распорядиться законами страны, что теперь он хозяин предприятия, а не вы. И все, как говорится, шито-крыто. И со временем вы замечаете, что новоиспеченный руководитель вашего предприятия, если можно так выразиться, криминальный авторитет. И что вся выпускаемая продукция начинает служить каким-то его криминальным стратегиям. Вы готовы выйти из себя, вы приходите и пытаетесь достучаться до умов некогда нанятых вами работников. Что это вы оплачиваете все коммунальные счета, что это вы погашаете все налоги, что это вы заключаете договора с поставщиками, что все, что тут построено, построено вообще-то на ваши деньги, в конце концов. Но все тщетно. Но вот что вы будете делать в таком случае, если вы очень сильно любите этих людей? Людей, тем не менее, пошедших против вас. Вот вы любите их год, 10 лет, 20, а всю бестолку. Они как бы, ты люби, люби, а мы тут повеселимся. Бог создал этот мир и подарил его людям. Он дал жизнь каждому из вас. И не просто дал, он ее подарил.

мы постоянно испытываем вот это искушение быть здесь на земле богами и присвоить себе его славу в большей или меньшей степени. При этом, например, в нашей стране 70 лет стремительно убивали в людях веру, веру в того, от кого зависит наша жизнь. Странно, да? Вот поэтому Бог и посылает проповедников по всей земле рассказать о себе. Для чего? А для того, чтобы мы знали, каков выход из всех проблем, у кого источник жизни. Конечно, можно сказать, что это ты вспомнил про Вавилонскую башню. Ведь это было так давно. Подождите, не торопитесь. Вам приходилось видеть, как выглядит здание Департамента Объединенной Европы. Вот оно, это здание, перед вами. Перед вами не что иное, как недостроенная Вавилонская башня. Но это еще не все. Архитектор заложил в это здание такие элементы, имитирующие строительные леса. То есть люди, замышлявшие то, что связано с этим зданием, как бы хотят сказать о том, что мы все равно создадим себе имя, несмотря на то, что мы знаем волю Бога. Не кажется ли вам, что это вызов Богу, говорящий: «Ты смешал языки и народы, а мы все равно объединим их. Мы сделаем себе имя». Зачем? «Метутся народы и племена, замышляют тщетное. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». В Библии есть свои герои. В послании к евреям в 11 главе есть своеобразная галерея славы. Там перечислены герои веры, о жизни которых написано в Священном Писании. Чем жили эти люди? Что руководило ими? Куда они направляли свои взоры? И, собственно говоря, ради чего страдали? Ради чего покидали родину, становясь странниками? Погибались, скитались по миру, совершали поступки, про которые в наше время вряд ли кто подумает, что это здраво. Ну вот ради чего они лишения терпели, невзгоды? Вот как об этом написано в послании же к евреям в 11 главе. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные». И радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые говорят так, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Они стремились к небесному. Библия говорит о городе, который Бог обещал тем, кто верит в Него. Вот куда были направлены их взоры, причем написано, что пока еще они не получили обещанного. Это Бог предусмотрел, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они нас ждут, чтобы мы вместе с ними туда попали. Да, Библия говорит о городе мира, о Новом Иерусалиме. Слово «Иерусалим» и означает «город мира». Вот послание к евреям в 11 же главе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания».

те, которого художник и строитель Бог. Вот куда устремляли взоры праведники. Именно Иерусалим должен был стать столицей вечного Божьего Царства. Столицей одного нераздельного мира, мира, провозглашенного Богом, а не кем-нибудь другим. Вот эти люди не стремились стать башками для самих себя. Им это, собственно говоря, незачем. У них есть истинный Бог, который создал для них мир. Им не надо его завоевывать. Они ожидают его от Бога. Мало того, что тот, кого Бог Отец предназначил быть царем на земле, то есть Иисус Христос, и сам не стремился к власти, когда был здесь на земле, не стремился сам и своим последователям завещал следующее. Послушайте, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам в 13 главе. Написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Помните, как Иисус Христос сказал Понтию Пилату перед тем, как претерпеть казнь на кресте? Понтий Пилат его спросил: «Ты царь иудейский?» Знаете, Иисус не был против, но только сказал, что царствие его не от этого мира. Иисус хотел сказать, что вот здесь на земле, пока люди спорят о первенстве, он и вправду царь, но совсем другой, не такой, как те, кто царствуют здесь. Его царство еще не настало, но обязательно наступит. Он обещал, что наступит великое будущее, обещанное людям. И те, кто верит в это, именно в это царство и стремятся, таковые никогда не будут богами сами для себя. У них один Бог, который на небесах. И этот мир не надо завоевывать. Но скажите, зачем надо его завоевывать, если Бог его обещал просто так? И в свое время он и меня туда возьмет. И чем плох Бог, создавший этот мир? Я с радостью приму его как Бога Вселенной, им созданной. Во-первых, потому что это правда. Он в самом деле ее создал. А потом он сам построил все по его законам. И уж у кого, как не у него, я могу этим законам научиться. Божьи люди не от мира сего. Они ожидают наступление Царства Бога. А вы? Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал».
Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы будем рассуждать над очень важным вопросом. Как создать такую семью, которая бы никогда не разрушилась, о которой говорит Библия? Вопрос, который задавал себе великий мудрец древности Соломон. Давайте прочитаем, какой он себе вопрос задавал. Что ему было не совсем понятно? Оказывается, это человек, который одарен был Богом, великолепной способностью мыслить, задавал себе вопросы и не мог ответить на них. 30 глава его книги «Притчи», 18-19 стих. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице». Вот чего ему непонятно было. Все остальное, возможно, нас не особенно волнует. Но вот последнее выражение «пути мужчины к девице» оказалось таким интересным вопросом для сегодня людей сегодняшнего времени. Как же эти пути складываются таким образом, что мужчина и женщина могут создать очень хороший, крепкий семейный союз? Как это происходит? Библия поднимает этот вопрос много раз. И когда мы открываем вторую главу «Бытие», когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он открывает и секрет, каким образом пути мужчины к женщине и женщины к мужчине сходятся так, что этот союз остается крепким навсегда. Давайте прочитаем 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». «И будут одна плоть». И так он должен прилепиться, человек. Мужчина, который ищет путь к женскому сердцу, должен так вести себя, так управлять этой ситуацией, чтобы и мужчина прилепился к женщине, и женщина к мужчине, и этот союз был бы вечным. Как волшебные узы, соединяющие две личности, мужчину и женщину, идут одна за другой, как эта дорога образовывается в этих волшебных узах. Один из интересных очень людей нашего времени, психолог Десмонд Моррис, сделал исследование. Его тоже заинтересовал этот вопрос. А как мужчины подходят к женщинам? А что они должны делать? А как женщина должна отвечать? А как она должна себя ощущать? И причем это не просто в нашей стране, и не в его стране, а он сделал это исследование во всех странах мира. И самое интересное, он сам был удивлен результатом исследований. Этот путь или эти шаги навстречу друг другу во всех расах, во всех странах, национальностях, во всех мирах нашей Земли происходят одним и тем же путем. Они одинаковы. Это очень интересно. А почему одинаковы? Наверное, потому что все являются детьми Божьими, сотворенными им. И Он сотворил эту способность у человека так сближаться друг с другом, чтобы создать крепкий семейный союз. Оказывается, эти шаги к развитию близости должны проходиться одной и другой половиной будущей семьи медленно, последовательно и верно. Наверное, вас заинтриговал вопрос, ну сколько же этих шагов и какие они? Давайте мы их пройдем теоретически, а вы попробуйте в своих семьях потом сделать это практически. Итак, первый шаг. Как мужчина выбирает женщину? Этот шаг называется «взгляд на тело». То есть иногда взгляд играет огромную роль. Человек знаком даже бывает с женщиной, знает ее или с девушкой, с которой он вместе учился. Но в какой-то момент вдруг этот взгляд ему открывает нечто новое в этой девушке. Он на нее, как он говорит потом, «я посмотрел на нее другими глазами». Глаза-то были те же. Но он нечто увидел в этой девушке такое, что привлекло его внимание. Пробуждает как бы новое видение в этом человеке, которого он уже видел, знал, может быть, наблюдал или дружил просто как со знакомым человеком. Взглянув, можно многое сказать о человеке. Во-первых, конечно, его пол, размеры, формы, возраст, черты характера. Но такой взгляд, который бросается именно как первый взгляд на тело, он вызывает нечто новое ощущение взволнованности, на которое обращает внимание этот человек? Ощущение взволнованности, которое вызывает этот взгляд у данного человека, который смотрит. А кто на кого смотрит? Мужчина на женщину или женщина на мужчину? А бывает это и так, и так. Но так, как Библия говорит, первым должен этот шаг сделать мужчина. То есть из всех присутствующих девушек парень должен быть инициатором создания отношений дальше. Пути мужчины к женщине. Но, может быть, тогда мы считаем, что женщина — это безвольное существо, которое должна идти за мужчиной, если он ее выбрал. Отнюдь нет. Это не так. Если мужчина выбрал женщину, и он дает ей знать об этом, женщина вправе отказаться от этих отношений. Она имеет право выбора так, как и другая любая личность. Это первый шаг, который называется в психологии «первый мазок клея». То есть мужчина выбрал эту женщину, и ему хочется посмотреть на нее еще и еще раз. Вы знаете, вот этот предмет его взглядов иногда даже и не догадывается о том, что мальчик посмотрел на эту девушку и еще раз посмотрел, выделил ее из всех и посматривает уже на нее довольно часто. Она для него как предмет вожделенных взглядов. Она иногда даже некоторое время и не догадывается об этом. И это нормальное явление. Но первый шаг сделан. Он ее выделил. Второй шаг. Этот шаг называется «глаза в глаза». Когда он ее выделил, некоторое время проходит без ответа, потому что второй человек, возможно, не догадывается. Но вот однажды они встречаются глазами, и это как ток пронзает другого человека. Этот взгляд девушка отмечает как не просто обыкновенный взгляд на себя. Она определенно увидела окрашенность этого взгляда. Он ею заинтересован. И теперь она может или не ответить на этот взгляд, хотя она его расшифровала хорошо, и может, имеет право ответить. И как же тогда развиваются отношения? Это происходит бессловесный разговор, дуэт безмолвия. И, например, они ни одного слова не употребляют, но они говорят друг другу. А мы могли бы о чем-то поговорить. Или, например, такое. Мы можем понять друг друга, а мы некоторые вещи уже понимаем друг другу. Возможно, эти взгляды, бессловесные взгляды, они сопровождаются такими очень интересными, спокойными улыбками. Они прекрасно понимают друг друга. Это момент, когда девушка может ответить на тот первый шаг, который сделал ей навстречу мальчик или это мужчина к женщине. И здесь происходит непосредственный переход к третьему шагу. А третий шаг — голос к голосу. А это что за шаг? Они начинают разговаривать. Он ей может что-то просто такое обыкновенное сказать. Это не обязательно длительные разговоры где-то за углами, на остановках, в парках. Нет, они просто прислушиваются не так к словам, что говорят они друг другу, как к интонации, как краске голоса, к тембру голоса. Им интересно это, и интересно мозг реагирует на это. Вот если это чувство даже потом проходит, и они, может быть, разойдутся, но тембр записи вот этой на чистой пленке мозга, запись тембра этого голоса, интонация этого человека остается на всю жизнь. И, возможно, многие годы пройдут, и когда она встретит этого человека еще раз, если этот тембр прозвучит, ее мозг отзовется на это особыми какими-то приятными воспоминаниями. Голос голосу имеет огромное значение для того, чтобы узнать и приблизиться друг к другу. Человек записывает навсегда, возможно, эти отношения продолжатся до 12-го шага. И когда это продолжится, то именно третий шаг будет играть огромное значение в жизни их сближения, в этом пути сближения. Они как бы прощупывают дорогу к сердцу друг друга. И когда вы, наверное, вспоминаете свою любовь первую, свои встречи со своими любимыми людьми, и, наверное, вспоминаете те волнения, которые вызывал именно голос. Вы можете человека после этого не видеть, но если вы услышали его голос, ваше сердце отзовется более частыми стуками. Это отвечает мозг, отвечает чувства, эмоции на голос, тембр, интонацию этого человека. Вы знаете, Соломон Хотя у него было много женщин, он любил, очень любил одну. И как он реагировал на ее голос? Вот «Песнь песней». Соломон описывает этот шаг во 2 главе, 14 стихе. Он называет свою девушку, которую любил, голубицей, и говорит ей: «Голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Он хотел услышать голос. Это третий шаг, который идет навстречу друг другу. Еще один прекрасный мазок клея, который сближает людей. Но часто люди настолько быстро идут этими шагами, что они перепрыгивают через все ступени. И вот я бы хотела, чтобы вы сегодня внимательно прослушали последовательность этих ступеней, если вы хотите привязаться к человеку и сотворить крепкий семейный союз. После третьего шага, когда вы узнали голос человека, должен последовать четвертый, но никак не пятый, шестой или седьмой. Должен быть четвертый шаг, а это первое прикосновение – рука к руке. Первое прикосновение играет большую роль, как и вообще прикосновение в жизни человека. И когда вы уже поговорили первым, вторым и третьим шагом, на четвертом шаге ваше прикосновение вызывает невероятно интересные ощущения. И вы, наверное, тоже это помните. Первое прикосновение любимого к вашей руке – это как удар током. Это действительно реакция на голос, на взгляд уже, которые были. Это мазки уже положены. И теперь четвертый шаг, он дает более тесное общение. Теперь эмоциональная реакция. Не только голосовая, а эмоциональная реакция. И эта реакция играет огромную роль, потому что теперь идет вопрос о расстоянии, на котором они будут начинать разговаривать друг с другом. То есть это прикосновение, которое будет вызвано их близостью. Это уровень общения, который они определяют для себя. Они, когда притронулись друг к другу, когда они помогают друг другу, когда они подают друг другу руку, когда они помогают одеть пальто, подается сумка, какая-то помощь с лестницы на лестницу, они прикасаются друг к другу, очень вроде бы находясь еще далеко друг от друга. Но это способствует сильной эмоциональной реакции. И если на этом многие делают на этом шаге огромную ошибку, они начинают, когда их пробил этот ток отношений, эти напряжения эмоций, они стараются что-то сделать такое, чтобы прикоснуться к человеку всем телом. И все эти мазки уходят напрасно. Потому что пятый шаг – это ощущение эмоциональной зависимости. И это должно быть пройдено. Прикосновение к руке дало новый толчок развитию близости тем, что они заняты друг другом. Они обращают внимание на эмоциональный накал друг друга. Теперь они как бы говорят в этом пятом шаге, что мы хотим быть рядом. Этот шаг называется «рука на плече». И даже если молодые люди не прошли правильно первые четыре шага, многие начинают свое знакомство с пятого шага. С девочкой познакомился и забросил ей руку на плечо. Так можно и определить себе, никакой долгой близости эмоциональной или близости в супружеской жизни не будет. Оно очень быстро окончится. Люди не придают желанию мальчика значения положить руку на плечо. А что это означает? Это означает, что люди должны были пройти четыре шага, а в этом пятом есть символ отношений. Мы еще не поворачиваемся друг к другу, но у нас есть много общего. Мы движемся вместе в одном направлении. И это может сказать тем людям, которые видят их в таком состоянии. Мы идем по жизни и смотрим пока не друг на друга. Мы смотрим вперед. Рука на плече означает готовность защитить этого человека. Если мальчик хотя бы даже и не стремится это сделать, он еще стесняется, возможно, положить руку на плечо девушки, но у него есть такое внутреннее желание. Это означает, он должен себе ответить на этот зов внутренний. «Я готов защитить эту девушку, которая идет рядом со мной». Это тот вывод, который может сделать девушка, когда он пытается хотя бы положить эту руку на плечо. И так они двигаются дальше, и рука из плеча опускается на талию. Рука на талии. Ему хочется эту девушку оградить от других и заявить о том, что эта девушка идет рядом с ним. Это шестой шаг. Возможно, мальчик и не сделает этого, но он имеет такие намерения и мысли. Эта девушка идет рядом со мной. Рука на талии. Это уровень очень хороших, честных отношений, когда они доверяют друг другу. Сейчас наступил момент в этом шаге, в шестом шаге, показать свою эмоциональную окраску, как раньше мы говорили, положительное, накал эмоций, когда они нравятся друг другу. Но этот шаг разрешает людям сказать и даже негатив друг другу. То есть мне это не нравится, мне это нравится, а вот так вот ты не делай. То есть если девушка проявляет свой открытый разговор к мальчику, она приняла его жест «рука на талии». То есть она готова с ним делиться эмоциональными переживаниями, но не только положительными, а и отрицательными. Это очень доверительные отношения. Это важный момент в уровне и мазке их дальнейших отношений. Теперь пара, которая сближается друг с другом, должна очень серьезно обдумать, что будет дальше. Они должны решить вопрос своих отношений. Потому что если они пойдут дальше, то тогда сближение будет еще сильнее, и расставание будет болезненным. Но мы должны беречь эмоции друг друга, их чувства, и не наносить раны друг другу. Неприятные моменты и страдания от расставания могут быть и у мужчины, и у женщины. Поэтому вот этот шестой шаг – это та грань, где люди могут расстаться друг с другом, если они проявили какие-то негативные свои замечания, и другой оценил их как неприемлемыми для себя, они должны расстаться, отойти друг от друга подальше, чтобы не наносить боли. Но если они решили, что это нормально, они это приняли, они переходят на седьмой шаг. А седьмой шаг – это шаг, который называется «лицом к лицу». Они шли рядом, заявляя миру о том, что они идут вместе вперед. Они шли рядом, заявляя о том, что этот мужчина будет защищать эту женщину. А что же они заявляют миру в седьмом шаге? Да и для себя лично. Они заявляют о том, что им интересно знать друг о друге значительно больше. И этот шаг позволяет этим молодым людям повернуться друг к другу. И что начинается в этот момент? Длительные разговоры. Как много родителей, которые именно этим недовольны. И когда девушка слышит звонок телефона, она мчится к телефону, берет трубку, и эта трубка будет занята, эта линия, на несколько часов. И мама это знает, и папа тоже. Поэтому они предупреждают ее: давай долго не говори. Они уже заранее знают, что этот разговор телефонный может окончиться через несколько часов. А если они встречаются? И тогда мамы тоже начинают переживать. Ну что можно так много говорить? Вы начали говорить в 7 часов, уже 12, они еще не перестают говорить друг с другом. Неужели это так правильно? А вот седьмой шаг и объясняет нам. Шаг лицом к лицу расположен к тому, чтобы передавать много информации друг другу. А для того, чтобы передать много информации, нужно время. И вот начинаются вот эти маленькие неприятности между родителями и между этой молодой парой. Сколько же можно говорить? Если вы не будете мешать молодым людям, они могут говорить сутками. Поэтому они должны сами себя сдерживать и знать. Вот это свидание у нас будет 3 часа или 4 часа. Именно на этом шаге разрешите детям поговорить больше. Лучше всего, если они не будут просиживать ночами время своих свиданий. И особенно, и чтобы это не было где-то в темном, глухом месте. Почему? Христианские психологи говорят об этом. В книге, например, «Вести для молодежи». Привычка засиживаться допоздна свойственна молодым людям, но на нее Бог смотрит неодобрительно. Поздние часы причиняют вред здоровью, расстраивают ум и делают его неспособным до следующего дня. Но это еще не все. Действительно, целую ночь проговорить, это, естественно, на следующий день ни девушка, ни парень не могут сделать ту работу, для которой они там где-то работают, где они что-то делают. Но еще большая беда их ожидает, если они засиживаются там, где есть возможность быть изолированными от общества. И дальше написаны такие прекрасные слова, что за этой скамейкой, где ночью сидит пара, и разговаривают, тесно прижавшись друг к другу, сидят злые ангелы. И они соблазняют эту пару к быстрому проходу последующих шагов. Они прямо их подкалывают на это. А человеческий разум способен отозваться на это. И в этом существует предупреждение Библии, что не надо этого делать. На этом этапе сближения лицом к лицу люди получают большую информацию. Какую? Это очень важный этап. Какая же информация нужна молодым? Почему им так надо много говорить? Первое, что они должны знать друг о друге, это их детство, это их прошлое, это модель семьи, в которой они выросли. Как папа относился к маме? И в одной, и в другой семье. Ведь это нужно рассказать друг другу. Они сегодня рассказали какую-то часть на следующем свидании, но свидание идет насыщенно информационно. Они дают друг другу знать о себе, какими болезнями они переболели, какие у них друзья были, задерживались ли эти друзья в их жизни, какие, может быть, какие-то моменты эмоционального накала были в их жизни, как это произошло, потеряли ли они своих друзей. Это необходимо знать. И они должны иметь время для того, чтобы передать эту информацию друг другу. Итак, дети или молодые люди, молодая пара говорят друг с другом, медленно переходя на восьмой шаг. Что же означает восьмой шаг? «Рука на голове», так ее назвал Морис Дайнис. Он назвал ее «рука на голове». Это для многих непонятно, что это такое «рука на голове». Оказывается, это простое расположение эмоциональное одного к другому. То есть желание, когда идет разговор лицом к лицу, появляется желание погладить по волосам, например, или притронуться к лицу. И многие считают, что это очень сильный шаг в сближении друг друга. Это проявление сильных эмоций. Когда мы открываем, что эти эмоции вот такие, какие я имею к тебе, я хочу погладить твое лицо. Это как бы безмолвный разговор на эту тему. Теперь начинается крепкая дружба. Они испытывают друг другу не только симпатию, но и эмоциональное проявление. Но я еще раз и еще раз хочу сказать, ни один из этих названных шагов до восьмого шага еще не является любовью. Мы не можем сказать, что это любовь, потому что это только идет воспитание той основы, на которой будет возложено это огромное строение семейной жизни с крепкой любовью. А это только закладывается фундамент. И вот этот фундамент состоит и из принципов их жизни, и из эмоционального проявления. Здесь проявляются такие чувства, что друг друге видят эмоциональные реакции. Эмоциональная реакция важна, потому что некоторые, например, воспринимают проявление чувств другого человека, эмоциональных чувств, воспринимают это как обиду. «Не притрагивайся ко мне», «Я не хочу этого». То есть они отдаляются друг от друга. Некоторые отвечают на эти эмоции, но здесь проявляется одна за другой множество эмоций. Это очень сильный момент, когда люди сближаются друг с другом. Это сильный шаг и сильный мазок в их отношениях, которые сближают их. Здесь раскрываются не только рассказ о себе, как со стороны, посторонним лицом, как второго лица. Вот так и так прожил жизнь, это так и так. А здесь открывается сердечная глубина и понимание, что было человеку удачно в жизни, что у него не удалось в жизни. Мы принимаем человека таким, какой он есть. Поэтому этот шаг очень важен. Как важно во время этого шага не просто передать информацию друг о друге, не просто сказать, что наша семья была такая, а вот тут говорит, а у меня такая семья была. А очень важно на этом шаге показать эту семью. То есть здесь должно произойти обязательное знакомство с родными. Есть такие молодые люди, которые всегда отрицают знакомство с родителями. Иногда невеста появляется в доме парня в день свадьбы. Они первый раз, родители ее видят. Это крайне неправильно. Нужно вот именно на восьмом шаге. Тогда, когда вы получаете информацию и положительную, и отрицательную об этом человеке, познакомьте его со своими родителями. Какие мы можем прочесть советы для молодых людей? Молодой человек, который встречается и дружит с девушкой втайне от ее родителей, поступает как по отношению к ней, так и к ее родителям не по-христиански. Браки, которые устраиваются в таком духе, не соответствуют Божьему Слову. Тайные ухаживания и браки являются причиной большого несчастья, глубина которого известна только лишь Богу. Об эту скалу тысячи молодых людей разбили свои сердца. Итак, мы читаем прекрасные слова Бога, что именно на этом шаге нужно обязательно познакомиться с родителями вашего избранника или избранницы. Какое же еще встречается решение, которое должно произойти? Если вы познакомились с родителями и вы передали друг другу множество информации не только просто как информации друг о друге, а и эмоциональной информации, здесь нужно обязательно решать вопрос брака или помолвки. Если вы решили, что этот человек эмоционально отвечает вам, и вы воспринимаете его и отдаете ему свои эмоции, это помолвка. И не надо это делать очень быстро. Эти шаги делаются медленно. Вы имеете возможность подумать. Беда сегодняшних пар, когда они настолько быстро эти шаги делают одно за другим, что этот клей не успевает стать мазком, который приклеивает дальше следующие отношения. Он не успевает загустеть, он не успевает приблизить одного к другому. Итак, мы остановились на самом важном моменте – решение. А решение – или я женюсь, и мы создаем брачный союз, именно восьмой шаг служит для этого. Потому что следующий шаг – он должен располагать уже к себе человека, который принадлежит вам. А невеста, с которой вы встречались, возлюбленная, которая вас восхищала, это еще человек, не принадлежащий вам. Вы еще не стали одним целым, и еще не произошла окончательная склейка этих личностей. Итак, что же делать на восьмом шаге, когда вы решили даже познакомиться с родителем? Оповещайте всех о своей помолвке, о вашем решении. И переходите к следующему шагу. Девятый шаг – это рука на теле. Но это уже свадебный вариант. Вы уже муж и жена. Сочетание перед Богом, перед обществом и родителями. Этот акт венчания соединяет молодую пару. Они обещают друг другу, что все то, что они пережили вместе до этого девятого шага, будет соединять их дальше. Ведь 12 шагов еще не пройдены. Склейка еще не совершена. И теперь вопрос. Происходит свадебная процедура, красивый акт венчания. Имеет ли право невеста или жених в этот момент передумать? Вот они пришли к акту венчания, и вдруг что-то стукнуло жениху или невесте. И вот у них возникло желание все-таки уйти. Вот не то. Я вот только сейчас это понял и хочу поизвиняться, но я боюсь это делать. Мне очень стыдно. И ладно, как уж идет, так идет. Это неправильное решение. Неправильное решение в том, что идет, как идет, пусть и идет. Не надо этого делать. Даже до самого венчания, до самого пункта алтаря, с которого начнется ваша совместная жизнь, вы были уверены, что это все правильно, а теперь вы вдруг увидели, что это не так. Решайте этот вопрос сейчас. Оставьте лучше этого человека. Не делайте его жизнь несчастным, потому что это все равно в последующие годы или месяцы придет к этому решению расстаться. Не портите жизнь друг друга. Но если все идет правильно, свадьба как свадьба, вы счастливы, но знайте, что то, что произойдет дальше, будет следующим прекрасным мазком для сближения двух людей, потому что это приклеивание еще не закончено. Девятый шаг – рука на теле. Это что означает? Это означает, что прикосновение к различным частям тела вызывает у человека другого состояние преданности. И оно приходит к тому, что к чему ведет сочетание. Теперь пастор объявляет, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Эта пара создана друг для друга и склеивается навечно. Итак, Уникальные моменты расставания во время свадьбы – это редкие случаи. А в основном молодые люди получают благословение Господне и переходят от прикосновения к частям тела к следующему, десятому шагу – прикосновение к эротическим зонам. Как назвал психолог этот исследованный шаг, начинается прикосновение к груди, как первая эротическая зона, которую исследует муж молодой жены. Мужчина чувствует свою зависимость теперь от решений супруги, как она поведет себя с ним. И эта зависимость от нее в некоторой степени будет длиться всю жизнь. Она будет решать вопросы, и она может, и она знает, женщина, свою силу над мужчиной. И поэтому, когда он что-то сделает не так, не очень разумные женщины уже в брак и решают этот вопрос по-своему. Наказывают мужчину отказом от сексуального акта. И она это умеет сделать. У нее начинает болеть голова, болит сзади, спереди, сверху, снизу, все болит. Когда она недовольна на мужа, она его наказывает этим. То есть она разрушает этот десятый шаг склеивания. Так не должно быть, потому что все вопросы должны быть решены до сна, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе, в 26 стихе. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Это касается и супружеской пары. Если вы недовольны друг другом, объяснитесь, простите друг друга и вместе отдыхайте. Вы приклеиваетесь еще ближе друг к другу. И вот Соломон говорит о том, что от десятого шага подготовки женщины к этому важному акту соединения – следующий шаг – это одиннадцатый шаг. Он уже приводит в более близкое отношение супругов. Оказывается, Библия это рассказывает нам, как это происходит. Давайте прочтем вместе вторую главу. И здесь прочтем четвертый стих. «Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Это начало, этого такой финальный момент приближения. Еще один мазок, и двенадцатый шаг будет сделан. И именно правильно выражен, если даже наш психолог, который исследовал эти вопросы, не читал Библии, он назвал этот шаг «рука под головою». И правильно назвал. Оказывается, Библия так и описывает этот шаг. «Левая рука у меня под головою, а правая обнимает меня». Ну, может быть, наоборот. Но все равно это то положение, которое приближает женщину к этому мужчине и делает еще один мазок, который теперь склеит эту пару на всю жизнь. «Обнимает меня и подставил руку под мою голову, я завишу от него, потому что он защищает меня, он может управлять ситуацией». И двенадцатый шаг, который заканчивает эту красивую картину, которая описана в «Песнь песней». Это физическая близость. Теперь эта женщина принадлежит этому мужчине на века. Сколько будет длиться этот брачный союз, эта женщина принадлежит только ему. И когда мы читаем «Песнь песней», 4 главу, 12 стих, именно об этом говорит Соломон. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». Для кого она будет всегда закрыта? Для других. Мужчин, ребят, соседей и друзей. Она как колодец запечатанный. Она распечатывается только своим мужем. И она будет принадлежать ему навсегда. Молодые люди хотят создать крепкую семью, и это замечательно. Но как ее создать, они не знают. Вы представьте себе, как учит нас иногда телевидение, как создать такую семью. Они начинают с первого шага – взгляд на тело. Следующий кадр фильма – двенадцатый шаг. И люди молодые смотрят такие фильмы и учатся. Познакомился, веди ее куда-то, где постель есть. И это не имеет значения, когда даже утром они пробуждаются и спрашивают друг друга, слушай, как мы сюда попали или как тебя зовут? То есть какие шаги они проходили? Как они прилеплялись друг к другу? А никак. Потому они и расходятся, чтобы больше никогда не встретиться. И это трагедия в жизни молодых людей. Потому что Бог продумал такие шаги близости, чтобы мужчина и женщина после этих шагов никогда не расставались. Разводы невозможны. Они готовы служить друг другу всегда. Во всех стадиях развития близости главное – это постепенность и порядок действия. Конечно, не надо писать молодому человеку записку и подглядывать за ней, когда он встречается с девушкой. Это смешно. Но знать, что больше нельзя позволять и перепрыгивать через шаги этого сближения, знать об этом нужно всем ребятам и всем девушкам. Эти 12 стадий развития близости относятся не только к молодым людям, которые сближаются и знакомятся. Есть такие молодые пары, которые приходят на консультацию и говорят: «Мы не можем почувствовать вот близость друг друга. Что нам делать? Мы как-то потеряли друг друга или надоели друг другу, или что?» Но когда мы разбираемся с обстановкой, оказывается, что они до брака не проходили эти 12 шагов. То есть они не приклеены. Что надо делать? Это могут сделать муж и жена. Начинайте с первого шага. Посмотрите на вашу жену этими глазами, которые когда-то, может быть, выделили ее из других девушек и ребят. И теперь пройдите в этой короткой жизни, ведь это быстро можно пройти. Если шаги молодежи проходят за приблизительно за год, то в супружеской жизни это можно пройти за один вечер. И вы пройдете по порядку эти шаги, приклеившись друг к другу. Вы восстановите свои внутренние связи. Вы приклеитесь друг к другу еще сильнее. Вы поймете друг друга. Это очень испытанный и верный путь восстановления семейных отношений. Потому что это так должно быть. Так продумал наш Творец и Господь. Несколько советов людям, которые хотят построить крепкие семейные отношения. Не опережайте событий. Не перескакивайте через шаги. Идите медленно и уверенно к той единственной, которую вы избрали, даже если она уже ваша жена 20 лет. Начинайте с первого шага. Посмотрите на нее другими глазами. Решение о спутнике жизни, если вы выбираете свою будущую семейную связь, делайте вовремя, из позволения и благословения родителей. Не допускайте секса до свадьбы. Это как раз 12-й шаг, который должен быть после сочетания и обещания. Тогда ваша семья будет счастлива. Храните верность супругу и супруге на всю жизнь и не делайте никаких исключений, никаких причин для того, чтобы это совершить. Развивайте свои отношения в браке. Не останавливайтесь на достигнутом, потому что каждая человеческая личность имеет огромный потенциал. Если вы этого не увидели раньше, посмотрите сегодня, что можно сделать, чтобы восстановить, даже если на это понадобится ваши усилия и, может быть, время. Любовью дорожить умейте. С годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет, слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Складывайте песню вашей семейной дружбы и счастья. Это возможно. Пройдите эти 12 шагов, укрепите свою семью, и она будет счастлива. Вы увидите, как загорятся глаза вашей супруги, как будет доволен муж тем, что вы проявляете такое внимание к нему. Я думаю, что эта тема о 12 шагах касается многих-многих из молодежных наших друзей, которые хотят создать семью. И вы создадите крепкую, счастливую семью, если будете идти медленно, уверенно, постепенно достигая 12-го шага в семейной жизни. Я желаю вам благословения в этой большой работе, работе создания счастливой семьи.

0: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Как меняется жизнь человека, когда он посвящает себя Богу? Сегодня мы попробуем ответить

0: телезрители захотят или слушатели прочитать, они могут найти Библию, открыть именно Евангелие от Луки 18 главу и прочитать 19 главу. Там описана одна история. В этой истории описывается ситуация, когда молодой юноша хотел идти за Иисусом Христом. Узнал, что Иисус – это хороший человек, выдающийся учитель, что он знал, что Иисус много творит чудес. Он хотел свою жизнь посвятить Богу, хотел следовать за Ним. Подошел к Иисусу и говорит Ему, что нужно мне, чтобы я вошел в Царство Небесное. На что Ему Иисус ответил, соблюди закон. И Он говорит, это я с детства соблюдаю, что мне еще не достает. Христос Ему говорит, продай все ему имение свое, деньги раздай нищим, приходи, следуй за мной, и тогда будешь в раю. И написано так, мы читаем, опечалился юноша и отошел в печали, потому что имение его было очень большим, и расставаться с этим имением он не хотел. Дальше идет история, евангелист Лука так раскрывает эту историю. Следующая история за этим событием идет описание истории с Захеем. Захей маленького роста человек, сборщик налогов, податей. И вот он залез на дерево, и когда Иисус проходил мимо, то он хотел увидеть, что же это за человек такой, что его все любят, все за ним ходят. Иисус остановился возле Захея и говорит, я хочу прийти к тебе в дом сегодня. Захей пустил его к себе в дом. И мы знаем, что эта история заканчивается следующим, что Захей был не очень хорошим человеком. Он оббирал людей, брал налоги, брал взятки, неправильно все рассчитывал с людьми. И как только Иисус входит в дом этого человека, они заводят дискуссию, и Захей вдруг начинает говорить, у кого что взял, воздам вчетверо. Раздал пол имущества своего, которого у него было. Раздав имущество, еще сказал, если я кого-то обидел, скажите мне, я восполню вот эту ситуацию. Вот две истории идут одна за другой. С одной стороны, молодой человек, который должен, казалось бы, меньше думать о богатстве, больше думать о чем-то, об успехе каком-то, еще о чем-то. Но он прилеплен к деньгам и не может освободиться от денег. Вторая история, человек, который уже более зрелый, но в то же время так легко расстается с деньгами. Причина, почему один человек не может этого сделать, второй может. Христос зовет человека следовать за собой, он не может следовать за ним, уходит. Другая история, когда Христос приходит в дом человека, то у человека происходят изменения. Он, будучи одним, Христос вошел в его дом, он изменился, он стал совершенно другим человеком.
1: Хотя интересно, тот, кто не смог расстаться с богатством, он ведь соблюл закон. Он сказал, я с детства это сохраняю, да, от юности моей. То есть, казалось бы, он был праведным в глазах-то своих и других людей. От Захея имел дурную репутацию.
0: Грешника.
1: Да. Да.
0: Даже было противно с этим человеком общаться. То есть, если бы мы с вами были евреи, и он был бы сборщиком подати, то мы бы даже с ним не общались бы с этим человеком, потому что отвратительный он нам. Как грешник мы бы воспринимали его. Но мы видим, что как только Христос приходит в жизнь человека, то, что было для человека невозможным, вдруг становится возможным. Мы говорили с вами о том, что человеку необходимо омыть свои грехи и очиститься от грехов кровью Иисуса Христа. В то же время мы с вами говорили о том, что верующему человеку нужна другая ступень. Это смерть в Иисусе Христе или погребение. Но также мы с вами и говорили, что человеку нужно посвятить свою жизнь Богу. И посвятить ее настолько, насколько? На все 100%, без всякого недостатка. Можно сказать следующее, что если сегодня вы печальны, что если вас печалит то, что вы вот что-то у вас не получается в жизни, вам Бог что-то предлагает сделать, вы не можете это сделать, вас это опечаливает, вы очень часто расстраиваетесь из-за того, что Бог пытается в вашей жизни сделать, то можно сказать так, что вы друзья не Богу, а вот этому юноше, который расстроенный, ушел в печали. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно дать возможность Богу поселиться в нашей жизни. Во втором послании к Коринфянам в 12 главе у Павла была одна ситуация. Эта ситуация описана так, что Павел заболел, у него была проблема со здоровьем, и Павел обратился к Богу в молитве. Он говорит, Господи, трижды я молил Тебя, потому что у меня жало в плоть, и я просил, чтобы Ты освободил меня. И Бог ему ответил. Он ему сказал, что я Тебя исцелять не буду. Ну, Павла, наверное, взволновал этот вопрос. Почему? А потому что для тебя достаточно моей благодати. Благодать вообще переводится слово как шхина, Божье присутствие. Угу. Если говорить так уж русским языком таким, то можно сказать так, что Бог сказал апостолу Павлу, послушай, Не важно, что у тебя плохое здоровье.

0: Важно то, что я присутствую в твоей жизни. И когда Бог это сказал Павлу, у Павла произошла переоценка того, что ценности, которые в его жизни были. То есть у него было вначале здоровье, после того, когда Бог ему сказал, что важно, чтобы я был в твоей жизни, апостол Павел говорит: «Довольно для меня благодати Божией, потому что через немощь мою, когда я слаб, я вижу, что не я действую, а в моей жизни действует Бог. Я болен, я слаб, я физически не могу делать ту работу, которую делаю. И я прихожу к выводу, что эту работу в моей жизни делает Бог». И поэтому апостол Павел говорит: я буду радоваться немощами своими, чтобы во мне сила Божья была явлена.
1: Вот это ваша фраза, что в нашей жизни не будет места печали, если мы действительно себя Богу отдали, смущает немного. А как же, вот, допустим, какие-то трагедии просто, которые в жизни людей происходят, с ними нелегко смириться. Даже сам Иисус печалился, он плакал о смерти Лазаря, он скорбел о духовном состоянии Иерусалима.
0: Как же здесь речь, может быть, идет не... Понимаете, вот люди, когда печалятся, человек, когда опечален о каком-то событии, это событие становится как печатью и присутствует во всей его жизни. То есть вот произошла трагедия, и он не может с этой трагедией расстаться. Она причинила ему много боли, и с этой болью он идет по всей своей жизни. Он не знает, что сделать, что будет, какое ожидает его будущее.
1: Ну да, когда боль слишком затягивается, эти последствия слишком затягиваются.
0: Когда мы говорим, что верующий человек переживает это все, то есть мы не говорим, что он не будет печалиться. Да, происходит какое-то событие в вашей жизни. Допустим, даже смерть очень близкого вам человека. Вы любите этого человека. В Слове Божьем мы встречаем такие слова. Апостол Павел пишет так: мы, когда у нас кто-то умирает, мы не имеем скорби такой, как те люди, которые не верят в Бога. Почему? А потому что мы знаем, что мертвые во Христе воскреснут. То есть верующий человек знает, что если он потерял близкого человека, то он имеет надежду, что он с ним увидится. Неверующий человек этой надежды не имеет. И когда он теряет своего родного, близкого человека, для него это утрата невосполнимая, невосстановимая, и поэтому он сильно переживает.
1: Потому что он не верит в то, что будет Царство Небесное. Да? Но если мы потеряли человека, который был неверующим, он же не будет в Царстве Небесном.
0: Ну, мне кажется,
1: это, конечно, другой уже вопрос, да. Но в то же время у нас есть надежда, связанная с какими-то другими аспектами нашей жизни, не только с этим.
0: Можно так сказать? Я отвечу на ваш вопрос, вот вы задали мне его. Хорошо, я отвечу на этот вопрос, чтобы вот так не казаться слащавым. Я думаю, что когда Бог говорит о том, что праведный будет жить верою, и что он наследует вечность и спасение, а неправедный, тот, который не принял Христа как своего Господа и Спасителя, он будет в гиене, так говорит Слово Божье. И поэтому апостол Павел, даже когда был у царя Агриппы, он не стал стесняться и смущаться, он начал царя Агриппу уговаривать, чтобы он принял Христа как своего спасителя, потому что Павел знал конец этого царя, если он не примет Христа. И на ваш вопрос я могу так ответить, что если наши родственники, которые умерли, они не находились в вере, если они не приняли Христа как личного спасителя, вот в том мгновении, я верю Слову Божьему. Для меня Слово Божье является вот самим аргументом или фактом того, что происходит. Когда разбойник висел на Голгофском кресте с одной стороны и с другой стороны, ему достаточно было несколько минут, я не знаю, может быть часов, для того, чтобы покаяться и принять Иисуса в свое сердце. И Иисус ему сказал: будешь со мной в раю. Если этот родственник, который не верил, перед смертью покаялся и принял Христа, да, будет спасен. Ну а где гарантия, что вы именно покаетесь вот перед смертью? А где гарантия, что вы будете умирать именно столько, сколько нужно для покаяния? А где у вас гарантия, что вы не умрете молниеносно, мгновенно, как многие умирают? Поэтому я всех приглашаю принять Христа вчера, а не сегодня, не завтра. То есть это очень важный вопрос. Вот.
2: Открытая книга.
1: Что касается этой истории про Закхея и про молодого человека.
0: Мы подходим к тому, что, оказывается, верующие люди – это люди-победители. Вот когда мы говорим о том, что принять Иисуса Христа, я всегда говорю: примите Иисуса в свою жизнь, отдайте, посвятите себя Богу и не переживайте за свое будущее, не переживайте за то, что с вами будет, по той причине, что я знаю, что если Христос войдет в вашу жизнь, вам ничего не грозит. Вы будете счастливым человеком, у вас будет мир, у вас будет покой, у вас будет радость. Да, будут какие-то события в вашей жизни происходить, но Слово Божие так говорит, мы все преодолеваем. Вера в Иисуса Христа. То есть верующий человек все преодолевает.
1: О какой победе идет речь? О победе над грехом, победе над искушениями, над самим собой, своей греховной сущностью. Какая победа здесь имеется в виду? Это значит, что мы будем одерживать победу всякий раз? Или мы все-таки будем терпеть поражение? И потом, когда речь идет о победе, значит, речь идет и о битвах. Угу. То есть жить в постоянной борьбе – это тоже тяжело.
0: Находиться в постоянном…
1: Да. Постоянные баталии вести. Раз мы говорим о победе, и вы говорите о том, что жизнь верующего человека – это жизнь победителя. Победы нет там, где нет битвы.
0: Вообще человеку хочется, мне кажется, всегда идти по наименьшему пути сопротивления.
1: Да, конечно.
0: Правда?
1: Да.
0: Когда мы говорим о том, что Бог, поселяясь в человеке, начинает в нем, именно в человеке, производить определенные изменения, определенные действия, эти действия будут направлены на то, чтобы человеку вернуть тот образ, который им был утрачен на Голгофе, в Эдемском саду. Опять хочу, знаете, вернуться к тому, что нарисую схему вообще вот этого пути спасения, как оно происходит. То есть первое, что действует в вашей жизни, это кровь, которая освобождает вас от власти грехов, освобождает вашу совесть. Дьявол перестает быть вашим клеветником, вы получаете свободу. Второе, что происходит – Бог желает вас освободить от вашей греховной природы, и вы проходите через смерть голгофскую. Вера в смерть выражается тем, что человек должен принять крещение. Человек должен быть крещен. Крещение – это свидетельство того, что вы исповедуете то, что ваша прежняя природа умерла на Голгофе.
1: Ну, как бы внешний знак, да?
0: Да. А для чего вы умерли? Не для того ли, чтобы родиться заново, уже в новой природе, в новой духовной ипостаси. Когда вы рождаетесь, вот вы родились. Для чего вы родились? Чтобы вести опять прежний образ жизни, апостол Павел говорит, но вы же освобождены были от этого прежнего образа жизни. Зачем вы умерли? Для какой цели вы погребли себя со Христом и теперь воскресли? Смысл этого воскресения?
1: Чтобы начать новую жизнь.
0: Чтобы начать новую жизнь.
1: Отличающуюся от прежней.
0: Точно. И поэтому, конечно, эта жизнь не горизонтального устройства, но эта жизнь не наклонной плоскости, это жизнь, которая устремлена вверх. Почему? Потому что Христос теперь желает жить в вас, а если Он будет в вас жить, значит, Он в вас начнет проявлять образ Творца, потому что вы по образу и подобию Божьему сотворены. Значит, все ваши таланты, все ваши дары, все ваши природные способности уже будут посвящены Богу, вы их посвятили Богу. Второе, потом... Если вы начинаете с Богом содействовать, или Бог в вас начинает действовать, то в вас начинают открываться и духовные какие-то таланты и дарования.
1: А что значит, мы посвятили вот все свои таланты и способности Богу? Как это понять? То есть мы стали только в церкви служение нести какое-то и уделять этому большое внимание, большую часть времени? Что это значит?
0: Вот интересно, люди выстраивают уже иерархию этих отношений. Я вот часто слышу так, они мне говорят, на первом месте у меня Бог, на втором месте я хожу, это у меня церковь там или семья, на втором месте у меня семья, жена, дети, да, на третьем месте уже вот все мои вот эти религиозные действия, а на четвертом месте уже все остальное. Вот, я думаю, что эти люди не совсем познакомились с тем, что написано в Писании, то есть они не совсем поняли, о чем идет речь. Когда мы говорим о Боге, то мы должны понять, что Бог является Творцом всего сущего. Он все сотворил, Он знает, как все устроено. И Бог является любовью изначально. Он творил, потому что Он любящий. Бог благословил семейные отношения, то есть благословил брак. И если Бога нет на первом месте в семье, в семейных отношениях, то есть у вас, допустим, Бог на первом месте, семья на втором месте, то у вас никогда не будет хорошие отношения в семье.
1: То есть, но Бог отдельно, а семья отдельно,
0: да,
1: и они друг с другом не соприкасаются.
0: Верующие люди должны понять, что присутствие Божье, оно необходимо во всех сферах его жизни. Если Бога нету на работе, то ваш бизнес будет нечестным. Да, вы можете законы какие-то соблюдать, но когда Бог отсутствует, то вы понимаете, что человек без Бога, вне Бога, зло во все времена. А когда мы говорим о полной посвященности Богу, здесь не говорит о том, что человек должен надеть на себя Ну, да, если человек хочет, он может куда-то там посвятить себя в каком-то направлении. Но речь не об этом идет. Быть с Богом – это значит говорить о том, что Бог каждое мгновение вашей жизни присутствует с вами. Если это деловые отношения, то Бог в этих деловых отношениях принимает участие. Эти отношения строятся честно, не на спекуляциях. Вы думаете о пользе не только себя, но и других, что это принесет окружающим людям. Когда вы строите отношения в семье, и Бог у вас на первом месте, то вы думаете о том, как Бог хочет строить эти семейные отношения, как они изначально были выстроены в Библии. И тогда не будет каждый в семейной жизни искать чего-то своего, а каждый будет искать того, что сказал Бог, Божьего. Вот, к примеру, молодые люди сегодня, вот вы затронули семейную тему, это очень такая интересная тема, вот, если так верю в Бога. Ну вот женятся, встречаются. Что у людей? Ну, в основном внешность. Правильно? Эмоции. Ну вот они увидели, красивая девушка, понравилась, он влюбился в нее. Все, она ему нравится. А она на него посмотрела, тоже сильный такой, все, талантливый, хороший, умный. Все, деньги есть. Все, начали вместе жить. Прошло 20 лет, 30 лет. Смотрит на нее, ну она уже не такая молодая.
1: Правда? Целых 20 не такая лет стройная. Прошло. Иногда пару лет.
0: Да, бывает, 10 лет прошло, уже человек изменился, и все, он смотрит, а что я, во что я влюбился-то? И все, и распались отношения, потому что человек просто ищет красоты какой-то. Все, если нет Бога.
1: Ну, каждый хочет, чтобы ему было хорошо. Не ищет для другого счастья, для себя.
0: Поэтому Бог важен в каждой сфере жизни человека. И когда там Бог есть,
1: это очень важная мысль, кстати, да, интересно.
0: Тогда есть и победа, и победоносная жизнь. Иной раз я смотрю на людей, уже достигших пожилого возраста, там, я не знаю, золотая свадьба, а может быть бриллиантовая, люди идут, под ручку друг друга держат, и ты видишь, что они сохранили это всю свою жизнь. И ты понимаешь, что без вмешательства Бога это невозможно. Без установлений тех, которые Бог установил, это невозможно. Потому что человек по своей сути, по своей природе, он не может быть альтруистом, он эгоист, он сакцентировал свое внимание на себя. Поэтому важно всегда помнить, что нужно принести себя в жертву. Опять же, видите, возвращаемся к тому, что человек должен пройти через смерть, чтобы воскреснуть для того, чтобы посвятить себя Богу. И Бог должен принимать участие каждый день в нашей жизни.
2: Открытая книга.
1: Вот мы говорили об этом, да, в предыдущей программе о смерти, что нужно умереть, как бы сначала принять жертву Иисуса Христа верой, поверить в это, потом умереть как бы со Христом. Вы еще говорили, что важно самому умереть, не просто смотреть на жертву Иисуса Христа, размышлять об этом, важно самому умереть. А вот как мы можем сами умереть, если не получается умереть? То есть вот думать о том, что я ничто. Я на самом деле ничего из себя не представляю. А если это не получается?
0: Давайте мы откроем с вами послание апостола Павла к римлянам, 6 главу,
1: конечно,
0: и прочитаем, хорошо?
1: Да.
0: Мне кажется, что тогда нам будет более понятно, что здесь написано. 6 глава к римлянам, 6 текст. Смотрите, что пишет апостол Павел. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху». Зная. То есть вот здесь важна одна интересная особенность. Апостол Павел говорит, зная то, что мы умерли. Он говорит о том, что это неотъемлемая часть жизни христианина. Он знает, что его нет, что он умер со Христом. Да?
1: Знает как факт. Да,
0: да, что это событие уже произошло, и это неоспоримо. Это не умозаключение, он это знает. Это вот это событие, которое неотъемлемой частью его жизни является. И дальше продолжаем 11 текст этой же главы, послания к римлянам. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». То есть, если соединить два этих текста, то получается так. Апостол Павел говорит, зная то, что вы умерли со Христом, какими вы должны считать себя?
1: Мертвыми для греха.
0: Мертвыми, да? Для греха.
1: Для греха.
0: То есть,
1: мертвыми.
0: Смотрите, что написано. Зная, что вы мертвы на Голгофе, вы должны себя считать мертвыми. Это факт, но вы этого не видите.
1: Мы этого не чувствуем в своей жизни.
0: Считайте себя
1: все равно. Потому что мы живы, наши желания греховные живы. А
0: можно вот пример привести? Мне нравится пример такой, очень, мне очень понравился. Я его прочитал где-то, я не помню у какого автора. Ну, возьму этот пример для того, чтобы он очень как бы показывает эту ситуацию. Возьмите, к примеру, купюру достоинством 1000 рублей. Ну и спросите окружающих вас, кому дать эту купюру. Никто не откажется. Ну, все возьмут. Ну, нормально. Конечно, есть люди, которые богатые, скажут, ну, мне не надо. Но предложите ему тогда 1000000, но он не откажется. Возьмите эту купюру, помните вот так в руках, сомните ее и снова дайте. Скажите, кто хочет взять? Вы увидите, что никто не откажется. Возьмите купюру, затопчите ее ногами, поднимите и снова предложите. Вы увидите, что никто не откажется. Почему? Потому что даже будучи помятой, грязной, эта купюра не поменяла своего достоинства. Угу. Правда?
1: Да.
0: То есть достоинство этой купюры не изменилось из-за обстоятельств, которые с ней происходят. Вот когда мы читаем то, что Бог говорит о нас, это очень важно, чтобы жить жизнью победы в Иисусе Христе, чтобы побеждать. Жить надо не тем, что происходит вокруг нас, а тем, что о нас сказал Бог. Жить надо фактами, которые о нас говорит Бог. И если Бог мне сказал, он обращается ко мне и говорит, Виталик, ты знаешь, ты мертв в Иисусе Христе. Я говорю, знаю, да, я читал об этом. Он говорит, мне недостаточно, что ты этого знаешь. Я хочу, чтобы ты считал себя таким человеком. И вот когда я начинаю себя считать таким человеком, мертвым и ожившим для Христа, вот здесь начинает действовать Бог. Не я делаю себя праведником. А именно Бог начинает во мне производить определенные изменения, действия. Угу. Потому что я ему даю доступ верой действовать во мне. Угу. Если я не даю Богу доступ действовать, пытаюсь сам изменить себя. Я каждый день работаю над своим характером, закаляюсь, обливаюсь водой, довожу до совершенства каждую деталь свою, ну, что бы я ни делал, довожу до совершенства. Да, я стану успешным человеком, да, может быть, я стану совершенным в каких-то областях, но я не стану праведником, я не стану святым. И эту работу произвел не Бог, а я.
1: Сам. Виталий Вальдович, а как отличить? Это вот я сейчас сам с грехами борюсь? Или это Бог мне помогает? Ну, то есть не помогает даже, а борется. Угу. Или это Бог борется? Потому что ведь когда речь идет, например, об искушениях, о каких-то испытаниях жизненных, мы же все равно принимать должны решения сами. Мы же не как какие-то роботы или зомби. Вот, Господи, там я ничего не буду делать, а ты сам меня веди, сам влагай мысли там, ну, в мой разум, да, сам говори через мои уста. Мы же так или иначе, мы даже иногда это бессознательно действуем, произносим какие-то слова, реагируем определенным образом на ту или иную жизненную ситуацию. Мы принимаем миллионы решений в своей жизни, верных и неверных, от которых зависит и жизнь, и судьба, и репутация других людей, и наши собственные. В общем-то, мы наделены волей и способностью что-то решать. Угу.
0: Ну, первое. Помните, у Иисуса Христа есть хорошее выражение такое. Он говорит, вы читали, что древними сказано «не прелюбодействуйте». Помнишь? То есть он как бы затрагивает интересный момент, именно разговаривая с фарисеями, с людьми веры. А потому что они не грешили. То есть, по сути своей, они не нарушали закона. Вот, допустим, вот он за праведностью гоняется.
1: Да, как
0: он,
1: этот богатый юноша.
0: Очень хороший такой, все, закон соблюдает. Но Христос говорит, ты не знаешь, что написано так. Не то, что ты нарушил заповедь прелюбодейством, а если ты посмотрел с вожделением, ты уже прелюбодействовал в сердце своем. Угу. И мне нравятся еще слова у апостола Павла, где он говорит так. Если бы я не читал, не пожелай заповедь, я бы не узнал, что закон духовен, а я плотян. Закон имеет духовную силу, но не физическую. И закон работает на уровне духовном. Если ты не нарушаешь закон физически, это еще ни о чем не говорит. Потому что закон ты можешь нарушать в духовном плане, в уме, в сердце своем. И это очень важно. А почему ты нарушаешь закон, допустим, в сердце своем? Вот, к примеру, почему ты смотришь на женщину с вожделением? Почему? Как ты можешь вообще смотреть на женщину с вожделением, если ты мертв? Мертв? Я знаю одно место, где праведники все, где никто не грешит. Кладбище. Там умер и уже не грешит. Ничего не делает. Мертвый грешить не может, правильно? Так и здесь. Если человек не прошел вот эту эпостась, о чем мы говорим, и о чем апостол Павел к римлянам пишет, Бог говорит, ты мертв, и ты должен считать себя таким. Если ты цепляешься за то, что происходит в твоей жизни, и пытаешься от этого, от событий строить свои отношения с Богом, то есть события происходят в твоей жизни, и ты начинаешь с этим событием сражаться, ты уже проиграл.
1: Ну а как тогда? Абстрагироваться, вообще отрешиться от реальности?
0: Зачем от реальности отрешиться?
1: Ну надо же, все равно придется так или иначе реагировать. Так или иначе приходится реагировать на какие-то внешние раздражители.
0: Да. Вот вы реагируете,
1: как?
0: И это реакция.
1: А как правильно?
0: Знаете, вот я воспринимаю любую ситуацию в своей жизни таким образом. Вот все, что происходит в моей жизни, если я реагирую неправильно, то как раз это свидетельствует о том, в каком состоянии нахожусь. То есть нахожусь ли я в вере или в неверии. Если в моей жизни происходит искушение, я сразу думаю, бах, о, что-то не то в моей жизни происходит. Я не в вере нахожусь. Я живее живых. Я возвращаюсь опять к тому, о чем мы с вами говорили. Я начинаю держаться за то, что обо мне сказал Бог. И тогда в моей жизни я выхожу победителем. Почему? Не я побеждаю, а потому что Христос живет во мне. И он одерживает эту победу, а я ему позволяю это сделать.
1: Да, Виталий Валерьевич, тема очень сложная, животрепещущая. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю вас за беседу. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Зарядка – это хорошее средство взбодриться и улучшить настроение. Правда, Марин?
1: Да.
0: Сегодня мы продолжим разучивать комплекс упражнений с гимнастической палкой. Итак, пожалуйста, встаем и делаем разминку. Руки на поясе. Упражнение «Птичка чистит перышки». Хорошо. Теперь упражнение «Маятник». К правому плечу и к левому плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Хорошо. Упражнение «Сова». Крутит головой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и перекатываем к левому. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Хорошо. Упражнение для рук. «Мельница». Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И упражнение «Обними себя». И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Закончили. Теперь нам понадобится гимнастическая палка. Возьмем ее в правую руку, вот так посередине, и поворачиваем вправо-влево, вправо-влево. Мы тем самым разминаем кисти рук. Так, хорошенько, хорошо. Возьмем другую руку. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь мы возьмем палку обеими руками. Пожалуйста, поворачиваем ее. Здесь пошире немного. Так. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Упражнение «Поднимаемся на носки». Называется оно «Деревья стройные». Поднимаем палку вверх, поднимаемся на носки. Вдох, выдох, опустились. И вдох, выдох, просто на носочках. Вдох, выдох. Пошире, Юля, палку возьми. Вдох, выдох. Можно не смотреть на палку, но просто ее поднимать вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох, выдох, вдох, выдох. Марина, не отставай. Вдох, выдох. Закончили. Следующее упражнение. Теперь отставляем ногу назад. Палку поднимаем вверх, прогибаемся, смотрим на нее. Назад нога. Опустили. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Смотрим на палку. Вдох, выдох. Еще по разу. Вдох, выдох. Вдохнули, выдохнули. Хорошо. Теперь положили палку на лопатки. И наклоны вправо-влево. И раз вправо-влево. Вправо-влево. Вправо-влево. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Перехватили палку назад, взялись за нее, сзади, вот так пошире. Наклоняемся, смотрим прямо перед собой и руки прямые назад отводим. Раз, два, выпрямились, наклонились. Раз, два, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, хорошо, выдох, вдохнули. Выдох. Вдох. Выдох. Смотрим прям. Хорошо. Следующее упражнение. Взяли палку вот так в локти. Локтями держим. Крепко держим. И повороты вправо и влево. И вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрим прямо. Хорошо. И раз, два, три, четыре. Закончили. Палку перед собой. Пружинящие движения. Вперед. 16 раз. И раз, два, три, четыре, пять. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Молодцы. Приседания. Палка перед собой. Приседаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Не наклоняемся вперед. Прямо. Хорошо. Еще приседаем. Так. Замечательно. Угу. Закончили. И немножко расслабились. Потрясли ногами. Хорошо. Продолжаем зарядку. Палка у нас перед собой внизу. Перешагиваем через нее туда и обратно. Пожалуйста. Раз. Перешагнули. Назад. И еще. Так, хорошо. Еще перешагнули. И еще по разику. Туда. И обратно. Хорошо. Палка вверху, над головой. Махи ногами вперед. И раз, достаем палку. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Теперь палка у нас также перед собой. И мы садимся, не касаясь пола руками. Пожалуйста, садимся. Аккуратно ноги вытянули. Хорошо. Встаем. Молодцы. Это нагрузка, конечно, солидная. Садимся. Вытянули. Встаем. Вот как Олег резво это делает. Садимся. Хорошо, вытянули. И теперь мы ложимся на спину. И подтягиваем палкой колено к груди. И правую. Хорошенько. Так, вытянулись. Левая нога. Носочки тянем. Хорошо. Выдох, когда подтягиваем колено. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И закончили. Так, а теперь из этого же положения мы садимся и вытягиваем руки перед собой. Вот так. Руки за голову и садимся. Упражнение на пресс. И последний раз. Хорошо. Легли. Немножко полежали, расслабились. Так. И становимся на колени. На колени. Садимся на пятки. У нас гребля. Взяли палку пошире. И, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Хорошенько работаем плечами вперед. У нас напрягаются мышцы талии. Так, плывем, плывем. А ну-ка теперь быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Молодцы, закончили. Встаем. Прыжки. Палка у нас сверху. Ноги в стороны. И прыгнули вниз. Ноги вместе. И, пожалуйста. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Хорошо. Теперь палка у нас впереди. И мы бежим с высоко поднятыми ногами. Пожалуйста. И Хорошо. Положили палку. Немножко восстановим дыхание. Руки вверх. Вдох. Опустились. Выдох. Повисели. Повисели. Ну вот, наша зарядка закончена, но только на сегодня. Мы очень хотим встретиться с вами завтра. Будьте с нами, потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет детский хор

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем разговор о Божестве, как оно открыто в Библии, в Ветхом и Новом Завете. Завершив исследование Троицы в Ветхом Завете, мы переходим теперь к исследованию того, что Новый Завет говорит на эту тему. Оттолкнемся от первого послания Тимофею, 3 главы, 16 стиха. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Исследуя то, что Новый Завет говорит о природе Божества, мы снова напоминаем сами себе, что это великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Зная, что наши способности в постижении этой тайны ограничены, ибо она именно этим термином, словом «тайна», обозначена в самом Священном Писании. Тем не менее, смотря на то, что Новый Завет открыл нам о природе Божества и о воплощении, мы можем многое знать. Посмотрим на Евангелие от Иоанна, 1 главу, 1-3 стиха. Тема, которую мы будем исследовать сегодня и на протяжении последующих программ, касается вопроса предсуществования Иисуса Христа. Утверждение о том, что, появившись на земле, Он просто изменил форму и способ своего существования, а вовсе не появился только тогда, когда родился в виде младенца. Существовал ли Иисус Христос до своего рождения? Вот это вопрос, который мы будем задавать, исследуя природу Божества в Новом Завете. И первое место – это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1-3 стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Первый вопрос, который мы задаем в отношении этого отрывка, такой: где он был? Где было это слово? И нам важно задать вопрос об этом, потому что далее в 14 и 18 стихах говорится так. Иоанна 1 глава 14-18 стих говорит: «И слово стало плотью, и обитала с нами, полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, все через Него произошло, а потом Слово стало плотью и явило Божество. Где Он был? Иисус Христос, или Слово, которое стало плотью. Сказано, Слово было у Бога. Далее, второй ответ на вопрос, где Он был, мы находим в 18 стихе этой главы, сказано, «сущий в недре Отчим». Вот эта фраза «сущий в недре Отчим» может быть неправильно понята, поскольку иногда проводится параллель между беременной женщиной и ситуацией с рождением Сына Божия, с рождением Его в вечности. Сказано, что Он существовал в недре Отчим, и здесь некоторые проводят аналогию с существованием в утробе матери до своего рождения любого человеческого существа. Эта аналогия абсолютно не соответствует тому, о чем говорит здесь Иоанн Богослов, потому что для описания этих двух процессов используются совершенно разные слова, совершенно разные предлоги. Когда сказано, что он существовал в недре Отчим, используется древнегреческий предлог «эйс». Вот его переводы в греческо-английском словаре. «Эйс» — это «into», затем «to», «at», «on», «upon», «by» и «near». То есть мы видим здесь направление движения более чем нахождение. А такие фразы, как «at» или «on», описывают присутствие рядом, а не внутри. Дальше «upon», «by» и «near» говорят о том, что «он существовал рядом с Богом, с Небесным Отцом», а вовсе не внутри у него, как может показаться синодального перевода. А когда описывается именно существование внутри, тогда используется другой греческий предлог. Посмотрим на книгу Евангелия от Матфея, первую главу, 18 стих, Матфея 1:18. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого». Вот здесь, когда сказано «во чреве», в оригинале используется предлог «эн» и означает нахождение чего-то в чем-то. В отличие от этого, когда описывается, что он существовал в недре отчим, как говорит синодальный перевод, используется древнегреческий предлог «эйс», который обозначает существование рядом. Итак, рядом существовал Бог Отец и Единородный Сын. Это не существование одного в другом и появление затем позже второго, а существование рядом, друг с другом, всегда. Подробнее мы поговорим на эту тему позже, но на данный момент очень важно ответить на вопрос, где он был. Он был у Бога, он был рядом с Ним. Кто он? Мы находим, что слово было у Бога и слово было Бог. Он обозначается термином, передающим божественную природу. Существуя рядом с Богом, он был Богом, обладал божественной природой. Дальше он еще назван «свет истинный». 9 стих говорит: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он Бог, он свет истинный». И в стихах 14 и 18 он назван в синодальном переводе «единородным». 14 стих говорит: «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». И 18 стих говорит: «Единородный Сын, сущий в недре отчим, он явил Бога». Использование термина «единородный» в русском языке породило много неверных представлений о соотношении Бога Отца и Бога Сына, о их взаимоотношениях, потому что термин «единородный» стали понимать как «единственный рожденный от Отца». То есть Бог когда-то в далеком прошлом, в предвечных веках, Он, грубо говоря, забеременел и родил Сына. Так до сих пор представляет ряд христиан. Однако, чрезвычайно важно знать, что в оригинале и в 14 стихе, и в 18 стихе используется термин, ничего общего не имеющий с процессом рождения. В оригинале используется термин «моногенез». Это греческое слово состоит из двух частей. «Моно» – термин понятный, означает «единственный», и «генез» – это «вид» или «род». Дословно «моногенез» переводится как «единственный» и «уникальный», то есть «единственный» в своем роде. «Единородный» не в смысле «один из родившихся у Отца», а именно «уникальный», «неповторимый», и второго такого нет. Таким образом, он Бог, он свет истины, и он уникальное существо. Подобного ему нету. Он явил Отца. Что он сделал? Согласно этому отрывку. Он сотворил мир, говорит 3 и 10 стих. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. 10 стих. В мире был, и мир через него начал быть. И, наконец, 18 стих сказано, что он явил Отца, он сотворил мир, он стал плотью, говорит 14 стих, слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Он сотворил мир, он стал плотью, обитал с нами и явил Отца. Таким образом, мы, начиная исследование вопроса о природе божества в контексте учения о триединстве в Новом Завете, видим, что, во-первых, Новый Завет напоминает нам об ограниченности наших возможностей в познании этого вопроса, называя это великой благочестия тайной. Но что нам открыто, мы будем исследовать. И на данный момент мы увидели, что Новый Завет учит о предсуществовании Иисуса Христа. До того, как Он родился от Марии, Он с Отцом существовал как Бог, как свет истины, как единственный в своем роде и уникальный, который сотворил мир, который в свое время стал плотью, обитал с нами и явил, каков Бог, каково божество на самом деле, ибо Сам является божеством. Мы продолжим исследование триединства в Новом Завете во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте! Легко ли быть в жизни всегда честным? И вообще, что такое честность? От чего она зависит? Как честность может повлиять на наше физическое, умственное и духовное здоровье? Об этом мы сегодня будем говорить с нашей гостьей, магистром богословия Татьяной Сергеевой. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Есть ли что-то, что регулирует отношения между людьми в обществе, в семье?
3: В каждом государстве, в нашей стране, в других странах есть основной закон. Все знают, что он называется Конституция. Там прописаны основные правила взаимоотношений людей с государством и между собой. Библия выражает принципы Царства Небесного. И в ней тоже есть

0: придерживаться тех же моральных ценностей, что и 10 заповедей. Это значит не убивать, почитать родителей, заботиться о своих родителях.
1: Не красть.
0: Не красть, сохранять семью. Сохранять семью, это целый семейный кодекс об этом. Вот. Не лжесвидетельствовать, потому что мы знаем, что ложное свидетельство – это уголовная даже ответственность за это. Вот. И не желать чужого имущества, что, конечно, может привести к желанию завладеть этим имуществом. Да. Вот. Но, к сожалению, к огромному сожалению, люди научились. В силу того, наверное, что желания стоят выше долга. К сожалению, люди научились обходить законы. Причем порой это происходит совершенно законно. К каждому закону есть еще много-много поправок. Если в этом случае, если другая ситуация и так далее и тому подобное. Есть смягчающие обстоятельства, есть отягчающие обстоятельства. Библия в своем десятисловном законе поправок не дает. Господь сам не изменяется, и у Господа нету. Сегодня это подходит, значит, работает. Завтра это невыгодно, мы отменим. У Господа так не бывает. Он неизменен, он постоянен, поэтому, с одной стороны, кому-то может показаться, это очень сложно, да, не приспособишься. А с другой стороны, какое-то благословение. Я знаю, что вчера и сегодня
1: требования
0: для меня одни и те же. И ничего не меняется. Стабильность может только тогда наступить, когда меняться ничего не будет.
1: Кстати, даже воспитание детей считается очень правильным, если родители изо дня в день придерживаются одних и тех же правил. Говорят, что ребенок в этой ситуации чувствует себя более спокойным.
0: Да. Или папа требует одно, а мама другое. И ребенок...
1: Или сегодня одно, завтра другое. Если долго попросить, то будет можно.
0: Да. Ребенок не чувствует защищенности. Да. И, может быть, кажется со стороны, что ребенку очень тяжело жить в таких строгих правилах, но он знает, что здесь он в безопасности.
1: Более у него устойчивая психика.
0: И более устойчивая психика. Господь заботится о нашем психическом здоровье, не только о физическом, но и о психическом. А психическое здоровье, несомненно, влияет на мое физическое здоровье. И если я знаю, что у Господа требования, стандарты одинаковые на все времена,
1: ко всем людям,
0: ко всем, да, людям,
1: во всех
0: обстоятельствах, тогда я могу более доверчиво относиться к Нему, тогда я и к окружающим отношусь совсем по-другому. Тогда и я для окружающих, если я следую Божьим заповедям, для окружающих я более комфортен, если хотите. Потому что они знают, на что рассчитывать, можно ли положиться. Скажите, вам приятно иметь друга, на которого положиться нельзя? Сегодня он вам это пообещал и даже сделал, как пообещал. Вы рассчитываете на это завтра, а завтра у него изменились понятия, принципы. Это же ведет к боли, к сердечной боли. Причем даже не к душевной какой-то, а к конкретной сердечной боли.
1: Всякие негативные вещи.
0: Сколько инфарктов, сколько инсультов. После таких потрясений у человека развивается очень много болезней, и мы говорим, все эти болезни на нервной почве. Давайте беречь нервы друг друга. К этому призывает Библия.
1: Иногда кажется, что не все, что происходит с нами в жизни, можно оценить с точки зрения заповедей.
0: Да, это верно. Нам кажется, что заповедь Божья, 10 заповедей, в частности, регламентируют какие-то особые отношения. Это когда я в церковный праздник в церковь пошел или регулярно посещаю церковь. Там, да, там закон Божий. А когда идет моя обыденная жизнь, наполненная заботами, тревогами, радостями и вообще какие-то жизненные неурядицы или успехи, закон Божий отодвигается почему-то на какой-то менее важный для меня в данной ситуации уровень или так вот на задворке моей жизни. Хотя закон Божий хочет регламентировать каждую сферу моей жизни. Например, скажите, пожалуйста, что говорится в заповеди, в 10 заповедях о безбилетном проезде?
1: Если мы просто посмотрим, что в то время, так сказать, ни автобусов, ни электричек, там, ни трамваев, троллейбусов еще не существовало, значит, Библия ничего не говорит по этому поводу.
0: На первый взгляд, кажется, да. Если я не заплачу за проезд, о чем это говорит? Как это можно классифицировать?
1: Если я не отдал деньги тому, кому я должен был их отдать, значит, я украл, можно сказать.
0: Украл бесплатную поездку. Я проехал незаконно на этом транспорте, так?
1: Но я могу возразить, сказать, что слишком высокие цены на проезд, а пенсии маленькие, государство меня обокрало.
0: Более того, я знаю, и многие люди говорят так: мне государство столько

0: так задолжала, что если я до конца жизни буду ездить бесплатно, мне оно еще останется должным. Мои дорогие, но давайте понимать, и если мы будем честны перед самими собой, мы же понимаем с вами, что мы оправдываем то, что неправильно. Мы оправдываем собственный грех, если хотите. Пойдем дальше. То, что еще больше распространено, и вообще кажется, ну а как по-другому? Семья. Насколько крепка эта ячейка общества у нас сегодня?
1: Очень шаткие сейчас стали отношения во многих семьях.
0: Мы начинаем говорить о разводах, о статистике, и ужасаемся. Кто-то говорит, каждый второй брак распадается, кто-то говорит, каждый третий.
1: Да сейчас часто во время даже брачной церемонии кто-то уже наставляет молодых, если не сойдете с характерами, ну ничего, разбежитесь.
0: Да, еще не создалась семья, а у человека уже есть запасной вариант. Если что, Библия говорит о том, что это запрещено. Причем не даны поправки, не даны оговорки. И Господь сказал конкретно, по жестокосердию вашему вы разводитесь. Господь подчеркивает состояние моего сердца, оно жестокое. А вначале так не было. И Господь, четко будучи на нашей земле, Иисус Христос, прописал эту истину, проговорил, и она звучит до сих пор, и никто ее не отменял. Что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Получается, что человек живет по настроению. Сегодня мне нравится, я живу. Завтра мне не нравится, я развожусь. Вы понимаете, насколько тяжело жить в этом обществе, в этой нестабильной семье. На первый взгляд кажется, ну какая красота, не понравится, разойдусь.
1: Действительно,
0: хорошо, если,
1: стресса,
0: а давайте подумаем, если тебе не понравится, ты разойдешься. А если тебе нравится все, а ему не понравится, он тоже имеет такое же право, как ты, а у тебя остается. И даже если обоюдное согласие, и он, она решили разойтись, и никто ни на кого обиды не имеет. А детки? Какую травму мы наносим тем, кто рядом с нами? Тем, кто зависит от нас? Даже если нет детей, вы скажете. А сколько слез родителям за неустроенность своих детей, за переживания о их душевном равновесии? Порой мы свои переживания не показываем, но это не значит, что их нет. И насколько стабильна семья, насколько спокойны люди в ней, если я уверена в своем муже, что он любит меня и верен мне, потому что прежде всего он верен Богу, который без поправок, без скидок на какие-то ситуации прописывает в своей любви быть верным. И я верна своему мужу, потому что я его люблю, и потому что я верна своему Господу, который для моего блага прописывает мне быть верной мужу. Это очень важно. Очень важно. Мы сохраняем себя, свою цельность как личности. Мы сохраняем свой статус разумной личности, если бережем те подарки, которые Господь нам дал. И еще в раю была дана заповедь о субботе, как об отдыхе, и заповедь о семье, что Бог сочетал, человек того да не разлучает. Мы с вами ничего не знаем, как там в раю, потому что живем на земле, которую раем порой не назовешь. Но только два подарка мы вынесли, человечество вынесло из созданного рая, из совершенного мира. Это семья и суббота. И если семью приспособить под реалии и ситуацию сегодняшнего мира и сегодняшних понятий, то мы собственноручно разрушаем частичку рая. А потом ее, эту частичку, начинаем где-то искать, там, где ее вообще не найдешь. Она дана, Богом созданная. Берегите ее, берегите друг друга. Можно говорить еще об одной ситуации, когда мы понимаем с вами, что жизнь наша, она вот такая многогранная, интересная, и мы ее делаем еще более интересной, в кавычках так называя, и нам очень нравится говорить о ком-то.
1: Да, вникнуть в жизнь другого
0: человека. Вникнуть в жизнь другого человека, да. Нам интересны проникновения в жизнь звезд, телезвезд, известных людей. Но даже если те люди добровольно выставляют на показ свою личную жизнь в целях пиара или в целях собственной рекламы, то есть люди поближе. Соседи, сослуживцы на работе, знакомые. Как мы относимся к их личной жизни? Нравится ли нам пересказывать новости о них? Или нравится ли нам слушать?
1: Но неужели это тоже регламентируется какой-то из заповедей?
0: Да, 9-я заповедь, она вроде бы коротка. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
1: Мы Но так... если это не ложное свидетельство?
0: А мы так устроены, что помните игру «Испорченный телефон»? Детская, старая игра. Мы начинаем говорить что-то. И в этой игре не надо додумывать что-то. Надо пересказать только то, что услышал. Да. Игра исключает всякую возможность, чтобы додумать. Нужно в этой цепочке передать только то, что слышал.
1: Да, слово в слово.
0: Слово в слово, что услышал. Насколько комичным бывает результат, знаем с детства. Практически никогда. 100% случаев. 100% срабатывает всегда. Изначальный вариант никогда не соответствует конечному. Когда я услышал о ком-то.
1: Я и даже слово если... в слово не пересказываю же.
0: Кроме того, что я слово в слово не пересказываю, даже если я умудрюсь пересказать слово в слово, и это будет на протяжении какой-то цепочки, конечный результат будет всегда отличаться от первоначального. Хотя бы потому, что вы не знаете причины, почему тот делает так или иначе. Мы не знаем мотивы.
1: Да,
0: мы не знаем обстоятельства, в которых он сделал так или иначе. Понимаете?
1: И я в этом во всем участвовала, получается.
0: И я в этом всем участвовала. Я был цепочкой этого ложного свидетельства. Я был этим проводком.
1: А потом мы удивляемся, почему мы часто такие у нас неприятные отношения на работе, почему такая негативная среда вокруг нас везде.
0: Да, почему, когда я появляюсь на работе, у меня давление повышается от всех моих сослуживцев. Сейчас будем говорить не о сослуживцах, а каждый подумает о себе. 10-я заповедь говорит: «Не желай ничего, что у ближнего твоего, не завидуй, не пожелай». А если мне очень нравится должность человека, который со мной работает, выше должность, и я понимаю, что, в принципе, я могу тоже претендовать на это. Бывает такая ситуация?
1: Ну, конечно, способности мои могут быть совсем не хуже.
0: Да. И, может быть, объективно не хуже. Что я делаю, чтобы меня заметили? Если я буду честно работать и выполнять свои обязанности, это долгий путь до повышения, согласитесь. Потому что наше общество, ведь мы не говорим сейчас об одной ситуации и одна заповедь. Там же пронизана и нечестность, там же пронизано и кумовство, и знакомство, и деньги, и нечестность. Так? Чтобы мне пробиться туда, мне нужно делать и играть по этим правилам. И что
1: Получается,
0: я делаю?
1: Что да.
0: Получается, я строю интриги, что-то предпринимаю со своей стороны, чтобы меня заметили, а все это потом называется подковерной игрой. Так? И вроде закон Божий ничего об этом не говорит. И кажется, ну а что вы додумываете? Не сказано же, и не надо придумывать ничего, не надо там накручивать на заповедь того, чего нет.
2: Живой источник.
0: Открываем 5 главу Евангелия от Матфея. Когда Господь говорил на горную проповедь, пояснял свой закон, который он однажды дал, он даже сказал о таком, вообще неприемлемом в нашем обществе точке зрения, и убеждения, и повеления. Вы слышали заповедь непрелюбодейства? Я говорю вам того, более того, если кто и посмотрел на женщину с вожделением, с желанием таким, он уже прелюбодействовал с ней в сердце своем.
1: Значит, получается, что рассматривание какой-то, может быть, там, журналов, или это, если это диски, интернет, то есть оно тоже может попасть под нарушение этой заповеди.
0: Мы ничего не накручиваем
1: Хотя
0: с вами.
1: Хотя про интернет в Библии точно нет.
0: Мы ничего с вами не накручиваем. Мы говорим с вами о том, что Господь сказал, о том, как Он расшифровал свое повеление. Понимаете, мы не можем сейчас сказать, вот вы уж слишком там на заповедь много смысла, да. много смысла внесли в эту заповедь. Нет. Если ты сказал брату своему «безумный» или «пустой человек», так говорит сам Иисус, он расшифровал заповедь 9. Если ты обозвал его, сплошь и рядом встречается, мы даже не задумываемся, когда мы, может быть, что-то и сказали. Если ты так сказал, давайте прочитаем эти слова Иисуса, которые не комментарий людей, это не комментарий каких-то святош, которые хотят больше вчитать в Слово Божье, чем там есть на самом деле. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет своему брату: пустой человек, подлежит верховному судилищу.
1: Татьяна, тогда получается,
0: а кто скажет просто... безумный, подлежит гиене огненной.
1: Тогда получается, что просто невозможно, так сказать, жить так, чтобы соблюсти заповеди. То есть каждая мелочь может быть сделана не так, как надо.
0: Наш Иисус Христос,
1: жизнь такая сложная.
0: Наш Иисус Христос пришел на землю, и Он прожил с нами жизнь до того, как принес себя в жертву на Голгофе, да? И в Евангелии от Матфея описано, что Он был искушаем в пустыне сатаной.
1: Искушаем. Давайте откроем это место.
0: Да, это 4 глава книги Евангелия от Матфея. Искушаем сатаной согрешить. Что такое искушение? Искушение – это когда тебя побуждают сделать что-то противоправное. И Иисус Христос перенес 3 искушения, но они были очень объемными. И все то, что мы встречаем в нашей жизни, где нас дьявол побуждает сделать что-то противоправное, против закона Божия, входит в это искушение.
1: Да? Как? Давайте попробуем рассмотреть
0: мы,
1: это подробнее.
0: Сегодня попробуем пройтись так вот хотя бы слегка по этим 3 искушениям. Но самое главное, нам будет не в чем Христа искушали, а как Он противостоял этим искушениям.
1: Этот рецепт для нас.
0: Да, рецепт, что я могу сказать, когда меня побуждают пойти посмотреть что-то запретное. Или когда у меня в сердце возникает мысль
1: обсудить
0: кого-то. Или когда я знаю, что это делать нельзя, а мне даже, может быть, и нашептывается, ну ничего, хочется сделай, потом попросишь прощения, помолишься, и Господь простит. Бывает и такое. Или когда мне дьявол говорит, ну вот ты хочешь вот это, ты получишь это, ну чуть-чуть, ну можешь маленькую уступочку сделать, ну не до такой же степени надо прям вот честно держаться за это, ну это же невозможно так. И все эти 3 искушения объединяют наши искушения. И 3 рецепта есть, следуя которым мы можем уберечь себя с помощью Божьей.
1: Да, мне кажется, это очень важно.
0: Первое Давайте искушение. Начнем. Иисус Христос очень хотел есть, был голоден. И приступает к Нему сатана и говорит, если ты Сын Божий.
1: Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.
0: Да. Иисус Христос желал чего-то. Желал то, что было потребно Ему организму. То, что, в чем Он испытывал особую нужду.
1: Да, будучи... В человеческой плоти он нуждался в пище.
0: Да,
1: это естественная
0: пища,
1: потребность.
0: Да. Здесь может быть любое страстное желание, которое плоть требует.
1: То есть здесь может быть не только желание пищи, это может быть...
0: Любое страстное желание.
1: Желание, так сказать, иметь любимого человека.
0: Конечно. Сюда и сексуальные желания могут, здесь могут иметь место, и другие. Те, которые не запрещены Господом, которые естественны для организма. Но что отвечает Господь? Наш Иисус Христос отвечает фразой «Не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Иисус Христос многое сказал этой фразой. И одна из них мысль, одно из них значение этой фразы – «Не главное, что я хочу, главное, что нужно, главное – долг, главное – повиновение». Потому что если идти на поводу у своих желаний –
1: можно далеко зайти.
0: Можно согрешить, не заметив как. Это главный вывод из первого искушения. Второе искушение. Дьявол вызывает его на храм, на высокое здание и говорит, бросься вниз. Да. И написано, в Библии написано, ангелом своим заповедует, будет охранять
1: тебя. Понесут
0: на
1: руках тебя.
0: Бывают такие искушения, когда я что-то делаю, и вроде такие даже обстоятельства у меня получаются, что мне кажется, что я и поступить по-другому не могу, как только приступить закон Божий и сделать, ну, как принято, такая ситуация, ну я же не могу быть белой вороной там или еще как-то. Или по головам пройти, или обмануть, или еще как-то.
1: Да, стоя на крыше храма, там сказать, другого пути нет,
0: только
1: вниз, только
0: казалось
1: броситься
0: бы,
1: вниз.
0: Казалось
1: да,
0: бы.
1: Иначе ты там не окажешься.
0: И Бог обещает сохранить.
1: Да.
0: И мы порой говорим, Господи, ну вот такая ситуация, ну уж сделаю. Ты же обещал простить.
1: Да,
0: я помолюсь.
1: Ты же обещал идти со мной по этому жизненному пути, перевести
0: да.
1: меня через реки, через огонь.
0: Да, ну уж если не получается у тебя, я сделаю как это, но в крайнем случае я приду и помолюсь. Ну такая жизнь, приду, поставлю свечку, если я так понимаю, помолюсь, на колени встану, если я так понимаю, кто как считает да. нужным и должным молиться, я помолюсь, и Господь простит. Он же обещал простить.
1: И он
0: обещал.
1: Сам меня привел в эти обстоятельства.
0: Как Господь можете, отвечает да? на это искушение? И не
1: искушай Господа Бога
0: Господа,
1: твоего.
0: Господа Бог твой. Что такое не искушай Господа Бога? Если есть четкое повеление делать так или не так. Бог не изменяется, и не надо заставлять Бога приспособиться к твоей ситуации и к твоему видению этой ситуации. Он останется неизменный. Он принципиален, если хотите. Третье искушение говорит о том, что дьявол показывает ему все царства земные и говорит, они тебе нужны? Да. Ты их пришел спасать?
1: Ты хочешь, чтобы они были твоими, да.
0: Поклонись мне.
1: И я дам.
0: И я дам. Маленькая уступочка. Зачем тебе страдать? То, что ты хочешь, можно...
1: получить проще.
0: Проще. Не надо повиноваться Господу, идти его путями, исполнять его волю. Это слишком долгий, трудный и не очень приятный путь.
1: Например, для достижения цели. Например, если ты хочешь должность эту получить, да?
0: Честно работай, да. И доверься Богу. Если твоя должность, она твоя, то заметят твой честный труд. Если же нет, я буду честно работать на том, что
1: Господь
0: я работаю.
1: Тебе другое найдет место.
0: Понимаете?
1: Да.
0: Но это слишком долго, неинтересно и очень тяжело. И бесперспективно могут сказать.
1: Да, могут сказать, что нет у тебя шансов.
0: У Господа ответ на третье искушение исключает всякую возможность компромисса. Богу поклоняйся и Ему одному служи. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Мои дорогие, вопрос опять стоит только в одном. Кого я выбираю руководителем своей жизни? Меня никто не может заставить жить по Божьим заповедям, если я этого не хочу. И я могу до конца жизни находить отговорки и оправдания. Если я выбираю Господа, если я выбираю господином жизни, своей жизни, Господа, и хочу жить с Ним в Его Царстве и быть гражданином Царства Небесного на самом деле, а не умозаключительно, то я должен довериться Господу, который в послании к Ефесянам через апостола Павла сказал, «Он, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. Он может верою вселиться в мое сердце и жить, и руководить мною, если я это ему позволю».
1: И при этом мы останемся и честными, и целостными.
0: И чистыми, и наша жизнь будет прославлением его творческой силы.
1: Спасибо, Татьяна. Если все наши привычки, вкусы и стремления будут в гармонии с законом жизни, с законом Божьим, то наше и физическое, и духовное здоровье сохранятся в наилучшей форме, и мы будем способны различать добро и зло. Да благословит нас в этом Бог. Всего вам доброго. До свидания.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня в нашей студии гость, очень знающий, опытный человек, магистр теологии, религиовед Джабир Исмаилович Исхаков. Джабир Исмаилович, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Спасибо, что вы выбрали время и пришли к нам.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Спасибо и вам тоже.
1: Джабир Исмаилович, раз у нас такая тема – пророки в Коране, ну тогда сразу первый вопрос. Вот пророк – это кто?
2: Да, Бог или человек.
1: Ну да, Бог или человек, или там, ну, допустим, ну, бизнесмен, да, у которого есть какой-то план развития, который может заранее прочитать рынок, аспекты его, и говорит, вот я четко знаю, что у меня будет прибыль в этом году, если я продам вот то-то и вот это.
2: Он бизнесмен.
1: Не, но он же предвидит будущее.
2: Нет. Пророк, вы знаете, они были не только в Коране, они были в Священном Писании, в Торе.
1: Угу. Пророк... То есть пророки в священных книгах или пророки в религиях.
2: Да, в Священном Писании, но мы будем говорить пророков... О пророках будем говорить в Коране. И вы знаете, по-арабски пророк будет наби. А на арамейском языке будет нави, потому что языки очень братские, похожие. Это тот человек, который ведет соответственную жизнь. Жизнь в послушании Богу. Жизнь в поисках Бога. Жизнь о вопрошении всегда к Богу. И вот таковым людям Бог открывает свою волю. Волю на какой-то определенный момент.
1: Понятно. То есть пророк – это тот человек, который не просто ищет, потому что можно всю жизнь искать Бога, всю жизнь заниматься аскетизмом, жить где-то отдельно в какой-то келье или где-то в уединенном месте в пустыне. Но это тот, который получает ответ еще. А вот дальше с ответом. Что он делает?
2: Видите, Бог открывает пророку свою волю для того, чтобы он донес эту волю для людей. Для людей того времени, того места и того периода.
1: Ага, то есть, скажем так, пророк в пещере – это не пророк.
2: Он...
1: Пророк должен идти к людям
2: конечно,
1: потом с этой вестью.
2: То есть, если он получил весть от Бога и прячется в пещере, то он может даже получить наказание от Бога, потому что Бог на него возлагает какую-то ответственную миссию донести до определенных. Может быть, это может быть один человек, может быть, семья, может быть, народ, может быть, город. Но есть весть от Бога у этого человека.
1: Понятно. А вот сколько вообще было пророков? Можете приблизительно сказать?
2: Вы знаете, написано, что 24 тысячи пророков было, более 24 тысяч пророков.
1: То есть это Коран говорит?
2: Да, это Коран говорит.
1: То есть фактически на каждое время был пророк. То есть не было времени, когда люди не могли ничего знать.
2: Видите,
1: о Всевышнем.
2: Чем отличаются пророки, скажем, Торы и Евангелия от пророков Корана? В Коране все те, кто общался с Богом, Коран их называет пророками. И вы знаете, может быть, в наших будущих передачах, когда мы будем называть чье-то личное имя пророка, так принято в культуре, так принято в исламских традициях, что нужно с почетом и с уважением относиться к имени пророку и желать ему добра или желать ему мира от Бога.
1: Да, то есть мир и благословение мой Всевышнего.
2: Да, поэтому, может быть, мы сейчас пока говорим просто о пророках, но в будущем мы, когда будем говорить о пророках и называть чье-то личное имя, мы приемлем эту традицию и приветствуем, чтобы у каждого пророка был мир от Бога. Потому что в традициях исламской культуры
1: так положено
2: нужно, называть саллаллаху алейхи вассалям, или да будет с ним мир, или да будет с ним благословение Божие. Но я хочу точно сказать, что называя каждое имя пророка или его личность, мы будем иметь это в виду.
1: Спасибо. А можете перечислить хотя бы некоторых пророков, о которых говорится в Коране?
2: Да. Вот посмотрите. В Коране шестая сура Аль-Анам, 84-й текст. Аль-Анам переводится как «скот». Сура Аль-Анам 6, 84 аят. Здесь перечисляются следующие имена. «И дали мы ему Исхака и Якуба», имеется в виду Аврааму. Аврааму.
1: А можно тогда сразу какую-то, если они созвучны с библейским текстом, как-то...
2: Да, понял. Хорошо, я буду называть сначала восточное название, а потом буду говорить это. «И дали мы ему Исхака, Исаака и Якуба, Иакова, и всех направили по верному пути, а прежде мы стезю прямую Нуху, Ною указали, и из его потомства Дауду, Давиду, Сулейману, Соломону, Аюбу, Иову, Юсуфу, Иосифу, Мусе, Моисею и Харуну, Аарону. Так воздаем мы тем, кто делает добро. И Закарии, Захарии, и Яхье, Иоанну, и Исе, Иисусу, и Ильясу, это Елисей, ведь они все из ряда правоверных. И Исмаилу, это Измаил, и Аль-Исаю, Юнусу, это Иона, и Луту, Лот. Их всех вознесли мы над мирами.
1: Слушайте, но это же перечисление фактически всех библейских героев в данном случае.
2: В данном случае абсолютно. То даже, есть, даже Лот назван как бы вот возвышенным над мирами.
1: Так, ну посмотрите тогда вот взаимосвязь опять Библии и Корана в данном случае. Библия говорит, это великие люди, это пророки. Ну, может быть, о некоторых не говорится, что это пророки, но это патриархи, да? То есть это те, которые предводители, скажем, народа или семьи своей. Но Коран говорит о том, что это тоже великие люди.
2: Это люди, которые шли прямым путем.
0: Пророки в Коране. В Коране.
2: Это люди, которые всегда искали этот верный путь. Вы знаете, первая сура Аль-Фатиха, она переводится как «начинающая», она состоит из 7 стихов. И в этой суре каждый день правоверный представитель ислама начинает обращаться к Богу и просит, ну, там первые 4 стиха, они возносящие и прославляющие, и хвалящие Бога, но самая суть, когда проситель обращается и говорит, «Сират аль-лазина анамта алейхим», «Сират, путь, укажи мне путь, прямой путь, по которому шли праведники».
1: Ага.
2: И вот здесь вот описано, кто эти праведники. И мы ясно читали, что Бог вел их прямым путем.
1: А тогда вопрос. Вот смотрите, каждый мусульманин ежедневно, минимум 5 раз в день просит «веди меня прямым путем».
2: Да.
1: Аллах говорит, вот пророки, смотри, пожалуйста. То есть их пример – это и есть прямой путь. Так получается.
2: Их жизнь.
1: Их жизнь.
2: Их действия.
1: Их действия.
2: Их отношение к Богу. Вот это является примером для всех, скажем, мусульман сегодня.
1: Вот интересно, вот это даже такая аллюзия своеобразная, вот прямой путь. То есть какой-то определенный знак, да, вот где Аллах показывает тут вот направление, туда иди, да. То есть вот есть знак прямая дорога, да, есть знак поворот направо. И вот, кстати, здесь может быть и вот развить эту дорожную тематику. А так или иначе, у Аллаха есть определенные знамения, да, которые он показывает. Вот так, так, так. Что сегодня еще может быть знаменем Аллаха?
2: Вы знаете, вот если мы коснулись дорожную тему, да, то эти знаки, которые Бог давал через своих пророков, он имеет в виду направление.
1: Угу.
2: Мы в наших передачах будем рассматривать, что у каждого пророка есть свое знамение, своя миссия, и каждый пророк призван, знаете, ну, как бы начальную работу закончить до, скажем, от Вышнего. Ну, вот, к примеру, если мы забежим немного вперед, Адам – первый пророк. Но он не справился с возложенным на него, с возложенной на него миссией. Не справился. И вот теперь пророки нужны были для того, чтобы вести остальное человечество по прямому пути. И вот на этом пути нужны были знаки и знамения или какие-то подсказки.
1: Куда
2: вот для этого пророки нужны были, чтобы человечество искало этот прямой путь.
1: Угу.
2: Этот прямой путь. Вы знаете, многие делают, может быть, какую-то заведомо ошибочную строят может быть, какую-то теологию того, что те, кто не пошел прямым путем, это определенные уже на сегодняшний день известные люди. Знаете, вот в некоторых, скажем, переводах Корана указано, что неправедными уже являются те, кто сегодня есть. Угу. Я не хочу перечислять, я не хочу говорить, не хочу людей как-то направлять на то, что вот это неправильно. Просто когда идет речь о правильности пути, то есть там идет прошение, укажи нам праведный путь, но чтобы это был не путь неблагочестивых или не грешников. Понимаете? Тут приводится две классификации людей. Праведные и неправедные, или падшие. И вот некоторые сегодня люди стараются указать, что падшие люди – это определенные сегодня живущие религиозные миры, понимаете? Это религиозные народы, что якобы Бог на них возложил какую-то ответственность,
1: а они не понесли.
2: Они не справились, и все.
1: Понятно.
2: Я думаю, что это... Вот,
1: если мы так дальше пойдем, то, в принципе, у любого пророка были проблемы. Любой пророк, он просил прощения у Всевышнего за одно или другое, или третье. То есть пророки были только знаками на пути. Если я еду, и я вижу грязный знак, я ж не возмущаюсь, что вы тут мне поставили. Да. Я смотрю все равно на стрелку, на направление, куда мне нужно двигаться.
2: Да.
1: Точно так же, наверное, и здесь. Если, допустим, и были проблемы, но это не значит, что это путь плохой. Это значит направление, вот туда дальше иди.
2: Это значит, что перед вами стоит испытание, но это испытание Бог вас уже предупредил. То есть ему интересно, чтобы вы прошли это испытание, но были, вот, сохранили свое достоинство, свои отношения с Богом. И вот этим пророки и были нужны народам, семьям, городам для того, чтобы их спасти. Понимаете, как знаки нужны для того, чтобы спасти нам жизнь, так и пророки были теми, скажем, знаками от Всевышнего, чтобы спасти или народ, или город, или семью, или отдельно взятого человека.
1: Хорошо, а какая еще вот награда тем людям, которые, допустим, следуют за пророком? Ведь не всегда следование указкам пророка, ну, оно приносит тебе добро. Так или иначе, это подразумевает какое-то отречение. А так или иначе, подразумевает, что ты должен что-то сделать, что тебе не свойственно иногда. Ну, даже элементарно жертву какую-то принести. Может быть, там, жертвуя там, работой своей, там, или элементарно жертвуя деньги кому-то. И вот это вроде бы, с одной стороны, благое дело, но это же убыток для меня. А какое вознаграждение? Ведь не труден ли этот путь?
2: Видите, когда мы ожидаем благословения от Бога, сегодня мир настолько испорчен, что он ожидает благословения. В арабском языке это будет баракат, баракат Аллах. И вот люди ожидают, что вот эта барака или барака от Бога на меня изольется в качестве какого-то ощутимого богатства.
1: Ага, то есть какой-то такой подарок, что я двумя руками понесу.
2: Да, а может быть и не понесу, может быть поеду на этом подарке, понимаете?
1: И заеду в какое-то новое здание там.
2: Да, да, понимаете, вот. То есть сегодня мир настолько испорчен, что он считает, что благословение Божие, или вот барака Аллаха, баракат Аллаха, это ощутимые вещи, которые мы должны получить в своей жизни за какие-то наши благие деяния.
1: То есть хорошо заработал, хорошо получил.
2: Знаете, я вам что скажу? Вот это очень хорошо сказывается, когда человек становится уже пожилым и седым, и очень, скажем, человеком пожилых лет. Когда вы приходите в какое-то селение, заезжаете в какой-то город, приезжаете на какую-то улицу, и абсолютно незнакомые люди приходят, встречаются с вами, обнимают вас, кланяются, благодарят вас и оказывают вам уважение и честь. И вы удивляетесь. Вы говорите, за что мне такое? Я вас никого не знаю. И вы меня не знаете. А они говорят, нет, мы знаем вас. Откуда вы меня знаете? Мы знаем ваших детей. Или говорят, мы знаем вашего сына. Или говорят, мы знаем вашего внука. Он очень добрый человек. Он в нашем обществе уважаемый человек. Потому что он делает добро нам. Мы его любим. мы стараемся вот уважать его родных и близких. И вот мы сегодня узнали, что вы его отец, вот это самое почетное место, будь то свадьба или какое-то мероприятие, вот это почетное место для вас.
1: То есть это не купишь ни за какие деньги.
2: Абсолютно.
1: Да, то есть ты это не возьмешь.
2: Сергей, если вы приедете даже на дорогом Мерседесе, знаете, там будут уважать Мерседес, да, но не вас.
1: Да, а кто-то есть, на другом приедет.
2: Есть одна очень смешная история, когда человек приходит в костюме, сначала в одном старом костюме, потом в другом костюме, и его видят, что у него новый костюм и дорогой, его пускают, а потом он садится и начинает кормить свой костюм. Ему говорят, что ты делаешь? Он говорит, я кормлю костюм. Почему? Потому что не я сюда пришел, а костюм мой сюда пришел, понимаете? А вот благословение, о котором я сейчас сказал, вы его не купите. Это плоды вашей жизни, которые вы посвятили ради Бога. И Бог никогда в долгу не останется.
1: Спасибо. Итак, оказывается, благословение – это доброе имя, это честь, это уважение, это незапятнанный характер, это добрая репутация, это продолжение твоего характера в детях.
2: Я хотел бы сказать, это ваши отношения с Богом, которые вы сохранили с детских, юношеских лет.
1: Ага, спасибо. И как раз пророки, они должны были вот это вот в людях воспитывать. Они указывали на это.
2: Доносить это.
1: Спасибо. Спасибо огромное за такую беседу. Мы теперь знаем, кто такие пророки. Спасибо вам, дорогие друзья. Я думаю, что у вас будут, наверное, возникать какие-то вопросы. Поэтому не стесняйтесь, пишите на адрес нашей редакции, пишите нам, мы с удовольствием готовы ответить на все ваши вопросы. До свидания. Всего доброго.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Для меня большая радость вновь общаться с вами в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Когда я готовил сегодняшнюю передачу, выбирал тему, я вспомнил, как меня призвали в армию. Я помню, как я вместе с другими новобранцами шел по огромному плацу, и смотрели на меня многие ребята, которые уже давно служили. Я поглядывал на стены высоких казарм, смотрел на разные тренажеры, на танки и думал, ведь я такой маленький, я один здесь. Как я смогу противостоять всему тому, что меня окружает? Я совершенно один. А речь сегодня не столько пойдет о моей судьбе, сколько о ваших проблемах. Потому что я уверен, что каждый из вас сегодня сталкивается с подобными ситуациями в жизни. Когда вас переводят на какую-то другую работу, туда, где вы никого не знаете. Совершенно незнакомые люди, совсем другая обстановка. А может быть, вы переезжаете в совершенно иной город, туда, где вы также не имеете никаких друзей, никаких близких, и вы кажетесь самим себе такими маленькими, такими беспомощными в этом большом городе, на этом предприятии. Где найти новых друзей? Ведь я так слаб, я так мал. Мне хотелось бы рассказать вам еще о нескольких судьбах, о тех людях, которые пережили подобные ситуации, и что помогло им утвердиться на новом месте, там, где они находились. Я хотел бы вам сейчас рассказать историю из Великой Отечественной войны. Речь пойдет о знаменитом маршале Рокоссовском. Когда-то нам эту историю поведали еще в школе. Я хочу, чтобы вы представили себе 1941 год. На всех фронтах сложилась кризисная обстановка. Силы оборонявшихся частей Красной Армии были уже измотаны. Боеприпасов было очень мало. Подкрепление также не спешило подходить. Что делать? Маршал Рокоссовский, он думал, каким образом помочь своим солдатам. И вот история говорит о том, что он вместе со своими офицерами садится в свою генеральскую машину и едет на передовую. И представьте себе, немецкие танки теснят наших солдат, которые из последних сил удерживают оборонительный рубеж. Нужно выиграть время. Нет ни сил, нет ни подкрепления. И вот перед лицом смертельной опасности бойцы понимают, что это смертный бой. Многие уже убиты. Как быть? И вот Рокоссовский останавливает свою машину за несколько десятков метров от передовой линии. Выходит вместе со своими офицерами и идет вдоль оборонительных рубежей. И совершенно не суетясь, они смотрят в бинокли, они обсуждают что-то. Он делает выговор своим офицерам, о чем-то они спорят. И представьте себе ситуацию солдат. Они смотрят вперед, туда, где наступают немецкие танки. И вдруг они поворачиваются назад, и из окопов раздаются радостные и такие изумленные голоса. «Ребята, посмотрите, сам Рокоссовский на передовой!» И знаете, это была просто фантастика. Солдаты теперь были готовы сражаться насмерть по одной единственной причине, что их генерал никуда не эвакуировался, он с ними. Это было таким ободрением для них. Оно как нельзя лучше помогло солдатам выстоять перед натиском наступавших частей противника. Библия рассказывает нам об одном человеке, который имел большую веру в Бога. Вы, наверное, когда-нибудь слышали о человеке по имени Елисей. И вот Священное Писание рассказывает о том, что этот старец спал в своем доме, но рано-рано утром его будет его слуга и говорит: «Вставай! Увы, господин мой, мы окружены». И когда встает этот старец со своей кровати и подходит к окнам своего дома и смотрит вниз на улицу, и он просто был удивлен тем, что вся эта была местность усеяна вражескими солдатами. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями,

смущает новая местность. Вас смущают какие-то трудности на работе, дома. Может быть, у вас находится повестка в суд, или у вас есть еще какие-то серьезные проблемы. Я очень хочу, чтобы вы помнили, во всех ситуациях, где бы вы ни находились, Бог любит вас, Он всегда с вами. И, пожалуйста, не теряйте самообладание, не теряйте чувство юмора даже в любой ситуации. Вы смотрите на проблемы свысока и не позволяйте проблемам смотреть свысока на вас. Священное Писание говорит нам следующие слова в послании к Римлянам, 8 главе. Итак, что же сказать на это? Если Бог с нами, то кто против нас? Я желаю, дорогие друзья, чтобы в ваших сердцах было спокойствие, чтобы вы не страшились завтрашнего дня и не страшились сегодняшних трудностей. Вспоминайте о том, что ваш генерал всегда рядом с вами. Он любит вас. Это Иисус Христос, тот, который помогал Елисею. Он может помочь сегодня и вам. Не теряйте самообладание. Пусть благословит вас Господь и укрепит вас. Всего вам доброго!

0: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: сложном. Ведущий – священнослужитель Артем Товарян.
1: Каковы отношения между Библией и наукой? Что у них общего и в чем различие? Конечно, Библия – это не учебник по физике или химии. У нее другие задачи, другие вопросы и ответы. Можно сказать, что по большей части Библия и наука лежат в разных плоскостях. Но несмотря на все различия, есть безусловные точки соприкосновения. Например, 3500 лет назад в одной из библейских книг, книге Иова, было написано, что земля повешена Творцом ни на чем. В то время как большинство людей рассказывали про гигантских черепах и китов, на которых держится мир. Свидетельства Библии остаются неизменными. Но вот о науке, к сожалению, не всегда можно заявить с такой же уверенностью. Даже то, что считалось ученым сообществом общепризнанным, спустя время порой оказывается лишь очередным заблуждением. И это происходило во многих сферах, от малейшего атома, чье имя означает «неделимый», до устройства Вселенной и расположения планет. Еще столетия назад на науку возлагали большие надежды, так как она сулила безоблачное будущее. Но эти грезы уже давно разбились о скалы реальности, о слезы потерь военных и мирных дней. У науки нет ответов на все вопросы. Если библейская позиция остается неизменной, а научная порой кардинальным образом меняется, то неудивительно, что в какой-то момент времени они будут друг другу противоречить. Однако чем точнее научные данные, тем зачастую ближе они к информации, содержащейся в Библии. Давайте рассмотрим с вами два таких примера. Подробнее о них рассказано в книге Яна Грицовой «Тайны Библии». Писание утверждает, что во времена Авраама, почти 4000 лет назад, верблюдов использовали в качестве домашних животных. Патриарх отправил целый караван за невестой для своего сына. Но в 2013 году израильские археологи заявили, что найти верблюжьи кости старше 10 века до нашей эры не удалось. Тут же подоспел научный вывод. Верблюды в книге «Бытие» не соответствуют описанному времени. Противоречие. Однако не прошло и 10 лет, как на раскопках древнего шумерского города Нипура обнаружили клинописный текст начала 2 тысячелетия до нашей эры, в котором упоминается верблюжье молоко. Во время других раскопок среди глиняных табличек того же времени обнаружен документ, описывающий оборот запасов, и в нем упоминается мера корма, предназначенная для верблюда, а также цилиндрическая печать 18 века, до Рождества Христова, на которой изображены два силуэта, едущие на верблюде. Неизменный текст Библии оказался прав. В последние 30 лет ученые большое внимание уделяли изучению ДНК. Было обнаружено, что митохондриальные части ДНК наследуются только по материнской линии и практически в неизменном виде, не считая точечных мутаций. Доктор Ребекка Кан, проанализировав ДНК представителей коренных народов Европы, Азии, Африки, Новой Гвинеи, Австралии, пришла к неожиданному заключению. Оказывается, люди всех рас получили митохондриальную ДНК от общей праматери. Женщину, которая, согласно генетическим анализам, была предком всех людей на Земле, ученые стали именовать не иначе, как митохондриальной Евой. Как мы все понимаем, это полностью согласуется с библейским повествованием. Ну, разве что библейскую Еву Адам не называл митохондриальной. Согласуется, но не во всем. Ребекка Кан на основании косвенных данных о предполагаемом сроке заселения и скорости мутаций ДНК высчитала время, когда жила на Земле эта праматерь. По ее оценкам, выходило около 200 тысяч лет назад. Противоречие? Ведь если буквально воспринимать повествование Библии, то возраст Земли не превышает и 10 тысяч лет. Не торопитесь. Через 10 лет, в 1997 году, исследования породили новую дискуссию. На этот раз в связи с работой профессора Вашингтонского университета. Американский биохимик профессор Парсонс экспериментально установил, что скорость мутаций ДНК в митохондриях в несколько раз выше, из чего следует, что начало предковой линии по разным подсчетам колеблется от 6 до 10 тысяч лет назад, что вполне соответствует библейской хронологии. А вот теория об эволюционном развитии вступает в серьезное противоречие с последними данными генетики. Библия не противоречит экспериментальным фактам, но зачастую их интерпретации, Когда же объем данных увеличивается и толкование их обретает более сбалансированный подход, чаще всего мы обнаруживаем и согласованность с Писанием. Как писал итальянский физик и астроном Галилео Галилей, Священное Писание не может ни лгать, ни ошибаться. Изречения его абсолютны и непреложны.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В мае 1995 года в деревне Преображенка Ленинградской области был открыт реабилитационный центр «Новая жизнь». Для Ларисы это была последняя попытка. 16 лет она была наркоманкой, ее жизнь превратилась в ад. И если бы в самом начале она сказала «нет», быть может, все могло быть по-другому.
3: Через год уже после того, как я начала курить и ношу, я попала на одну квартиру, где вот мы развлекались, то есть просто там какие-то ребята наши снимали квартиру, и мы туда частенько приходили после учебы. И туда приехали ребята, которые старше нас были лет на 5. И они стали готовить наркотик, это в то время назывался эфедрин. Они укололись, нам не предлагали. Потом где-то через полчаса вышел вот один из них и сказал: вот у меня еще осталось, кто хочет уколоться. И уже на тот момент внутри у меня был, конечно, страх, потому что я слышала, что кто садится на иглу, у них не очень хорошее будущее, как бы заканчивают многие смертью. Но это в основном я слышала понаслышке о музыкантах и каких-то там еще о ком-то. Вот, но мне все равно это было очень желанно. То есть я попросила, чтобы они дали мне уколоться. Ну, когда я укололась, мне тоже казалось, что я этого ждала всю жизнь. Я стала лучше все видеть, больше всего видеть. Мне казалось, что у меня какая-то такая началась волшебная жизнь. То есть какие-то открылись такие видения, которых не видят простые люди, которые живут вот рутинной жизнью, у них семья, дети, учеба. И они не видят то, что может дать видеть наркотик. Я пришла домой отсыпаться и проснулась от того, что меня трясли родители. Около меня стояла мама, отец и участковый. Мама с отцом были в слезах, и рядом стоял участковый. А у меня были, ну так, раскинуты руки, и руки были все в уколах. Вот, тогда мои родители узнали, что я наркоманка. Моя мама, она в то время отвела в наркологический диспансер, где мне делали капельницы, очищали кровь. Вот. Мама после этого отправила меня на юг сразу же, но даже уже в самолет я взяла с собой гашиш. Сразу укололась, и опять моя жизнь, как бы я даже домой тогда не вернулась с самолета. Где-то еще год, наверное, я кололась вот так, уже не живя дома, так иногда звоня маме раз в 3 месяца. Вот, я не знала, что за этот год мама, она получила инвалидность по нервному заболеванию. Ну, как бы потом узнала, но меня тоже это особо не шокировало. Меня ловили, и вот была как вот собака, которая скитается по чужим дворам, ее гонят отовсюду. Вот у меня было такое же состояние. Это было где-то 5-6 лет употребления наркотиков, и в это время я забеременела. И знаете, когда я забеременела, 3 месяца хватило меня вот этой радости и такой уверенности, что я не буду колоться. Когда у меня было 3 месяца беременности, я укололась первый раз. Не остановило меня ни ожидание ребенка, ничего. И буквально за 2-3 недели я подсела и стала колоть, ну, куба 4-5. Когда было 7 месяцев беременности, я от этого измучилась, потому что страдала. Знаете, как было как раздвоение личности. Одному человеку хотелось хорошей жизни, хотелось быть матерью, а другой человек как бы во мне стремился вот к кайфу, к наркотикам, к разгульному образу жизни. Я от этого очень мучилась и думала, что единственный, наверное, способ вообще остановить все это покончить с собой, потому что мне не переломаться было. Я видела своих знакомых наркоманок, которые рожали детей на ломках и детей, которых ломало. Они были под колпаками, все синие, как они рассказывали. И я больше всего не хотела этого. Я не жалела уже на тот момент себя, но мне было жалко моего будущего ребенка. Я где-то внутри совершенно неверующая была. Но внутри обращалась, наверное, к Богу и говорила: «Господи, только бы его не ломало, как мне так сделать?» Когда мне было 8 месяцев беременности, я решила покончить с собой. То есть это было действительно серьезное такое решение, потому что мне было не переломаться. Совершенно я пробовала по всяческие способы. Я порезала ножом себе вены, не просто бритвой, а ножом. Но чудом в этот момент пришел вот мой сожитель в дом, и была лужа крови. Я с таким животом сидела, и, короче, уже дух выходил из меня. Но он отвез меня в больницу, мне зашили руки. И тогда, знаете, я не знаю откуда, наверное, Господь вложил уже тогда надежду какую-то, ну вот в сердце мне. Я думаю, ну может, действительно есть какой-то способ, может, у меня будет все нормально. Когда моему сыну было 5 лет, Меня в конечном итоге за воровство арестовали. Пришли ребята, которые проповедуют по тюрьмам, рассказывают, просто свидетельствуют. Многие из них были наркоманами, они рассказывают заключенным, как Бог изменил их жизнь. И вот в нашу камеру тоже пришел парень Вася и такая сестра Неля. И они рассказывали нам о том, что он был наркоманом когда-то, она просто грешница. И рассказывали, что сейчас их жизнь счастливая, что у них все есть, у них есть семьи, у них есть будущее. Но знаете, мы так смотрели на них, как бы насмехались, говорили им, где же ваши кресты на шее, где же ваши иконы там и все. Но они говорили, что нам не нужны иконы, у нас в сердце Бог, Он Бог живой, Он спас нас. И когда они стали за нас молиться, за всю камеру, и я не понимаю, почему, я стала просто плакать и обращаться как-то в сердце к Богу и говорить: «Господи, если ты действительно есть, как говорят эти ребята, пусть что-то изменится в моей жизни». Меня чудом освободили через полгода, потому что должен был быть срок где-то около 5 лет. Моя мама, она подошла ко мне и сказала, что мне не на что кормить твоего ребенка, хотя ребенок жил со мной, и мама уже с нами жила. И она говорит: если ты выйдешь сейчас из больницы и никуда не уедешь, то ты опять начнешь колоться. И я понимала, что сейчас у меня нет ни сына уже, за которого я держалась, любила, ни родителей, ни семьи. И сама я, страшно, соседи обходили меня стороной. То есть у меня ни зубов не было, вообще была вся худая. И я согласилась. Я говорю: да, я поеду, куда ты скажешь. И я поехала в центр «Новая жизнь» сразу после больницы. И я даже не знаю, это просто, наверное, как утопающий человек. Он тонет, и уже понимает, что закрывает уже глаза и перестает барахтать руками. Он все пошел ко дну, думает: все, нет спасения. И тут какая-то рука протянулась и его выдергивает. У меня было, наверное, такое ощущение, как я только попала в центр, даже еще ничего не понимая, ничего не видя. То есть я приехала и увидела просто людей, которые радуются. Непонятно вообще. Я считала, что уже никто радоваться не может. А тут увидела ребят, которые раньше были наркоманами, которые счастливы, у которых горят глаза, которые подходят ко мне, что-то хотят мне помочь. И для меня это было как глоток свежего воздуха. Они сказали, что я могу тоже быть счастливой и тоже обрести спасение, просто мне надо принять Иисуса в свое сердце. И я тоже этому очень быстро поверила, может, потому что надежды у меня никакой не было больше. Я покаялась пред Богом, и слава Богу. И сразу же мне перехотелось курить, перехотелось колоться, и для меня это было чудо. Я думала: Господи, я кололась 14 лет. Если даже не кололась год-полтора, то мне постоянно хотелось. Курила там еще больше, и тут мне не хочется ничего этого. Знала, что я не пожалею, если я останусь с Богом. Просто я не пожалею, наверное, что-то хорошее еще произойдет в моей жизни, помимо того, что уже произошло. Меня восстановили в материнских правах. То есть моя мама на суде, когда ее спросили, что она может сказать, согласна ли она, чтобы, ее внук, мой сын, жил со мной, она сказала: конечно, согласна. Я на старости лет, говорит, стала счастливой женщиной. В Библии такой Псалом 125, и там есть такие слова, что великое сотворил Господь над нами. И потом так двоеточие написано: мы радовались. И вот сейчас я могу сказать действительно над всей моей семьей и надо мной, и над моим мужем, потому что он был тоже наркоманом и пьяницей, и над моим сыном, и вообще над моими родными. Могу сказать, что великое сотворил над нами Господь, потому что мы сейчас имеем радость.
2: Сейчас Лариса вместе с мужем живут и работают в реабилитационном центре. Они решили посвятить свою жизнь помощи наркоманам. Им очень хочется поделиться радостью свободы, которую они получили от Бога, с каждым, кто приезжает на реабилитацию. Великое сотворил над ними Господь, теперь они радуются. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831 телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Добрый день, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, рад вас всех приветствовать. И сегодня хотелось бы вместе с вами обратить свое внимание на Слово Божье в определенном контексте. Мы живем сегодня в мире, когда практически у каждого человека есть масса гаджетов, смартфоны, телефоны. И люди сегодня увлечены тем, что делают автопортрет или селфи. Но фотография сегодня очень популярна, потому что, во-первых, это под рукой у тебя, ты можешь сделать фотографию. Во-вторых, она не занимает много места, как раньше. Фотоальбомы не нужно хранить, все можно положить в компьютер, в папочку одну оформить. И я сегодня вместе с вами хотел бы обратить свое внимание вот на что. Я пытаюсь, будучи в отпуске или где-то на природе, сфотографировать свою семью, сфотографировать свою жену. И вы знаете, очень часто сталкиваюсь с интересной проблемой. Мне жена все время говорит о том, что я делаю неправильно фотографии или делаю не тот ракурс, не тот фокус, который ей хотелось бы. Да? То есть я делаю фотографию, и когда я ее сфотографировал, она смотрит фотографию и говорит: неправильно, неправильно, не та фотография, нехорошо, не получилось, удаляй все. Вот. Я порой смотрю на фотографии, которые делают люди, и поражаюсь, как им удается вот заснять именно в таком ракурсе человека, что человек красивый получается, получается там вот, ну, все просто идеально. И еще я заметил одну вещь, что самые лучшие фотографии получаются, когда это не специально подготовлено, это вот что-то вот в жизни, в движении заснят, сделан снимок такой, и ты видишь как бы вот то, что открывается твоему взору, и пейзаж ты видишь там, и все, что окружает того или иного человека, или если это был не человек, там другой предмет, или, я не знаю, животное какое-то. Вот, фотография сделана в движении, сделана в жизни. Сегодня я хотел вместе с вами обратиться вот к какой теме. Если мы с вами возьмем за образ сегодня нашего Создателя, Бога, и попытаемся сделать фотографию Бога, то есть посмотреть на тот ракурс, в каком ракурсе сделать эту фотографию, то вы убедитесь в том, что многие верующие люди, и верующие, я имею в виду в контексте того, что они ходят в церковь, а также те люди, которые в церковь не ходят, но считают себя верующими, они неправильно делают фотографию Бога. То есть они не могут сделать правильный ракурс, чтобы Бог сказал им: вот ты сфотографировал меня правильно, ты запечатлил меня правильно. Я сегодня хотел вместе с вами запечатлить несколько снимков Божьего лика именно в жизни, в движении. И первый такой снимочек мне хотелось вместе с вами сделать. А потом я вам скажу, почему именно я выбрал эту тему с фотографией. Первый снимочек вот какой. Евангелие от Марка, 1 глава, 40 по 42 стих. Мы попытаемся запечатлеть Бога в определенной жизненной ситуации. Итак, приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. А теперь давайте себе представим вот эту жизненную картину, жизненную ситуацию. Представьте себе, вот идет группа людей от 18-летних, там, может быть, 17-16-летних подростков или как юношей, до уже людей такого нормального возраста, там, до 40-50 лет, может быть. И вот в этой группе, посреди этой группы движется молодой человек лет 30, и все эти люди, они его окружают, о чем-то оживленно беседуют, может быть, смеются, может быть, о чем-то рассуждают. И именно в этот самый момент вдруг на горизонте появляется человек в лохмотьях, в грязной одежде. мы вглядываемся в этого человека и видим, что он не просто грязный, не просто в лохмотьях, но мы видим, что на руках его отсутствуют некоторые пальцы, мы видим, что лицо его обезображено какой-то страшной, странной болезнью, мы видим, что вся кожа его покрыта какими-то пятнами и язвами, и вся эта толпа останавливается. Вся эта толпа останавливается при виде этого человека, и все пытаются каким-то образом от него избавиться, убежать от этого человека, скрыться куда-то, чтобы не соприкасаться с ним. Кстати, сейчас мы живем с вами в так называемую эпоху пандемии, да, вот этого вируса COVID-19, и вы знаете, что вводят во всех практически странах масочный режим и определенное расстояние между друг другом, если вы не хотите заболеть, да, там 1,5-2 метра вводится вот этот дистанционный какой-то режим установленный. Вот, так вот, представляете, вы встречаете человека прокаженного, и в то время тоже был определенный такой дистанционный какой-то режим для контакта с этим человеком. То есть чем дальше от этого человека находишься, тем больше вероятность, что ты не заболеешь. И вот такой прокаженный идет навстречу этой толпе, потому что он знает, что среди этих людей есть некто, кто откликается на любую просьбу, на любое желание человека, связанное с трагедией личной жизни, а может быть, с чем бы то ни было. И вот этот человек обращается к Иисусу и говорит ему, да? Подходит к нему прокаженный. Все, наверное, расступились, разбежались. И вот Иисус стоит, этот прокаженный, и он падает пред ним на колени. «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус умилосердился. Вот это слово «умилосердился» – «жалился». «Жалился» на русский язык можно перевести. «Жалился». И говорит: «Хочу, очистись». Что значит вообще быть прокаженным? Вы представляете, если перевести вот на наше с вами понимание, быть прокаженным человеком, это значит быть человеком, который находится на задворках жизни. Это значит, с этим человеком никто не хочет контактировать, с этим человеком никто не хочет разговаривать. Может быть, и хотят поговорить, но вот то, что с ним происходит, не дает этой возможности. Это, если подумать об этом человеке, то можно представить себе человека, которого все игнорируют, с которым никто не разговаривает. Этот человек изгнан. Изгнан, может быть, из дома, может быть, с работы выгнали человека, может быть, даже из церкви его изгнали. Этот человек обременен грехами, потому что быть прокаженным в религиозном смысле – это значит быть нечистым. Нечистым в религиозном контексте – это значит быть великим грешником. Евреи думали о том, что прокаженные люди – это люди, которые много нагрешили или нагрешили их родители. То есть это люди, которые обременены грехами. Или, может быть, не своими собственными грехами, но бывает, что человек уязвлен грехом близкого человека. Да, вот предательство, я не знаю, разные бывают ситуации. Вот. И вот быть прокаженным – это значит быть вот таким человеком. Изгой, который никому не нужен, которого предали, который ни в кого уже не верит и не видит в этом никакого смысла. И вот в таком состоянии вот эта история показывает мне Иисуса Христа, которому не безразличны именно вот такие люди. И если такой человек обращается к Иисусу, то Иисуса ничего не смущает. То, что смущает многих людей, которые с нами соприкасаются, они, я не знаю, боятся, может быть, осуждения, боятся, может быть, мнения других людей, если они с вами будут контактировать, если вы грешник. А может быть, вы уязвленный человек. И вот в Слове Божьем написано, что достаточно было просто попросить. И Иисус говорит: «Хочу, очистись». Бог смотрит на меня глазами полными сострадания. И то, что мне нравится в этом запечатленном снимке, то, что ему я не безразличен, Он мне сострадает, потому что вот умилосердившись, это значит сострадать, сжалиться. Что значит сжалиться? Сжалиться – это значит снизойти в понимании, сострадать и сочувствовать. То есть чувствовать и понимать то же самое, что чувствует и понимает этот человек или переживает этот человек. И вот этот мне фотография или этот снимок запечатленный, но очень мне нравится. То есть мне нравится смотреть на эту фотографию. Вот, это первый снимок, запечатленный именно в движении. Второй снимок, который мне хотелось вместе с вами рассмотреть, он записан в Евангелии от Иоанна, 8 главе, с 1 по 12 стих. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. И он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле и не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. И они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорит Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот она, такая же история в жизни, которую можно себе представить для того, чтобы запечатлеть определенный момент. Вот он, молодой этот учитель, лет 30, находится в этом городе, и вдруг он слышит: толпа людей разъяренных, я думаю, что озлобленных, с, знаете, с такими уже налившимися кровью глазами, у этих людей камни в руках, они идут, чтобы убить эту женщину, чтобы побить ее камнями. И в этот момент они подводят ее к Иисусу и задают ему вопрос: что нам сделать? Вот ты что скажешь, что мы должны сделать с этой женщиной? Мне нравится этот момент, что Иисус Христос, в греческом языке написано очень интересные слова. «Я не осуждаю». Не осуждать – это значит не выносить обвинительный приговор. «Я не выношу в отношении тебя обвинительный приговор». Вы понимаете, много людей в нашей жизни – могут быть сбиты с толку, своим собственным грехом. Может быть, в их жизни произошло нечто, они пытались освободиться от того или иного греха, но потерпели поражение в этой борьбе. Или нечаянный грех в порыве эмоциональной нестабильности, может быть, был совершен человеком. Или, может быть, вас довели до состояния того, что вы совершили тот или иной неправильный поступок. Вы знаете, будучи служителем, мне приходится много общаться с людьми. Женщины, мне кажется, более эмоциональные, они более склонны к тому, чтобы разговаривать откровенно, делиться своими переживаниями, своими какими-то поступками в жизни или событиями, которые в их жизни произошли. Мужчины, они более скромны в этом плане. Я думаю, что по причине того, что, может быть, менее эмоциональны. И у меня была одна история. Я хочу поделиться с вами так, чтобы вот не думалось, там, ни на кого не хотелось подумать. Таких жизненных примеров у меня было не один, несколько. Но практически они все были одинаковы. И вот одна женщина делится со мной случаем, который произошел в ее жизни. Этот случай произошел много-много лет тому назад, больше 10 лет тому назад. Она живет не в нашей стране, не в России. Вот, она делится со мной с пережитой ситуацией. Так получилось, что она завела знакомство с одним человеком. Долгое время они общались. И потом каким-то образом, по странному стечению обстоятельств, они остались как-то наедине оба дома. И она говорит, я не заметила, как слово за слово, и я совершила грех прелюбодеяния с этим человеком. Больше она с ним никогда не встречалась, больше она с ним никогда не контактировала. А она раскаивалась до глубины своего сердца в том, что она совершила. Но она находилась в этом состоянии под тяжестью греха больше 10 лет. И она, вот общаясь со мной, спрашивала, что мне делать, как мне быть? Мне так этот грех тяготит. Я не знаю, как Бог смотрит на вот то, что произошло. Я не знаю, простит ли меня Бог за то, что я сделала, совершила вот этот поступок. Вот, мои дорогие друзья, мои сестры, братья, те, кто вообще смотрит эту проповедь, я хочу, чтобы вы запечатлели в своей жизни вот этот интересный факт, который произошел с Иисусом Христом. Чтобы вы сделали этот снимок для себя, эту фотографию, что Иисус Христос в отношении этой женщины, взятой в прелюбодеянии, это может быть любой грех, не обязательно прелюбодеяние, любой, совершенно любой грех. И если вы расскажете кому-то об этом грехе, да, люди могут вас осудить, да, может быть, вы не будете правильно поняты, вы, может быть, будете растоптаны этими людьми и выброшены, как в первом случае, за дворки отношений, да, то есть вы станете изгоем. Но смотрите, что делает Иисус Христос. Иисус Христос говорит ей, я не выношу в отношении тебя обвинительного приговора. Знаете, очень часто я встречал верующих людей, которым эту историю читаешь, и им говоришь, вот смотрите, Иисус не выносит приговор в отношении этой женщины обвинительный. Но они говорят, ну посмотрите, что он говорит. Он же говорит, иди и впредь, больше не греши. У меня такое создается впечатление, что вот смотрите, как неправильно можно вот этот ракурс, как неправильно можно эту фотографию сделать. На что ты наводишь свой фокус объектива, своей души? В данном контексте нужно навести свой фокус именно на вот это определение характера Иисуса Христа. Я не выношу в отношении тебя обвинительного приговора. Поэтому, друзья мои, если в вашей жизни что-то было подобное, что-то вы подобное переживаете, запечатлите этот снимок для своей жизни. Еще хочу поделиться с вами одной фотографией из жизни Иисуса Христа. Эта фотография мне очень сильно нравится, потому что она охватывает два аспекта нашей с вами жизни. Евангелие от Марка, 3 глава, с 1 по 6 стих. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имеющему иссохшую руку, встань на середину, а им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали, воззрев на них с гневом, скорбя, об ожесточении сердца их, говорит тому человеку, протяни руку твою. И он протянул, и стала рука та здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Воззрев на них с гневом. Слово «гнев» в русском языке, в греческом имеет значение как «негодование». Негодование можно расшифровать, или как, более широкий контекст, можно сказать об этом слове, крайнее возмущение, крайнее недовольство. С одной стороны, видите, Иисус проявляет крайнее возмущение и недовольство в отношении людей, которые, казалось бы, наделены были Богом определенной силой и властью быть Его народом. То есть свидетельствовать этому миру о Божьем характере. То есть предоставлять этому миру правильные фотографии Бога. Но тем не менее эти люди были настолько религиозны, что, может быть, Бог для них был даже и не на первом месте. И вот, встречаясь в нашей жизни, особенно с, когда, знаете, я впервые шел в церковь, прочитав Библию, мне так хотелось встретиться с верующими людьми. Мне казалось почему-то, что это люди особенные. Мне казалось, что это люди добрые, понимающие, что у каждого у них за спиной крылья. Ну, вы знаете, когда я пришел в церковь, я столкнулся с интересным, что у каждого из них крыльев нет. И там не нимфа, можно было бы по-другому описать. То есть они такие же грешники, как и люди, которые в этом мире живут. Поэтому Иисус Христос вознегодовал, он очень сильно расстроился. Почему? Потому что эти люди, они были более религиозны, они более были сакцентированы на религии, чем на человеке, чем на жизни человеческой. Я вообще рекомендую вам посмотреть фильм, кинокомедия «Сестричка действуй». Вы знаете, этот фильм в комической форме, но тем не менее высмеивает не только католическую церковь, вообще религиозные конфессии. Как сколько там много напыщенности, надуманности, при этом все это сделано ради церкви самой, ну никак не ради людей, которые живут в этом мире и которые нуждаются в том, чтобы церковь протянула им руку, руку спасения, понимаете? И вот Иисуса Христа это очень сильно, сильно возмущает. И вот еще тут что рассматриваешь, ну, какую можно увидеть характеристику, какую Бога. Я когда был молодой, мы ходили на весенние так называемые маевки, на пикники выходили. И мы собирались молодыми парами, пошли на пикник как-то раз. И вот мы идем, я иду еще со своей будущей женой, она еще не знает, что она будет моей женой. И вот уже приходим на поляну, а там оказался бык какой-то, молодой такой, разъяренный. Увидев всю нашу эту толпу молодую, он бросился на нас, этот бык. И интересная картина была. Там были не только молодые люди, молодые девушки, да, молодые парни, также были и женатые, замужние, молодые семьи. И вот я наблюдаю такую картину. Ребята бросили своих девушек, бросили все эти там кастрюли, шампура, и так побежали. Там забор был высокий. Вжух, на забор залезли, все сидят на этом заборе. А девчонки все стоят возле этого быка. Единственный человек не побежал, это... Ну, как бы я знакомился со своей будущей женой, мне стыдно было убежать, но очень хотелось. И вот я, преодолевая страх, остался, чтобы защитить молодых этих девушек. И в конечном счете это повлияло на мою жену. Потом, когда мы уже с ней женились, она говорит, что ей во мне понравилось вот это качество смелости. Она сказала, что я знаю, что ты не бросишь меня в опасности, что даже рискуя своей жизнью, ты будешь меня защищать. И вот эта история, которая вот здесь описана, мне очень нравится. Вот эта фотография Бога, когда Он, смотрите, мы с вами читаем в Слове Божьем, что Он знает сердце человека. То есть мы смотрим на внешность, а Он знает сердце. И я уверен, что Иисус Христос знал, что после исцеления этого человека, у которого была иссохшая рука, против него составят план, чтобы погубить его. И вот он, рискуя своей собственной жизнью идет на то, чтобы спасти этого человека с иссохшей рукой. Друзья мои, я знаю, что я имею такого Спасителя. И вот эта фотография у меня запечатлена в моем сознании. Что бы ни было, если со мной происходит несчастье, и я обращаюсь к Богу за помощью, если со мной происходит любая трагедия, совершил ли я грех, совершил ли я какой-то неправильный поступок, что бы я ни сделал, если я иду к Богу за помощью, если я прошу у Него помощи, протягиваю к Нему руку, вот эту иссохшую, то я знаю, что Он готов исцелить меня, готов оказать мне помощь, даже рискуя своей собственной жизнью. И Голгофа тому доказательство, то есть, да, что Он умер за тебя и за меня. И последнее, на чем мне хотелось вместе с вами сегодня сакцентировать свое внимание, вот, чтобы вы запомнили, чтобы это как бы запечатлилось в вашем сознании, потому что это мне помогает очень часто в моей жизни. Я думаю, что и поможет и вам. Каждый живущий человек на земле, мы знаем, что мы живем с вами не в атмосфере райской жизни, в райских кущах. Мы живем с вами на земле, и как бы вы праведны не были, вы должны понять, что нас окружают грешные люди. И как бы вы правильно не поступали, и ожидая, что все будут вокруг вас правильно поступать, вы глубоко заблуждаетесь, потому что вы всегда будете сталкиваться с теми людьми, которые вас будут и предавать, вас будут и обманывать, вас будут и подставлять. И очень многие люди разочаровываются в Боге, потому что делают неправильный фокус свой. Они не могут сфотографировать Бога в образе Иисуса Христа, живущего здесь на земле. И я хочу вам привести такой маленький пример, чтобы вы запомнили его раз и навсегда. Раньше, когда вас приглашали в гости, мне кажется, лет даже 15 тому назад это еще было, практиковалось. Когда вы приходили в гости, то хозяева дома после там, обеда, после такого застолья хорошего, после чаепития усаживались, открывали шкаф там и доставали оттуда семейный альбом и начинали рассматривать различные семейные фотографии. И вот они смотрят на фотографию и вспоминают определенную жизненную ситуацию. И так им это нравилось, вот, показывать именно историю своей семьи и жизни. Но была еще одна особенность. Я лично застал это, когда вот были такие портмоне большие. Сейчас все, вот, карточка, там, на телефоне деньги перевел. А раньше вот такие большие были кожаные портмоне. И была такая вставочка, прозрачная там стояла пленочка, и вы могли за эту пленочку поместить фотографию близких вам людей. В основном, ну, допустим, у меня была фотография моей жены и сына на тот момент. Уже, ну, он еще был маленький, но тем не менее всего был он, она и он. Да? И вот эту фотографию я помещал себе в портмоне. И когда мне становилось грустно, и я находился вдали от дома, я открывал это портмоне, смотрел на эту фотографию и получал удовольствие. Я получал утешение. Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы вот эти фотографии Господа сложили в своем сердце. И что бы с вами ни происходило в вашей жизни, вы могли именно доставать вот эти фотографии и рассматривать их. Именно вот эти характеристики и параметры Бога в правильном фокусе, сделанные вами, эти снимки из открытого Слова Божьего, когда вы будете читать, когда вы будете его рассматривать, собирайте эти фотографии, складывайте их в своей памяти, может быть, выписывайте куда-то на листке. И потом, когда с вами происходит что-то неприятное, а может быть, наоборот, какие-то хорошие вещи, доставайте эти фотографии, рассматривайте, и я уверяю вас, вы будете удовлетворены, вы будете укреплены в вере, вы будете полны сил и Божьих благословений. Пусть Господь вас обильно благословит.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Здравствуйте, дорогие зрители. Я предлагаю сейчас вам подумать, что вы можете успеть сделать за 8 секунд. Ну а пока вы думаете, мы вам кое-что предложим. Я приветствую также дорогих участников нашей беседы. И сегодня мы будем с вами говорить по теме «8 секунд с Библией». О том, как читать Писание и восхищаться им. Вообще, само название, звучание темы «8 секунд с Библией», оно как-то похоже на развлечение, да? Да. И тогда вопрос. Какую роль в нашей жизни играют развлечения? Вот как вы считаете, как вы думаете?
3: Второстепенные. Так, как отдых вечерком. А может, не только вечерком.
2: Угу. Для кого-то это второстепенная роль. Как бы, когда нету дел, можно поразвлекаться. Хорошо, спасибо. Еще какие мнения есть?
4: Ну, отдых бывает разный, развлечения бывают разными. Он может нести себе функцию как познавательную, да, это настольные игры. Либо это просто отдых, веселое времяпрепровождение, получение новых эмоций.
2: Спасибо. Действительно, да, развлечение может быть и полезная какая-то деятельность, которая человека созидает. Еще что можно сказать о развлечении? Какую роль?
5: Развлечения, они также формируют некую культуру человека. Ну, то есть как-то влияют на то, как он развивается культурно.
2: Угу, спасибо большое. Так, еще есть ли мнения какие-то? Все ли мы охватили все сферы? Роль развлечения в нашей жизни. Действительно, мы как христиане, наверное, выбираем, какие развлечения, да, в своей жизни практиковать. И их достаточно много, немало. Мы также любим фильмы, мы также любим активные игры, там, парк аттракционов и так далее, и так далее. И более того, многие люди вообще воспринимают самообразование, познание чего-то нового, воспринимают это как развлечение. Вы с этим согласны? И такой способ познания, он как бы даже весьма приятным становится. Но вот здесь есть такой интересный нюанс. Скажите, пожалуйста, информацию, полученную в процессе самообразования, мы можем использовать в любой момент или никак? Вот у кого какие есть на этот счет мнения, а может быть даже опыт? Информация, которую вы получили в процессе самообразования, можете ли вы ее использовать в любой момент?
4: Самообразование по какой-то либо профессии или это
2: да,
4: просто
2: неважно,
4: развитие себя?
2: Неважно.
4: Вообще неважно. Угу. Это очень важно и полезно. Мы развиваемся как разносторонние личности. Ну, то есть мы развиваем только не одну, к примеру, сферу, по которой мы выучились, да, по профессии, но также мы развиваем себя в других сферах с помощью самообразования, потому что, мне кажется, учиться там по 5 лет на различных, в различных сферах, это же очень сложно. Угу. А узнать что-то новое, интересное, это в то же время развитие креативного мышления, когда мы постоянно пытаемся узнать какие-то новости в различных областях. Угу. Это важно, нужно и, в принципе, несет какую-то даже пользу для человека в плане общения с другими людьми.
2: Спасибо. Ну да, как бы польза этого дела, она не отрицается, я думаю. Вопрос состоит в другом. Вопрос состоит в том, можем ли мы эти знания, да, можем ли мы эту информацию, полученную в результате самообразования, использовать в любой момент времени.
3: А почему нет? Мы любую информацию, которую получаем, можем использовать. Неважно, откуда она была взята.
2: Угу.
3: Если я в ней уверен, я могу ее использовать. Почему нет?
2: Угу. Спасибо.
6: Мы даже можем ее использовать в своей профессии. Потому что большинство людей, помимо обычной учебы, также следуют данную область где-то там в интернете или просто в каком-то своем хобби. То есть они привносят что-то в свою профессию новое из того, что узнают сами.
7: Мне кажется, вообще человек, который не занимается самообразованием, это человек, который рано или поздно остановится в своем развитии. То есть, ну, можно сказать про него, что он не будет столь успешен, как человек, который постоянно занимается своим самообразованием.
2: Mm-hmm. Спасибо.
7: Мне кажется,
2: большое.
7: Так.
2: То есть получается, что информацию, которую мы получаем в процессе самообразования, мы, в принципе, можем использовать в любой момент времени, да? А, к примеру, давайте представим другую ситуацию. Вы наблюдаете, занимаетесь самообразованием, наблюдаете за человеком, выполняющим какие-то комплексы физических упражнений. Вы за этим наблюдаете, вы тщательно запоминаете, что он делает, фиксируете в своей памяти все его движения, но не применяете это на практике. А польза от такого самообразования? Какова она?
3: Я бы не сказал, что это образование. Ты просто запоминаешь комплекс деталей. Упражнений. Но никто не говорил, что я смотрю и запоминаю, чтобы это потом повторять. Может, я в книгу запишу или зарисую.
2: Угу, спасибо.
4: Ну, смотря еще за кем наблюдать. То есть, если я понимаю, что, приходя в спортзал, и у меня очень много людей, которые ходят в спортзал, они делают вид, что они такие тренеры, все причем профессиональные, и занимаются. Действительно, они все это записывают, фиксируют. Но я не знаю, правильно ли они выполняют эти упражнения. Да, они могут быть эффективными, полезными, важными, нужными, но я не знаю, как о их правильности и mm-hmm. правильно ли они их делают. Поэтому здесь нужно думать, на самом деле, на кого ты смотришь, и уже тогда выполнять их, соответственно, и действовать.
2: Ну,
4: потому
2: кстати,
4: что если просто...
2: я вот говорю о том, что мы не выполняем, мы только фиксируем.
4: Вот, да, это если только фиксируем и смотрим, то... Какой толк они приносят? Мы можем... Знания не делают человека счастливым. Счастливым уже делают его действия, которые он получает от этих знаний.
2: Знания даже часто говорят, человека к несчастью приводят. Спасибо, еще есть.
5: Мне кажется, если взять конкретно этот случай, здесь возможно применить системный подход к изучению. То есть ты... Если ты только смотришь на одного человека... и смотришь, как он это делает, и хочешь таких же результатов добиться, повторением его же действий, это маловероятный вариант. Почему? Потому что ты как человек, в принципе, состоишь из многих факторов. То есть, чтобы достичь тех же результатов, ты должен быть абсолютно таким же человеком. Ну, там, генетически предрасположенным, иметь такие же там, физические параметры, чтобы стать таким же. Соответственно, чтобы, если ты хочешь повторить результат, ты должен изучить строение собственного тела, его биохимию, ты должен понять, собственно, какие есть у тебя заболевания, если как они влияют на это все дело. То есть ты должен применить системный подход к изучению вопроса.
2: Угу, спасибо. Я переформулирую вопрос, дабы он стал более понятным, что ли. А в процессе созерцания, фиксации вот такой, да, умственной, каких-то определенных действий, да, со стороны другого человека, приобретаем ли мы навык?
7: Да нет, наверное. Ну нет, точно нет, вряд ли, потому что ты должен что-то сделать сам, и тогда у тебя это отложится в голове. А если ты не будешь делать, то... как большой процент он уходит. Вот то, что даже сегодня мы с вами пообщаемся, мы можем просто поговорить и уйти домой, и про это все забыть, все, что мы выводы какие сделаем. А можем, например, как-то их начать применять в жизни, и тогда небольшой процент, там 30-40 какой-то усвоится.
2: Интересно, спасибо. Все согласны с этим мнением?
3: Да, я согласен. Ведь навык — это какое-то умение, которое ты укрепляешь день за днем, постоянно учишься чему-то, усовершенствуешь его.
2: А, спасибо.
6: Но мне кажется, наблюдать за другими — это тоже важно. Есть такие сферы, в которых, ну, ты можешь посмотреть на другого человека и каким-то навыком у него научиться. Например, ну, игра на скрипке. То есть ребенок смотрит на преподавателя себе. И смотрит, как он ведет руку, как он ставит смычок. То есть это тоже очень важный навык, поэтому люди ходят на концерты, люди музыки. Они смотрят, как играют, смотрят, как стоит рука.
2: То есть это опять же идет речь о том, что
6: да.
2: ты практикуешь.
6: То есть как бы навык подражания, он тоже имеет место в каких-то сферах. Или, например, на заводе, когда работают люди, да, они смотрят, как другой человек обращается с оборудованием, что он делает именно на практике. То есть я думаю, что это тоже хороший способ и метод.
2: Спасибо.
6: В отдельных сферах.
2: Спасибо. Ну, в принципе, это та же мысль, немножко под другим углом. Я хочу вам рассказать о эксперименте, который поставили исследователи. Было взято 3 группы людей в этот раз. И задача была в том, чтобы они научились забрасывать баскетбольный мяч в корзину. И первая группа ребят должна была каждый день этим заниматься, закидывать, ну, тренироваться, полноценно тренироваться. А вторая группа должна была просто наблюдать за этим процессом, неважно, по телевизору, смотреть за этой командой в зале, но не притрагиваться к мячу. И последняя группа, они вообще не должны были ни смотреть, ни играть. И по итогам эксперимента выяснилось, что, естественно, та группа, которая тренировалась, они были самыми успешными в забрасывании мяча. Те, кто просто наблюдал или даже просто думал о том, как он забрасывает мяч, у них результативность тоже была весьма высокая. Она не на очень много отличалась от тех результатов, которые были у тех, кто ежедневно тренировался в течение этого времени. Ну, а третья группа ребят, которые вообще никаким образом не думали, не видели и не пробовали, они, естественно, показали самые худшие варианты. Это нам говорит о том, что если мы даже просто наблюдаем за кем-то или за чем-то, да, то, попробовав, мы можем приобрести какой-то вот приблизительный хотя бы навык, да. Но если ты даже и не пробуешь, то тогда ничего не произойдет, ничего не случится. Спасибо большое. Современные исследователи также выяснили, что поколение, которое родилось после 2000 года, среди нас есть такие? Есть только до 2000-го, да? Все постарше.
3: Угу. Ну, 2000 считается или нет?
2: Ну, пусть считается, да, включительно. Есть один человек, да? Даже два. Отлично. Ну и вот исследователи говорят, что те люди, которые родились с 2000 года, они умеют оценивать информацию в течение 8 секунд. То есть они увидели, за 8 секунд они определили, что и как, и дальше они уже решают, уделять ли этому объекту больше времени, сил, ресурсов для того, чтобы обратить на него внимание и вникнуть. Поэтому мы говорим сегодня о том, что 8 секунд с Библией, да? И здесь возникает вопрос, что можно сделать с Библией за 8 секунд?
6: Открыть.
7: Потрогать.
2: Потрогать, даже меньше ушло. Открыть, тоже меньше.
6: Полистать.
2: Ну да, уже тут смотря сколько будешь листать, да, можно и час листать.
6: Ну, можно прочитать какой-то текст небольшой.
2: Да, в принципе, 8 секунд будет достаточно открыть случайное место в Писании, и если это небольшой текст, успеть прочитать его. Вот все, что можно сделать за 8 секунд с Библией. Ну и как бы отсюда следующий вопрос. Что можно сделать с той информацией, которую ты получишь за 8 секунд из Священного Писания? Ваши соображения, вот самые смелые, да?
3: Если прочитаю короткий текст, я его знаю, то без проблем.
2: То что?
3: Я его сразу пойму.
2: А, понял. Угу.
6: Анализ. Проанализировать. Ну или, по крайней мере, начать мыслить то, что ты прочитал.
2: Запустить какой-то мыслительный процесс, да?
6: Да, запустить, ну, либо какой-то процесс восприятия, воображения, ну, то есть запуск процесса в твоей голове.
7: А можно ничего не успеть сделать. Просто прочитал, и все, время вышло.
2: Да, можно просто отнестись к этому как к проходящему мимо автомобилю, да? Ты не обратил внимания, ты не посмотрел, ничего не запомнил, и так и оставил где-то там, в задворках подсознания. Угу, спасибо большое. Еще что-то можно сделать с этой информацией за 8 секунд? Полученной за 8 секунд?
5: На 9-й секунде я могу просто ее забыть.
2: Спасибо. Да-да, можно забыть. Можно проигнорировать, можно забыть, а можно запустить мыслительный процесс, да? Спасибо. Действительно, за 8 секунд... На самом деле с Библией очень мало что можно сделать. И максимум — это получить вот какой-то обрывок информации из Священного Писания. Ну и если тебе повезет, тебе попадется какой-то такой отрывок, где мысль начинается и где заканчивается. Да? Вот в одном стихе она будет выражена. Вот. Но чаще будет случаться наоборот другое. Ты прочитаешь какой-то отрывок, который имеет связь с контекстом, и ты не уловишь смысл и так далее. Ну, давайте теперь подумаем, если мы все же запустили мыслительный процесс, да, и тот стих, который мы прочитали, мы начинаем, что с ним делать, тут уже было сказано, анализировать, да. А что в себя включает этот анализ? Как это проанализировать? Это взять пробирку, колбу? Что за анализ?
4: Да-да, именно так, только в голове. Мы воспринимаем информацию, да, то есть мы ее читаем, и когда она попадает нам в голову, возможно, мы включаем свое воображение в плане, если это исторический какой-то факт, мы начинаем думать, а как это было, а возможно ли это сейчас, да. У нас появляются различного рода мысли по этому поводу, ну, по поводу вообще прочитанного текста, да, то есть включается вот этот мыслительный процесс того, почему или относится ли это ко мне, и тому подобные вопросы. То есть у всех по-разному.
2: Угу, спасибо. То есть можно задать ряд вопросов, да, к этому тексту, к этой мысли, и попытаться ответить на эти вопросы, опять же, у себя где-то в голове, размышляя. Очень важной предпосылкой вообще к исследованию Писания является вера, да, потому что если мы верим, что Писание является Словом Божьим, то оно абсолютно по-другому будет восприниматься нами. Не так, как художественная литература или научная, к примеру. Когда мы придаем статус Слова Божьего, тогда это совсем иное восприятие, да? И тогда ты можешь рассчитывать на какую-то открытость в человеке, на то, что он готов принять это и практиковать в своей жизни. Но еще очень важная предпосылка в изучении Писания является, как бы это странно ни звучало, но медлительность и наблюдательность. Писание категорически воспрещено читать так вот бегло, быстро, ну, то есть за 8 секунд, да? Прочитал — и все. Обязательно должен быть анализ, обязательно должно быть наблюдение. Известный случай, один профессор, когда начинал свою лекцию, все студенты уселись по местам, на своих стульях, за партами. Он взял пробирку, взял емкость, в которой был конский пот, налил этот конский пот в пробирку, и дальше он сделал следующее. Он взял эту пробирочку, окунул туда палец и сказал: «Повторяйте все за мной». У всех на столах были пробирки с конским потом уже налитым. Все взяли эти пробирки и тоже окунули палец. Все были в недоумении. Все были в недоумении. И когда он вытащил палец, он его облизнул. И многие последовали его примеру, и вы представляете, какая реакция была. И тогда профессор сказал: «Вот видите, здесь очень важно было наблюдать за мной и повторять за мной. Дело в том, что я опустил указательный палец, а облизнул средний». Так получается и с Писанием. Нужно быть очень внимательным, нужно быть очень наблюдательным, чтобы не упустить важных деталей, которые могут повлиять на твое восприятие вообще этого слова, этого текста, этого отрывка. Итак, мы сказали о том, что важно начать анализ, да, даже с тем текстом, который мы успели прочитать всего лишь за 8 секунд. Мы сказали, что в этом анализе могут быть вопросы: кому этот текст, да? Что он говорит мне, да? Что еще может входить в анализ? Какие вопросы мы можем задать тексту?
7: Какая ситуация находится? Ну, в какой ситуации находится там человек, который пишет, например, послание?
2: Да.
4: Или в какой жизненной ситуации может помочь мне тот или иной текст? Да, если мы говорим о том, что это книга книг, то, соответственно, оттуда мы берем порой какие-то советы или какое-то, ну, изречение, которое помогает нам в трудной ситуации.
2: Спасибо. Ну, для того, чтобы нам быть более конкретным, что же нужно делать в анализе, важно выделить три момента. В Писании преобладают три типа текстов. Это речь, да, речь, прямая речь кого-то, или повесть. И когда мы сталкиваемся с Писанием, в Писании с речью, то мы должны понимать, что сейчас все внимание должно быть уделено именно этой речи, а не тем обстоятельствам, в которых она была озвучена. То есть это центр. Если мы прочитали вот текст, да, какой-то, и мы понимаем, что это часть чьей-то речи, там Иисус Христос, к примеру, говорит, тогда мы должны обратить внимание на саму речь, на детали слов, мыслей, идей, которые там присутствуют. Также в Писании есть еще категория текстов, которые называются «описание», то есть «описание событий». И здесь мы уже с вами должны обратить внимание на обстановку, какие были настроения, какая была ситуация и так далее. И есть еще такой прием в Священном Писании, как дискурс. То есть когда идет какая-то полемика, идут обсуждения. Да? Ну, это, конечно, более сложный уже прием, который используется в Писании, но к нему также необходимо задавать вопросы. Кто с кем полемизирует, кто какие идеи выдвигает и так далее. Вот, поэтому, когда мы прочитали текст и быстро попытались определить, какой категории он принадлежит, мы можем уже задавать более конкретные вопросы к нему. Хорошо, спасибо. Что еще мы можем сделать для того, чтобы текст для нас стал более понятным? Вот он нас заинтересовал, да? Что еще мы можем сделать, кроме того, что начать анализировать?
4: Посмотреть, какие предыдущие или предстоящие, или какие противоположные есть тексты для более логичного и ясного рассуждения. Или прочитать какой-то, ну, анализ к этому тексту, который был сделан вместо тебя или до тебя.
2: Спасибо.
7: Посмотреть другой перевод. Например, ты читаешь в одном переводе. Есть несколько переводов Библии. Ты можешь в другом переводе посмотреть.
2: Угу.
7: Может, там по-другому как-то откроются тебе эти тексты.
2: Спасибо, да. То есть мы можем посмотреть в контекст, да, уделить уже более такое пристальное внимание, посмотреть на контекст этого текста и определить. Контекст бывает тоже двух типов в Писании. Он бывает литературный, и он бывает исторический. Есть какой-то...
5: У меня вопрос. Как мы можем знать, или не так, мы можем только знать или только верить в то, что написано в Библии? То есть вот мы же говорим сейчас о Библии, о Писании, то есть то, что там написано, мы можем применять в своей жизни. Откуда мы знаем, что это правда? Или откуда, ну как нам понять, истина это или нет?
2: Так, здесь не совсем для меня понятен вопрос. Понять, что это правда?
5: Да,
2: или
5: мы можем как-то это узнать, или мы можем только в это верить? То есть что вот то, что написано в Библии, это вот истина и правда, и так вот оно и должно быть.
2: Помните, я сказал, что важная предпосылка к восприятию Писания является вера. Писание — это не сборник научных статей, это не изложение каких-то фактов, это скорее спасительная деятельность Бога по отношению к людям. Поэтому здесь первостепенным является именно момент веры. Ну, а что касается исторических событий, которые там описаны, например, то какие-то события археология раскрывает нам, да? О каких-то событиях археология молчит и не может подтвердить или опровергнуть. Поэтому тут вопрос веры все-таки первостепенен. Мы сказали, что мы можем посмотреть в контекст, а контекстов бывают два — литературный и исторический. Ну и здесь понятно, да, что литературный контекст — это связь этого текста с тем, что идет перед ним, что идет после него. То есть какая вообще тема там затронута, о чем идет речь, какой литературный контекст. И исторический контекст — это, опять же, политическая обстановка, да? Это, может быть, какие-то интересные инструменты упоминаемые или какие-то вещи, которые упоминаются в тексте. Мы тоже можем на них обратить внимание, и они нам могут пролить свет на понимание этого текста. Хорошо. Ну, для некоторых людей чтение Библии — это, знаете, как прочитать инструкцию по ремонту самолета. То есть вообще ничего не понятно. Вообще не ясно, о чем идет речь. Вот если мы не знакомы с предметом, то когда ты читаешь, ты абсолютно не можешь сориентироваться в этом. Как можно решить эту проблему?
4: Как и в любом предмете, спроси учителя.
2: Так, можно обратиться за мнением другого человека, который изучает.
4: Это вопрос компетентен, да.
2: Угу, спасибо. Еще есть какие-то методы?
6: Есть книги различных исследователей по вопросам Библии, и как бы там очень подробно разъясняются какие-то темы, которые непонятны, стихи, которые непонятны. Вот, прям по конкретным книгам из Библии, например.
2: Да, то есть мы можем использовать, во-первых, к примеру, мнение человека, да, который более знаком с Писанием. Во-вторых, мы можем использовать доступную нам литературу. Словари, комментарии какие-то для того, чтобы прояснить вообще, о чем идет речь. Да? Ну, непонятные слова, к примеру. Спасибо. Еще очень важно, чтобы понять текст и увидеть, так скажем, его красоту, посмотреть его связь с остальными текстами в Писании. Ну, к примеру, если текст, который вы прочитали за эти короткие 8 секунд, говорил о вере, да, то вы можете в Писании найти практически все места, где упоминается вот эта тема веры. Для этого можно использовать симфонию, поисковик, да, вот, и посмотреть, как же в других местах Писания эта тема раскрывается. И, возможно, тот текст, который вы прочитали, он станет для вас более доступным и понятным. Окей. Теперь, что еще важно, чтобы текст стал для тебя действительно живым, и ты бы мог получить от него максимум вот всего того, что может он дать?
4: Если он попал в твою больную точку. Ты читаешь, и у тебя внутри просто отображается каждое слово, прочитанное тобой.
2: Да, он тебя зацепил прям вообще, вот схватил за самое живое. Но можно получить еще больше. Каким
4: можно,
2: образом?
4: А возможно, если ты разбираешь его с кем-то более компетентным в этом вопросе, наверное.
2: Хорошо. Если ты его начинаешь применять. Если ты его начинаешь применять к своим обстоятельствам жизни, да? И здесь мы понимаем, что изучение Писания — это тоже навык. Это не просто накопление информации. Изучение Писания — это навык. И поэтому, если мы просто знаем о методах трактования, методах исследования Писания, то это нам очень мало пользы даст, если мы не приступим действительно к его исследованию и изучению. Поэтому очень важно применить это в своей жизни. Ну и, конечно же, когда ты применяешь, он раскрывается наиболее полным образом. Ты уже видишь, как он в твоей жизни, в твоих ситуациях работает. И ты можешь дальше еще пойти. Ты можешь поразмышлять. Ты можешь посмотреть, как через твой собственный опыт преломляется вот этот принцип, который ты найдешь в Писании. Я благодарю вас за то, что вы сегодня помогли разобраться в этой теме интересной, и мы с вами увидели, что даже тот небольшой отрывок информации, который мы можем получить из Священного Писания за 8 секунд, мы можем его раскрыть и получить максимум пользы. Для этого мы обязательно смотрим в контекст, для этого мы задаем вопросы анализа, мы обозначаем проблему этого текста, смотрим на его тему, применяем в жизни и размышляем. Вот это те шаги, которые помогут нам Писание увидеть по-новому. В изучении Писания очень важно сосредоточить свое внимание медленно, вдумчиво и применить, а не прочитать огромный объем. Это вот такая есть одна очень важная особенность. Поэтому пусть это будет маленький текст в течение 8 секунд, но тщательно вами проработанный, и он принесет очень много пользы. Еще раз благодарю, спасибо большое. Я также благодарю тех, кто с нами сегодня был. Я надеюсь, те методы, которые мы здесь озвучили, помогут вам в изучении Писания, даже если вы уделяете чтению всего лишь 8 секунд в день.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
0: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Продолжая исследование природы проклятия, мы посмотрим на то место Священного Писания, где это слово встречается во второй раз. Это все в том же контексте. В контексте описания грехопадения в 3 главе книги Бытие. Прочитаем стихи 17 по 19. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Посмотрим на природу проклятия, которая раскрывается в этих местах Священного Писания, теперь уже применительно к человеку. Во-первых, как и в случае со змеем, мы находим, что проклятие пришло вследствие контакта человека с дьяволом. Если бы Ева не подошла к змею, если бы она не вступила, как мы часто говорим, на запретную территорию, если бы Адам не послушал гласа жены своей, значит, не было бы проклятия. Правда? Проклятие – это следствие контакта с дьяволом. Во-вторых, уточняем, дьявол побуждает человека на грех. Проклятие пришло вследствие греха, вследствие нарушения Божьей воли. Человеку было определенно сказано, чего нельзя делать и чем это может грозить. К сожалению, он ослушался. К сожалению, приступил по велению Господне. Проклятие – это следствие греха. В-третьих, мы находим, что, как и в случае со змеем, происходит снижение качества жизни. В 17 стихе указывается скорбь в добыче пропитания. Ведь Адам должен был работать и возделывать сады до грехопадения. Но теперь сказано, со скорбью будешь питаться от нее, в поте лица будешь питаться от нее. То есть теперь коэффициент полезного действия резко упал. Человек трудится, все силы вкладывает, старается изо всех сил, а результат – мизерный. Вот действие проклятия. Далее мы находим, Библия говорит в 18 стихе, «Терния и волчцы произрастит она тебе». То есть происходит изменение растительности на генетическом уровне. Нечто новое происходит, чего с растениями раньше не было. Как только они попали во власть дьяволу, начинает изменяться их само устройство, их сама материя. Тяжелый труд. Итак, третье последствие проклятия – это снижение качества жизни. Еще одна характеристика проклятия заключается вот в чем. И это, пожалуй, самое неприятное для нас с вами сегодня. Дело в том, что проклятие поражает не только того, кто непосредственно его на себя навлек, проклятие распространяется на всех, кто подвластен ему. В случае с Адамом это означает, во-первых, проклятие земли, стихи 17 и 18, «проклята земля», «За тебя тернии волчцы произрастит она тебе». Далее в послании к римлянам, 8 главе, в стихах с 20 по 22, мы читаем следующее. «Ибо тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Тварь и доныне совокупно стенает и мучится». Творение Божье мучится от того, что однажды владыка творения, Адам и Ева, навлекли на себя проклятие. Но для нас, конечно, страшнее всего то, что записано в послании к римлянам в 5 главе, в стихах с 12 по 14. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». И хотя далее сказано, смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама. Хотя мы не согрешили подобно преступлению Адама, и никто на протяжении времени от Адама и до Моисея не согрешил так, как Адам согрешил, все, тем не менее, несут последствия и до сих пор. Земля была проклята, и все, что стало присуще Адаму, теперь присуще нам. Вот этот момент в проклятиях будет повторяться в Священном Писании неоднократно. Проклятие поражает не только самого человека, кто является причиной проклятия, и кто сам на себя его навлек, проклятие распространяется и на потомков также. И это первый пример в Слове Божьем, который с ясностью этот духовный принцип демонстрирует. Если вы помните, о человеке сказано, что он был создан по образу Божию, а когда у него рождается сын, например, в 5 главе книги Бытия сказано, Адам родил сына по образу своему. Сиф был рожден по образу Адама. И вот в промежутке времени между сотворением человека по образу Божию и появлением первого сына, даже Каина, потом Авеля, Сифа и так далее, произошла вот эта трагедия. Вошло проклятие в естество Адама и Евы. И теперь все дети рождаются по их образу и подобию. Эту мысль мы еще встретим в Священном Писании в нашем исследовании темы «Разрушенные проклятия» несколько раз. Итак, природа проклятия такова, что она распространяется, эта власть проклятия, на подвластных человеку. И, наконец, в-пятых, на примере Адама и Евы мы находим следующее. Это смерть и уничтожение. Цель проклятия в конечном итоге – привести к смерти, гибели. В 19 стихе 3 главы книги Бытия написано «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Книга о послании к евреям, 6 глава, стихи 7 и 8. «Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы, узнаете язык 3 главы книги Бытие, сказано, негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение. Когда приходит проклятие, оно по своей природе неотвратимо. И без божественного вмешательства проклятие само по себе не исчезнет. Если его не устранить сверхъестественной силой, проклятие будет представлять собой характеристику человека или любого явления, животного или земли всей, до тех пор, пока не придет конец и гибель, либо, наоборот, спасение сверхъестественной Божьей силы. Проклятие по своей природе преследует смерть и уничтожение как окончательную свою цель.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: И вновь вопрос. Кто проклял Адама и Еву? Я рад, что вы реагируете уже осторожнее, чем в первый раз. Священное Писание говорит, передавая Божьи слова, «Проклята земля за тебя». Бог не говорит «Я проклинаю землю». Бог вновь просто констатирует факт. Он описывает, что же произошло, потому что Адам и Ева никогда раньше этого не видели. Они раньше никогда подобных чувств не испытывали, и они не знают, что творится такое. Бог разъясняет, земля проклята из-за того, что сделал ты». Для того, чтобы еще раз удостовериться в том, что Бог не был источником проклятия, давайте зададим следующий вопрос. Скажите, когда произошли в Адаме и Еве изменения, свидетельствующие о наличии проклятия? Когда они почувствовали, что они прокляты? До разговора со Всевышним или после того, как Он сказал свое слово? До, уже в самом начале, после того, как они вкусили от запретного плода, мы находим в 7 стихе, у них проявляется стыд. Это то, чего раньше не было. В стихе 8 и 10 описывается страх. Он говорит: «Я голос твой услышал и убоялся». Адам знает, что в нем что-то случилось непоправимое в его природе. В 8 же стихе мы можем усмотреть помрачение рассудка. В чем это выглядит? Попытка спрятаться от Творца за деревьями рая. Как вам это нравится? Адам ведь знает, что Бог всемогущ. Адам разговаривал с Богом лицом к лицу. Но тут вдруг ему кажется, что если вдруг что-то будет их разделять, какой-то физический объект, то Бог его и не найдет. Помрачение рассудка. 12 стих – агрессия. «Жена, которую ты дал мне, она виновата», и так далее. Мы находим, что проклятие начало действовать еще до Божьих слов о проклятии, а значит, Бог тут ни при чем. Бог лишь объяснил, что произошло. Единственное, что в этом отрывочке представлено как Божье действие, это слова, записанные в 16 стихе 3 главы книги «Бытие». «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Это, бесспорно, Божьи слова, и это, вне сомнения, Божьи действия. Однако я приглашаю вас вчитаться в текст. Господь говорит: «умножая, умножу». И потому вопрос: возможно ли умножить то, чего нет? Умножение – это процесс увеличения имеющегося. Умножение – это не сотворение. Умножение – это не учреждение. Это не начало. Это увеличение числа всего-навсего. То есть это в действительности Божье действие. И мы можем отчасти догадываться о причине. В первом послании Тимофею, во 2 главе, в 14 стихе сказано: «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление и затем вовлекла в грех Адама». Потому Божье действие может быть как раз-таки восстановлением справедливости, что касается вины женщины, которая послужила причиной гибели Адама. Но не Бог был причиной боли и скорби и страданий. Он, сказано, увеличил их меру. Не был создателем оного. Продолжая разговор о том, как в Священном Писании описывается проклятие в самом начале, на первых страницах Слова Божия, мы посмотрим также на книгу «Бытие», 4 главу, стихи с 9 по 12. Это третий пример, третий случай, где Библия рассказывает о природе проклятия. Читаем. «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Вновь несколько вопросов. Кто проклял Каина? Сказано: проклят ты от земли. А что же это такое? Что это может значить? Проклят ты от земли. Бог устроил нашу землю сообразно своим божественным законам. И когда Божьи законы нарушаются, это неминуемо отражается на состоянии материи. Никто не может безнаказанно, без последствий нарушать Богом установленные заповеди. И когда заповедь нарушается, а это было первое убийство на земле, когда воля Божья нарушается, она влечет за собой неотвратимые последствия. Бог не проклинал Каина. Сама система устройства материи отреагировала на это действие. Сказано, поскольку земля вкусила крови брата твоего, потому она не будет давать тебе силы. Мы не знаем, как это действует, мы не знаем, каким был именно механизм, но фактом является то, что не Бог сказал: «Я тебя проклинаю». Бог констатировал факт. Земля тебя проклинает. Проклят ты от земли. И в Слове Божьем этот принцип будет продемонстрирован неоднократно. Например, в 26 главе книги Левит написано: «Если вы не будете соблюдать субботу, то тогда земля свергнет вас с себя, и она будет субботствовать во все дни запустения своего, доколе что, кто помнит? Доколе не отпразднует суббот своих». И вот когда земля удовлетворит себя за все субботы свои, которые вы не соблюдали, живя на ней, тогда только вы вернетесь. Так и произошло. Когда мы читаем последнюю главу второй книги Паралипоменон, 36 главу, там говорится, что когда земля отпраздновала субботы свои, тогда Господь исполнил свое слово, сказанное через пророка Иеремию, и возвратил народ из вавилонского плена. Божьи законы отражают то, как Бог устроил материю. Божьи законы есть матрица устройства бытия. И когда Божьи законы нарушаются, то материя тут же реагирует. Проклят ты откуда? От земли. Не Бог проклинает, а материя, которую Он создал, в данном случае, в частности, в случае Каина сказано, проклятие пришло от земли. Что такое проклятие в случае Каина? Какова его природа? Как оно проявлялось? В 12 стихе это описано. «Земля не станет давать силы, и, во-вторых, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Если он не может уже заниматься овощеводством, если он не в состоянии ничего на земле выращивать, значит, у него остается только один способ существования – искать, где само растет, съедать и двигаться дальше. Он будет изгнанником и скитальцем. И вновь, что это по сути? Это безрезультативность. Если ты будешь даже работать, если ты даже будешь вкладывать силы, то не будет проку, не будет отклика, не будет результата. Это ухудшение качества жизни.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Итак, мы рассмотрели с вами три случая в Священном Писании, где рассказывается о проклятии с использованием древнееврейского слова «арар». И везде видим одну и ту же картину. Если бы мы имели время чуть обстоятельнее поговорить о Каине, мы узнали бы, что он был сыном дьявола. Об этом рассказывает нам первое послание Иоанна, где так и сказано: «Каин был от кого? От лукавого, и убил брата своего». Не в том смысле, что дьявол стал отцом Каина. Нет, мы знаем, от кого Каин родился, от Адама и Евы. Познал Адам Еву, жену свою, она зачала и родила Каина. Но он стал сыном дьявола в том смысле, что он усыновился ему. Он принял волю дьявола в свою жизнь и исполнил волю дьявольскую в своей жизни. Был контакт между дьяволом и Каином, и потому пришло в его жизнь проклятие. Природа проклятия раскрывается нам с самого начала.

его и все, что в нем, и скот его порази острием меча». Здесь у нас в оригинале используется уже другое слово. Это древнееврейское «херем». И оно имеет следующее значение – «заклять», «проклять» и «уничтожить». Когда мы открываем, например, книгу «Исход», 22 главу, 20 стих, там написано: «приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». В оригинале «херем». То есть «да будет проклят». «Проклят» означает «обречен на истребление». Вот природа проклятия. Проклятие меняет природу объекта, на который направлено, и имеет конечной целью его разрушение и уничтожение. В книге «Второзаконие» потому оставлено серьезнейшее предостережение. В 7 главе стихи 25 и 26 предостерегают. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Итак, если нечто по своей природе проклято, если нечто по своей природе заклято, и человек берет даже малую частицу этого и приходит с этим в контакт и вносит в свой дом, что будет в результате? Сказано, дома подпадает заклятию. Именно вследствие контакта с дьяволом, с бесами или же с объектами, которые имели контакт с дьяволом и бесами, приходит проклятие в дом, предостерегает Священное Писание. В 6 главе книги Иисуса Навина, в 18 стихе, об этом сказано следующее. Иисуса Навина 6, 18. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Казалось бы, ну подумаешь, дорогая одежда, ну подумаешь, немножечко серебра, ну подумаешь, немножечко заклятого совсем. Ну ведь не весь дом ведь у меня обставлен заклятым, только лишь чуть-чуть. Ахан позарился на заклятое, и погиб он и все его. Дом подвергся заклятию, и на стан сынов Израилевых беда была наведена. Сила проклятия реальна. Если происходит контакт, значит, неизбежны последствия. Читаем далее. Книга пророка Захарии, 5 глава, стихи со 2 по 4. Еще одно слово в подлиннике, с которым мы сейчас познакомимся. «И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей. Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. И оно войдет в дом Татя, то есть вора, и в дом клянущегося моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Взглянем на природу проклятия в этом отрывочке. Здесь у нас термин «ала». Проклятие переведено и является в синодальном переводе эквивалентом слову «Ала» в оригинале на древнееврейском. Значение этого слова такое – клятва, проклятие, омерзение. Вот каковы действия проклятия. Сказано, проклятие, во-первых, что сделает? Войдет. Войдет в дом. И на этой программе мы будем изучать, через какие двери входит проклятие. Что именно, конкретно названо в Слове Божьем, как причина проклятия. Этому будут посвящены отдельные темы. Дальше сказано, войдя, проклятие что делает? Пребудет.
войдя

0: Дитя прибудет, оно не уйдет само собою, оно останется в качестве постоянной характеристики и в результате что сделает? Истребит. Вот это конечная цель проклятия. И поражает оно следующие сферы самого человека и его имущества. Теперь, зная это, мы в состоянии немного обсудить основы. Почему так происходит? Почему благодаря контакту с дьяволом, почему благодаря греху и в результате греха появляется действие проклятия? Я хочу предложить вам один из отрывочков Священного Писания, книга пророка Захарии, 3 глава, 1-4 стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы, что делать? Противодействовать». Итак, с одной стороны Господь, ангел Господень, с другой стороны сатана. И сатана противодействует ему. Кому? У нас с маленькой буквы, стало быть, надо полагать, что великому Иерею, первосвященнику времен после Вавилонского плена. «И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды». И стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Здесь раскрываются очень важные истины о природе проклятия. Во-первых, рисуется проблема. Сатана противодействует Божьим благословениям. Сатана противодействует Божию служителю, не давая ему возможности реализовать свой потенциал полностью. А причина какова? Причина – это запачканные одежды. И запачканные одежды являются символом чего? Вины, греха. Сказано, я снимаю с тебя вину твою, когда сказано, что Бог снимает с него запачканные одежды. Итак, если человек виновен, если одежда его запачкана, это дает дьяволу право противодействовать. Далее, каково же решение? Сказано, нужно снять вину. Снять запачканные одежды. Только после этого противодействия сатаны прекращается. Господь запрещает сатане, потому что у Бога есть власть, у Бога есть причина, у Бога есть основание. Он снимает вину. Но если этого не сделать, если вина не снята, и о том, как она снимается, мы обязательно, обстоятельно поговорим на этой программе. Если вину не снять, значит, одежда останется какой? Запачканной, запятнанной, и значит, у дьявола будет по-прежнему право приносить свое противодействие в жизнь человека. Справедливо? Все согласно закону.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: И Священное Писание такую картину рисует неоднократно. Например, в послании Иуды в 9 стихе. Там всего одна глава, написано, «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Итак, шел спор о Моисеевом теле. Почему вдруг у дьявола были виды на Моисея? Почему он считал, что он вправе оспаривать Божье право забрать Моисея к себе? Потому что Моисей согрешил. Сколько раз? Конечно, он был, как и прочие человеки. Но в Библии только лишь один грех описан именно в период руководства народом. Был грех в самом начале, когда он убил египтянина, и потом скрыл это, и так далее. Но был грех, который многим кажется вообще таким тривиальным. Ну, подумаешь, чуть лишнего сказал, чуть-чуть больше сказал. И этот грех описан в 20 главе книги «Числа», стихи с 10 по 12. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Мы видим, что поскольку Моисей был виновен, поскольку он нарушал Божью волю, дьявол имел свои претензии к Моисею. Дьявол имел на него виды. Далее, в книге Откровения, в 12 главе, в 10 стихе рассказывается о том, что не только к Моисею у дьявола претензии, не только к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Читаем. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и слава Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Что означает слово «клеветник»? В русском языке это говорящий неправду. Но вопрос, есть ли шанс на успех клеветы в Божьем присутствии? Сказано, что он клеветал день и ночь. Нет, шансов нету. Дело в том, что нам нужно уточнить перевод греческого термина «категор», который используется здесь. «Категор» – это обвинитель. Это не лжец, это не лгун. Пред лицем Божьим дьявол не лжет. Что он делает? Он обвиняет братьев и сестер заодно. Он обвиняет их по праву. Если есть вина, если есть грех, значит, у дьявола появляется право обвинять человека пред Богом. И это означает, что дьявол сначала соблазняет человека на грех, затем обвиняет человека пред Богом в совершенных грехах. Вот его тактика. И сказано далее, что они победили его, верные Богу победили дьявола. Как? Только кровью Агнца и чем? Словом. Словом свидетельства своего. Никак иначе. Обвинение дьявола остановить невозможно. И нам нужно учиться с вами владеть словом уст своих сообразно Священному Писанию для того, чтобы устранить и лишить дьявола всех оснований обвинять нас пред лицем Господним. Иного пути нет. По-иному проклятие приходит и остается с человеком навеки. Право сатаны приносить проклятие зиждется на факте нарушения закона. Мы читали сегодня уже Второзаконие 27-26. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Галатам 3:10. «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». И вот очень важные слова. Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих, передает содержание молитвы Господней, Отче наш. Там написано: «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И вот та же самая молитва Господня в другом Евангелии, в Евангелии от Матфея, передается несколько иными словами. Читаем. 6 глава Евангелия от Матфея, стихи 12-13. «И прости нам что? Долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В одном случае сказано «грехи», в другом случае сказано «долги». Почему? Потому что грех – это долг. Природа греха – это долг. Иными словами, когда человек нарушает Божий закон, тогда он навлекает вину перед законом, и он становится должником. Скажите, есть ли в зале те, кто когда-либо что-либо у кого-то одолжил. Да? К сожалению. К сожалению. И вот теперь вопрос. Скажите, а если уже 50 лет прошло с тех пор, как вы одолжили? Разве нельзя ли уже считать, что долга нет? Но ведь уже столько времени прошло. Ну, как можно по-прежнему помнить? Вы понимаете, о чем идет речь? Если долг создан, если долг навлечен, он остается навсегда. До каких пор? Пока он не оплачен. Долг исчезает только одним путем, когда происходит реституция, когда происходит восстановление, когда долг возвращается. Грех – это долг. Всякое нарушение Божьих законов делает человека все большим должником. И дьявол имеет право взыскивать этот долг, принося проклятие. Почему он имеет право? Потому что он человека соблазняет. И когда человек по воле дьявольской поступает, он теперь становится подвластным дьяволу, и у дьявола есть право взыскивать этот долг. Потому грех в силу давности никогда не перестанет быть грехом. Тот факт, что кто-то согрешил, возможно, 70 лет тому назад, ничего не изменил в статусе человека в духовном мире. Если именно этот долг не был возвращен, значит, человек – должник. И значит, у дьявола по-прежнему есть право человеку посылать проклятие. Я хочу также обратить ваше внимание на следующий очень важный момент. В молитве Господней после фразы «Прости нам долги наши» или «Грехи наши» идет следующее прошение. Какое? «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Оказывается, соседство этих просьб не случайно в устах Иисуса Христа. Просьба об избавлении от дьявола размещена в этом месте молитвы Господней вот по какой причине. Она следует за просьбой о прощении грехов именно потому, что за совершением грехов следует власть дьявола. Освобождение же от власти лукавого обретается только на основании прощения грехов, устранения вины, внесения платы за долг. Вот это истина о том, что за контакт с дьяволом, за связь с ним, за его услуги нужно платить, стало достоянием широкого круга людей. В частности, в произведении Гёте «Фауст» есть такие слова. «Мефистофель, злой дух, давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути. Фауст, а что ты требуешь в уплату? Мефистофель, сочтемся после, время ждет. Фауст, черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом. Мефистофель, тебе со мною будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь. Но я к загробной жизни равнодушен, отвечает Фауст. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства, я сын земли. И в результате Мефистофель отвечает, тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет. «Я дам тебе, чего не видел свет». И в результате Фауст говорит «по рукам». Если с дьяволом был контакт, если дьявол нам оказал услугу, если мы откликнулись на его голос, на его призыв, значит, он обрел над нами власть. У нас появился долг. Но, слава Богу, мы не обречены. Бог даже тем, кто проклят, предлагает выбор. Мы можем освободиться от проклятия. В книге Псалтирь в 108 главе в 17 стихе сказано «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». И напротив, в книге Второзаконии в 30 главе в 19 стихе написано «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Общеизвестен тот факт, что заинтересоваться личностью художника можно, рассматривая его произведение. Именно так заинтересовалась личностью Бога наша сегодняшняя гостья Галина Михайловна. Здравствуйте, Галина Михайловна.
2: Здравствуйте.
1: Ну, для начала я хочу спросить о том, в какой обстановке вы выросли. У вас была верующая семья?
2: Нет, семья, в которой я росла, не была верующая, хотя дедушка мой был человеком верующим.
1: А родители нет?
2: Нет, дедушка жил в Красноярском крае, мы жили далеко.
1: Тем не менее, вы, наверное, в течение своей жизни не раз чувствовали руку Божью. Спасал ли он вас, помогал ли вам, расскажите.
2: Да, Господь чудесным образом даровал мне возможность дожить до сего времени, потому что в 6-летнем возрасте, это было в Хабаровском крае, я решила, ну, как ребенок, пойти на речку. Дом наш находился буквально в 3 минуты от речки. Была весна, весь лед сошел, и лесосплав, бревна, они к берегу приплыли. Я набрала полные руки камней и решила, что я эти камни сейчас буду в речку кидать. Но, к сожалению, они падали все время на бревна, а мне хотелось, чтобы было булькнуло. И пришла такая мысль встать на эти бревна, и я встала на эти бревна. К сожалению, они даже не были связаны, они просто разошлись. И я во всей одежде, потому что тепло еще было одето, в шапке, в пальто, в сапогах. Стала погружаться в воду. Речка была вообще горная, она и летом была очень холодная всегда. Быстрое течение, 6 метров глубины. И последнее, что я увидела, когда подняла голову вверх, это бревна, которые расплываются в разные стороны. Но следующий момент, я стою на берегу, я даже не успела нахлебаться воды. Ни взрослых, никого там больше не было. С меня вода текла.
1: То есть вы оказались вынутой из воды?
2: Да.
1: И все, и никого рядом не было?
2: Никого рядом не было. Ну, я пришла домой, естественно, что меня наказали. Но вот это было первое чудо, которое совершил Господь. Когда уже впоследствии я стала задумываться о Боге, когда уже появилась у меня Библия в руках, я прочитала такой текст: «Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Вот так Господь меня спас.
1: Несмотря на то, что вы его еще не знали, он уже вас спас.
2: Я думаю, что дедушка за меня молился, и это послужило ко спасению моему.
1: Но потом вы повзрослели, вышли замуж, у вас появились детки. Когда вы впервые задумались о Боге вот так серьезно? Мы говорили о том, что художника можно узнать по его картинам. А вы почем догадались, что Бог есть?
2: Я стала рассматривать многочисленные растения, которые у меня были на работе. Я собирала различные цветы. У меня было около 80 горшков с разными цветами.
1: 80 цветов разных видов?
2: Да. И в один момент моей жизни я, значит, обратила внимание на цикламен, который непосредственно на столе у меня стоял. И такие красивые резные листочки. Такой цветок чудесный. И вот здесь я задумалась, думаю, надо же, ведь есть, наверное, тот, кто все это придумал и воплотил в жизнь. И стала задумываться, ведь почва одна, солнышко одно, вода одна.
1: А получился вот такой результат.
2: А такое разнообразие. И вот мысли мои как раз были такие, что есть тот, кто все это сотворил и огромную свою любовь вложил в свое творение. Я поняла, что есть Творец Бог. А потом, когда мы отдыхали на юге, и звезды небо,
1: вся
2: на черном небе. Это меня окончательно
1: убедило,
2: что есть Творец, потому что человек там свои руки не приложил.
1: Вы как раз открыли вот подходящий библейский стих об этом. Расскажите, пожалуйста.
2: Это послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны».
1: Это безответны будут те, кто говорят, что Бога нет, да? А если рассматривать окружающий мир, становится понятно, что кто-то все это создал.
2: Да.
1: Итак, вы это поняли, что вы делали дальше?
2: Мне очень интересно было, знает ли Бог меня. И когда, глядя на это звездное небо, я спрашивала Господи, а ты знаешь меня? Мне было интересно его тоже узнать.
1: А вот у вас был такой опыт, вы сказали, что ездили на море. Там вам Бог помог найти мужа.
2: Да.
1: Этот опыт, наверное, вам тоже кое-что подсказал. Расскажите, как вам Бог нашел мужа? Ведь вы тогда еще не были ни крещеные, ни верующие, да?
2: Да. Я была в отпуске и познакомилась с молодым человеком на танцах. Это было за день до моего отъезда. Он подошел ко мне со стороны спины и пригласил меня на танец. Ну и я подумала, думаю, если человек не предстал пред моим лицом, я
1: так
2: тоже
1: небрежно
2: поворачиваться
1: так со спины,
2: буду.
1: Да?
2: Я сказала, я не танцую. Он говорит, я видел, что вы танцевали только что. Я думаю, ну вот, пристал какой-то. И когда я повернулась к нему лицом и посмотрела на него, в этот момент я услышала голос. Это был мужской голос, который в голове мне сказал, это твой муж. Я очень удивилась, широко открыла глаза, рассмотрела его. Но жених мой уговорил меня, значит,
1: что... Будущий муж,
2: будущий,
1: правильно.
2: Да. Вот, чтобы мы еще немножко остались. И мы в течение 3 дней еще с ним поближе познакомились. А потом в течение года переписывались, звонили друг другу и поженились.
1: Ну вот забегая вперед и оглядываясь на то, что тогда произошло там на танцах. Ведь, опять же, подчеркиваю, вы тогда еще не пришли к Богу полностью.
2: Да.
1: А он уже вам сказал,
2: да,
1: что это ваш муж. Это был муж от Бога? Это действительно тот
2: это
1: человек?
2: Это был муж от Бога, потому что это чудесный человек. Мы с ним прожили 27 лет вместе. Душа в душу. Мы никогда с ним серьезно не поругались. Если были какие-то моменты недоразумения, мы их быстро, все эти конфликты, разрешали в этот же день.
1: Какая же была следующая ваша ступень к Богу?
2: После того, как я осознала, что есть Творец, мне интересно было познакомиться с ним поближе. И Господь чудесным образом восполнил мою нужду. Состоялась евангельская программа, на которую я была приглашена. И вот в первый же день, когда я туда попала.
1: Вы пошли одна?
2: Я пошла с мужем, но я хотела услышать что-нибудь интересное, какую-нибудь тему. Но была разочарована тем, что проповедующий сказал, что сегодня темы никакой не будет, но я буду молиться о вас.
1: Вы только молитва.
2: О городе вашем. Ага. И буду просить, чтобы Бог вас благословил. И вот первый раз я помолилась там. И я очень удивилась, когда он сказал, отныне вы будете не только читать, но и исследовать Библию. И я так подумала, у меня даже Библии нет, как же я ее исследовать буду?
1: А как же она попала к вам в руки?
2: Я решила, что я... Там анонс был, и рассказали, какие следующие будут встречи, на какие темы. И мне очень хотелось на все эти встречи попасть, и я всю эту программу проходила. Потом, когда программа подходила к концу, был призыв.
1: Так подождите, всех... Библию вам дали или нет?
2: Нет.
1: Не дали?
2: Был призыв сначала. Кто желает заключить завет с Господом? И у меня здесь было очень сильное борение. Приехала моя мама. Я ей рассказала, что я хожу на евангельскую программу. Она говорит, ну, это хорошее дело, ходи. Но крещение не принимай, потому что ты уже крещена была. Она забрала моих деток. И я в такой ситуации оказалась, что Дух Святой меня побуждал, чтобы я шла за Богом. Но в то же время у меня и поддержки не было ни со стороны мужа, свекрови, мамы.
1: И муж тоже не поддерживал?
2: Нет, конечно.
1: Хотя первую встречу пошел,
2: да,
1: вместе с вами.
2: Хотя он пошел, но он там проспал.
1: Так.
2: Потом все-таки Господь чудесным образом сделал так, что я перешагнула через этот барьер. И вот когда я через него перешагнула, тогда камень, который у меня на душе лежал, потому что очень тяжело было бороться, вот этот шаг сделать. Вот. Он упал, и я с благодарностью Богу,
1: с легкостью.
2: Да, с легкостью пошла на крещение.
1: Вот вы крестились, вы нашли Бога, у вас появилась Библия, Его Слово в руках. Вот он тот, который автор того цикламена у вас на столе, да, тот, кто не дал сомкнуться бревнам над вашей головой, когда вы тонули, тот, кто сказал вам, что это твой муж, тогда, когда вы встретились со своим супругом. Вот вы встретились. Что стало меняться в жизни, если стало?
2: Стало меняться, да. Потому что тот груз греха, который был на моем сердце, Бог убрал. И я это на физическом уровне почувствовала. Я очень благодарна Богу была за то, что Он меня простил, мои грехи простил. Я стала и мужу рассказывать о том, что я уже узнала на этих встречах на евангельской программе.
1: Как он воспринимал?
2: Он с интересом слушал. И буквально через месяц нас пригласили на день рождения. И, как обычно, любой день рождения – это вино.
1: Возлияние.
2: Возлияние, да. И здесь я столкнулась с такой проблемой, как же мне быть? Ведь я Богу пообещала, что я не буду разрушать храм, потому что Бог говорит, разве вы не знаете, что вы храм для живущего вас Святого Духа?
1: Алкоголь разрушает,
2: да? Да, алкоголь разрушает. И я на тот момент еще не имела силы сказать окружающим людям, да, что я не буду пить и объяснить, почему. Единственное, что я придумала, я стала обращаться к Богу в молитве и говорить: «Господи, прошу Тебя, закрой глаза людей, чтобы они на мою рюмку не обращали внимания и не заставляли меня пить». Вот. Ну, все пьют, хотя я тоже поднимала рюмку. Я ее ставила. Следующий тост. Опять я прошу: «Господи, прошу Тебя,
1: закрой глаза.
2: Закрой глаза, пусть не обращают внимания».
1: И что, не заметили?
2: Нет, не заметили. А вот третий раз, когда я подняла рюмку и стала опять говорить: «Господи, я Тебя прошу», Бог мне явно ответил, я это услышала в очередной раз в голове. Бог мне сказал: «Не молись, Бог услышал твою молитву». И я опять была очень поражена тем, что я услышала голос Божий.
1: То есть не надо перед каждой рюмкой повторять то, что было сначала. Да, Бог избавил.
2: И что интересно, хозяин этой квартиры, он обычно такой человек щепетильный, всегда спросит: «Почему не пьешь, может что-то другое налить?» А здесь как будто бы ни меня, ни моей рюмки не существовало.
1: То есть действительно
2: вообще
1: Бог закрыл глаза.
2: Да.
1: Ну а впоследствии это вы научились как-то объяснять людям, почему вы не пьете?
2: Конечно.
1: А это
2: я
1: были ваши
2: свободна,
1: первые опыты?
2: Да, это были первые наши опыты.
1: А еще какие у вас были опыты? Так интересно, рассказывайте.
2: Ну, буквально, когда завершилось лето и наступил сбор урожая, вот, мы должны были собирать картошку, и моя свекровь, значит, сообщила нам с мужем, что картошку поедем собирать в субботу. А я стала говорить: «Валентина Ивановна, как же мы будем собирать картошку, если у Бога есть заповеди, и одна из заповедей, четвертая, она гласит о том, чтобы мы соблюдали день субботний».
1: И как это же день, когда вы посещаете богослужение?
2: Да, это день, когда...
1: И вы не могли идти и работать.
2: Да, Господь сказал, чтобы мы приходили пред Его лицо на поклонение. И я тогда сказала, я говорю: «Мы тогда будем молиться». И мы вчетвером с мужем, с детками стали на колени и попросили Бога, и помолились такой молитвой: «Господи, Ты дал заповедь четвертую, помни день субботний, чтобы светить его, чтобы мы никакого дела не делали. И Ты также дал пятую заповедь: почитай отца и мать твою».
1: Да, что выбрать? Вроде мама сказала, да, езжайте, и Бог сказал.
2: Да, и вот мы говорим, мы просим Тебя, чтобы Ты разрешил эту проблему сам, потому что как нам поступить? Мы хотим остаться верными Тебе. И Господь чудесным образом эту проблему разрешил. Мы буквально на следующий день получили ответ. Пришел Сашин папа и сказал, что шофер, с которым они договаривались, чтобы перевезти картошку, отказался. Он попросил прощения, у него с транспортом проблемы были.
1: Не смог поехать.
2: Да, но он нам сказал: «Если вы желаете, я помогу вам в воскресенье перевезти картошку». И мы очень обрадовались.
1: И так это и произошло.
2: Да, но буквально через месяц у нас наподобие был такой же случай. Сашины родители получили квартиру. Мы жили в двухкомнатной, а теперь в четырехкомнатную должны были переезжать. И Валентина Ивановна говорит: «Будем переезжать». Ну, естественно, что...
1: Помогите.
2: Мы, да, что суббота, воскресенье – это дни, когда мы опять в тупике. И я опять говорю: «Валентина Ивановна, ну, Бог же говорит, чтобы мы этот день посвящали на общение с Ним». Правда, все это проходило через скандалы, потому что с ее стороны был большой негатив. Я говорю: «Ну, мы будем молиться».
1: Так.
2: И мы снова стали вчетвером и снова молились и говорили: «Господи, Ты месяц тому назад нам ответил на такую же вот молитву и разрешил проблему. Мы и сейчас эту проблему отдаем в Твои Божьи руки». И после молитвы тоже на следующий день приходит Сашин отец и говорит, что не может шофер, с которым он договаривался, нас перевезти, но он согласен перевезти нас
1: через воскресенье. Через водителей автотранспорта, да. Бог решал вашу проблему.
2: Да.
1: Замечательно.
2: Да.
1: Но это вот такие опыты организационные. А вот опыты, которые касаются жизни, может быть, здоровья, были в вашей семье, когда Бог исцелял, спасал?
2: Были такие опыты в нашей жизни. Был очень интересный опыт, когда мы были на море, и у нас сынок 6-летний перекупался. И получилось так, что цистит, видно, потому что он
1: страдал,
2: приходит и говорит: «Мам, вот мне больно, когда я в туалет
1: страдал
2: хожу».
1: Очень.
2: А получилось так, что мы в деревне отдыхали.
1: Больницы нету, наверное.
2: Больницы нет, да. И это было к вечеру, что уже ни в аптеку никуда не сходишь. Вот. И единственное, что оставалось, я говорю: «Миш, посмотри на небо». Вечером как раз это было.
1: Это вы сыну сказали?
2: Да. Я говорю: «Видишь, сколько звезд?» Я говорю: «Ты же знаешь, что Бог есть?» Он говорит: «Знаю». Я говорю: «Помолись, как ты умеешь».
1: Чтобы Бог вылечил.
2: Да. Я говорю: «Бог все может». И он попросил его, говорит: «Господи, помоги мне, пожалуйста, чтобы болезнь моя ушла». И я помолилась. Я положила ему на это место руку, другую руку подняла к небу и помолилась. Попросила, чтобы Бог послал исцеление. После этого до сегодня у него больше никогда не было этой болезни. Бог ответил мне.
1: Слава Богу. Да. Но я знаю, что у вас двое деток. У вас еще есть девочка. И тоже там был такой необычный случай исцеления. Вот расскажите про ее ногу.
2: Да. Леночка наша училась в школе. Ну, так получилось. Обувь с высокими платформами, каблуками была. Она зацепилась и сломала в щиколотке ногу. И когда ее положили в больницу, оказалось, что у нее сложный перелом с осколками, со смещением, и предполагали врачи сделать ей операцию. Но когда мы обратились со своей проблемой к братьям и сестрам, мы все вместе в церкви молились и дома молились. И на следующий день, когда мы пришли к ней перед операцией, она говорит: «Мама, ты знаешь, я проснулась ночью от того, что кто-то мою ногу трогает и, говорит, ее вставляет».
1: Собирает.
2: Да, как бы, я, говорит, это почувствовала. Но, говорит, я, правда, никого не видела. И когда пришли врачи уже днем, когда перед операцией они еще раз снимок сделали, то они удивились и сказали: операции не нужно. Тут все уже стоит на местах.
1: Mm-hmm. Вот. Галина Михайловна, столько вы интересного, удивительного рассказываете. Вот подытожьте все эти случаи, о чем они вам говорят в вашей судьбе, в судьбе ваших детей, вашего мужа.
2: Я искренне благодарю, что Господь есть, что Он любит каждого из нас, что Он заботится о каждом из нас, что Он неравнодушный, что Он помогает нам. И даже когда нам хорошо, Он рядом с нами. И...
1: А когда плохо особенно.
2: А когда плохо особенно.
1: Я желаю вам дальнейшей счастливой жизни с Богом. Спасибо вам, Галина Михайловна, что вы пришли сегодня на нашу программу. Дорогие друзья, нас окружают прекрасные картины природы. Звезды, море, луга, поля, маленькие растения, удивительные цветы. Во всем этом можно увидеть руку Творца, Господа. Видите ли вы эту руку? Напишите нам, позвоните. Всего вам доброго!
0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник, и мы продолжаем с вами разговор о великих религиях нашей Земли. В прошлый раз мы начали знакомство со священными писаниями великих религий и поговорили о самой древней священной книге. Это Танак, священная книга иудаизма, или, как ее чаще называют, Ветхий Завет. Мы выяснили, что первые части Танака были записаны в 15 веке до нашей эры, последние – в 5 веке до нашей эры. Таким образом, эта книга является древнейшей из всех сохраненных сегодня книг, которые почитаются священными представителями различных мировых религий. Сегодня мы продолжаем разговор о книгах и попытаемся немного поближе познакомиться с двумя книгами. Это «Веды» и «Авеста». Слово «Веды» означает буквально «учение» и является священной книгой индуизма. Веды состоят из четырех главных частей. Первая из них – Ригведа. Слово «риг» на санскрите означает «гимн». Таким образом, Ригведа – это сборник священных гимнов. Первый известный памятник индийской литературы и наиболее древняя и значительная из вед. Ригведа включает 1028 гимнов, составляющих 10 книг или циклов. Содержание гимнов большей частью религиозное. Это или воззвание к богам, или песнопения, сопровождавшие известные обряды, погребений, сожжений и так далее. Но встречаются и песни светского характера, правда, очень небольшие по численности. Вторая книга – «Самаведа». На санскрите «саман» означает «песня». Таким образом, «Самаведа» – это веда песнопений. Это собрание священных песен, которые исполнялись во время жертвоприношения соми. Это напиток, который изготавливался из определенного растения, и это считалось обрядом. А далее это имя было именем одного из богов. Книга «Самаведа» или вот эта часть «Вед» представляет собой нечто вроде молитвенника или молитвенного требника. Третья книга из числа «Вед» — это «Яджурведа». Это книга жертвенных изречений. Она содержит молитвенные формулы для жертвоприношений, поэтические, прозаические изречения, которые употреблялись при жертвоприношениях. И, наконец, последняя, четвертая книга – это Атхарва-веда, что означает «веда заклинаний». В этой части вед находится заклинание против злых богов, диких зверей, болезни, изречения на всякие события ежедневной жизни. Эта книга дает ценные сведения о религии, культуре, производстве и общественном строе древних индийцев. Состоит из 160 гимнов, объединенных в 20 книг. Некоторые части Атхарва-веды не менее древние, чем Ригведа, то есть около 10 века до нашей эры и раньше, но в целом ее окончательное составление может быть датировано примерно 9 и 8 веком до нашей эры. Из всех четырех вед она дольше всех не признавалась канонической, и в Южной Индии не признается таковой и до сих пор. Как мы уже упомянули, время составления, время написания вед относится к концу 2-го тысячелетия до нашей эры и до половины 1-го тысячелетия до нашей эры. Они были написаны на древнеиндийском или так называемом ведийском языке. Следующая книга, о которой мы поговорим сегодня, это «Авеста». «Авеста» является священной книгой зороастризма. И само слово «Авеста» означает «знание». Название этой религии, зороастризм, происходит от имени пророка Заратуштры, или Заратустры, который считается ее основателем. Точные даты его жизни неизвестны, как неизвестны место его рождения и время начала проповеди. Но предполагается, что Заратустра жил между рубежом 2-го и 1-го тысячелетий и первой половиной 6 века до нашей эры и проповедовал в некоторых областях Восточного Ирана, Средней Азии или Афганистана. Итак, мы упомянули, что слово «Авеста» означает «знание». Очень часто можно встретить такое словосочетание, как «зенд-авеста», то есть комментированная «авеста», содержащая предание, историю понимания этих священных текстов на протяжении веков. Согласно преданию, до гибели Авесты при македонском завоевании Персии, Авеста состояла из 21 части, из которых 7 излагали происхождение мира и историю человеческого рода, 7 частей перечисляли предписания и морали, гражданские законы и религиозные обязанности, и, наконец, 7 частей трактовали о медицине и астрономии. При Аршакидах, это 250 год до нашей эры по 224 год нашей эры, Авесту начали восстанавливать, собранные отрывки объединять и дополнять новым материалом. И этот процесс собирания и реконструкции Авесты был завершен при Сасанидах, это с 3 по 5 век нашей эры. В результате полная Авеста составилась из 3 книг на авестийском языке и 1 книги на пехлевийском языке. Первая из них, «Ясна», содержит гимны для жертвоприношений. «Ясна» — это главная литургия заратустровской религии. Она является богослужением, которое заключало в себя наряду с молитвами жертвоприношение и состоит из 72 параграфов. Вторая часть, «Яшты» — это жертвенные песни и рассказы о жизни богов. Эта часть, как считают исследователи, появилась позднее. Третья часть «Виндидат» — это книга закона, содержит этику и право медоперсов, космогонию, эсхатологию, то есть учение о последних событиях. Термин «Виндидат» является фактически испорченным словом «виадева датам», что значит «закон против демонов». Иногда это слово применяется по отношению к закону в целом и объединении 3 книг – Виндидада, Виспареда и Ясны. Эта книга обозначалась заглавием «Виндидад Саде». Итак, это была третья часть – книга закона, этика и право медоперсов. И четвертая часть, последняя – Виспаред. Первая часть этого слова «виспа» означает «все». Слово «виспаред» одни переводят от «виспы» и «кхерет», в этом случае оно имеет значение «познание всего». Другие производят его от «виспа» и «рад», и тогда оно значит «все главы», то есть все владыки различных классов явлений, например, владыки времен года, владыки вод и тому подобное. «Виспаред» является собранием литургических молитв для всех времен, на все случаи, и обращение ко всем главам, ко всем владыкам различных областей бытия. Итак, сегодня мы кратко пробежались по основному содержанию и времени написания 2 книг, которые почитаются в мире религии священными. Это «Веды», слово «Веды» означает «знание», и «Авеста», соответственно, книга индуизма и книга зороастризма. Надеемся, что мы сможем поговорить с вами и продолжить разговор на эту тему во время наших дальнейших встреч. С вами был Виталий Олейник. Всего доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
4: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Любовь. Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на первый из 8 дополнительных вечеров для семьи, которые объединены одной общей темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы начинаем с вами разговор на очень важную тему. Надеюсь, мы увидим слайд. Тема такая: «Где создаются браки?» Вы провели некоторое время в обсуждении этого вопроса по итогам просмотренного видеоролика. И, конечно же, у каждого из вас и на уровне познания Священного Писания, и, естественно, в собственном опыте есть определенные воззрения на этот счет. Нас интересует, что можно узнать из человеческого опыта, а главное, из Божьей книги, из Священных Писаний, из Библии, для ответа на этот очень важный вопрос. Если кому-то из вас покажется, что для состоящих в браке этот вопрос не актуален, не убегайте пока, побудьте несколько десятков минут для того, чтобы удостовериться, что тем, кто уже в браке, правильный ответ на этот вопрос сформулировать для себя на базе Священного Писания тоже очень важно для того, чтобы продолжать пребывать в семейных отношениях. Хочу предложить вам образец поэзии Николая Доризо. «О, как нам часто кажется в душе, что мы, мужчины, властвуем, решаем. Нет, только тех мы, женщин, выбираем, которые нас выбрали уже». Мужчины, кто был инициатором в ваших взаимоотношениях с вашей возлюбленной? Кто принимал решение? Кто руку и сердце предлагал? Кто был инициатором? Роберт Рождественский: «Три слова, будто три огня, придут к тебе средь бела дня, придут к тебе порой ночной, огромные, как шар земной, как будто парус кораблю. Три слова: я тебя люблю. Три слова вечных, как весна, такая сила им дана. Три слова, и одна судьба, одна мечта, одна тропа. И вот однажды, все стерпя, ты скажешь: я люблю тебя». Какую тему поднимает поэт здесь? Одно дело сказать «я тебя люблю» в самом начале, когда молоды и красивы, когда гормоны бьют ключом, когда кажется все розовым и безоблачным, а другое дело все стерпя сказать однажды, спустя долгие годы совместной жизни, и сказать с тем же чувством: «я люблю тебя». Степан Щипачев: «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет, слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить». Итак, где создаются браки? Кто инициатор? На ком лежит ответственность? Как сохранить любовь на протяжении лет совместной жизни? Многие считают, что очень важно в самом начале совместного семейного пути дать друг другу обет верности. Рассказывают одну историю именно на эту тему. Однажды он и она, совершенно юные, признались впервые друг другу в любви. Он попросил: «А можно я тебя поцелую?» И она разрешила. И они беседовали, они планировали, где будут жить, как их жизнь сложится и какими их будут взаимоотношения. И они дали друг другу обет любить друг друга до конца дней своих. И договорились: завтра встретимся на этой же скамеечке. И вот, когда он пришел туда на следующий день, ее там не было. Он сидел, ждал, горевал. И не знал он, что родители ее перевели в другой детский садик.

У нас кто-нибудь, кто любовь сохранил с возраста детского сада, где там уже было принято решение, что наш брак создается и наосновательно, надолго. История одной любви. Почувствуйте, что мы движемся от поэзии к народной мудрости и пытаемся посмотреть на этот вопрос как можно многограннее. Так вот, Моузес Мендельсон, дедушка знаменитого немецкого композитора, был далеко не красив. Помимо небольшого роста, его портил гротескный горб. Однажды он приехал в гости к одному гамбургскому купцу, у которого была прелестная дочь по имени Фрумтье. Моузес безнадежно влюбился в девушку. Однако его уродливая внешность внушала Фрумтье отвращение. Когда настала пора уезжать, Моузес набрался смелости и поднялся по ступенькам в ее комнату, чтобы воспользоваться последней возможностью поговорить с любимой. Она была прекрасна, как ангел, однако упорно отказывалась на него смотреть, что причиняло ему боль. После нескольких безуспешных попыток завести разговор, Моузес робко спросил: «Скажите, вы верите, что браки совершаются на небесах?» «Да», – ответила она, по-прежнему уставившись в пол. «А вы?» «И я тоже верю», – отозвался он. «Видите ли, всякий раз, когда мальчик появляется на свет, Господь на небесах объявляет ему, на какой девочке ему впоследствии предстоит жениться. Когда я родился, мне тоже показали мою будущую невесту, но при этом Всевышний добавил: твоя жена будет горбатой». Умен был, правда? Ну, вы сейчас еще более оцените его ум. И тут я воскликнул: «О нет, Господи, женщина с горбом – это такая трагедия! Молю тебя, Боже, отдай горб мне, а она пусть будет красавицей». Тут Фрумтье впервые подняла на него глаза, и где-то в глубине ее души шевельнулось смутное воспоминание. Она протянула Мендельсону руку, а позже стала ему любящей и преданной женой. Сообразил, кто создал брак в этой ситуации? Мы подошли, наконец, с вами к истокам любви, к Священному Писанию, где говорится прежде всего о том, что подлинную любовь и, соответственно, супружеское счастье нам следует искать у Творца всего. Я хочу прочитать для вас из книги пророка Исаии 62 главы, 5 стих. Исаии 62 глава, 5 стих говорит: «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». И дальше: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Итак, Господь говорит о ком? О народе своем, об Иерусалиме. И использует язык влюбленного: как юноша сочетается с девой, как жених радуется о невесте, так я радуюсь о тебе. То есть Господу нашему знакома влюбленность, знакомо состояние и ощущение, и чувства, и эмоции, которые испытывает жених накануне свадьбы, когда он радуется о своей невесте. В книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в стихах 7 и 8, Господь прообразно рассказывает о своих взаимоотношениях вновь со своим народом Завета и говорит, 16 глава, стихи 7 и 8: «Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрылья риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею». Господь здесь предстает в образе жениха, который вступает в заветные отношения с невестой. Он представлен здесь в образе вот того, кто радуется этим взаимоотношениям.
И еще один отрывочек. Книга пророка Осии, 2 глава, стихи 19 и 20. Осии, 2 глава, стихи 19 и 20. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Вновь Всевышний обращается к своему народу, народу, с которым он состоит в заветных отношениях, и говорит: «Я обручу тебя, и ты будешь моею». Таким образом, мы узнаем, что Господь наш, Творец наш, является источником любви не только в смысле вот такой, знаете, платонической любви, как говорят, не только такой вот любви, которая представляет собой жертву, служение, хотя вне всякого сомнения Господь наш таков. Он любит также и вот этим измерением любви. Ему знакомы чувства, которые испытывает жених и невеста. Он, Творец наш, является автором любви и чувств, которые соединяют двоих вместе. Потому, естественно, к Нему нам нужно обращаться всякий раз, когда мы задаем вопрос о том, как же найти, как же сыскать, как же сподобиться этой любви, которая была бы столь же крепкой, столь же вечной, как Божья любовь. И слава Всевышнему за то, что у нас есть Библия, Слово Божье, Священное Писание, где о любви очень много сказано. Господь делится секретами любви. Господь рассказывает о том, как Он любит и как любить. Кстати, вот то, что я прочел для вас из второй главы книги пророка Осии, где сказано «обручу тебя мне». Здесь есть семь измерений вот этого обручения, когда двое становятся одним. И в народе Божьем появилась традиция. Во время обручения, во время свадебного шествия, во время заключения брака невеста семь раз обходит вокруг жениха. И читаются вот эти слова. «И обручу тебя мне навек» – раз. «И обручу тебя мне в правде» – два. Слышали выражение «окрутила жениха»? Вот это оттуда, это оттуда. И это основано на словах Божьих в Священном Писании. Так вот, обращаясь к еврейской традиции, мы найдем много интересного там, ибо это народ, который прожил со Словом Божьим 3500 лет уже на сегодняшний момент. Римская Матрона спросила раби Иоси бен Халафту: «За сколько дней Господь создал мир?» И он отвечает: «За 6, ибо так написано в книге Шмот, это книга Исход, 31 глава, 17 стих, за 6 дней создал Господь небо и землю». А чем он занимается с тех пор, задает вопрос представительница языческой религии. И Рави отвечает: «Он заключает браки. С тех самых пор Бог занят заключением браков. Такой-то будет мужем такой-то» и так далее. «Но это и я могу делать», сказала Матрона. «У меня много рабов и рабынь. Я могу легко составить из них пары». Раби Иоси сказал: «Тебе кажется, что устраивать браки очень просто? Но для Бога это так же трудно, как заставить расступиться Красное море». Вы понимаете теперь, почему не везде у всех ладно, да? Это трудно даже для Бога составить удачную пару. После того, как раби Иоси ушел, Матрона выстроила 1000 рабов в один ряд и поставила напротив них 1000 рабынь. Потом она приказала: «Такой-то станет мужем такой-то» и так далее. Браки были заключены в тот же вечер. Как вы думаете, что произошло? Наутро новобрачные пришли к Матроне. Один с раненой головой, другой без глаза, третья со сломанной ногой. Они стали кричать: «Я не хочу эту женщину, я не могу жить с этим мужчиной». Римская Матрона послала за раби Иоси и сказала ему: «Твоя Тора права, и то, что ты мне сказала, истина». Раби Иоси ответил: «Вот видишь, ты думала, что устраивать браки – легкая работа, а оказалось, что легче заставить расступиться Красное море». Итак, мы подошли непосредственно к ответу на вопрос, где создаются браки, кто создает семьи. Приглашаю вас теперь обратиться к апостольским писаниям, к учению Иисуса Христа, которое отражено
в Евангелии от Матфея, в 19 главе, в стихах 4 по 6. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Каков библейский ответ на вопрос, кто создает браки? Ответ: что Бог сочетал. Согласно тому, о чем говорит Иисус Христос, именно Бог занят составлением браков. Он является автором семейного союза. Однако в том же Священном Писании, в том же Слове Божьем мы находим и иной ответ на этот вопрос, на вопрос, кто создает браки. В данном случае я хочу предложить вам почитать из книги Притчи, 14 главы, 1 стих, Притчи 14:1. Сказано так: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Что значит «устроит дом свой»? Кто думает, что о строительстве, о возведении стен, потолка, крыши идет речь и так далее? Нет. «Устроит» значит что? Значит, создаст вот эти взаимоотношения, что в действительности они состоятся, что двое станут одной плотью и так далее. То есть, когда говорится о том, что мудрая жена устроит свой дом, речь идет именно вот об ответе на вопрос, который мы задали. Кто создает брак? И ответ кто? Жены, давайте громче, это в вашу пользу. Мудрая жена, да? Так сказано, мудрая жена. Но, к сожалению, тут же написано, а глупая разрушит его своими руками. Итак, перед нами вопрос. С одной стороны, говорится о том, что Бог создает брак, Он сочитывает двоих, Он соединяет два сердца, Он двоих делает одной плотью. С другой стороны, Священное Писание говорит о том, что это в руках людей. Есть ли здесь противоречие? Приглашаю вас вот взглянуть на определение такого очень важного понятия, как благословение. Скажите, когда жених и невеста идут в церковь на венчание, для чего они туда идут? Как правило, получить благословение. Так? То есть считается, что это очень важно. То есть для тех, кто в Бога верит, для тех, кто в церковь ходит и так далее, Христову веру исповедует, считается очень важным получить в церкви у алтаря благословение на их семейный союз. Так вот, многие относятся к благословению как к чему-то похожему на волшебное зелье. То есть, если знаешь, если вот что-то такое вот он скажет, вот какие-то манипуляции произведет, вот тот облаченный, естественно, в одежду соответствующую, знающий правильные слова, то вот как будто нечто такое произойдет, знаете, такое вот на уровне сверхъестественном. И эта пара теперь будет навек благословенным. Благословение часто воспринимается как нечто, что идет помимо человека, и что человек, если удостоится, обретает, несмотря на какие-то свои действия или бездействия. То есть благословение – это как будто нечто, сообщаемое человеку сверх человека. Это распространенное мнение. Благословили ли вас в церкви? Да, значит, благословены. Нет, значит, не благословены. Естественно, в таком понимании есть доля правды. Однако давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о природе благословения непосредственно там, где больше всего в Библии о благословениях говорится. Это, естественно, 28 глава книги Второзакония. Второзаконие, 28 глава, я предлагаю вам прочитать вместе стихи 2, 3, 6 и 8. Второзаконие, 28 глава, стихи 2, 3, 6 и 8. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего».
Дальше стих 3. «Благословен ты в городе и благословен на поле». И дальше идет перечисление разных благословений. «Благословен ты при выходе твоем и благословен ты при входе твоем». Дальше «пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Благословение является, во-первых, согласно Священному Писанию, следствием жизни по законам Божьим, если будешь слушать, если будешь соблюдать, если будешь хранить, если будешь исполнять заповеди Божии, которые я даю тебе для блага, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим вовек, то тогда придут благословения. Но это даже еще не все. Обратили ли вы внимание на вот эти формулировочки? Посмотрите на экран. Благословен где? В городе, на поле, при выходе, при входе, во всяком деле. Что подчеркивается? Бог благословляет усилия человека. Он не может благословить бездействие. Бог не может благословить человека в обход самого человека. Бог не может сообщить ему вот дополнительную благодать свою, а человек в это время ничего для этого не делает. Бог благословляет именно не безделье рук, а дело рук. Когда ты входишь и выходишь, никогда лежишь на кровати. Когда ты действуешь, когда ты там, и здесь, и тут. То есть мы видим, что благословение – это то, что Господь делает в качестве помощи человеку, который трудится над тем или иным проектом сам. И вот благословение можно иллюстративно представить как увеличение КПД – коэффициента полезного действия. Вот человек действует, допустим, преодолевая определенные вот, препятствия, да, силу трения, там, с одной стороны, или силу инерции, с другой стороны, и благословение, давая дополнительные силы, как бы вот смазывает весь этот механизм маслом. То есть легче становится, прилагая те же самые усилия, человек получает больше результата, это больше коэффициент полезного действия. Но действует по-прежнему кто? Человек. Поэтому, когда двое идут к алтарю за благословением, они не должны ожидать, что они сейчас нечто получат, что вместо них будет делать их счастливыми. Благословение Господне – это благословение на труд, это благословение на усилия, это благословение на жизнь сообразно воле Божьей. Благословение по своей природе, которое многим нужно в семье, это именно благословение усилий. Потому вопрос, кому из вас нужна невеста? Есть такие? Кому из вас нужен жених? Так? Вы как себе представляете Божье благословение вот в этой ситуации? Значит, представляете, она на белой лошади подъезжает прямо к вам, в вашу квартиру на 9-м этаже, и говорит, вот она я, с высшим образованием, с тройной зарплатой и так далее, так далее, так далее. И полностью готова все ваши, как говорится, желания. Так? Нет, нет. Вам надо спуститься, дорогой, с 9-го этажа. Вам нужно пойти туда, где водятся невесты. Вам нужно с ними знакомиться. Вам нужно смотреть, вам нужно вникать. Вам нужно работать. И тогда Господь благословит. А жених нужен то же самое. Многим нас ждут, знаете, вот как вот в век трубадуров, вот взобрались на свою башню и ждут, когда придет принц и позовет. Прыгай, как говорится, ко мне на все готовенькое. Нет, нет. Благословение – это труд человека, который сотрудничает с Господом. Потому нужна невеста – работайте. Нужен жених – работайте. Нужны хорошие, счастливые взаимоотношения с мужем и женой – работайте. И Господь обязательно благословит, если вы будете действовать сообразно Его воле. Продолжая разговор о природе благословения, мы находим, что в Священном Писании неоднократно раскрывается, подтверждается, постулируется вот этот вот принцип сотрудничества человеческого и Божьего начала. Вот, например, книга Исход, 17 глава, стихи с 8 по 13. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма.
И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца, и низложил Иисус Амалека и народ его острием меча». Вот яркий пример сотрудничества Божьих и человеческих сил. Скажите, раз у Моисея жезл в руке, раз он руки поднимает, и тут, как говорится, битва идет сама собой, зачем воевать? Зачем нужно оружие? Зачем нужны войны? Зачем нужно там им потеть? Зачем там нужно бороться, свою жизнь подвергать опасности? Если это они делают. Так? То есть две крайности. Кто-то мог бы сказать, достаточно Моисею просто благословить, и все, само собой будет. А кто-то мог бы сказать, подождите, а при чем здесь Моисей? Я сражаюсь. У меня меч, у меня оружие. То есть вот именно вот это содействие естественных физических законов, приложение физических естественных сил, с одной стороны, и Божья сила, Божье вмешательство, Божья победа, с другой стороны, вот это соединенное вместе дает положительный результат. Потому, когда мы говорим о благословении, когда мы говорим о том, где создаются браки, и Бог ли их создает, или человек создает, мы должны найти вот и утвердить одно очень важное слово – сотрудничество. Есть еще один термин – синергия, совместная объединенная энергия нескольких сил. Бог и человек сотрудничают, и вот тогда в действительности можно ожидать благословения в любом деле – и в особенности в таком важном, как семейная жизнь. Мы продолжим разговор на эту тему во второй половине нашей встречи сегодня.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Много раз я слышал, когда люди, называющие себя христианами, говорят: «Я не думаю, что я когда-то смогу изменить мое внутреннее состояние. Я пытался, и я вижу, что никакого результата я достичь не могу». И библейская прекрасная весть заключается в том, что Бог и не просит тебя самого изменять себя. Причина, почему мы нуждаемся в Спасителе, в том, что мы сами не можем изменить себя. И Христос терпеливо стоит возле двери нашего сердца, стучит и ожидает, когда же мы позволим Ему войти, чтобы Он начал свою деятельность в нас. И когда вы становитесь христианином, вы принимаете неограниченный потенциал новой жизни во Христе Иисусе. Но Господь говорит: «Так как ты имеешь свободу, Я не могу запретить тебе ходить бессмысленными кругами страданий, стрессов, депрессов, потому что это твой выбор – не следовать за Мной». И Бог продолжает: «Я терпеливо ожидаю, когда после бесконечных разочарований и жизненных тупиков ты, наконец, придешь ко Мне и поднимешь свои руки и скажешь: «Господи, я сдаюсь! Я понимаю, что я не способен! Я отдаюсь Твое полное управление». Когда ты скажешь: «Я понял, что я ничто, и все лишь Ты, Господи». И тогда Отец Небесный говорит: «Теперь мы можем начинать делать прогресс в твоем духовном возрастании, потому что я нуждаюсь в твоем полном доверии». И вот когда мы отдаемся полное распоряжение Божье, Господь показывает нам, в чем есть воля Его. Воля Его выражена в 10 простых правилах, которые в Священном Писании называются 10 Божьих заповедей, которые являются принципом жизни для каждого человека. Я думаю, что многие из вас знают о том, что Библия была написана под руководством Святого Духа. Но писали ее все-таки люди. Однако в Библии есть маленькая часть, которая была написана рукой самого Бога. Эта часть называется законом Божьим. Библия, Священное Писание говорит, что закон Божий был написан и провозглашен самим Богом. Случилось так, что когда Господь написал свой закон и дал его, написал на каменных плитах, кстати, и дал его Моисею, Моисей разбил эти скрижали, и тогда Господь сказал, что я еще раз напишу этот же закон. Я читаю об этом из книги Исход 34 главы, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: «Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Следовательно, эти 10 заповедей закона Божьего являются высшим авторитетом самого Бога, потому что они были написаны рукой самого Бога. Они были провозглашены голосом самого Бога. В наше время есть такое мнение, что закон Божий утратил свое значение после смерти и воскресения Иисуса Христа. Очень важно понять, друзья мои, что в Библии представлено 2 основных закона. Первый – это закон Божий, 10 правил морального поведения. И второй – это закон церемониальный, обрядовый, символический закон, который представляет систему жертвоприношений. И когда, умирая на кресте, Христос провозгласил «совершилось», Священное Писание говорит тогда: «Без содействия рук человеческих, завеса в храме, разделяющая первое отделение святое, от второго отделения святого святых, была разодрана сверху донизу». Это был знак свыше, свидетельствующий о том, что служение в храме прекратило свое значение. Все символы и обряды, указывающие на Христа, утратили свое значение. Потому что великий Агнец Божий принес себя в жертву. Все символы, все обряды, все эти законы закончили свое существование. Однако правила морали, такие как «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй», «помни день субботний, чтобы святить его», «не лжесвидетельствуй», «не завидуй», эти правила морали не имели никакого отношения к смерти Иисуса Христа. Это основа поведения, которое остается для нас и на сегодняшний день. Сам Христос имел очень уважительное отношение к закону Божьему. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 по 18 стих, мы читаем: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Я приглашаю вас еще раз. Давайте будем вместе следовать за нашим Господом. И да благословит нас в этом Бог. Аминь.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
4: Для вас поет Ксения Лапина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Мастер Масао. Вы удивлены этой необычайной обстановке? Мы с ребятами решили сегодня отдохнуть и устроили день Японии. Я пригласил моих друзей на чайную церемонию. Они как раз должны прийти.
5: Если бы вы их видели!
4: Пойдемте, пойдемте встречать гостей!
6: Кабаяши.
7: Мураками.
6: Набу.
4: Мастер Масао. Дорогие друзья, этот путь к чайному домику я назвал дорогой ветра. Прошу вас к умывальнику. Кабаяши, Мураками, прошу вас. Дорогие друзья, эти камни – ваши тяжелые мысли и проблемы. Мы разбрасываем их и становимся свободными и счастливыми, как ветер. Ну а теперь, мои дорогие друзья, прошу вас пройти в чайный домик.
8: Ой, скажите, какая скажите. Прелесть,
9: красота.
8: Так, ой, красотища.
4: Ну, прошу вас, присаживайтесь.
9: Мастер Масао, да, чай уже готов?
4: Заваривание чая в японской традиции – это целое искусство. Но чай я уже заварил, поэтому можно разливать.
7: Кабаяши, а японцы тоже с ушками пьют чай?
8: Да нет, это только по нашей традиции. А что это за свиток?
4: А это необычный свиток. Все дело в том, что по японской традиции все участники чайной церемонии во время раздачи чая разворачивают свиток и рассуждают над мудрой фразой, которая в нем написана.
9: А там тоже есть фраза?
4: Конечно, есть.
7: А можно я почитаю?
4: Да, можно.
7: Итак, много может молитва праведника.
4: Угу. Это фраза из Библии.
8: Интересно.
7: А что такое молитва?
4: Молитва – это просто. Ну вот, скажем, чем мы сейчас с вами занимаемся?
7: Пьем чай, да. Разговариваем.
8: Ну, советуемся.
4: Советуемся, ну. Совершенно верно. То есть вы рассказываете мне о своих проблемах, мечтах, переживаниях, желаниях, да?
7: Да.
4: Вот если все это мы будем говорить не друг другу, а Богу, тогда у нас получится молитва.
7: Афанасий Филиппович,
4: да?
7: А кто такой праведник?
4: Праведник, Алиночка, это такой человек, который, если о чем попросит Бога, то свято верит в то, что Бог обязательно ему поможет, ответит на его молитву, и все просьбы у него хорошие. Я как раз вам сегодня одну историю приготовил, в которой Господь ответил на молитву одной чудесной женщины.
8: Ой, расскажите, Афанасий Филиппович.
4: Ну что ж, итак. В далекие времена жил человек, имя которому Елкана. У него были две жены, Анна и Финнана. У Финнаны были дети, а у Анны нет. Однажды Елкана со своей семьей пришли в город Силон, чтобы поклониться Господу в храме. И когда по традиции Елкана приносил жертву, то дал Финнане и детям одну часть ее, а Анне дал особую часть, потому что очень любил ее. Ему было жаль, что она не может родить детей. А Финнана из зависти стала дразнить Анну. Увидев ее слезы, Елкана сказал: «Анна, ну что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего печалится сердце твое? не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Но ничто не могло ее утешить, и она побежала в храм. Она встала на колени и горячо взмолилась. «Великий Господь, если ты дашь рабе твоей мальчика, то я отдам его тебе, и станет он служителем в храме». Тем временем Анну заметил Илия, священник. Он подумал, что она пьяна, и сказал ей Илия: «Как тебе не стыдно? Долго ли ты будешь пьяная? Иди вытрезвись». Но Анна рассказала Илии о своем горе, и священнику стало жаль эту бедную женщину. «Иди с миром, Бог исполнит твою просьбу». И поверила Анна его словам и, поблагодарив, отправилась к мужу. Через некоторое время у Анны родился долгожданный сын, и назвали его Самуил. А когда он подрос, Елкана с семьей вновь пришли в Силом. В храме их встретил все тот же священник Илия, и он был рад тому, что Бог ответил на горячую молитву этой женщины. Анна сказала: «Я отдаю его Господу на все дни жизни. Он будет служителем». И молилась Анна от всего сердца, благодаря Бога за совершенное чудо. Вот так вот, таким чудесным образом ответил Господь на горячую молитву Анны.
9: Да. Здорово. Я тогда у Бога машину попрошу.
7: А я большую коробку шоколада.
8: Ой, а я.
4: Но помните, не всегда Господь отвечает так, как мы хотим.
8: А почему?
4: Как почему? Ну, потому что не все то, о чем мы просим, будет нам полезно.
8: А что, от сладкого зуба, что ли, выпадут?
4: Ну, да. Ну, а насчет машины? Понимаешь, Саш, это вопрос непростой. Все дело в том, что Бог, Творец, создал наш мир по определенным законам. Нельзя за бесплатно получить то, что дается тяжелым трудом. Да, а потом, если ты купишь себе автомобиль, он доставит тебе немало проблем. Господь частенько бережет нас, не всегда исполняя наши желания. Но знаете, что мне в нем особо нравится? Дело в том, что Бог умеет хранить секреты. Ему можно рассказать все-все.
8: Все.
4: И он всегда поймет, всегда поддержит и правильно ответит. Вот в чем дело. Ну что же, а сейчас по японской традиции у нас что? Прогулка?
7: Да.
4: Ну вот. Дорогие друзья, а не пробовали ли вы молиться Богу? Я уверен, что Господь не один раз отвечал вам на ваши просьбы. Напишите нам об этом. Мы с удовольствием ответим на ваши письма. Ну а сейчас всего доброго. До скорых встреч.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
10: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Потому что душа – тело в крови.
2: Кровь – жидкость, которая циркулирует по сосудам организма и обеспечивает питание органов и тканей, и обмен веществ. Как носительница жизни, кровь в Библии отождествляется с душой. В Ветхом Завете пролитие человеческой крови рассматривалось как смертный грех. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Кровь убитого вопиет к Богу, требуя отмщения. Кровь животных проливать разрешалось, но ее нельзя было употреблять в пищу. Смерть животного имела большое значение в жертвоприношениях, как прообраз будущей спасительной смерти Христа. Во время казни египетских кровь жертвенного животного на дверном косяке спасла еврейских первенцев от ангела-губителя. В 24 главе книги «Исход» Моисей половиной жертвенной крови животного окропил жертвенник, а другой половиной – народ, скрепив тем самым завет между Израилем и Богом. В Новом Завете ключевую роль играет кровь Иисуса Христа, символизирующая Его смерть. Во время последней вечери Господь, взяв чашу с виноградным соком, сказал: «Сие есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемая». Апостол Петр напоминает читателям, что они искуплены драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Апостол Павел в 5 главе послания к римлянам заявляет, что кровь Христа оправдывает нас, а в 9 главе послания к евреям он говорит, что кровь очищает нашу совесть от мертвых дел для служения живому Богу.
1: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Электронные сигареты. Им пророчили решить проблему курения раз и навсегда. Кальян, который стал повсеместно популярным в наше время, тоже рекламируется как средство борьбы с табачной зависимостью для молодых людей. Казалось бы, проблема решена. Курящая молодежь перестанет курить сигареты. Однако, опрос, который ежегодно проводит Министерство здравоохранения и социальная служба США, действительно ли эти средства помогают не начинать и бросать курить, показало, что это далеко не так. Обильно рекламируемые электронные сигареты и кальян стали очень популярны среди молодежи. Их употребление как в средних, так и в старших классах школ подскочило на глазах. С 2011 по 2014 год, например, оно увеличилось в среднем в 4 раза. И речь здесь идет не о курящих, а в большей степени о тех, кто не курил, но под действием рекламы стал употреблять электронные сигареты и кальян, тем самым страдая от их вредного воздействия. Вот о чем бьют тревогу и предупреждают врачи. У тех, кто употребляет этими сомнительными средствами, в первую очередь затрудняется развитие центральной нервной системы. Кроме того, они приводят к употреблению других производных табака, к примеру, жевательного. Но главное, опрос показал, что значительного снижения потребления табака с помощью электронных сигарет и кальяна не происходит. Последнему факту дал подтверждение университет в Калифорнии, исследуя тысячи курильщиков. Их возраст составлял от 18 до 59 лет, желающих бросить курить именно с помощью электронных сигарет. Ученые убедились, пронаблюдав исследуемых, что электронные сигареты не помогают курильщикам. Итак, зло злом не вылечишь. Мудрый Соломон говорит: есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Выберите правильный путь, здоровый образ жизни –

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: В XIX веке существовала теория о том, что призраки на самом деле появляются, но не являются чем-то сверхъестественным. Якобы они состоят из некой невесомой материи, чем-то сходной с электричеством. Конечно, когда физики переосмыслили понятие материи, о невесомой материи пришлось забыть. Сегодня мы продолжаем беседу о энергии и материи. И у нас в студии гость – специалист в области естественных наук, священнослужитель Сергей Викторович Рягузов. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: А скажите, пожалуйста, правда ли, что ученые физики, изучающие квантовую физику, признаются, что они сами не до конца ее понимают?
3: Есть такой момент. Физика, особенно квантовая физика, физика субатомных частиц, она больше математична, она абстрактна. И не у всех, в общем-то, склад ума, который позволяет эти абстрактные модели каким-то образом осмысливать. Да я даже сам могу сказать о себе, что мне это тоже дается с трудом. Хотя я читаю это с интересом. Мне очень хочется понять суть, очень хочется понять глубины. Вот. И мне кажется, в этом есть то, что удовлетворяет мое любопытство, мое желание познать. Как создан этот мир, из чего состоит мироздание.
2: Он работает, да?
3: Да, эти вещи меня вдохновляют. Конечно же, квантовая физика, как и некоторые узкоспециализированные моменты науки, они интересуют не всех людей, и это правда. И в основном мы все люди, живущие обычной, так скажем, физиологической, бытовой жизнью. И это тоже норма, это хорошо. Мы для этого как бы и созданы. Мне нравится цитата из Священного Писания, где говорится, что Бог создал землю для жительства. Точка. Просто для жительства. Не для кого-то, не с какой-то целью, не с какими-то, знаете, сегодня у нас есть современные устремления. Надо успеть реализоваться, надо достичь этого, надо успеть стать тем-то, надо заработать вот...
2: Дорасти до того-то.
3: Да. Словно идет погоня за получением определенного чувства значимости, самооценки или какого-то статуса, который должен человек получить, пока он молод, пока он это добивается. Представляете, если задуматься над этим, то получается... Мы словно видим смысл жизни в этом, что надо это сделать, успеть, там, посадить дерево,
2: да?
3: Вырастить сына, достичь и добиться, приобрести. Знаете, как у сынов Каина, они все время приобретали. И даже Каин переводится как приобретение.
2: Угу.
3: Вот. Я иногда думаю, вот если бы была бы вечность, и Адам и Ева не грешили, и, допустим, у нас бы не было бы грехопадения и смерти на земле, как с библейского повествования исходит, то задавался ли бы человек вопросом о смысле жизни? Мне кажется, задаваться вопросом о смысле жизни свойственно человеку, который умирает. Надо успеть все сделать.
2: Да.
3: Иначе нет смысла. А если я умру, то кому я это все оставлю? А смысл жизни, мне кажется, он был бы немножко другим в понятии тех людей, которые не считают года. И живут вечно. Да и вообще это у вас было бы бессмысленно. Ты просто живешь.
2: Да.
3: Ты просто живешь и интересуешься. Вообще, когда мы говорим о разных масштабных, красочных, загадочных и таинственных явлениях в космосе или на микроуровне, все эти вещи, в общем-то, они из вечности. Они с того мира, которым предстоит нам войти, и он начинается уже здесь и сейчас. Ничто не должно человеку быть существом, осмысляющим мироздание, осмысляющим свою жизнь. Хотя часто на бытовом уровне на это просто нет времени. Мы все с вами имеем семьи, имеем обязанности, мы ходим на работу.
2: Вот, Сергей Викторович, у меня как раз возник вопрос. Ну, пока мы можем как-то вот восхищаться и радоваться чему-то более-менее понятному, может быть, удивляться каким-то открытиям, ну, это, наверное, действительно хорошо и полезно. Но вот вдаваться в тонкости, в дебри науки, углубляться куда-то вот в этот вот субатомный мир, А не лучше ли, может быть, пойти и просто сделать какое-то доброе дело? Там, позаниматься с ребенком, помочь соседу, навестить родителей. Ну, в конце концов, даже просто поработать. Угу. Служить на пользу обществу.
3: Я думаю, что ответ должен быть следующим. И это хорошо, и это тоже нужно. Вот.
2: А вот это все оставить ученым, да? Это их дело, это их работа.
3: Да, на бытовом уровне примерно так мы и мыслим. В этом нет ничего плохого. Просто иногда, когда ты выходишь на просторный горизонт, смотришь большой океан или поднимаешься на высокие горы, ты невольно поднимаешься к осмыслению этих моментов. Они чисто философские, словно твой высокоорганизованный мозг требует нечто большего самоанализа того, что ты находишь в этом. Знаете, среди бытовых условий жизни тоже хочется отдыха. И мы все с вами отдыхаем и по-разному. И помните, мы как-то на одной из передач говорили, что люди просто выезжают на природу,
2: да,
3: просто общаются. Вот. Но в какой-то момент идет соединение между человеком и мирозданием. Особенно, когда он размышляет вот на этих огромных масштабах, что происходит. Поэтому полезно и то, и полезно это. Конечно, как вы правильно сказали, в основном люди сосредоточены вот на обычном нашем уровне. На это чисто узкоспециальные вещи. Но они тоже являются вдохновением и, может быть, ответом на поиски тех вопросов и сомнений, которые возникают у людей. Ну и еще имеют, конечно же, и прикладную ценность. Потому что занятие наукой дает человечеству много разных интересных технологий. Мы можем взять медицину. Если бы не ковырялся бы человек с бактериями и с плесенью, у нас не было бы пенициллина, да? Если бы, допустим, человек не занимался бы изучением фазового перехода электронов с одной орбиты на другую, у нас не было бы лазеров. И не было бы, допустим, изучения нанотехнологий. И у нас сегодня у современных людей мы имеем приборы, к которым очень привыкли. На самом деле здесь...
2: Уже предмет необходимости, а не роскоши,
3: да,
2: уже
3: без становится. Без него не выйдешь из дома, а если вышел, возвращаешься, да? И здесь, в общем-то, так построены схемы, что здесь идет практически обмен энергии между мельчайшими структурами материи, между атомами. Вот оно вам, нанотехнология. Поэтому я думаю, что наука и наша обычная жизнь – это комплексное сочетание практичности, а также целеустремленности. И человечество никогда не было другим, и оно никогда не будет другим. Помимо того, что мы живем, мы еще и жаждем знаний.
2: Ну, давайте удовлетворим жажду знаний. Вот мы в прошлой программе остановились на том, что протоны, нейтроны состоят из кварков, которые тоже какие-то разные. А на этом все? Или кварки тоже из чего-то состоят?
3: Да, это, так скажем, умы людей не оставляют в покое, умы ученых, и развивается стандартная модель для того, чтобы выяснить, какова же все-таки основа материи на более мелком уровне. Чтобы подойти к этой теме, я бы хотел бы проиллюстрировать это следующим одним очень интересным видеороликом, который есть в интернете. Там один студент, я не помню, какого-то института, создал такую флеш-презентацию, где он попытался в масштабах от огромных галактик, суперкластеров, метагалактик снизиться до уровня человека, его размеров. То есть представили себе эти огромные масштабы, там в световых годах переходим потихонечку в километры, видим в метрах человека, рядом с ним стоящий, допустим, павлин, может быть, телевизор, машина. И потом эта презентация показывает то, что потихонечку уменьшаются размеры. Мы входим в еще другую, более интересную вселенную.
2: Микромир,
3: да. Мы видим размер кристаллика соли, мы видим размер толщины человеческого волоса.
2: Угу.
3: Потом переходим к размерам самой большой бактерии, потом к размерам вируса. Потом мы переходим к размерам клетки ДНК. Вот и на этом фактически оптическая биология заканчивается.
2: Угу. Дальше уже не разглядишь, да?
3: Не разглядишь, это невозможно. Переходят у нас уже в стадию исследования электронные микроскопы. Вот тоже, кстати, прикладная вещь. Обстреливание электронами поверхности и собирание отражения, чтобы увидеть формы, какие-то модели. Этот мир, он не такой цветной. Его ученые уже раскрашивают примерно схемы. Да, потому что длина волны у разного цвета своя. Красный – это одна длина волны, синий – другая длина волны. Соответственно, на этих уровнях это уже не видно. Единственное, только лишь уже мы добавляем разных красок, чтобы отделять одно от другого. Спускаясь дальше, мы подходим, допустим, к размерам атомов. Потом подходим к размерам протонов, нейтронов. Мы видим расстояние, на котором вращается электрон от протона. И потом спускаемся еще ниже, до кварков. И вы знаете, эта схема, когда потихонечку крутишь так называемый ползунок на компьютере или скролл на мышке, мы вроде бы уже должно быть, еще, уже ничего не должно быть. Но ты видишь, что твой ползунок еще примерно наполовине.
2: Да вы что, это когда кварки, еще ползунок наполовине?
3: Да, те расстояния...
2: Казалось бы, куда меньше-то.
3: Да, та мелкота, которая там сохраняется, она в таких, в 10 в какой-то степени меньше, чем мы даже привыкли понимать, что буквально сдвигаешь ползунок до конца, это все идет уменьшение, уменьшение, уменьшение, пока человек не видит, что существует такое понятие, как струна одноразмерная, квантовая пена или длина Планка. Это все термины из физики. Ну, пусть они просто будут как слова, которые существуют.
2: Но ученые... это возможно понять без формул, например.
3: Да. Фактически на этом уровне наука, она больше не изобразительная, она больше математическая. Угу. Но вы знаете, как часто бывает, когда делаются открытия? В основном открытия происходят сначала теоретические разработки. Сначала есть понимание, что это может быть именно так. Угу. А потом делаются эксперименты.
2: Выдвигаются гипотезы, да?
3: Да, делаются проверочные эксперименты. Находят, делают открытие. Слушай, ты правильно предполагал, что так оно и есть. И большинство современных теоретических научных открытий, они связаны как раз сначала с расчетами, а потом уже это приходит к экспериментам. Строят большие, многомиллиардные инструменты, такие как адронный коллайдер в ЦЕРНе. И они исследуют материю.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: И все эти вещи приводят к очень интересным мистическим почти моментам. И я, чтобы было нашему зрителю понятно, и хотя бы какая-то прикладная вещь здесь в этом была бы, скажу о следующем. Представьте себе, на этом микроуровне, если представить себе ядро атома, ну, размером с мой кулак, или представим здесь у нас баскетбольный мячик.
2: Ну, почему бы не представить, давайте.
3: Мозг наш может это представить. То электрон, вращающийся от этого мяча, будет на расстоянии примерно 30 километров.
2: Да вы что?
3: 30 километров. Это вот такая дальность орбиты вращения электрона, сопоставимая с размером ядра атома.
2: И все вместе – это вот атом.
3: Да, это все
2: электрон,
3: вместе.
2: Электрон, который атом. Вращается на таком громадном 30 расстоянии.
3: 30 километров – это расстояние, вот если масштабировать, и ядро атома размером с баскетбольный мяч.
2: Но... гораздо проще было, когда казалось, что атом – это такие маленькие твердые шарики.
3: В основном получается, смотрите, какой интересный вывод отсюда можно сделать. В основном получается, эти расстояния – это огромные пустоты.
2: Да.
3: Практически так. Мир, состоящий в основном из пустоты. И только лишь маленькие частички где-то там или здесь.
2: Да как-то это трудно в это поверить. Я не чувствую, что я состою в основном из пустоты, из каких-то промежутков. Да. Получается, что мы состоим из промежутков. Между какими-то пылинками, микропылинками.
3: Эти все вещи, они некоторых писателей-фантастов приводят в восторг. Они размышляют о телепортациях, о перемещениях сквозь стены. Допустим, взаимодействие, которое есть между электронами и протоном с нейтронами, вот внутри баскетбольного мяча, они настолько, получается, далекие, что идет речь о переходе энергии и насколько нужны энергии, чтобы один электрон перелетел в другую сторону, чтобы тот соединился с этим. Все эти вещи, когда ты их воображаешь, они не меньше тебя удивляют.
2: И... вот, кстати, да, если в основном предмет состоит из промежутков, то, казалось бы, ручка должна легко пройти через стол. Раз там так много промежутков, вот эти вот протоны, ручки прошли бы между протонами стола, и все, хорошо.
3: То есть какая колоссальная энергия заключается в том, что это не происходит, потому что электроны не пускают внутрь своих орбит другие электроны.
2: Это очень сильная связь.
3: Некоторые ученые, когда подсчитывают количество энергии внутри ядерных взаимодействий, внутри того, чтобы раздробить это вещество, они говорят о колоссальных масштабах энергии, которые сопоставимы даже с масштабами горения звезд, целых галактик. Фактически эти ядерные взаимодействия, смотрите, как все переплетается. И астрономия, и атомная физика, квантовая физика. Фактически это единая наука. А если сюда вы еще и добавите микробиологию, если вы еще поговорите о живом существе, о вирусе, о молекулах жизни, аминокислотах, белках, а еще если говорить о насекомых, животных и человеке, то соединяя все эти понятия, соединяя все эти вещи, для тебя мир становится немножко богаче другим. Вы знаете, Ричарду Фейдману однажды задали вопрос.
2: Это кто?
3: Это известный ученый, физик, теоретик Ричард Фейнман. У него есть друг, у него был друг, художник, и художник ему говорил: ну как же так, вот ты физик, вот у тебя в голове это математически все склад ума, эти все формулы, наверное, тебе бедно и сложно почувствовать ту красоту, которую чувствую я, как художник. Вот я смотрю на цветок, я могу его так через душу пропустить, что могу это на холст перенести. И я подчеркну цвета, я подчеркну настроение, я это сделаю.
2: Заставлю других увидеть эту красоту, да?
3: Ну или возьмем Айвазовского, да, как он по памяти воспроизводил вот эту прозрачную волну. Вот эти накаты этой красоты. А Фейнман ответил ему: ты знаешь, в отличие от тебя, я помимо того, что я не лишен эстетического чувства, я тоже могу увидеть красоту цветка и его эстетическое вот наслаждение получить от этого. Но я могу, как ученый, вникнуть еще в понимание, как работают там процессы в лепестке, что он состоит из клеток. Как эти клетки буквально физически воспринимают фотоны света, как они превращаются в ионы, что это дает энергию деления, там, подпитку энергии для белков, для аминокислот. А если вообще это все вообразить в комплексе, тут невольно задумываешься. Но надо же, какое все-таки уникальное у нас мироздание. Это же сколько нужно иметь знаний и понимания и конструктору жизни нашей планеты, чтобы смочь создать прекрасные цветы, смочь создать даже каких-то вот примитивных насекомых или гадов ползучих. Ведь сколько надо институтов задействовать, сколько нужно денег, теоретических разработок, и практических проб и ошибок, чтобы создать искусственную руку на бионические протезы. Угу. Сколько нужно, чтобы сделать дронов, похожие на стрекозу или на муху, да? Сейчас военные разработки ведутся в этом плане, чтобы дроны были незаметны. Сколько нужно энергии, вычислительных возможностей, чтобы попытаться смоделировать сознание. Ведь сегодня полным ходом идет разработка модели человеческого мышления, не именно копирование, как он мыслит, но именно понять суть алгоритмов нечеткой логики, абстрактного мышления, ассоциативной памяти. Можно ли воспроизвести обучение искусственного интеллекта? Фактически
2: это
3: речь
2: идет, наверное, самый важный даже.
3: Да. Фактически речь идет о машинном обучении. Некоторые принципы легли в основу искусственного интеллекта, которым мы пользуемся уже сегодня. Взять те же Окей, Google или, допустим, Siri, которые есть, по-моему, в айфонах. И даже иногда, когда вы посещаете некоторые сайты, там всплывают сообщения, могу ли вам чем-нибудь помочь, оператор, как бы с вами связываться. Да-да-да. На самом деле там алгоритм, там робот, который первоначально снимает множество вопросов. Вы задаете конкретные дежурные вопросы, и вам заготовленные вопросы уже отвечают. Вот, пожалуйста, практическое применение. А ведь это исходит из интереса к мирозданию. Это исходит из интереса, как все это устроено, как все это работает. И основа для этих изысканий – человеческое сознание. Основа для этих изысканий – фундаментальное взаимодействие, которое есть между частиц. И мы имеем такие точные приборы, особенно если взять, допустим, электромагнитную томографию, когда можно просвечивать фактически структуру материи и изучать, как работает человеческий мозг, что находится внутри организма ошибочного, что плохо работает, что болеет и так далее. В будущем, если немного пофантазировать об этом, видите, вот польза от науки. В будущем, может быть, мы когда-нибудь сможем действительно заменять плохую молекулярную структуру на хорошую, синтезированную, синтетически собранную, лечить раковые заболевания, заменять плохую кровь на хорошую. Или есть такое понятие, как я в прошлый раз говорил, реатомизация. Это,
2: впервые, напомните, пожалуйста, что это?
3: Да, впервые этот термин я услышал и увидел в одном фильме. Он назывался «Элизиум. Рай не на земле». И там человечество было поделено социально на два класса. Один класс обитал на орбите, им было доступно множество медицинских технологий, современных технологий. А люди победнее жили на Земле. И им не было доступно лечение такое, какое было там наверху. И вот там наверху был прибор, в который пациент ложился, это как целая капсула. И был пример, как одна девочка, больная лейкемией, легла туда. И этот прибор произнес волшебное слово «реатомизация». И тут в голове вспыхнуло целое понятие. Но надо же, до чего может дойти технология, что мы можем восстанавливать потерянные клетки, заменять их на хорошие, работающие, работоспособные клетки. Сегодня даже есть манипуляция с ДНК, когда можно посчитать, сколько будет у нас пальцев, какой цвет глаз. Можно это искусственно построить. То есть наука, научное мышление, интерес к этому – это естественное свойство человеческого любопытства.
2: Так вот, знаете, Сергей Викторович, плохо-то то, что у нас есть еще одно свойство, очень гадкое. Мы, конечно, можем изобрести много чего, но мы это все ставим на службу злу, к сожалению. Даже вот если брать, опять же, в пример разные фантастические фильмы, то среди них, я не знаю, преобладают или не преобладают, антиутопии. Когда что-то, то, что изначально, может быть, было хорошим изобретением, извращено. И вот опять же люди поделены на такие классы, что это очень негуманно, в общем.
3: У философов, гуманистов, у людей, стоящих на переднем крае развития технологий, есть особенное понимание. Конечно же, это не панацея, я заранее скажу, но они считают, что повсеместное образование и увеличение широты знаний в человечестве позволит приобрести особенное гуманистическое чувство
2: а
3: в отношении к человеку.
2: А это на практике подтверждено ли? Пока
3: ну,
2: что-то
3: так,
2: как-то вот незаметно.
3: Да, есть и негативные моменты этого. Единственное, могу сказать, что это люди дают посылы своего пережитого опыта. Вот возьмите, например, Билла Гейтса. Множество денег, которые есть у него в его многомиллиардном состоянии, он тратит именно на образование, на повышение эффективности образования, на то, чтобы учителя имели наставников, чтобы методика преподавания складывалась таким образом, чтобы понятийный аппарат ребенка сразу же поступенчато усваивал знания легко. Или, допустим, обратите внимание на недостаток, который имеем мы, люди в нашем обществе. Столько времени мы теряем на то, чтобы вместо того, чтобы учить ребенка, пока он как губка. Вы же знаете, дети, они с такого возраста
2: они начинают все, очень легко усваивают.
3: Все усваивают, да. И все хотят изучить.
2: По своим детям заметил.
3: Да, а мы иногда заняты работой. Нам нужно это постирать, нам нужно это приготовить пищу, нам нужно провести с тем время, нам нужно это подготовить. И иногда наш мир похож на разладившийся механизм. Понимаете, вот эта концепция с научной точки зрения, понимание этих вещей даже помогает лучше понять, что такое грехопадение в нашей цивилизации. Что это не просто моральное неустойчивое поведение, это вообще недостаток в мышлении, это сбой в мышлении, это ошибки. Там, где надо больше стараний, там появляется лень. Там, где нужно больше ясного ума, там появляется какая-то мотивация к плохому поступку. Понимаете, человечество вместе с Адамом и Евой, когда они согрешили, они потеряли вектор развития. они потеряли фактически возможность стать цивилизацией в этой вселенной, которая могла бы идти совершенно другим путем. Вместо этого мы разбираемся со своими поступками, вместо этого мы боремся друг с другом.
2: Со своими привычками.
3: Со своими привычками. И когда мы, допустим, будем говорить о нейрофизиологии, которая потихонечку переходит из физики даже в биологию, в нейрофизиологию, мы увидим, насколько мы склонны все-таки к ошибкам. И что эти все вещи, они постоянно конфликтуют друг с другом. Мы пытаемся прийти к оптимальному поведению. Мы пытаемся найти и выстроить свое отношение между людьми, между наказанием и поощрением. Там, где мы видим поощрение, мы стараемся постепенно идти туда, постепенно отходить от наказания. И поведение человека иногда можно обрисовать вот этим извиливающейся дорогой, где он пытается найти оптимальное свое поведение, выстроить себе положение в обществе. Но это отдельная тема. Но она очень глубока, и я думаю, что стоит обязательно о ней поговорить на уроках нейрофизиологии.
2: Когда... Да, тем более, что у меня уже возникли вопросы к вам.
3: Хорошо. Может быть, подвести итог, раз уж мы поговорили о микроструктуре материи, о том, что она еще мельче, и то, что это интересно. Мы увидели прикладные вещи, которые есть у нас. Хочу сказать, что еще раз, что это мышление, оно очень полезно, оно обогащает человека и ведет к очень гуманистическому подходу по отношению к обществу.
2: По крайней мере, мы на это надеемся.
3: Да, оно должно, и образование должно вести, в общем-то, к терпеливому отношению к другому мнению, к восприятию человеческого личности, человеческого общества. А когда совмещается нравственность религии, вот эта красота библейских заповедей, подходов, и вот это на всеобщее, всестороннее понимание мироздания, как все это тонко настроено, как все это работает, ты понимаешь, что ты обогащаешься этим моментом, и ты не становишься человеком просто на бытовом уровне. Это возвышает, это ведет к изумлению и красоте.
2: Сергей Викторович, спасибо. Вы внушаете оптимизм своими словами.
3: Да, возможно, эти вещи позволяют людям становиться более благороднее, более статнее, красивее.
2: Спасибо большое за беседу. Пожалуйста. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Я желаю и вам увлечься познанием нашего удивительного мира, при этом совершенствоваться в добре и лучше познать Бога. Всего хорошего. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Для вас поет группа

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины в деревнях нашего времени, хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И, к когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают. Они слушают, как ребята поют. Они задают вопросы. Ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: что Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне, и вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай – вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Роман Гейкер.
3: Как человеку достичь праведности? Многие люди могли бы дать ответ, что самое важное – это воздерживаться от плохого. А нам кажется, что и Библия говорит именно о том же самом. К примеру, мы можем открыть послание Колоссянам апостола Павла, и в 3 главе, 2 тексте мы читаем его призыв. Итак, «умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение». Если бы меня спросили, что означает «умертвите ваши земные члены», то я бы попытался объяснить это так. К примеру, если вы чувствуете, что вы слишком много внимания уделяете просмотру телевизионных передач, ну, значит, вам нужно принять решение вообще не дотрагиваться до телевизора, не прикасаться к нему. Или если у вас проблемы с контролем над своим аппетитом, то просто обходите стороной холодильник в период от обеда до ужина. Не прикасайтесь к этому, не вкушайте и не дотрагивайтесь. Все было бы хорошо, если бы тот же апостол Павел несколькими текстами ранее не писал то, что может показаться противоречивым. 2 глава послания Колоссянам с 20 по 23 тексты. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. В сопоставлении этих двух высказываний одного и того же человека может возникнуть немало вопросов. Во-первых, что означает слова Павла все же «умертвить свои земные члены»?

рядом находящуюся кондитерскую. И в какой-то момент, в какой-то период ей это удается, но однажды ей вдруг срочно понадобилось сходить за хлебом, и по дороге она оказывается около той же кондитерской и вскоре вновь кается о том, что не удержалась, и все ее привычки взяли над, ее, над ней свою власть. Она обращается к пастору, объясняет ему свою ситуацию и слышит такой ответ. «Ну, неудивительно, что у тебя ничего не получилось, ведь апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, что пытаться идти путем запретов, не дотрагивайся, не вкушай и не прикасайся, это ни к чему не приведет». «Ну тогда что же мне делать?» – спрашивает она. И далее пастор мог бы, следуя посланию к Колоссянам, сказать: «Ну как, что, это же просто. Тебе нужно просто умереть для греха». Не правда ли? Ответ нам кажется не очень ясным. Что же это означает? Или можно по-другому сформулировать тот же самый вопрос. Библия говорит нам о том, что проблема греха в нашем сердце связана с нашими желаниями. Библия упоминает о вожделениях, воюющих в членах ваших, в послании Иакова в 4 главе 1 тексте. А в другом месте апостол Петр говорит о похотях, восстающих на душу. Когда мы смотрим в свое сердце, мы находим, что порой то, что рождается в нем, те страсти и силы, они чрезвычайно велики. И что же нам делать с нашими желаниями, которые зачастую толкают нас на нарушение Божьих заповедей? Давайте рассмотрим два варианта, два пути, которые достаточно часто практикуются в христианской жизни. Первый – это тот, который обличаем в вышеупомянутых словах апостола Павла, который называет это самовольным смиренномудрием и некоторым небрежением о насыщении плоти. Или, если сказать проще, человек может попытаться отрицать свои желания. Одна девушка отправилась в африканскую страну в качестве миссионера. И все было бы хорошо, все ей удавалось, но там возникла одна проблема. Она влюбилась в молодого человека, который уже был женат. Устав в той борьбе, которую она вела в своем сердце, потому что она понимала, что она не может и не будет никогда приступать к Божьей заповеди. Но эта борьба изнуряла ее. В конечном итоге она обратилась к своему наставнику со словами. Она сказала: «Вы знаете, я приняла решение, что я посвящаю себя Богу полностью, и поэтому я остаюсь безбрачной. Мне не нужен муж. Я желаю служить только Богу, и ничего другого в жизни мне не нужно». Автор, описывающий эту историю в своей книге, задается вопросом. А, конечно же, нам очень важно поддержать эту девушку в ее борьбе и в ее решимости никоим образом не приступать к Божью заповедь. Но, пишет он далее, права ли она в том, что она пытается убедить саму себя, что у нее нет нужды быть любимой? Будет ли иметь успех ее усилия убедить себя, что ей не хочется романтики? Скорее всего, нет. Эта жажда не оставит ее, но, сокрывшись, она будет жить в глубине ее души, чтобы когда-нибудь снова дать о себе знать. Когда человек изнурен силой желаний, толкающих его ко греху, он неизбежно задается вопросом: а нужны ли эти желания мне? Может быть, было лучше, если бы у меня их просто не было? На протяжении своей жизни мне слишком часто приходилось быть в кабинете зубного врача. И я уже знал по опыту,

что если из зуба удаляется нерв, то зуб после этого не болит. И когда я вновь, особенно в подростковом и в возрасте, и в молодости, оказывался в кабинете стоматолога, то у меня невольно возникала мысль. Но почему у меня еще остаются те зубы, в которых есть нервы? Может быть, было бы лучше, если бы все они оставались, но внутри были бы безжизненны. В какой-то степени от этого мне было бы легче, но мы понимаем, что зуб, лишенный нервов, — это мертвый зуб. Что-то подобное нередко происходило в христианской жизни. К примеру, мы можем вспомнить очень известного автора и во многом основателя христианской доктрины, который жил в средние века, по имени Ориген. Не в силах бороться со своими сексуальными вожделениями, он оскопляет себя, в буквальном смысле. И таким радикальным способом он решает эту проблему. Можно вспомнить еще одно. В животноводстве практикуется оскопление жеребцов. Для чего это делается? Потому что так называемый мерин, он более послушен и более управляем. Клайв Стейплс-Льюис, очень известный христианский писатель, в одном необычном своем произведении «Письма Баламута» описывает как бы сетование беса, который занимается искушением людей, и приводит такую мысль. Он говорит, что великие грешники состоят из того же теста, что и великие святые. Но, говорит далее устами этого беса Клайв Льюис, сегодня мы живем в то время, в которое нет ни великих грешников, и святые часто становятся бесхарактерными слабаками. Когда мы вспомним мужей веры Давида, Петра, Павла, мы видим, что их страсти кипели. Но то, что порой толкало их ко греху и противлению Богу, когда они приходили к Богу, их желания не становились меньше. Они просто становились другими. В буддизме есть такое высказывание. Тот, кто любит 50, имеет 50 скорбей. Тот, кто любит 10, имеет 10 скорбей. Тот, кто ничего не любит, не имеет скорбей. Но нам важно понимать, что это идеал буддизма, а не христианство. В 4 книге Царств, в 13 главе, мы читаем историю о том, как Елисей, будучи при смерти, обратился к царю и сказал: «Царь, ты хочешь победы над своими врагами? Господь даст тебе победу. Возьми стрелы и бей ими по земле». И царь ударил стрелами 3 раза и остановился. И тогда пророк ему сказал: «Царь, вот за то, что ты ударил всего 3 раза, ты только 3 раза победишь врагов своих. Если бы ты ударил больше, ты бы одержал над ними окончательную победу». Другими словами, как бы Бог устами пророка обращается к человеку и говорит: «Но если ты не вкладываешь в это все свое сердце, то значит, тебе это не так нужно, и я тогда приложу к этому столько же усилий». К сожалению, сегодня нашей бедой является вера, которая во всем послушна, которая ни против чего не протестует, но которая при этом ни к чему не способна. Иногда мне хочется, чтобы та община, в которой я совершаю служение, никогда мне ни в чем не противоречила. Иногда мне хочется, чтобы в ней были люди, чтобы в ней не было людей, которые со мной не согласны. Но я понимаю, что если не будет тех, кто имеет свое мнение, не будет тех, кто способен творить. Другими словами, нам не стоит бояться наших желаний.
их подавление не приблизит нас к Богу. Оно приведет лишь к тому, что я перестану понимать самого себя. И однажды эти вожделения ворвутся в мою жизнь, подобно урагану, сокрушающему все заботливо возведенные мною нравственные плотины. Итак, что же означает умертвить земные члены? Библия, когда говорит о смерти, она всегда говорит в контексте воскресения. То есть, если я отказываюсь от чего-то, это не самоцель. Я должен отказываться ради того, чтобы обрести нечто большее. Существует древнегреческий миф о том, что в одном из мест жили сирены. И вот однажды Одиссей, проплывая это место, для того, чтобы моряки его, слыша их призывные голосы, не бросились в воду, он привязал себя и своих матросов. И когда они проплывали это место, некоторые из матросов сумели вырваться из этих оков, бросились в воду и погибли. Через это же самое место позже проезжает корабль, на котором плывет Орфей. И там избирают другой способ решения той же проблемы. Орфей достает свой инструмент, начинает играть, и звуки его музыки заглушают голоса сирен. Есть два пути, которыми мы пытаемся справиться с бушующим водопадом наших желаний. Первое – это пытаться их отрицать. Второе – нам нужно понять и разобраться в себе. Проблема не в самих желаниях. Проблема в том, что они неверно настроены. Наши желания – желание быть любимым, желание реализовать себя, желание найти понимание у близких – они берут свое начало в Эдемском саду. Они рождены там, в безгрешном мире. Поэтому в мире грешном мы никогда не найдем их полного удовлетворения. Мы всегда будем обречены на разочарование. Поэтому апостол Павел в послании к Римлянам, 8 главе, 22 тексте говорит, что мы в себе стенаем, ожидая. И Иисус, придя на землю, говорил, что Он пришел исцелить сокрушенных сердцем. Для того, чтобы быть исцеленным, мне необходимо ощущать себя сокрушенным сердцем. Мне необходимо увидеть силу моих желаний и умертвить не их самих, но умертвить мое стремление удовлетворить эти желания путем поклонения идолам или незаконными путями. Если мы вернемся к примеру с той девушкой, которая боролась с проблемой в своем сердце, то призыв Павла умертвить свои земные члены не означал бы для нее отказа от существующих в ее сердце желаний быть любимой. Но ей нужно было бы умертвить свое стремление заглушать эту боль суррогатами и подменой. Лишь тогда, когда мы в полноте ощутим всю боль разочарования, которую приносят нам неисполненные желания, лишь тогда обетование Божье о мире лучшем превращается для нас из красивой сказки в насущную потребность. Я понимаю, что в этом мире никто, кроме Бога, не может мне дать то, что я ищу. На самом деле, боль неисполненных желаний должна вести меня к возвращению в Эдем. И пусть Господь поможет нам научиться приносить самые сокровенные желания нашего сердца, всю боль разочарования, все неисполненные надежды к Нему, чтобы обрести Его силу.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Опять я без конца, как говорят в миру, имея власть, насытиться ты должен ею всласть. Воспользуйся моментом, не спеши, грехи такие очень хороши. Так говорят, кто Богу не

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Отдых помогает предотвращать стресс и бороться с ним. Но важно качество отдыха. Начать отдыхать. Что это значит? Это значит отказаться от режима дня, связанного с трудовой деятельностью. Возможно, с излишней информацией, которую мы часто получаем в излишке. Я бы сказал, что сегодня, если разделить информацию на каждого, то это будет тонны самой разной информации. Нам нужно отдыхать порой и от нее. И все это порождает состояние, в котором мы перестаем ценить простое слово, важное, ценное слово, уделять пристальное внимание доброму совету, мудрому изречению. Ценную информацию нам порой требуется повесить на стену, чтобы в течение суетного дня понять ее глубокий смысл. И сегодня у нас сам по себе аспект отдыха не связан с научной частью. Он будет больше связан с духовным аспектом нашей жизни. Но духовный аспект в данном случае помогает по-настоящему сделать отдых полноценным для нас. Итак, как избежать стрессового состояния, получив полноценный отдых? Советы мы найдем в Священном Писании. Во-первых, обратим внимание на то, что своих учеников мудрый учитель Христос нередко отпускал на определенное время, чтобы они могли побыть дома и отдохнуть. Сам Христос в своей жизни, как читаем мы в Новом Завете, обращает наше внимание на еще одно качественное воплощение отдыха. Часто его непрерывный труд и конфликт с враждебно настроенными приверженцами ложного учения, раввинами, фарисеями, так изматывал его, что его мать и братья, и даже его ученики опасались, как бы это вообще не стоило ему жизни. Но когда он возвращался после нескольких часов молитвы, который завершал утомительный день, они замечали, что умиротворение освещало его лицо, и казалось, что свежесть, бодрость, которая его, в нем присутствовала, помогала ему по-настоящему контролировать стресс. После часов, проведенных в общении с Богом, он шел, чтобы нести людям опять свой небесный свет. И так происходило каждое утро. Отсюда мы видим с вами очень ценный совет для себя. Молитвенная жизнь, молитвенный отдых, когда человек уединяется для того, чтобы помолиться, очень важен, очень ценен для того, чтобы обрести надежду в повседневной жизни, получить позитивный взгляд на жизнь. Как это мы и находим, впрочем, во многих псалмах, записанных в Священном Писании, когда псалмопевцы видят бодрость духа, оценивают ценность Божьего Слова, которое вдохновляет их жизни. В Библии описан Иисус, который однажды отвратил также своих учеников от серьезного стресса, неминуемо ведущего к депрессии, и это происходило с помощью отдыха. Сразу же после возвращения его учеников из первого миссионерского путешествия Иисус повелевает им следующими словами. Мы читаем с вами Евангелие от Марка, 6 главу и 31 стих. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вы знаете, труд Иисус Христос все время сочетал с отдыхом, и в этом был залог полноценного здоровья его учеников. Когда они вернулись, исполненные радости по поводу своего успеха в возвещении Евангелия, их достигла весть о смерти Иоанна Крестителя от руки Ирода. Позитивные эмоции и вместе с тем резко отрицательные эмоции могли неминуемо привести к стрессу. Но Иисус знал, что, оставив и крестителя умирать в тюрьме, он сурово испытывал веру учеников. С нежностью и вместе с тем с жалостью он глядел на их горестные заплаканные лица. У него самого слезы стояли в глазах, когда он дрогнувшим голосом сказал: «Пойдите вы в пустынное место и отдохните». И вот, как пишет нам еще одна христианская писательница Елена Уайт в книге «Служение и исцеление», мы можем прочитать о том, как был взаимосвязан отдых учеников. Мы читаем с вами место, когда Иисус Христос, обращаясь внимание на уединение, которое так важно было ученикам, отводит их на лоно природы, недалеко от Вифсаиды, у северного побережья Галилейского моря, был прекрасный уединенный уголок, весь в зелени, свежей и пышной растительности, гостеприимно дававший пристанище Иисусу и его ученикам. И обратите внимание, мы опять видим, что уединение молитвенное и уединение качественное на фоне природы помогало ученикам восстановить их силы. Вот в чем заключается мудрость, вот в чем заключается духовное понимание об отдыхе. Здесь ученики могли слушать слова Христа, а не непрерывные резкие возражения и обвинения со стороны фарисеев. Здесь они надеялись насладиться коротким временем дружеского общения со своим Господом. И в этом еще один принцип, потому что если мы выбираем для себя отдых, уединенное место, мы можем иметь этот отдых с близким членом нашей семьи, близким по духу человеком, который вместе с нами разделит радость общения. Лишь недолгое время Иисус оставался наедине со своими возлюбленными учениками. Но как драгоценны были для них те немногие мгновения, когда Иисус открывал им сокровища истины. Их животворила божественная сила, вселяющая в них надежду и мужество. Если ваша жизнь сопряжена с духовными ценностями, которые я сейчас обозначил, как молитва, уединение для отдыха, для чтения Священного Писания, то это очень важное и ценное, что поможет вам избежать множества стрессов в своей жизни. Все, кого учит Господь, нуждаются в часе покоя для размышления и исследования собственного сердца, для покаяния, для обращения с природой и Богом. В них должна проявляться жизнь, которая не имеет ничего общего с миром. И в этом залог того успеха, который связан с контролем стресса. Каждый из нас должен лично слышать его голос, обращенный к нашему лично сердцу. И когда смолкают все посторонние голоса, и мы в тишине замираем в ожидании перед Богом, молчание нашей души становится очень ценным для нас. Как пишет об этом Псалом 45 в 11 стихе. «Так призывает нас Господь: остановитесь и познайте, что я Бог». Среди спешащей толпы и крайнего физического и эмоционального напряжения жизненных сил, когда вот-вот у нас может быть срыв к старой привычке, нам важно ценить общение с Богом, с природой. Общение, которое само по себе может источать облагоухание и открывать божественную силу. Используйте полноценный отдых и помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о Библии и о деньгах. И сегодня поговорим о благотворительности. О чем-то хорошем, наконец-то.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
1: Мы уже много говорили о взятках, об откатах, о всяком таком не очень хорошем. Но поговорим о хорошем. Как вы считаете, благотворительность, она всегда вообще оправдана? Или здесь тоже есть определенный подвох?
3: Мне очень интересен аспект благотворительности как подаяния на улице бедным. Угу. Мне кажется, каждый человек, проходя там к метро или к остановке, множество раз видел руку протягивающуюся такую. Дайте. Угу. Как в этом случае быть? Угу. Всегда ли нужно дать или какие-то другие варианты есть?
1: Один аспект у нас получается подаяние бедным.
3: Подаяние, да. Угу.
4: Ну, из этого следует рассуждение, и в нашем обществе это очень активное рассуждение на тему, а куда потом уходят эти деньги, которые кладут вот в эти протянутые руки, угу. А кому они в действительности уходят, и здесь люди очень много рассуждают.
5: Угу. И иногда рассуждают настолько много, что забывают на самом деле о благотворительности, да? Оправдывая вот такими как раз вот размышлениями. Зачем благотворить, если это все везде схемы, везде и цели эти средства не достигают?
3: Ну как зачем? Положил копеечку, все, на душе легче стало, настроение прекрасное стало, выполнил свой общественный долг. Так многие считают сегодня.
1: Ну, смотря сколько положить, да. Кто-то хотел бы, может быть, не копеечку, а от всего сердца, но он потом смотрит и думает, а куда ты с ними потом пойдешь? И назад, потому что, ну, дома же тоже дети какие-то голодные есть.
4: Благотворительность в разных масштабах, кстати, бывает. Рассказываешь же достаточно истории, когда в 90-е годы в преступном мире часто бывало такое, что-нибудь человек натворит, перед законом не отвечает, но идет к какому-нибудь святому и говорит, ты знаешь, я вот так и так сделал, чем мне задобрить Бога? Он говорит, ну вот давай что-нибудь построишь, что-нибудь приобретешь, сколько-нибудь пожертвуешь. И человек с удовольствием на это идет. В благотворительности они видели некоего рода индульгенцию. И вот эти мысли, мне кажется, в славянском народе они присутствуют.
1: Задобрить Бога.
4: Да, да, вот милостыней. Угу.
1: Ну, давайте с чего-нибудь тогда одного начнем. Начнем с маленьких пожертвований, да, вот с благотворительности бедному, который просит у тебя вот с протянутой рукой.
3: Вспоминаю,
1: как определять,
3: случай.
1: Да, давать, не давать?
3: Когда я приехал на встречу чуть раньше, иду, и стоит бабушка. Если бы вы ее увидели, я думаю, в сердце бы ваша сжалась. Такая скрюченная, маленькая, балоневый плащ старенький, рука протянута. И сначала думал 10 рублей, потом рука на сотню скатилась автоматически. Кладешь, думаешь, бабушка, кусочек сыра себе купишь. Перехожу на другую сторону, жду знакомого своего, который должен подъехать. Меня удивляет, эта бабушка горсточку берет, кладет в карман. Наблюдая за ней дальше, из кармана достает охапку мятых купюр и кладет в баллоневую сумочку рядом с собой. И, приглядываясь, я понимаю, что эта балуневая сумочка, она полная деньгами. Я боюсь посчитать, сколько там было, но после этого я увидел картину, как подъехала хорошая машина, и бабуля залезла с этой большой пачкой денег в хорошую машину. Вот у меня после этого вопрос возник. Какой сорочек там, в общем-то, у нее сегодня вечером на ужин будет?
1: Может быть, такой, который даже ты себе позволить не можешь.
3: Ну вот как с этим быть? Я знаю, что преступные группы есть, которые ставят инвалидов на их место. Попробуй встань на свое место. Тут тоже инвалидом можешь стать чуть посильнее, чем сейчас есть. То есть если эти деньги уходят наши на то, чтобы люди покупали себе более лучшие машины, чтобы они вкусно кушали, то есть нужно ли оно вообще?
1: Ну, если... Я бы как, вот попытаюсь сразу как-то ответить. Если бы я понимал, что эта бабушка, она просто сама по себе, но она вот таким вот бизнесом занимаясь, просто зарабатывает больше, чем я, вот, то, зная это, конечно, я бы проходил бы мимо. А если говорить о преступных группировках, которые, вот как-то, этот, как вы сказали, инвалидов на свое место расставляют и с них потом истребуют, давая ему, получается, я как бы через него даю этой преступной группе. Но если я не дам этому инвалиду, и этот инвалид сегодня не соберет ту сумму, которую с него стребуют, то из-за того, что я не дал эти 5 копеек, его же сильнее побьют. Вот и палка о двух концах, получается.
4: Ну, с другой стороны, если бы никто бы не жертвовал этим инвалидам, то вся эта группировка просто бы рассыпалась. И не было бы смысла.
1: Наверное, да. Ну и инвалидов тоже не было бы.
4: Ну, пожалуй. Конечно, рассуждать об этом можно, но мы рассуждаем сейчас чаще о том, чего не знаем. Это что-то иллюзорное. Да, может быть, там есть эта группировка, может быть, ее нету. Кому лучше дать? Кто-то, может быть, спекулирует на моих вот этих добрых чувствах жертвенности. Но перед Богом, когда я жертвую, сердце должно быть чистым, тем не менее. А если уже я действительно подлинно знаю, что эти деньги идут в карман, но не этому человеку, то вот здесь уже, конечно, стоит задуматься.
3: А как определить? Какие могут быть критерии?
4: А зачем определять?
3: Ну, к примеру, стою на автовокзале, подходит девушка, говорит, потеряла кошелек, надо до деревни своей доехать, 200 рублей дайте, пожалуйста. На следующий день ты ее снова видишь, она ходит там, собирает. То есть как людям верить можно вообще после таких случаев, когда до деревни она каждый день доезжает с утра до вечера?
1: А ведь другая действительно могла потерять кошелек и не иметь возможности добраться.
3: Как отличить? Как быть в этом случае? Просто дать ей уйти
4: или каким-то образом проверить?
1: Сходить купить ей билет?
4: Ну, или продукты? Возможно. Есть действительно люди, которые нуждаются. И я живу на юге России, и там последние годы достаточно много людей, которые нуждаются, которые просят, показывают свой паспорт, все очень правдоподобно. И многие в городе знают, где я живу, не знают, что священнослужитель, мне даже отправляют домой, иди туда, там тебе помогут. И очень часто стучат в окно там, или в калитку, я открываю. И разные люди, абсолютно разные. Это могут быть и наркоманы. И один мужчина однажды стоит, а у него с кармана пачка сигарет выглядывает. Ну, в самом начале разговора я понял, что у него там пачка сигарет. И он рассказывал мне историю о том, что его супруга лежит в больнице, что они беженцы, что ей срочно нужна такая-то сумма ежемесячно на лекарства. История была, конечно, такая, ну, без слез, не послушайте. А потом я ему говорю, а вы курите? Он говорит, так печально, да, курю, да. Я говорю, а где вы? А, нет, он говорит, нет, не курю изначально. Я говорю, у вас в правом кармане куртки пачка сигарет. Он говорит, откуда ты узнал об этом? Я говорю, да я все знаю.
1: Профессия такая.
4: Ну да, да, курю, ты знаешь, пока курю. Ну вот, и начал мне опять что-то подобное рассказывать. Я с ним посчитал вместе, сколько в месяц он курит. И это оказалась та сумма в 2600. Которая нужна ежемесячно на лекарства его жене. Он в лице поменялся, чуть ли не проклял меня и говорит, ну, все, понятно с тобой, и ушел. И, естественно, я задаюсь вопросом, я дам эти деньги. Они уйдут ему на сигареты? Или они уйдут действительно жене, которая, возможно, она и есть?
1: А какая разница после этого? Если он имеет возможность сэкономить эти средства, но он предпочитает не напрягаться и не экономить эти средства, а брать средства у других людей, которые точно так же перебиваются, экономят на чем-то ради того, чтобы себе кусок хлеба иметь.
4: Совершенно верно. Так и получается.
1: Ну, тогда получается, действительно, никому не верим, никому ничего не даем.
3: В противовес, я думаю, этому есть множество других историй. Помню, как приняли решение все-таки помогать людям. Uh-huh. Подходит парень на улице, говорит, я голодный, есть хочу. Думаю, ну сейчас я тебе задам. Давай продукты пойдем покупать. Пойдем хлеба тебе, говорю, куплю. Не продукты, а хлеба куплю. Думаю, сейчас скажет нет, пойду. Uh-huh. Такие случаи бывали, я так дальше делаю. Давай хлеба куплю, если кушать хочешь. В основном народ разворачивается. Но этот парень говорит, да, я хочу кушать. Когда зашел в магазин, прошелся, купил там молочка, йогурта, хлебушка, салатика, банана, что-то еще. Он думал, я себе покупаю. На выходе передаю ему пакет. Я помню его глаза, полные слез. Он встал перед с нами с женой на колени. И ну, я не могу передать это ощущение. Я не могу сказать, что я это делаю для того, чтобы такие случаи были. Но ты понимаешь этот момент, что есть действительно нуждающиеся люди, тем, которым ты нужен. И принцип я для себя выработал, как правильно сказали, не деньги. Угу. То есть, если нужен билет, идем в кассу, покупаем билет. Может быть, продавщица билетов скажет, не верь. Угу. Или, может быть, в этот момент паспорт потеряется. Или, может быть, в этот момент человек сам скажет, нет, больше не хочу. Но помогать стоит, я думаю.
1: В худшем случае человек просто сдаст этот билет и получит часть денег наличкой.
3: Ну, со своей стороны я уже сделал все по максимуму, чтобы это пошло не на выпивку, не на сигареты или там не на наркотики, тем более, чтобы это принесло доброе дело. Потому что задача благотворительности – благо творить. А когда ты понимаешь, что этот человек пойдет и пиво себе с утра купит, ну, это навряд ли благотворительность будет.
1: То есть не всегда мы должны все-таки давать. Есть какая-то доля рассудительности, как-то должны выяснять, что ли, куда и зачем, и на что мы даем.
5: Да. Благотворительность, она же не ограничивается вот только подаянием бедным, которые нас вот окружают на улице, и мы не знаем, на что, как. Да? Наверное, есть другие какие-то виды благотворительности.
4: Ну вот чаще всего, да и сейчас у нас, речь идет о такой ситуативной благотворительности. Есть человек, он нуждается, он просит. Чаще всего просит. Вот в моем регионе, где я живу, много беженцев, и они частенько подходят на парковках и просят, показывают свой паспорт, просят денег. Но есть несколько семей, которым, особенно вот в такой активный наплыв беженцев, мы им постоянно помогали. 2-3 семьи, которым мы продукты возили, помогали, поддерживали. И вы знаете, я для себя решил так. Я конкретно помогаю этим людям продуктами. И раз в неделю мы с женой там жертвовали или деньги давали им на продукты. Но мы точно знали, что это семья беженцев. Мы определили, что мы вот такую сумму ежемесячно будем на это дело жертвовать. И я думаю, что иногда стоит заранее порассуждать, а сколько денег из своей зарплаты я могу пожертвовать на благотворительность. И это будет более обдуманный подход. Весь мир, мы часто говорим, весь мир не накормишь.
1: Угу. И сделать эту благотворительность целевой, да. Знать, да. Кому ты помогаешь, может быть, познакомиться лично с ними.
4: Угу.
1: А как насчет всяких сборов на лечение? Потому как бывают целые организации, выступают в роли таких вот посредников между тяжело больными детьми, которым нужны дорогостоящие там лечения, и параллельно с этим ходит много слухов относительно того, что вообще-то деньги, которые собираются якобы на лечение этого ребенка, там частично или все, или как-то расходуются совершенно на другие цели. Вот. При том, что, казалось бы, солидная организация. Как после этого вообще можно верить? Даже организация.
3: А целесообразнее как? Жертвовать для организации или лично? Часто приходят ВКонтакте сообщения или еще где-то в каких-то вещах, или звонки поступают от тех людей, которых ты знаешь, либо тех людей, которых знают твои знакомые. Я, честно говоря, никогда не принимал участие, ну, вот в таких вот больших благотворительных мероприятиях. Я не знаю эту организацию, я не знаю этих людей. Я думаю, что в круге каждого из нас и людей, которые смотрят эту передачу, есть люди, действительно нуждающиеся, которых мы знаем, у которых есть реальные проблемы, и те финансы, которые будут пожертвованы на это дело, они найдут, ну, они сделают доброе дело. Мое мнение, что целесообразнее, ну, жертвовать туда, куда ты точно знаешь.
5: Но преимущество благотворительных организаций заключается в том, что они как раз находят таких людей. Наше же знание об этих людях все равно ограничено. Да, я знаю там, ну, вот, но возможности для благотворительности у людей разные. Кто-то хочет, может дать больше, да, но он не знает точно. Благотворительная организация, она находит таких людей, действительно помогает таким людям. И на самом деле по законодательству есть определенный процент, предусмотренный законом, уставом этой организации, который она может расходовать на себя, на содержание тех же самых сотрудников, на организацию этой работы, на поиск этих людей. Да? Это же тоже входит в, ну, как бы в благотворительную деятельность. Да? Вот эти люди постоянно этим заняты. Вот, поэтому, в принципе, вот как бы вот... вот в идеальной ситуации, в благотворительных организациях нет ничего плохого, на мой взгляд. Это совершенно нормально, что какую-то часть они расходуют на организацию своей деятельности. Ну, а уж насколько честно благотворительная организация распоряжается этими средствами, которые жертвуются через нее, это уже вот только одному Богу известно, да им. Здесь уже как бы на их совести.
1: Должны ли мы это как-то проверять, прежде чем туда жертвовать?
5: Но если есть возможность, наверное, действительно, вот можно я прочитаю один текст библейский из книги «Притч»? Здесь такие интересные слова сказаны, что «благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Да? Бог вообще хочет, чтобы наше сердце оно не было жадным, закрытым, чтобы мы могли кому-то помогать. И вот интересно, вот как Роман для себя определил, да, что вот этим людям мы конкретно помогаем. Кто-то хочет помогать через благотворительную организацию, кто-то, может быть, тоже кому-то лично, кто-то в церковь приносит средства, да, хотя это немножечко другая страна. Вот. Насколько можно, мы проверяем, да. Но вот спокойно твоя душа, там, сердце твое спокойно, когда ты через вот эту благотворительную организацию ты доверяешь. Фактор доверия, он важен. Ну вот тебе так спокойно, так и действует. Главное, чтобы твое сердце не победило вот эту вот черствость и закрытость. Все вокруг обманывают, поэтому никому помогать не буду. Вот это будет уже, ну, это уже будет другая крайность.
1: Получается, в некотором роде христианин обязан все-таки так или иначе заниматься благотворительностью какой-то. Будь то это ситуативная благотворительность, частная какая-то или через организацию, но получается, что обязан, раз вы говорите, что ну, черствым я быть не могу, закрыться от всех, сказать, я никому ни копейки не дам, тоже не могу.
5: Ну, слово «обязан», наверное, не настолько подходит, оно немножко режет слух, да, но было бы очень хорошо, если бы каждый человек, верующий человек, да, в Библии же есть такие слова, что бедные всегда будут в народе твоем. Для чего? Для того, чтобы как раз вот сердце твое было испытано, не черствое ли оно, не жесткое ли оно, не закрылся ли ты от нужд людей. Потому что ведь благотворительность, это, оно, да, оно нужно этим людям, но оно нужно и тебе, потому что когда ты занимаешься благотворительностью, когда ты помогаешь, твое собственное сердце делается лучше, оно становится чувствительным к нуждам людей, и это тоже очень важно.
3: Угу. То есть получается, благотворительность нужна не всегда сколько тому человеку, кому мы оказываем какую-то милость, сколько иногда для нас, для того, чтобы меняться.
4: Человек должен быть готов к этому всегда. Это интересный отрывок библейский. Там также есть даже перечень тех, кому необходимо помогать это. Вдова, сирота, пришелец. И Господь даже говорил в Ветхом Завете народу израильскому, что они должны оставлять на поле что-то бедным людям. Виноградная лоза, там тоже должно было что-то остаться, чтобы не подчищали все свои урожаи до конца и не было возможности ни у кого что-то взять. А когда сердце открыто человека, Бог его благословляет. Да, взять взаймы у Бога, наверное, никогда никто не мог бы. То есть, но это как-то невозможно.
1: Я конечно, дать может взаймы. Быть, утрирую, но если
4: дать, дать взаймы Богу, да.
1: Оставлять что-то на поле, получается, сторож с обрезом, который отстреливает солью ребят, которые там пришли воровать яблоки, да, он поступает уже некорректно. Ну, это с точки зрения Писания.
5: У нас немножко другая культура, да, и современная действительность. Тогда это было нормально. Угу. Тогда это было. А сегодня мы по-другому можем проявлять милосердие и благотворительность, да. Вот. Не обязательно оставляя на поле, можно собрать все, но...
1: А как быть с теми людьми, которые начинают этим злоупотреблять? То есть человек действительно нуждается. У него может быть семья, он ну, тот же самый беженец, да, вот он не может ни на работу устроиться, ни еще где-то. И вы ему помогаете. Вы ему помогаете ежемесячно, вот уже который месяц, а может уже который год. А он привык к этому, ему хорошо, зачем ему устраиваться на работу? Он по-прежнему будет говорить, что он никак не может найти его, везде как-то прогоняют, или где-то его он поработал, но его обманывают. Он будет находить отмазки, а на самом деле он просто хорошо устроился. Зачем ему ходить на работу, когда его кормят, когда его одевают, когда ему все приносят? Продолжать ли давать таким людям?
3: Слышал такое мнение, что лучше дать человеку удочку, чем рыбу. Я думаю, что есть вариант, как помочь ему в работе.
1: А если отказывается от удочки?
3: Тогда ему леща надо дать.
1: У нас, кстати, были такие ситуации, когда один человек, он бездомный, приходил, вот у него нет работы, вот он весь такой. Ну, мужчина, в принципе, может себе позволить и поработать. Ну да, мало ли, ситуация какая-то сложилась, что выгнали, что он потерял дом, и все. Предлагали ему работу. Пожалуйста, приходи, поработаешь. В принципе, все по силам. Приходил и просил денег за то, что он пришел. Разворачивался и уходил. Он говорит, все, я не могу, я вот тут попробовал, 5 минут там что-то попытался поделать, разворачивался, ходил, дай мне денег. Я же, ну я ж пришел. Я ж типа старался. Сколько вообще можно таких людей ну, терпеть, что ли? Или... В конце концов, в том же Писании написано, что просящему тебя дай, и от хотящему взять, вот мы цитировали как-то раньше, не уклоняйся. Или то, что неверующий или неправедный, он нечестивый, написано там, он берет и не отдает, а праведный, наоборот, милует, и дает. Угу. Должны ли мы быть до бесконечности вот такими вот праведными, которые милуют и продолжают давать? Не становимся ли мы, не знаю, потворщиками злому, в конце концов?
4: Я думаю, что здесь можно привести пример из области воспитания детей. Потому что ни один нормальный, здравомыслящий родитель не будет поощрять в своем ребенке лень. Ну и другие отрицательные качества. Он будет стараться научить. В данной ситуации мы можем своей добродетелью вот этого человека портить. Он и так не умеет работать. А своими пожертвованиями, своими милостями мы можем его еще узкие рамки загонять, и ему все комфортнее и комфортнее так жить. Парадоксально, но у людей, которые привыкли просить, у них, вот на мой взгляд, совести все меньше и меньше. Он уже и может заработать, он уже и не беженец, ему уже и паспорт дали, и прописали его, и все. А он продолжает просить. Угу. И вот с этим, может быть, даже и бороться надо.
1: Вот интересно получается. С одной стороны, обязаны давать, а с другой стороны, есть какой-то предел. Как бы знать, где этот предел? А то тут же вспоминается, как Петр пришел ко Христу, думая, что он такой добрый, говорит, не до 7 ли раз прощать это, потому что фарисеи прощали только до 3 раз. Он говорит, не до 7 ли раз прощать, а Христос ему говорит, не, ну до 7 же до 70 раз. То есть как бы ты не думай, что есть предел вот этой милости. Сколько раз миловать человеку, который тебя просит и не отдает, или берет в долг, или просто просит у тебя милости, и ты знаешь, что он тебе не отдаст. Где вот эта грань, после которой надо начинать уже давать удочку, а если не берет, то леща?
4: Ну, милостыня же — это не прощение, это разные вещи. И прощение – это тот случай, когда человек что-то сделал неправильно по отношению ко мне или ведет себя несправедливо. Ну, здесь много разных факторов может быть причин для причин прощать. В данной ситуации, если мы видим, что человек действительно нуждается в помощи, то это оправдано. Но если нужды нет, когда человек сильный, здоровый, полноценный, но голодный...
5: Да, ведь целью благотворительности является помочь человеку, да, помочь. Но помочь мы можем иногда давая человеку, а иногда не давая человеку.
3: Забирай.
5: И вот здесь вот мудрость нужна, да? Потому что постоянно давая человеку, я могу человека разбаловать. Мне, ну, я так, например, делаю, когда я вижу, что человек... То есть я стараюсь с самого начала, и вот когда мы лично помогаю, или когда церковь наша помогает кому-то, вот, ну, не подсаживать человека на постоянное... вот это вот постоянно зависимость от нашей помощи, сразу поясняю. Вот это вот, мы говорим тебе, последний раз человек приходит, в следующий раз мы же с тобой

0: Ну, от твоего выбора зависит, от твоего желания. От целесообразности, от ситуации. Здесь нельзя дать универсальный ответ. Как к чему сердце лежит, так и действуй.
1: На то это милостыня и благотворительность, она и является добровольной благотворительностью, что она оставляет выбор, кому помогать, как помогать, в каком объеме помогать. Она оставляет этот выбор за человеком. Единственное, что Писание хорошо в этом рекомендует, это в добродетели покажите рассудительность. А в рассудительности воздержание. То есть, чтобы мы имели способ где-то себя сдерживать, где-то других сдерживать и понимать, что мы делаем, почему, кому мы даем, зачем. Ну что ж, замечательно мы пообщались. Следующая тема, наверное, будет об ответственности, насколько мы ответственны за то, как распоряжаются этим другие. Поговорим об этом в следующий раз. Спасибо.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Говорят, что молитва – это разговор с Богом. Но тебе очевидно, что молитва – это односторонний процесс? Никто из твоих знакомых не молится, и ты не понимаешь, зачем тебе это надо. Да и вообще, это удел бабушек в церквях. Но что такое молитва? Зачем она нужна и важна? Какой она должна быть и какой быть не должна? Давай сегодня мы ответим на эти вопросы. Привет, друзья! Мы приветствуем всех, кто находится сейчас с нами по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов и телефонов. И мы рады всем вам, кто находится сегодня здесь с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, как же сегодня нам можно связаться с Богом? Молитва? А только лишь молитва. Личные отношения с Богом – это то, к чему каждому из нас стоит стремиться. Но как эти личные отношения формируются? За счет общения с Богом. Давайте мы сегодня поговорим на эту тему. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера, основателя и спикера проекта «К Богу за 30 дней» Антона Байкова. Встречайте.
2: Всем привет.
1: Привет, Антон. Итак, у меня есть одна интересная цитата. Однажды старец в шутку сказал: «Никто не может говорить о молитве, если он не молился. Если же он молился, то у него нет ни малейшего желания говорить об этом». Итак, почему сегодня о молитве говорить не принято, особенно на широкую публику?
2: Хорошо, мы сегодня рассмотрим этот вопрос и много интересных других вопросов, связанных с молитвой. Так что начинаем.
1: Тогда мы разберем эту тему сегодня. Друзья, будьте активными. Пишите нам свои вопросы, пишите их в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях, а после лекции мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Что, Антон, я передаю тебе слово.
2: Все, давайте начнем сегодняшнюю тему.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Ну что, дорогие друзья, приветствую вас. Радостно, что сегодня вы здесь, столько много красивых, улыбающихся лиц. И также рад приветствовать всех тех, кто смотрит нашу трансляцию в YouTube. Можете поставить плюсик, если все нормально слышно, передать привет, ну, с вашего города, а также задавать вопросы. Скажу так, я ни в коем случае бы не назвал бы себя специалистом в области молитвы, потому что, ну, это такая сфера, где можно учиться и учиться всю свою жизнь. Ну, вот. И скажу так, что почему сегодня, может быть, немного принято говорить о молитве, потому что молитва для многих людей, она, возможно, стала просто, ну, актом религиозного поклонение Богу. То есть, условно говоря, молитва у многих ассоциируется с тем, что ты должен обязательно наизусть что-то знать, что-то несколько раз, ну, сказать, и в зависимости от того, сколько раз ты это скажешь и как ты это скажешь, ну, будет какой-то ответ от Бога. То есть молитва, если спросить сегодня и молодого человека, многие молодые люди скажут, что это что-то вот, ну, бабушки молятся, вот я помню, бабушка у меня молилась, это что-то такое скучное, может быть, не такое интересное, и я бы хотел, чтобы мы могли понять сегодня и осознать, что молитва – это отношение с Богом, а отношение с Богом – это молитва. То есть поэтому чаще всего я буду использовать слово «не молитва», потому что, говорю, у нас есть своя уже определенная коннотация, связанная с этим словом, а буду говорить «личное отношение с Богом». А вот личные отношения с Богом, они как раз и осуществляются через молитву. Да, скажем так, это путь, каким образом мы можем каждый день поддерживать эти личные отношения с Ним. Надеюсь, что вы посмотрели вчерашнюю тему, где мы говорили о важности иметь эти личные отношения с Богом. И сегодня как раз перейдем к тому, как это происходит. Мне нравится одна цитата, цитата известная писательница, автора многих христианских книг, Елена Уайт. Она написала следующее: «Если мы когда-нибудь достигнем неба, то это случится благодаря тому, что мы имели связь со Христом». То есть о какой связи идет речь? И каким образом мы можем иметь эту связь. Вообще, в моей попытке найти в словаре определение, что такое личное отношение с Богом, в интернете, в Гугле, еще где-то я искал, увенчались провалом, потому что нет определения, что такое личное отношение с Богом. Поэтому я пошел по пути аналогии человеческих отношений. Да, вот личные отношения между людьми, близкие отношения, чем они характеризуются? Обычно это умение доверять друг другу, не бояться, что тебя осудят, честным быть, искренним, открывать все, что у тебя на сердце. Это понимание того, что тебя принимают, это общение, это познание другого человека. Просто быть самим собой и не казаться кем-то другим. Когда ты понимаешь, что ты достаточно принят, и тебе не страшно выражать свои мысли. Перекидывая, так скажем, мостик к нашей сегодняшней теме, я подумал, разве это не описание отношений между человеком и Богом? Когда мы учимся доверять Ему, когда мы открыты, искренне, когда мы хотим общаться и так далее. Но при этом я скажу, что у нас есть очень много таких аспектов духовной жизни, исполняя или соблюдая которые, человек может думать, что у него есть личные отношения с Богом. Я бы хотел пойти от обратного, чтобы мы могли с вами разобрать, что же такое личное отношение с Богом. Но сначала разберем, что не является личным отношением с Богом, но когда у нас это есть, кто-то себя может успокаивать и думать, у меня как бы все нормально в духовной сфере. То есть и первое – это посещение церкви. Кто-то посещает церковь и думает, что в принципе этого достаточно, чтобы быть уверенным, что у меня есть какие-то отношения с Богом. И люди могут еженедельно посещать церкви, различные службы и так далее, успокаивая себя тем, что а разве это не отношения с Богом? На самом деле человек может всю жизнь посещать церковь, но так и не обрести личные отношения с Богом. То есть, и я встречал таких людей, как священнослужители, и общался с людьми, которые 20 лет каждую неделю приходят в церковь на службу, на служение. И когда я общался с этим человеком и затронул тему личных отношений с Богом, он сказал, какие личные отношения с Богом? То есть, я 20 лет, и у меня нет этих отношений. Мое общение с Богом в основном в краткой молитве заключается. Господи, благослови меня на этот день. Все, о каких отношениях идет речь. Потому что люди посещают церковь, могут посещать церковь, потому что им может нравиться красивая архитектура, им может нравиться какой-то проповедник. Или просто они привыкли, или им нравится определенный христианский образ жизни. Правильное питание, здоровый образ жизни, хорошее окружение, никто не матерится, все улыбаются, да, такая позитивная обстановка и атмосфера. Я по себе знаю, что первые полгода моего посещения церкви было именно не по причине того, что я искал Бога и хотел иметь личные отношения с Ним. Потому что я помню, когда я 17-18 лет пришел в церковь, то я встретился с верующей молодежью. И для меня, конечно, это был новый мир, потому что я общался совершенно в другой компании, и когда я встретил таких светлых, улыбающихся ребят, которые здесь сидят, и на меня это произвело впечатление. Я подумал, ничего себе, какие классные есть ребята. То есть они не пьют, не курят, они не матерятся, они как-то интересно проводят время. И у меня появился интерес общаться с ними. Я стал посещать молодежные собрания, и вообще первые полгода я практически-то и не задумывался о Боге. Я ходил в церковь, ходил на молодежные встречи различные. Да, я как-то читал Библию, но при этом я понимаю, что Бог, Он был где-то в стороне. Я не искал Бога. Поэтому первое заблуждение, да, – это посещение церкви. Посещение церкви – это, конечно, естественно, это должно быть в практике верующего человека, но само по себе посещение церкви не является показателем того, что у человека есть личные отношения с Богом. Следующее – это служение в церкви. Это уже немножко другой уровень. Ты не просто зритель, наблюдатель, который пришел посмотреть, как кто-то красиво поет хор, да, или как сегодня красноречиво служитель сказал какое-то слово и проповедь. Ты уже сам взял какую-то ответственность. Ты что-то делаешь в церкви. Но является ли это свидетельством и показателем того, что у тебя есть личные отношения с Богом? Да нет. То есть люди могут совершать служение в церкви и при этом так и не познать радость близких личных отношений с Богом. И знаете, в Библии есть серьезные слова Иисуса Христа, которые должны отрезвить нас, такие предостережения всем, кто активно задействован в служении и где-то служит. А он сказал в Евангелии от Матфея 7 главе. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю я им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть вдумайтесь в эти слова. Иисус говорит, что будет очень много людей, которые будут говорить: подожди, Иисус, ну я вообще-то в церкви пел, я в церкви встречал людей, я в церкви проповедовал. И не просто, были и великие чудеса. Бесов изгоняли, чудеса творили. А Иисус скажет: ну да, конечно, это все было, но ты так и не удосужился познакомиться со мной. То есть он говорит: я никогда не знал вас, то есть, ну, мы не познакомились. То есть ты это все делал, но ты это делал, видимо, не ради того, чтобы иметь отношения со мной, или, точнее, ты делал не потому, что у нас были отношения с тобой, а ты это делал, ну, у тебя какие-то свои были мотивы. Следующее – чтение Библии. Чтение Библии не является свидетельством личных отношений с Богом. Здесь, конечно, у кого-то, особенно те, кто читает ежедневно Библию, может как-то так неспокойно на сердце что-то. Он странно говорит: как это чтение Библии не является свидетельством моих отношений с Богом? Дорогие, поймите, что человек может читать Библию и так и не встретиться с Богом. Есть люди, которые, ну, я, возможно, услышали, есть люди, которые вообще считают себя атеистами, но они профессионально занимаются изучением Библии. Это их профессия. То есть они изучают это как литературное произведение, как, да, источник исторических каких-то данных, будучи археологами или еще что-то. И они могут фору дать некоторым верующим по знанию библейского текста и истории, хронологии и так далее. Но при этом они не имеют личных отношений с Богом. Поэтому всю жизнь можно читать Писание, да, и знать пророчества, какие-то события из жизни Христа, но так и не встретиться с автором этого произведения, так и не встретиться с тем, кто написал все это. И мой любимый текст, который мне помог понять в свое время эту тему, и сегодня мы еще в следующем выпуске его расширим, это текст, записанный в Евангелии от Иоанна в 5 главе. Это 39 текст, где Иисус говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». То есть, с одной стороны, Иисус как бы вроде призывает: исследуйте Писание, но вот в современном переводе он звучит следующим образом. Он говорит: вы усердно изучаете Писание, думая найти в них дорогу к вечной жизни. Но хоть свидетельствуют они обо мне, вы все же не хотите прийти ко мне, не хотите обрести истинную жизнь. То есть мы должны понять, да, то есть тут парадокс. Иисус говорит: вы исследуете Писание. И тем, кому он обращался, они действительно серьезно исследовали Писание, они знали Писание. Он говорит: вы исследуете их, но проблема в чем? Исследуя их, вы хотите там найти секретики вечной жизни. Вот я сейчас что-то такое найду, какой-то такой секретик, я его сейчас исполню, и все. И когда я окажусь перед там воротами небесного Иерусалима, мне скажут: ну слушай, ну ты проходи, конечно, ты разгадал секрет Библии. То есть вот ты исполнил то, что нужно было. А он говорит: нет, все это свидетельствует обо мне, это и есть истинное назначение Священного Писания. Следующее – это ходатайственная молитва. Что такое ходатайственная молитва? Это когда мы просим у Бога за других людей. Наверняка, я думаю, у некоторых из вас, может быть, у многих, и у меня тоже, да, есть какие-то тетради, в церкви есть какие-то тетради, куда мы записываем молитвенные нужды. То есть о чем стоит молиться? Мы периодически просим в церкви молиться, отправляем в наши чаты какие-то молитвенные просьбы и так далее. И это нормально, мы должны молиться друг за друга. То есть, но если я только совершаю ходатайственные молитвы, возникает вопрос: это свидетельство того, что у меня есть личные отношения с Богом или нет? Вот кто-то машет головой, да. Потому что я скажу следующее, что мы все можем совершать какое-то служение. У всех может быть разное служение. Кому-то Бог дал дар и талант, он может хорошо проповедовать, кто-то может служить другим людям, а у кого-то есть дар молиться за других людей. Поэтому я бы воспринимал ходатайственное служение как именно, я уже произнес, да, ходатайственную молитву как служение, то есть, но не как личные отношения с Богом. Поэтому и следующее – это личные просьбы в молитве. Если я общаюсь с Богом, в основном только высказываю ему свои личные просьбы, а чаще всего люди все-таки по статистике обращаются к Богу тогда, когда им что-то нужно. То есть не так много людей, которые обращаются к Богу, когда им ничего не нужно. И знаете, есть простой тест, который позволит помочь. Вы в какой категории находитесь? Попробуйте пообщаться утром с Богом, поговорить с Ним, но поставьте себе цель. Вот за это время, сколько вы там будете, 10, 15, 20 минут, 30, час общаться, попробуйте ничего не просить за это время. То есть просьбу исключите из вашего общения с Богом. И знаете, это простой тест, который покажет, а вообще из чего состоит ваше общение с Богом. И, возможно, кто-то вынужден будет признать, как я когда-то признал, что поговорить-то не о чем. То есть парадокс. Как написал один из участников марафона «К Богу за 30 дней», он говорит, я попробовал, и я вдруг осознал, что у нас с Богом слишком мало общих тем для разговора. То есть потому что раньше, да, я составлял список просьб за других, там, за себя, и за счет этого, ну, я казался себе более-менее духовным, и мне казалось, что у меня есть личное отношение с Богом и есть молитва, потому что, ну, если набрать, так скажем, большой списочек, то можно и 10, и 15, и 20 минут помолиться, а это уже неплохо. Но просто личные просьбы – это еще не отношения. То есть это представьте как аналогию между людьми. Представьте, что у вас есть человек, встречаясь с которым, вы слышите от него только просьбы, ваш адрес. То есть он ничего не хочет не знать о вас и так далее. Он всегда только у вас что-то просит. Ой, слушай, ой, хорошо, что я тебя увидел. Дай мне, пожалуйста, сейчас денег, допустим, да, или еще что-то. Но я думаю, и если вас просят, ну как, это человек друг вам, как вы дружите, общаетесь, ну, вы, наверное, скажете, ну, в основном, как бы я чувствую, что я, как бы он просто пользуется мной. Поэтому это не личные отношения. Общественная молитва также не могут быть свидетельством того, что у человека есть личные отношения с Богом, потому что человек может всю жизнь молиться где-то в церкви, да, в семье во время семейных служений, во время еды и так далее, но так и не познать радость личного общения с Иисусом. Опять же, привожу аналогию в отношениях между людьми. Можно ли сказать, что у двух человек есть отношения между собой, дружеские отношения, если они просто вместе работают в одном офисе, вместе читают одну и ту же инструкцию, у них один и тот же начальник, у которого они регулярно что-то просят, да, там, повышение зарплаты или еще что-то. Они ездят вместе в одном лифте, едят, я не знаю, в одном кафе или ресторане. То есть из-за того, что у них есть столько общего, можно ли сказать, что они близкие друзья? Нет. То есть это не факт, это не показатель того, что они действительно являются близкими друзьями. То есть для дружбы нужно что-то еще. Нужно вот это близкое общение, по душам, как говорят. Мне понравилось, как один спикер в одном из семинаров ответил очень коротко и емко на этот вопрос, что такое личное отношение с Богом. Он сказал, личное отношение с Богом – это общение с Богом на три темы. О нем самом, о себе и о ваших отношениях с ним. Просто запомните, запишите, поразмышляйте над этим. Я понимаю, что здесь очень странно для кого-то мысль сейчас прозвучала, тем более первая, наверное, как это говорить с ним, о нем самом. То есть это отдельная тема, мы даже не успели бы ее рассмотреть в рамках этих наших встреч, но на марафоне «К Богу за 30 дней» мы рассматриваем более подробно, да, этот принцип. То есть личные отношения с Богом – это тот момент, когда Он начинает тебя интересовать как личность. Не то, что Он может тебе дать, не то, что Он может через тебя сделать. Он интересен тебе, вот какой Он есть. Ты не гонишься за Его благословением, да, за ответами на свои просьбы и молитвы. То есть ты не ищешь отношений с Ним, потому что тебе от Него что-то нужно. Я скажу так, что даже те, кто служит церкви, и служители, они тоже могут попасть на эту удочку, да, или на этот крючок. Потому что ты начинаешь искать Бога, потому что тебе нужно, чтобы Он тебе дал сейчас нужные слова, чтобы ты, как служитель, не выглядел бы, мягко говоря, ну, не очень бы. Да? То есть вот, Господи, дай Духа Святого, чтобы я мог подготовить что-то. И ты читаешь Священное Писание, или ты молишься, потому что ты ждешь, что Бог тебе даст, да, какое-то особое благословение, дух или еще что-то. И в первую очередь ты думаешь не о Боге в этот момент, да, а о себе. То есть, а как я вообще буду выглядеть? То есть мне сейчас точно нужно какое-то сильное слово от Бога. Поэтому, опять же, приводя аналогии с человеческими взаимоотношениями, то есть, да, мы понимаем, что нам было бы неприятно, если бы отношения с нами искали только из корыстного мотива. А теперь представьте себе, да, вот Бог. А почему Он хочет общаться с вами? Как вы думаете? Вот, ну, те, кто смотрит, напишите в комментариях, да, ответьте на этот вопрос. Как вы считаете, почему Бог желает общаться с нами? То есть у него-то какой мотив? То есть нам сложно представить, что Бог хочет общаться с нами, потому что Ему что-то от нас нужно. Во-первых, Он как минимум самодостаточен. Но вообще, представьте себе мысль о том, что вдруг вам стало бы известно, что Бог общается с вами, потому что, ну, на самом деле, Ему важны не вы как личность, а то, что вы можете сделать для него, например. Вот я, Бог общается с этим, потому что он красивый. Бог общается с тем, потому что через него он может, не знаю, обратиться к какому-то человеку или какой-то группе людей. То есть представьте себе Бога, который бы общался с нами только потому, что у него есть какой-то иной мотив, кроме мотива, потому что мы, ну, мы дороги ему как личности. Вот я, Антон, да, и вот вы сидящие, все те, кто смотрит, вы какой вы есть внутри. То есть Бог не смотрит на то, на какой вы машине ездите, да, или где вы живете, или что вы делаете, кем вы работаете, что вы можете. То есть для него не это самое важное. А вот важны вы, вот ваша личность, ваша сущность, ваша суть. То есть вот этого он ищет в первую очередь. Вот это для него имеет большое значение. И теперь представьте, да, как бы, если для Бога важны мы, только мы, такие, какие мы есть, то хотели бы ли вы общаться с Богом или искать Бога тоже исходя из самого главного мотива? Потому что мы все не любим, мы не любим корыстных отношений или неискренних отношений. То есть, но надо признать, что, возможно, в моей духовной жизни так оно и было. А теперь стоит переосмыслить и обратиться к Нему и сказать: «Господи, прости меня, потому что я сейчас осознаю и понимаю, что я искал общение с Тобой только, когда мне было очень тяжело и трудно, только когда мне что-то нужно было, мне нужен был какой-то ответ, какое-то понимание. Помоги мне научиться искать Тебя как личность». Вот к этому мы стремимся. И основной инструмент, который у нас для этого есть, это молитва. Да, и о ней мы как раз с вами поговорим. Когда речь идет об отношениях с Богом, первое, что нам приходит на ум – молитва. И если мы посмотрим, то в Библии мы видим, что молился и Иисус тоже. Мы читаем, что Он находил время, и ну, один из текстов Евангелия от Луки: «Тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». То есть мы видим, сам Иисус, у него было это время, когда он уходил и молился с Отцом. То есть или, мы понимаем, он общался с Отцом, он разговаривал, да, он изливал перед ним свое сердце, да, он говорил, что его волнует или беспокоит, и получал от Отца, ну, поддержку, какие-то ответы, да, слова, указания, что следует делать. И Иисус учил об этом. И Он говорил, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 6 тексте, есть важная мысль. Он говорит: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть есть такое у верующих, у христиан есть такое понятие, как тайная комната. Да, и возникает вопрос: а у вас есть тайная комната? То есть то место, где вы остаетесь один на один с Богом. В этот момент нет ничего. То есть есть только вы и Бог. Это не всегда, конечно, обязательно должно быть реально такое место, да, чуланчик, или хорошо, конечно, когда есть какая-то своя отдельная комната. Вот. Но это какое-то место, где вы можете наедине, в тишине, в тайне пообщаться с Ним. И есть несколько важных моментов, которые необходимо учитывать, когда мы говорим о построении этих личных отношений с Богом. Первое, мы осознали и поняли, что личные отношения с Богом важны, и самое главное, чтобы они проистекали из нашего желания познать Его, они были бы искренними. Второй этап, мы понимаем, это осуществляется через молитву. То есть у нас должно быть какое-то место, где мы сможем быть один на один с Богом. Третий этап – это время. Мы все связаны со временем. Да? Некоторые сейчас, может быть, сидят и думают: так, сколько еще времени? Да? Я постоянно смотрю, вот передо мной есть таймер, который показывает время. Если я вас прошу, во сколько у вас учеба начинается там, в понедельник? Вы точно знаете время? Да? Или во сколько кому на работе надо быть? Или кого надо, во сколько внука забрать из детского садика? Или там, детей отвезти в школу? То есть мы всегда связаны временем. Но при этом чаще всего парадокс в том, что мы контролируем время, мы следим за временем во всех аспектах нашей жизни, кроме духовного. То есть кажется, что вот как бы, ну, на молитву и там, на Библию, ну как получится. Ну как-то вот срослось сегодня, но появилось это время и нет. А почему бы не иметь конкретное время? Как я в марафоне говорю, забронируйте время для общения с Богом. То есть если мы понимаем, что это самое важное в жизни человека, тогда неужели это может быть важнее, чем работа, да, или какие-то другие дела? То есть если у нас есть четкое там время, зафиксируйте себе, допустим, там, ну, я не буду прямо говорить с 5, но, допустим, там, с 7 до 8 утра или с 7 до 7:30 – это мое время с Богом в тайной комнате. Там только я и Бог. То есть это время забронировано только для Него, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы никто меня не отвлекал. Я по себе скажу, что для меня самое лучшее время – это раннее утро. По разным причинам. Основная, наверное, причина, потому что ранним утром тихо. То есть если уже кто-то дома начинает просыпаться, кто-то начинает ходить, чайником там греметь, да, то есть ты уже не можешь, то есть ты уже понимаешь, ты как будто не один, на один с Богом. Тут уже кто-то ходит. Поэтому я понимаю, что лучше раньше всего встать, когда еще все дома спят, и уединиться с Богом один на один в тайной комнате и общаться с Ним. Поэтому для меня это раннее утро, это самое лучшее время. И плюс еще мысли у тебя не задействованы другими процессами. Я пробовал к вечеру, но к вечеру ты такой уставший, у тебя куча мыслей, каких-то дел, ты приходишь домой, дома там, да, у меня 4 детей, то есть вечером придешь домой, уже как бы ты тишины точно не найдешь там. И поэтому самое оптимальное время для меня утром. И в Библии я нахожу, кстати, очень много подтверждений тому, что утреннее время – это оптимальное время для общения с Богом. Ну, например, царь Давид. Царь Давид, вот когда я думаю, царь Давид, он мог до 12 вообще спать. А он пишет, говорит: «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле, пустой, сохшей и безводной». То есть написано «от ранней зари». В другом месте он же говорит: «Рано услышь голос мой, рано предстану пред тобой и буду ожидать». То есть он царь, рано, заря, Израиль, 5:30 примерно, около 5. То есть царь уже, да, я представляю, стоит на балконе, и он уже говорит: «Господи, ну я ожидаю тебя, давай говори мне». Помимо этого мы видим, что Иисус тоже ранним утром, весьма рано написано, вставал и уходил для того, чтобы общаться с Богом. Написано, он уходил в пустынные места и молился. В другом месте написано, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Порой он вечером уединялся для того, чтобы помолиться. Бывало, вставал рано утром, бывало, ночью молился. Вот, и вот это осознание, понимание того, что личные отношения с Богом, они не приходят сами собой. То есть если вы стали христианином, верующим человеком или приняли основные какие-то библейские истины, это не значит, что у вас теперь есть отношения с Богом. Отношения с Богом просто так не сваливаются ни с того ни с сего. Да? То есть нужно понимание, нужно время, нужно место. А помимо этого, есть еще несколько важных принципов, которые необходимы для того, чтобы у нас выстроились эти личные отношения с Богом. И первый принцип важный – это, ну, регулярность. То есть, или по-другому можно сказать, постоянство. То есть, ну, к примеру, возьмем аналогии из, опять же, нашей жизни. О том, что питаться регулярно надо, нас не нужно убеждать. Да? То есть, ну, мы все хотим регулярно питаться. Потому что если мы регулярно не питаемся, ну, нам голодно как-то, да, и мы, в общем, не очень-то приятное ощущение. Поэтому вообще постоянство и регулярность – это благо в нашей жизни. Поэтому также и в духовной жизни. То есть, конечно, можно проводить эти эксперименты. И то, все, что я рассказываю из своего личного опыта. Я проводил такие эксперименты в своей жизни, когда я мог неделю не читать Библию и не молиться, к примеру. Но знаете, так же, как попробуйте. Ну, и ты это делаешь только так, изредка. В семье так помолиться, где-то там в общественном месте, в церкви тебя попросили где-то на молодежке помолиться, и все. И ты как бы себя чуть-чуть успокоил, свою совесть, но я же не совсем как бы не молюсь. Я вроде как бы молюсь немножко. Но это то же самое, как всю неделю не питаться, иногда просто там перехватить какую-нибудь шоколадку, булочку. Но через неделю, наверное, ну как-то не очень тебе будет хорошо. Ты поймешь, что ну, так не пойдет дело. Надо регулярно питаться. Также и в духовной сфере. То есть не надо проводить таких экспериментов, потому что ну, будут ну, духовные проблемы. То есть нужно регулярно общаться с Богом. И я скажу так, из своего даже опыта, что лучше проводить 5 минут ежедневного общения с Богом, чем ну, однажды в неделю собраться, да, и провести 30 минут в общении с Ним. Скорее всего, это не получится, на самом деле, если нет общения постоянного. Но так, то есть ну, те, кто учил язык, наверняка слышали этот принцип. Да, это универсальный принцип, он не только к молитве относится. То есть если ты хочешь выучить язык, как его нужно учить? Один раз в год как взялся на 5 дней, как интенсивно поучил, а потом больше его не касаешься? Или лучше каждый день, ну там по 15 минут? Ну, все, вот я смотрю, все машут головой, все понимают, но это очевидно, Антон, это очевидные вещи. Конечно, мы все слышали этот принцип, что лучше каждый день по 10-15 минут, и результата будет намного больше, чем один раз мы собрались. Ну хорошо, а кто занимается спортом или занимался спортом? Да, то есть вот так вдруг однажды у нас такая мысль: все, займусь собой, приведу себя в форму, начну приседать там, или еще что-то, отжиматься, или пресс качать. Один раз сделал, все, и, в общем, выпал. Да, там, еще на полгода, пока следующее вдохновение не посетит. Но лучше понемножку, каждый день, да, и ты будешь как бы развиваться в этом плане. Поэтому непостоянство, оно разрушает. Непостоянство во всех сферах оно разрушает. Да, и тоже такой пример, аналогию слышу у одного спикера. Он говорит: представьте, если бы физические законы постоянно бы менялись. То есть не было бы постоянства в физических законах. То есть вот сейчас мы все сидим, я тут стою, и вдруг сила притяжения перестала бы работать. Ну так. И мы такие все под потолок, да, такой. А потом, ну ладно, еще полетать бы, в принципе, мы не против были, да, интересное ощущение. Вот. Когда там Илон Маск запустит, еще неизвестно, ну полетим ли мы, большой вопрос. Но представьте, что этот же закон бы точно так же бы, ну, вдруг и включался бы. То есть мы только поднялись, бац, и упали. Упали и вдруг опять взлетели. Ну и мы бы сказали: Господь, почему такие непостоянные законы, да? То есть, ну, так неудобно жить. Поэтому непостоянство, оно разрушает. Постоянство имеет силу. Другая аналогия, иллюстрация. Представьте себе камень и огромное количество воды. Ну, не знаю, там сколько-то тонн, много тонн воды. И вот если всю эту воду вылить на этот камень сразу, одновременно, то, ну, что произойдет с камнем? Ну, максимум намокнет. Да, вряд ли вода что-то с ним сделает. А если это же количество воды по одной капельке направить прямо в центр камушка, и пусть он так кап, кап, кап, кап. Ну, как кран дома у нас, когда мы мужа просим 3 года его починить. Да, так кап, кап, кап, кап. И мы поймем, что то же самое количество воды может произвести в этом камне изменения. То есть там появится какое-то углубление, может быть, даже отверстие и так далее. Одно и то же количество воды, один и тот же камень. Но мы видим, постоянство, оно имеет большую силу. Поэтому то же самое и в молитве. Если у кого-то были проблемы с постоянством, они у многих есть, да, вам такое утешение. В Библии написан такой текст: «А я буду взирать на Господа. Хотя я и упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». То есть если у вас не получалось до этого момента, не отчаивайтесь, пробуйте вновь и вновь. То есть я чуть позже расскажу, что еще может этому поспособствовать. И мы видим, что большинство библейских героев, они постоянно общались с Богом. Ну, Иисус, мы уже говорили про него, да, то есть мы видим очень много текстов. Дальше мы, допустим, Деяния апостолов читаем, когда апостол говорит: а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Дальше написано в Колоссянам: будьте постоянны в молитве. Ефесянам написано: всякой молитвой прошение молитесь во всякое время и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть важно постоянство. То есть, ну, опять же, приводя аналогию отношений между людьми. Вот молодой человек и девушка, да, они начинают общаться друг с другом. И если, конечно, вот, ну, не если, да, они общаются друг с другом, и чем регулярнее и больше они начинают общаться друг с другом, тем лучше они узнают друг друга. Да? Их отношения становятся ближе, у них появляется больше общих тем для разговора. И интересно, им хочется, потому что кто-то говорит: ну, что-то мне не хочется молиться, как-то нет настроения, тяжело мне, непонятно, о чем говорить. Но ты ничего не делаешь для этого. То есть начни общаться, и ты вдруг обнаружишь, что, оказывается, много общих тем появляется, много о чем можно поговорить и рассказать. Да? И со временем они настолько сближаются друг с другом, что наступает тот момент, когда они говорят: ну все, то есть, ну, я уже устал расставаться с тобой, ты идешь к себе домой, я к себе домой, давай уже не будем расставаться, давай будем всегда вместе. Да? То есть их отношения выходят на новый уровень. Знаете, мне нравится одна история, такая трогательная история. Я сегодня утром ее рассказывал на утреннем марафоне. История про одну маленькую девочку, которой задали вопрос, ну, на каком-то библейском уроке: как ты думаешь, почему Бог забрал Еноха на небо? И она вот в своей простоте от всего сердца сказала: ну, Енох и Бог так дружили, они так любили гулять вместе, что пока они гуляли, они так далеко ушли от дома Еноха, что Бог сказал: «Слушай, мы так уже далеко от твоего дома, что намного ближе к моему. Пойдем ко мне». И Енох согласился. Мне очень близко это понимание. Очень близко понимание, что мы можем научиться в нашей жизни так близко ходить с Богом, так знать Его, так полюбить общаться с Ним, что для нас это будет естественным. Да, естественно, просыпаясь утром, первые свои мысли и слова обращать именно к Нему, благодаря Его за то, что ты поднялся, за то, что ты встал, за солнышко, которое встает, или, может быть, оно еще не встает, да, за ту красоту, которая есть на улице, за себя, за то, что ты можешь куда-то идти, за то, что у тебя есть родные. То есть можно бесконечно перечислять, да, вот то, за что можно Его хвалить, благодарить, или просто о чем-то с Ним говорить, потому что, ну, у нас есть очень много вопросов, и если уж получать от кого-то ответы на эти вопросы, так лучше получить их от того, кто абсолютно все знает обо мне, знает обо всех обстоятельствах, которые есть вокруг меня. И самый лучший способ, самый действительный способ — это иметь личное отношение с Богом. Это каждый день выделять время для общения с Ним, для молитвы. Поэтому подведем итог. Личные отношения с Богом, они строятся через молитвенное общение с Ним. Для этого важно иметь место, важно иметь конкретное время. И знаете, так же, как в отношениях, это время должно расти. То есть если, условно говоря, вы только узнали о Боге, и ваша молитва звучит 5 минут, да, и прошло 20 лет, и вы также с Богом общаетесь: «Господи, благослови меня на этот день 5 минут», но что-то здесь не так. То есть, опять же, перенесите это все на человеческие отношения, да, то есть муж и жена, вот они поженились, прошло 20 лет, как бы, точнее, даже они не поженились, то есть возьмем, когда они только познакомились: «Привет, как тебя зовут, ты такая красивая», да, и представьте, 20 лет прошло, а он, в принципе, больше ничего не может сказать ей: «Привет, как тебя зовут», говорит: «Ну, мы вообще 20 лет уже вместе живем». «А, да? Ну, ты очень красивая». Да, то есть мы понимаем, но это смешно, это как-то глупо, это... Как так? То есть отношения, они должны развиваться, они должны расти. Поэтому, чтобы они росли, то есть отношения появляются как результат проведенного времени. То есть, ну, опять же, те, кто есть семейные, смотрят, они сейчас внутри говорят: «Да, аминь, он постоянно на работе, да, он всегда занят» и так далее. То есть отношения, они появляются, когда вы проводите вместе время. То есть так же и с Богом. И если еще нет этих отношений, стоит задуматься: я провожу с Ним время? Сколько я провожу с Ним время? Поэтому я желаю, чтобы каждый из вас обрел очень близкие личные отношения с нашим Богом. Вот, попробуйте сегодня, зафиксируйте себе это время. У меня есть четкое мое время, у меня есть время определенное для общения с Ним. Я это время фиксирую, и оно постепенно увеличивается. То есть я сначала попробовал, как Мартин Лютер, я уже вчера вам рассказывал, и ничего не получается. Да, то есть, ну, ты не знаешь еще пока, как и о чем говорить. Поэтому я принял для себя вот решение: я буду постепенно увеличивать это время общения с Ним. Это не значит, что если у меня нет побуждения, вдохновения, я не могу больше с Ним общаться, да, но минимум я хочу, допустим, с сегодняшнего дня минимум 10 минут я хочу общаться с Богом. Пройдет месяц — это будет 11 минут. Пройдет месяц — это будет 12 минут. Если мы бы так начали бы 15 лет назад кто-то, кто уверовал, сейчас вы бы уже 2-3 часа проводили бы ежедневно в общении с Господом. Поэтому вам благословение. Спасибо. На этом все.
0: Ответы на вопросы.
3: Антон, спасибо большое за эту тему. Давайте теперь мы перейдем к вопросам, которые нам успели прийти за это время. Итак, начнем с первого вопроса. Может ли дьявол мешать общению с Богом и как? Если да, то что с этим сделать?
2: Ну, я опять же из своего опыта скажу, что, наверное, я придерживаюсь понимания, что напрямую вряд ли он может нам помешать, да, но у него, конечно, есть другие способы. То есть, и как уже вчера мы говорили, что, конечно, он создает такие обстоятельства, чтобы у нас никогда не находилось время на то, чтобы общаться с Богом. Вот, то есть, если я уверовал в Иисуса Христа, я живу в Господе, то сатана не может помешать нашим отношениям с Ним. То есть он не может вмешаться в наши мысли, да, нас остановить каким-то образом. То есть нет. Но он может попытаться создать, как я уже сказал, условия для того, чтобы мы, ну, так скажем, не общались бы с Богом. Поэтому вот как-то так.
3: Как не ошибиться в молитве с собеседником, так как дьявол очень хитро умеет все подделывать?
2: А, в молитве с Богом, да, я так понимаю?
3: Да, да.
2: Опять же, да, это и проистекает, как бы, ну, ответ, он связан с, будет и с прошлым ответом, что я не верю, что сатана может действительно помешать, вот, и как-то вмешаться. Знаете, здесь, кстати, рождается еще одно такое, по мне, заблуждение, но я сам в это верил и сам это практиковал. Заблуждение в том, что нужно молиться про себя, а не вслух. Потому что вдруг сатана услышит, что ты говоришь Богу. То есть откуда-то когда-то такая мысль прозвучала, что ну, сатана не может читать наши мысли, вот, но прекрасно ориентируется в том, что происходит в мире. И поэтому если мы, в общем, будем про себя молиться, то он тогда не узнает о нашем общении с Богом. И я сам так думал, но понимаю, что не совсем библейская практика. Да? Библейская практика – это молитва вслух. Вот. И если я общаюсь с Богом, то чего мне бояться, чего мне страшиться? Пусть слышит. То есть мне скрывать нечего. То есть я скажу, что я понимаю, что да, эта личность, она обладает обо мне такими знаниями, что в принципе вряд ли я что-то мысленно скрою, да, и смогу что-то такое придумать и сказать Богу, чего бы эта личность не знала. Да? Потому что сегодня Google все про нас знает. Да, он знает, какую тебе рекламу, да, то есть мы понимаем, что сегодня интернет знает о нас больше, чем мы, наверное, ну, сами о себе можем уже знать, поэтому тем более, что говорить об этой личности. Он нас все прекрасно знает, и мое понимание пусть знает. То есть если я с Богом, я держусь отношения с Богом, мне нечего бояться. Так что это он боится, христиан, который молится и общается с Богом.
3: Как Бог проявляет себя в отношении с человеком? В чем это проявляется?
2: Как Бог проявляет? Ну, в первую очередь, конечно, Он говорит с тобой. То есть, по сути, все христианство, оно построено на этом принципе. Христианство – это не просто ну, какая-то философия нравственная, да, там, какая-то религиозная философия, которая подразумевает общение в одну сторону. То есть, поэтому, наверное, самое ценное – это то, что абсолютно святое да, существо, обладающее всем, всезнающие, да, всеведущие, что он хочет с нами общаться.
3: Происходит до общения с нами.
2: Да, то есть вот это по сути, ну, это самое главное. Ну, а все остальное, конечно, он благословляет нас, он нас хранит, оберегает, он что-то дает, что-то не дает. Но я должен как бы понимать, что мои отношения с ним ну, не должны строиться на основании того, что он мне дает. То есть завтра, если, допустим, он меня всего лишит, смогу ли я... То есть я порой себе задаю такой вопрос. Да? Это как бы хорошо, пока у тебя все нормально, тебе не поставили там, диагноз какой-нибудь, да? Там, онкологию и сказали, ну все, у тебя там 3-4 дня осталось, или ты не лишился всего, как Иов. Но я себе задаю этот вопрос, Господи, да, и сам анализирую. Вот если я вдруг потеряю все, что есть, а что есть самое дорогое у человека? Это его родные и близкие, и это его жизнь, его здоровье. Смогу ли я, подобно Иову, сказать, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно.
3: Важно ли, в какое время дня ты общаешься с Богом?
2: Ну, я скажу так, что я считаю, что отчасти важно, хотя я, допустим, не настаиваю, что лучше общаться только утром. То есть я бы не строил бы здесь доктрину о том, что только утренние часы благословенные, только в такие часы Бог нас слышит. Нет, я уверен, что это может быть любое другое время, но все-таки есть еще и законы физиологии. Допустим, я по себе, то есть я беру из своего всего личного опыта, я много экспериментировал, не специально я такой экспериментировал, а просто, ну, и по молодости мы думаем, что можно ложиться там в 12, в час, в 2, и ничего, это никак не скажется на твоей духовности, на твоих отношениях с Богом. Я ж подольше посплю. Нет, то есть все равно физиология очень тесно связана, в том числе с личными отношениями с Богом. Поэтому в моем понимании надо ложиться тогда, когда начинает вырабатываться мелатонин, это где-то порядка 9-10 часов, для того, чтобы встать так часа в 4, провести хорошо время с Богом, сделать все свои дела, сходить на учебу, и возвращаясь домой, ты уже понимаешь, что все. То есть ты уже все сделал. То есть остальные люди только просыпаются, только что-то начинают делать, а ты уже молодец. У тебя есть дополнительное время. Поэтому то, что я сегодня сказал, я считаю, что лучшие часы – это утренние часы. Потому что в основном в Библии я нахожу именно примеры ранних утренних молитв. То есть для меня самый лучший пример – это Иисус. То есть, и в большинстве случаев я вижу, написано, что он рано утром, либо ночью молился. То есть ночь, в том понимании, это не ночь совсем в 2 часа. То есть Иисус спал, он не пользовался своей божественной силой для того, чтобы не спать совершенно. Да, но он вставал до рассвета, то есть до 5 часов. Как-то так.
3: Диана пишет: «Антон, спасибо вам, благодаря вам я много что поняла».
2: Спасибо, Диана.
3: Спасибо, друзья, за то, что вы пишете нам свои комментарии и вопросы. Итак, зачем нужно что-то говорить Богу? Разве Он и так не знает, что тебе необходимо?
2: Ну, знаете, я приведу аналогию с отношением опять с людьми. То есть у меня есть дети, и, в принципе, я и так могу догадываться, да, что им необходимо. То есть вопрос, опять же, вопрос, для чего я общаюсь? То есть если я общаюсь с целью что-то получить, то, допустим, вот у меня есть дети, есть я. Я знаю, что им необходимо. Им не обязательно говорить: пап, мне нужны там штаны, либо рюкзак в школу. Я и сам вижу, так, нужны штаны, рюкзак в школу. Да? А вот как бы меня как родителя такой уровень отношений устраивает? Конечно, нет. Да? То есть это странно, если бы мы не общались с моим сыном, например, но при этом я бы давал ему все, что нужно, а он меня иногда только просил бы о чем-нибудь. Пап, мне нужно там... новые коньки. Ну, держи новые коньки. То есть мы понимаем, что это не отношения. Да? Поэтому если здесь речь идет именно об отношениях, конечно, мы же ищем живых, реальных отношений. Если вопрос просить, это уже другой вопрос, да? То есть должны ли мы у него просить что-то, чтобы он нам что-то дал? Я думаю, что, конечно, Бог лучше знает, что нам нужно. Иногда мы можем это получить, иногда мы можем это не получить. Вот. Но я исхожу, наверное, больше из концепции того, что когда я у Бога что-то прошу и получаю, я четко понимаю, что я получил это от Него, то есть Он мне дал. То есть у меня нет искушения начать думать, что это случайность, или так сложились обстоятельства, или мои руки это сделали, как некоторые говорят. Нет, то есть я попросил, и я это получил. Потому что по факту все, что у нас есть, все нам дает Бог. Просто за что-то мы попросили, а за что-то не попросили. Да, то есть, поэтому когда я прошу, это позволяет мне в первую очередь увидеть руку Бога дающего. Потому что и так Он все мне дает. Поэтому... как бы, если я хочу увидеть его руку и хочу видеть его действия в своей жизни, конечно, надо больше просить. Просить, и дано будет.
3: Наталья спрашивает: я до сих пор не пойму, как понимать достигать Бога и благодать, освящение и временная праведность.
2: Я тоже. Я постигаю и сказать, что я как-то осознал и понял. Да нет, мы все в процессе духовного возрастания, поэтому надо искать. Ну, ладно, опять надо искать. Надо общаться с Богом утром, проговаривать с Ним, да, о своей жизни, о себе, общаться с Ним, о Нем самом, делать это со всяким постоянством, да, открывать Священное Писание. Поэтому...
3: А что значит познакомиться с Богом, если даже чтение Библии не влияет на эту встречу с Господом?
2: Ну, я не сказал бы, что чтение Библии не влияет на эту встречу с Господом. Я просто говорил сегодня о том, что читать Библию можно, исходя из разных мотивов. То есть можно читать Библию, и мы об этом поговорим, да, в следующей теме. Вот. Поэтому можно читать, исходя из одних мотивов, можно исходя из других. Потому что, конечно, Библия дает нам возможность встретиться с Богом. Вот. И не только Библия. Ну, я думаю, многие встречались с Богом и не только в Библии. Не знаю, вы оказываетесь в удивительно красивом месте, и все. То есть ты летишь в самолете, ты выглянул в иллюминатор, и ты встретился с Богом. Да? В каком смысле? Ну, ты увидел вот это величие, эту красоту, вот это все. То есть, и есть, у Бога есть много мест, скажем так, где мы можем с Ним встретиться. Да? Библия – одно из таких мест, самых доступных.
3: О чем можно поговорить с Господом, кроме благодарности и просьб? Ведь это особенное обращение, где говорит только одна сторона.
2: Ну, вообще есть структура молитвы «Отче наш», чаще всего ее как бы используют в молитве. Да, структура молитвы «Отче наш» — это 4 этапа. Это прославление Бога, да, это покаяние, это прошение и благодарение. То есть и когда возникает вопрос, о чем, то есть у нас, как обычно бывает, и по себе, да, у меня было следующее. Прославление, так как я вообще не очень понимал, что это такое, то это было очень коротко. Господи, ну, ты такой, в общем, спасибо тебе. В основном это было даже благодарение за что-то. А дальше у нас идет покаяние. Покаяние тоже у большинства людей, которые не имеют личных отношений с Богом, оно, то есть если ты действительно что-то серьезное не совершил, а просто ты понимаешь по структуре, надо покаяться. Ну, как обычно это бывает звучит? Господи, прости меня за все мои грехи, явные и неявные, тайные и нетайные и так далее. Я назвал бы это такое формальное покаяние. Но нужно сказать, нужно произнести второй пункт по структуре. Третье прошение, вот здесь мы, конечно, можем дать волю нашим желаниям. Здесь мы там такой свиток раскатываем, да, что Господи, вот у меня и то, и то. И третье, в конце нужно поблагодарить, четвертый этап, в конце нужно поблагодарить, потому что а вдруг не сработает. Типа, ну, надо в конце этого завершить, и тогда все. Поэтому верующие могут относиться к молитве как язычники относятся к какому-нибудь, да, заклинанию, по сути. Вот. Но молитва – это совершенно другое. То есть о чем я говорю с Богом в молитве? В первую очередь я восхищаюсь им. То есть, и опять же, тут был вопрос, это же как бы диалог в одну сторону, не в одну сторону. Да? То есть я утром открываю Писание, и я встречаюсь с ним. Он мне открывается. И когда он мне открывается, я настолько захвачен этой мыслью, настолько, ну, я увлечен ей, что я продолжаю это общение. И говорю, Господи, сегодня читал, просто, как я это раньше не видел, как я это раньше не знал. Я тебя вообще плохо, оказывается, знал. Ты, оказывается, вот какой. Как это здорово. Как это действительно, как это проявляется в моей жизни, как это было. Да? И ну, я стараюсь так, чтобы вот эта часть моего общения с Богом была как бы вот самой основной. Угу. Восхищение им, познание Его. Да? А остальное все, у меня вообще как бы совет, прошение вообще вынести за рамки вашего личного отношения с Богом. То есть вот проведите это время утром, потому что мы все заняты, я понимаю, у всех мало времени всегда на это. Вот выделите на то, чтобы пообщаться с Богом о Нем самом, да, о себе, о ваших отношениях с Ним. Я каждый день проговариваю, что, Господи, для меня важны отношения с Тобой. Я хочу общаться с Тобой, я хочу познавать Тебя и так далее. Потому что я всегда хочу держать в фокусе, потому что я понимаю, что важнее ничего нету. А все остальное как бы... Поэтому, во-первых, это диалог, да, а во-вторых, о чем говорить, о Нем. То есть это самое, самое интересное.
3: Ну, ты вот сразу ответил на следующий вопрос, который у нас есть. Человека мы можем слышать, как услышать Бога, получается, что молитва – это монолог, а общение предполагает диалог.
2: Да, то есть как то раз есть это диалог. Это диалог, то есть диалог через Писание, диалог через действие Святого Духа в твоей жизни, через то, что ты можешь созерцать. То есть это реальный диалог.
3: Комментарий. Антон, спасибо за служение и за то, что ты делишься своими знаниями. Скажи, пожалуйста, а можно ли молиться молитвами из Библии? Например, молитвы Иависа или «Отче наш»?
2: Да, я не вижу проблемы. Есть хорошая такая практика. Мартин Лютер, как он молился, он выпустил специальную брошюру, и он рассказывал. Потому что в те века тоже в основном люди молились, как и многие, наверное, может быть, наши соотечественники, заученными молитвами, молитвословами и так далее. А Мартин Лютер, он рассказал о своем молитвенном опыте. И он берет какую-то молитву, он брал, допустим, молитву «Отче наш», и общался с Богом на основании этой молитвы. Он не просто наизусть выучил эту молитву и несколько раз ее там произносил, а он также в молитвенном как бы размышлении, общении излагал перед Богом вот, мысли. То есть там «Отче наш», да, действительно, ты наш отец, как мне приятно, что у меня есть такой папа. Да, у меня не было, может быть, у кого-то, допустим, не было там земного отца, либо он был не такой, но к тебе я знаю, что я могу прийти как дитя и так далее. То есть он раскрывает эту мысль, потом переходит к следующему тексту. Поэтому это один из способов. А молиться, так скажем, просто произнести эту молитву можно, конечно. Вопрос, как бы, ты вкладываешь ли в это сердце, это действительно твое желание, или просто ты рассчитываешь, что раз Иавису помогло, ну, значит, и мне должно помочь. Сейчас я помолюсь именно этой молитвой, как он распространяется.

0: Встречи и задать свои вопросы там. Тебе, Антон, хочу сказать спасибо за ответы, которые ты дал на вопросы, которые к нам пришли, которые мы успели разобрать.
1: Да, спасибо вам, спасибо за вопросы.
0: Друзья, каждый может построить с Богом свои уникальные взаимоотношения. Способов общения с Богом бесчисленное множество. Пусть ваш путь к Богу и ваш разговор с Ним будут совершенно особенными. Наша передача подходит к концу. Спасибо за то, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и соцсети, оставляйте комментарии, а мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: Слушатели радиокомпании «Три ангела» верят, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вы согласны, что стало в чем-то даже модно быть верующим человеком? А какова цена следования за Христом? Это сколько-то стоит? Чего это стоит? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады новой встрече с вами, когда мы вновь размышляем над Евангелием от Луки. И сегодня очень интересная тема – какова цена следования за Христом? На нашей прошлой встрече мы пообещали вам, что мы продолжим говорить на эту тему. Вот давайте сегодня, Коля, и порассуждаем. Я надеюсь, что вас не шокирует, что я Николая Генриховича называю Колей, Елену Валентиновну Леной. А на самом деле ведь 30 лет вместе. Понимаете, что это такое? Вместе прожит огромный участок, что ли, жизни, служение вам, дорогие наши зрители. Вот. Это уже такая теплота, уже такое понимание друг друга. Поэтому я надеюсь, что я не травмирую вас, когда называю по имени моих дорогих собеседников. Итак, Коля, вот какова цена следования за Христом? Это дорого, это дешево, это бесплатно. Что это?
2: Это бесплатно и это дорого одновременно. Вот нельзя сказать, что это ничего не стоит, но нельзя сказать, что мне нужно что-то, какие-то деньги, там, какие-то ценности отдать за
1: ну
2: это.
1: Да, может, надо построить какое-то здание церковное, может быть, надо пожертвование какое-то там особое внести.
2: Ну, Библия нас уверяет, что спасение – это дар. Это не заслуженное нами что-то, а это подарок от Господа. И Он хочет просто нас видеть с собой в Царстве Божьем. Он нас любит, как детей своих. И поэтому, конечно же, какую плату Он может с нас требовать. Но, с другой стороны, наша любовь к Господу не может быть формальной или показной. Это тоже неприемлемо. Поэтому...
1: И не может быть выгодной, наверное. Ведь вот в какой-то мере мне почему-то кажется, что иногда нам это выгодно. Я думаю, ничего себе, Бог, Он же всесильный. А я сейчас вот Ему скажу, что, Господи, да я за Тебя, я с Тобой. И вдруг, ну вот, помощь мне какая-то особая пойдет. Это значит просто выгодно?
2: Ну, конечно, это мне выгодно, да. Я как бы вот такой вот... грешник, так жил, как безбожие, и вдруг мне говорят, а ты можешь пойти в Царствие Божие, если примешь Иисуса Христа, покаешь в своих грехах, и все, и ты войдешь на небеса. Конечно, мне это выгодно, вроде бы, если так вот меркантильно подходить к этому вопросу. Но, с другой стороны, а с чем мне нужно расстаться? Мне же с чем-то нужно расставаться, что-то нужно на этой земле оставлять.
1: То есть вот эта цена?
2: Это цена какую-то, какую мне нужно заплатить. И с чем я готов расстаться ради того, чтобы обрести небеса? Это вопрос для христианина, верующего. Неверующим, конечно, все равно. Умирать так умирать, подумаешь. Все умирают.
1: Ну, а мне почему-то кажется, что нет таких людей, которые...
3: Может быть, нет, может, я не прав, конечно. Я вот слышала, что мне не нужна вечная жизнь. Я хочу здесь пожить так, как я хочу пожить. И я не хочу ничего менять в своей жизни. Мне важно здесь и сейчас. А что потом будет? Я часто встречалась с такими людьми, и люди говорили, да я не хочу даже Царствие Божие. Но я не знаю, это, наверное, просто какая-то бравада.
2: Такая. Может быть, да, может быть, Юля права. Действительно, да. таких людей нет. Может, я сгущаю краски тут. Но, тем не менее, все-таки цена какая-то есть. Потому что Сын Человеческий мог бы нас спасти и так. Вроде бы так, по-нашему. Ну, прости ты грехи им все и возьми всех в Царствие Божие. Но он ведь пошел на крест, на страдания, на жертву. Он заплатил цену за наше спасение. И что-то ждет от нас. И теперь Иисус, когда говорит, возьми крест свой и следуй за мной, и если ты хочешь душу свою сберечь от этого креста, то ты ее потеряешь. то тогда у меня вопрос возникает, да, что же все-таки это значит, что такое крест? И какие-то страдания ведь, это муки, это даже смерть.
1: Ну, в то же время, я вот вспоминаю, может быть, конечно, это не совсем, ну, вот об этом речь идет, но иго мое благо, и бремя мое легко, и из того же, по-моему, отрывка, что возьмите крест свой.
2: Наверное. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, это Евангелие от Матфея, да. Иго мое благо, да, действительно, потому что это благо и есть. Христос нам предлагает благо. Он не предлагает нам отравленное какое-то там питье или что-то еще смертоносное. Он говорит, что я действительно хочу вас спасти для жизни лучшей, гораздо несравнимо лучше, чем эта земная жизнь.
3: Но каждому из нас он все-таки это предлагает. Он уважает наше право выбора. То есть он не, как вы сказали, не собирается взять всех, а он предлагает это. А уже выбор остается за каждым из нас.
1: Хотя он бы и хотел каждого.
3: Он хотел, он умер за каждого из нас и дает это спасение каждому. Но это предложение, а уже выбор остается за человеком.
1: То есть свобода нам.
3: Да, свобода. Он, ну, изначально была дана свобода, и эту свободу Господь уважает. То есть свобода
2: и причем,
3: выбора.
2: И при этом он еще видит, что мешает, что препятствует мне войти в небесное царство. Помните, как Тон Юнш сказал, раздай все свое богатство. Оно является препятствием для того, чтобы ты обрел вечную жизнь, стал совершенным на небесах. И юноша выбрал, он выбрал богатство.
1: Я вот еще такое хотела сказать, что ведь все-таки речь идет не только о будущем, вот о том Царстве Небесном, в котором еще никто из нас не был, и мы не знаем точно, что это такое и какое оно, а ведь речь уже идет о том, что оно здесь, мы его обретаем. И когда вот сказано, что Царство Божье внутри вас есть, то есть когда ты становишься спокоен посреди бури, когда ты находишь ответы на вопросы, на которые, казалось бы, нельзя найти ответы, и ты находишь это не, ну, не человеческие ответы, а ответы, ну, на самом деле, какие-то сверхъестественные. Это же ведь уже Царство Божие, которое мы получаем здесь. Ну, какие-то его просто, ну, вот озарения, что ли, какие-то его такие вот проблески.
2: Ну, наверное, Христос как раз желал и среди учеников, чтобы вот такое было понимание, что вот эти качества характера Христова – это и уже Царство Божие, живущее в вас. А ученики этого не совсем понимали и задавали вопрос, что же такое Царство и как же его понять.
1: Это мы в
2: понять.
1: Какой сейчас главе и в каком это тексте?
2: Мы продолжаем 9 главу, 27 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоявших здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Небесное».
1: Не вкусят смерти.
2: Да, не вкусят. Это обычные люди, грешные даже, обычный человек, который не преображенный, может быть, славой Божией, он увидит Царство Божие. Вот среди здесь, вот вас, стоящих сейчас, он говорит. А на следующий день он берет троих, и Петра, Иоанна, Якова, и идет с ним на гору помолиться.
1: Это он 12 учеников ведь уже избрал, конечно.
2: Да. Вот эти 12 среди них, вот они вместе сейчас тут, в Кесарии Филиппа была предыдущая сцена. А тут он берет троих из 12. И опять же Якова, Петра и Иоанна. Это уже второй случай, когда он их берет с собой, чтобы показать славу Божию.
1: А первый какой был?
2: Первый – это был исцеление дочери Иаира, когда он тоже их всех троих взял и при этом воскресил дочь умершего, умершую уже начальника синагоги Иаира. Они видели эту славу, вот такую. А теперь он...
1: Слава, то есть сила.
3: И да, вот слава. Самое главное, интересно, да? То есть он второй раз берет именно этих троих. Петра, Иоанна и Якова. И вот мне кажется, да, ну или вот какое-то такое ощущение, что именно эти ученики не до конца верно понимали, ну, у каждого было какое-то неверное понимание, но именно они спешили сказать свое мнение. Петр всегда спешил сказать свое мнение, и он был первым, кто сказал: «Ты Мессия, да? Ты Христос». Да? Яков и Иоанн хотели уже земного царства здесь, на земле, при царе, да, который будет
1: своего
3: здесь.
1: Царства,
3: да, своего хотели. Царства. И вот именно им он хочет показать, что Царство Небесное – это нечто другое, то, как вы это представляете. Вот ты, у меня почему-то раньше эта мысль не приходила. Я всегда думала, ну, это самые верующие. Это самые, ну, такие передовые. Самые вот те, которых Господь готов взять везде. А все-таки именно им Он хочет показать, что они заблуждаются. Что они неправильно Его понимают.
1: И поэтому ведет их, ну, в удивительное место. Ободрение нам с вами, дорогие друзья, что именно когда Господь видит, что мы чего-то не понимаем, то Он нас ставит в такие обстоятельства и Сам с нами пребывает в этих обстоятельствах, чтобы мы поняли Его лучше. Поэтому благодарность Ему за любые ситуации, в которых мы оказываемся.
3: Да, да. И даже тогда, когда нам кажется, что вот мы совсем, да, не туда зашли, куда надо, но Господь нам показывает и выводит нас на истинный путь, который Он предлагает нам и по которому нам идти. То есть это вот важно очень понять, что Он любит нас, и Он хочет, чтобы мы правильно Его понимали.
2: Да, Он возводит учеников, чтобы помолиться. И когда молился,
1: возводят на гору?
2: Они вошли на гору. Неизвестно название этой горы. Предполагают, что это гора Фавор, но это не так, потому что на вершине горы Фавор в то время было какое-то селение. А это было безлюдное место, поэтому что-то другое, какая-то другая гора. И вот они там в безлюдном месте втроем, Иисус молится. Ученики приснились к Нему в молитве, но потом они утомились, потому что восход был длительный, они к вечеру только туда добрались. Иисус молится. И вот важно, может быть, порассуждать над тем, о чем же Он молился там, на этой вершине, в присутствии троих учеников. И если мы вспомним предыдущие слова, предыдущую сцену, когда Он говорил о кресте Своем, о том, что Сыну Человеческому надлежит вот так приобрести Царство Небесное,
1: ценой жертвы своей.
2: Ценой, да. И вам тоже придется свою цену каждому заплатить, то есть взяв свой крест. Я в своем, что ли, роде это делаю, а вы в своем, в человеческом. Но без креста не обойдется никто, чтобы достичь этого царства. И вот теперь он на вершине молится. О чем
1: вот
2: он мог молиться?
1: Коль, я тебя перебиваю, но вот на прошлой встрече мы говорили, вот что такое нести свой крест. Вот мне кажется, я сейчас начинаю как-то лучше понимать, вот когда ты это говоришь, что ни один не обойдется без креста. Вот может ли, ну, можно ли предположить, если у кого-то трудное семейное положение, то это его крест. У кого-то со здоровьем какие-то проблемы, это его крест. Или это все-таки не совсем библейское понимание креста?
2: Да, наверное, отчасти только. Потому что если мы говорим о кресте Иисуса, то это, наверное, не в бытовом аспекте. Звучит в вопросе духовном, в вопросе спасения нашего. Если мы говорим о нашем кресте, то это тоже вопрос духовного спасения, вечности. И мирской, конечно, да, у нас есть страдания, которые мы претерпеваем, и это нам больно, и мы все равно терпением все-таки преодолеваем это как-то. Можно назвать это отчасти только крестом, мне кажется.
1: Ну, то есть из прошлой передачи я вот помню, что мы говорили о том, что все-таки крест – это грех, который нас терзает.
2: Да, и его нужно распять, этот крест.
1: А грех распять на Христовом кресте.
2: На Христовом кресте. Но тут уже получается, что это на моем кресте, потому что я это лично я страдаю уже. Христос, да, Он страдал за всех, за каждого. А я тоже страдаю именно за то, что грех живет во мне, и что он меня мучит и не хочет умирать. Вот он продолжает меня терроризировать, как-то там, подвигать на какие-то слова, действия, и все равно еще живет. И не хочет умирать. Я с ним борюсь, потому что я понял, что мне нужно его победить, его убить нужно мне, распять, то есть. Он умирает вот этой вот мучительной смертью, как узник на Голгофе, ну, на кресте вообще. Смерть мучительная. Некоторые грехи, может быть, сразу умирают, а какие-то остаются, может быть, на протяжении всей жизни. Приходится вот такую мучительную борьбу с ним вести, чтобы в конце концов во Христе его победить. Потому что я верю, что наша смерть, она и этому кладет конец в итоге.
3: И Павел, интересно, вот, да, у него есть такое выражение, да, «кто избавит меня от всего тела смерти». То есть вот это вообще иллюстрация очень страшная, да? То есть ко мне привязано тело смерти.
2: И когда... Я сам в нем.
3: Я сам этот...
1: Это тело.
3: Это тело смерти, то есть покойник. И мы его носим. И только, и он там говорит, да, только Христос может избавить меня от этого тела смерти, то есть вот от этого греха, который внутри меня, который терзает и который, ну, по сути дела, меня делает смертным.
1: Ну вот то, что Коля говорит, что распять на кресте.
3: Да.
2: Да, то есть крест не минует, действительно, он не минует никого. И страданиями полна наша земля, и нет таких людей, которые не испытывали бы каких-то страданий.
1: Могло бы не быть, да, но грехопадение произошло.
2: Ну вот да, вот так случилось. Это не наша вина, может быть, в этом, да. Но так случилось, что мы вот так родились.
3: Мы дети этой семьи, да, поэтому ответственны и как бы пожинаем то, что есть.
2: Ну вот Христос молится, и, наверное, Он молится и о себе тоже. Потому что ему предстояло такие страдания неимоверные. Он, может быть, даже еще и сам не представлял, как тяжело это будет все. А может быть, представлял. Но
1: ему предстояли страдания на Голгофе.
2: Нужны были силы. Он хотел напитаться, чтобы он этот путь прошел и выдержал. Угу. Чтобы вот та ноша, которая на него будет возложена в итоге на Голгофе, что она бы... чтобы он не сбросил ее, что ли, раньше времени, и чтобы ее донес до конца. Вот ему нужны были силы, он это понимал, и поэтому он искал поддержки. Может быть, и этих троих он тоже искал помолиться вместе с собой, чтобы и они поддержали его в молитвах к отцу, сочувствием своим. И он молится и о них тоже, после того, как, может быть, о себе, что и ученики, оставленные им здесь на земле, они тоже будут испытывать эти муки, страдания, не в такой мере, как он, и это несравнимо, но, тем не менее, каждый в своем роде, по-своему будет, и будут страдать, и тоже нуждаются в поддержке и силе Божьей. И чтобы он, наверное, молился о том, чтобы они поняли его миссию до конца. Mm-hmm. Вот они же не понимали до сих пор, что он все-таки какие-то странные вещи говорит о кресте, о смерти своей. А мы же, вся Писание вроде бы говорит, что бесит, вот так должен прийти во славе
1: Царь.
2: Во славе. И
1: Царь,
2: вот тут, да, и слава тут как раз открылась на горе.
3: Явилась.
2: Да, но,
3: слава явилась.
2: К сожалению, ученики, они утомленные уснули. Они этого не видели.
1: А может быть, что они даже уснули не потому, что они утомились от сложного восхождения в гору. Ну, все-таки, наверное, это не было уж там вот скалолазание такое. А может быть, ведь вот бывает... Даже со мной бывает, и даже теперь бывает, что я прихожу в храм, я прихожу в церковь, и во время служения я просто засыпаю. То есть я не могу сказать, что вот я не выспавшаяся в это время. То есть может ли быть такое, что вот мое что-то внутреннее вот настолько сопротивляется, настолько как бы удерживает меня от того, чтобы сейчас Дух Святой как-то на меня повлиял, что я вот просто засыпаю. Может ли быть такое, что вот и с учениками было то же самое, что это был такой же момент?
2: Ну, мне кажется, люди засыпают на скучных лекциях, может быть, когда им неинтересно. И другое, когда им ничего не понятно. Вот тоже, когда я ничего не понимаю, как-то мозги отказываются тут работать уже как бы. И остается только что выдержать это время, когда это все закончится.
1: Uh-huh. А с учениками что?
2: Вот мне кажется, ученики тоже они не понимали вот смысл молитвы Иисуса Христа, если он, конечно, молился вслух. И они не понимали, может быть, о чем им молиться, как они могут там Христу этим помочь. То есть вот какое-то время, ну сколько мы можем простоять, например, в молитвенной позе или там на коленях, или распростершись ниц? Ну, минуты, ну, часами, я не знаю, кто молится сейчас. Но Иисус молился не один час, похоже. Его слишком много нужно было.
3: Ну вот интересно, все-таки в 29-м тексте написано, да? «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую». Это же кто-то видел?
2: К сожалению, ученики не видели уже. В этом Евангелии, да.
3: А откуда он знает, что вид лица его сделался белый и блистающий?
2: Ну, ведь Библия навеяна Духом Святым. Не нужно этого забывать.
3: Но вот в то же время, вот смотри, Коль, то есть вот тут, значит, его преображение Иисуса, да?
2: Да.
3: Явление двух мужей, да?
2: Да.
3: Они разговаривают с ним, да? И только в 32-м тексте мы видим, Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Да. То есть они не в тот момент увидели, когда молился и преобразилось, да? Но когда они очнулись от сна, да? Они все-таки это увидели.
2: Да,
3: что Иисус в другом явлении, то есть в другом обличии, здесь представь, он одетый светом, да?
2: Да.
3: То есть сделалась белая и блистающая одежда его. То есть все равно это значит, они видели.
2: Конечно, я не говорю, что они не увидели.
3: Да.
2: Я говорю, что они...
3: А то я и говорю, так, если они уснули, а кто же видел?
2: В тот момент, когда они, то есть когда явилась слава Божия, они спали. Вот в этот момент.
3: Вот в момент молитвы Иисуса, да?
2: Да, он молился, он продолжал молиться, на него исходит слава, но ученики уже спят.
3: Угу. То есть они не видели в момент преображения его?
2: Да, они не видели момент, когда пришли двое, Илья и Моисей, чтобы подкрепить Иисуса Христа. Ведь они для этого пришли, чтобы его поддержать.
1: Они с небес пришли, Илья и Моисей?
2: А вот Иисус говорит, вы увидите, как он обещал ученикам, вы увидите Царство Небесное, да? Уже увидит Царство Божие. Вот Царство Божие. Двое представителей Царства Божия. Одновременно представители земли. Моисей и Илья. Это великое ободрение должно быть для учеников, что смертные люди когда-то были, а теперь они там живут вечно. И они пришли сюда, чтобы показать, да, вот это не сказки, это не какие-то там вымыслы человеческие, а это реальность, и мы эту реальность видели. Сколько они могли бы, наверное, рассказать этим ученикам?
3: И это не только вот эти два мужа, да, которые явились, а как в Откровении мы читаем, там 24 старца.
2: Ну, да, еще потому, что там...
3: Там их гораздо больше.
2: Воскресли с Иисусом, были взяты на небо, да. То есть люди смертные, бывшие когда-то смертные, они там есть на небесах, представители как представители земли.
3: Ну да, во всяком случае, мы еще знаем, Еноха, тот, кто ходил с Богом, да, и не стало его. То есть мы уже точно знаем, что есть третий, кого мы знаем, кто был воскрешен.
2: Да, да? Почему двое только? А, наверное, тут они фигуры символичные. А один из них вообще смерть не вкусил. Угу. Был взят на небо. А другой... Да, Илья, а другой претерпел смерть. Все-таки вот эти Моисей. Двое, наверное, они... Да, Моисей. Они как представители той группы людей, которые однажды...
3: Воскресли.
2: Нет, да, это Моисей, который однажды воскрес, а другая, которая не вкусит смерти вообще.
3: Которые будут живыми взяты на небо, да?
2: Да, да.
3: То есть при пришествии еще будут живы.
2: Да, то есть эти две группы людей, которые не вкусят вообще никогда смерти, и которые воскреснут после смертного сна. Два представителя. И они беседуют с Иисусом. И о чем же они беседовали с ним? Они написаны, беседовали с ним об исходе его.
1: Об исходе куда?
2: Которым он лежал совершить в Иерусалиме. Вот исход Моисей. Исход. Мы сразу, да, у нас ассоциация.
1: Ну да, целая книга Ветхого Завета называется «Исход», потому что это был исход евреев из египетского плена.
2: Да, из египетского рабства. И Моисей был, как бы сказать, их...
1: Лидером.
2: Их выводил оттуда, из этого рабства. И вот он, живой Моисей. Он разговаривает с Иисусом об исходе. То есть параллель такая. А что же нужно сделать Иисусу? Такого же рода исход, только в духовном таком смысле. То есть люди все подвержены рабству греха. Мы все его рабы. А вот Иисус пришел для того, чтобы из рабства этого нас вывести.
1: Ой, как здорово.
2: Избавить.
1: Такая сильная параллель, да?
2: Да, вот об этом как раз, наверное, говорил Моисей. И Иисуса была эта поддержка, что да, исход состоится, но исход состоится непросто. Вот тебе даст это очень тяжело, это будет мучение, это будет крест, это будет
1: это он
2: страдание. Ну, да, он же и знал, сам Иисус говорил ученикам об этом, что мне надлежит умереть и быть распятым. На третий день воскреснуть. То есть Моисею говорит, что да, это, то есть своим даже присутствием как бы подбодрил Иисус Христа, что это все равно будет победа, все равно из рабства греха народ будет освобожден, Израиль Божий, то есть вот народ спасенный, верующий, христиане, они будут спасены в итоге. Их будет огромное количество, как тогда в Египте, там миллионы выходили. И здесь тоже тут гораздо больше будет, чем тогда.
3: То есть... Даже первая заповедь, да, говорит нам: «Я, Господь, Бог твой, выведший тебя из дома рабства». Да? То есть Господь, Он именно выводит нас из дома рабства, освобождает нас от греха и ведет нас в землю обетованную. И здесь тоже Царствие Небесное – это земля обетованная, которую Господь нас ведет.
1: Ну, да. Вот наша тема с вами – цена следования за Христом. Да. Так какая прекрасная цена! Это не мы платим, а нам такая плата, такое великое вознаграждение, если мы следуем за Христом, что мы… Он вывел нас, Он принес свою жертву на Голгофе, о которой Его предупредил. Ну, Он и сам знал, но и Моисей Ему сказал, как это будет. Он Ему напомнил, что ли, как Он сам вывел народ из египетского рабства. Вот, то есть все несет Христос на себе, всю тяжесть, а нам такая плата, такое вознаграждение, по-моему, очень удивительно.
2: И причем Моисей, по сути, был одинок в своем, его не понимал практически никто.
3: И даже брат с сестрой не поддерживали.
2: Многие его ненавидели там, как периодами, вот так вот, даже камнями хотели побить несколько раз за то, что он так был непреклонен, тверд в своем уповании на Бога и в следовании Божьей воли. Он был одинок. Илья тоже был одинок. Он тоже боролся один со всем отступническим Израилем, по сути. И тоже пострадал за свою веру. И у него была такая вот духовная агония, что он даже просил себе смерти. Угу. То есть один тоже человек. И Иисус представил все совершить одному. Вот в этой атмосфере непонимания даже вот эти близкие
3: среди
2: люди,
3: ученики,
2: и те вот, видите, вот спят там, потому что не понимали. Просто.
1: Дорогие друзья, вот нам, ведущим этой передачи, так хотелось бы, чтобы... Ну вот поняли мы то, как сейчас вот мы втроем, чтобы и вы также вот это вот понимали, какова цена, которую заплатил Христос за то, чтобы мы с вами были счастливы и в этой жизни, и в этой жизни бы уже имели Царство Божие в сердце своем, могли бы его иметь, и в вечности тоже могли бы быть со Христом. Вот пусть как-то эти наши встречи, ну, помогают вам, что ли, проникнуться вот тем удивительным, что дает нам Христос. Очень хотим, очень молимся об этом, прямо вот участвуя в передаче, внутри такое прямо желание, чтобы вы услышали то, о чем мы говорим.
3: Да, и смогли сделать выбор.
1: Да.
3: Выбор, который предлагает нам Господь.
2: А в результате Божья слава, потому что эти двое, Моисей и Илья, они тоже, они были прославлены. Они тоже сияли, как и Христос, вот этой Божьей славой. И помню, что Иисус преобразился, да, что у него одежды стали подобны блистающим одеждам. Ну, как это возможно людям только вот вынести вот это сияние? Наверное, немножко было приглушено вот это сияние, чтобы и ученики вот эти, Петр, Иоанн, Яков, могли это все лицезреть.
3: Но Моисей менее... даже ведь и при жизни здесь, на земле, имел такое сияние, когда после общения с Богом в течение 40 дней он сходил, то есть лицо его сияло, и не могли на него смотреть. То есть ему приходилось покрывало одевать на лицо, чтобы люди могли вынести вот это сияние. То есть от общения с Богом происходят чудесные изменения, что человек становится... излучающим свет.
2: Ну вот, к сожалению, ученики всю беседу не слышали, а проснулись только к концу уже разговора. По сути дела, пропустили самое основное, вот то, что говорилось о кресте, о страданиях, о распятии. Иначе, если бы они вот это все услышали, это было для них великим подкреплением. Чтобы они теперь точно бы, ну, знали, что, во-первых, их ждет, а во-вторых, какой ценой Богу это достается.
1: Вот не надо нам спать, да? Не надо нам спать. Нам надо бодрствовать для того, чтобы слышать, как Слово Божье обращено к нам, что оно нам открывает.
3: Ну да, и Павел пишет в своих посланиях во многих, да, бодрствуйте и молитесь, потому что не знаете. Не знаете многого, и времени не знаете. И все неожиданно в нашей жизни приходит. И смерть может прийти неожиданно. Ну, мы знаем все, что мы умрем когда-то, но это для всех нас это неожиданность. И поэтому каждый миг нашей жизни мы должны все-таки выбирать, следовать за Христом, брать свой крест и следовать.
2: Ну да, поэтому ученики вот как бы всеми силами сопротивлялись вот этому кресту. Нет, нет, нет, не должно, доминует меня эта чаша, да, не надо нам этого, вроде бы не хочется. Ну, одна из причин их сна тоже вот. А с другой стороны, если бы они вот это услышали, то у них не было вот той духовной агонии, которую они испытали перед крестом Иисуса. Они же были там в полном отчаянии, в полном мраке. Уже и неверие их настигало, что ли, что в того ли они поверили. Потому что это невозможно видеть Мессию, который там всесильный, что ли, может раскидать, мгновенно сойти с креста. А он так терпеливо все и безропотно выносит. Это невозможно. И если бы вот они это услышали, у них не было бы такого отчаяния, что ли.
1: Ну, то есть Господь со своей стороны делает все, чтобы нам было легче. А наше дело, как вот Елена Валентиновна говорит, выбор делать правильно, принимать это.
3: Да. Но вот Лука здесь не пишет, да, а вот все-таки если вспомнить в Евангелии от Матфея, да, что вот как Петр-то ведь не хотел, он даже говорил: «Господи, да не будет с тобой этого». Да. И когда он это сказал…
1: Петр, да, не хотел, чтобы Христос был распят.
3: Да, да. И когда Петр это сказал, да, вроде да, благие намерения-то, что, Господи, да не будет с тобой этого, да? А он говорит: отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Угу. То есть это как раз путь, почему он сказал сатана. Ведь кто не хотел спасения-то?
1: Сатана.
3: Сатана, спасение. То есть он, наоборот, вводит человека в грех, чтобы человек погиб. И он не хочет этого спасения. И когда Петр говорит такие слова, он говорит, то есть ты не свои слова говоришь. Я желаю вашего спасения.
2: Он еще думал о себе, наверное. Если Христос будет распят, так а я тогда что?
3: Да, куда я? Куда мне?
2: Куда мне? Да. И никакого царства уходит, никакого министерства. То есть, ну, как бы все пропало, все прахом. То есть, ну, вот поэтому он так вот не желал смерти Иисуса Христа. Конечно, да, не из добрых побуждений тоже, но и о себе он тут не забывал, скорее всего.
3: Но вот, тут, вот это вот Петр борьба, тоже, да, это все-таки вот великая борьба, да, между тем выбором, что Божье, да, что человеческое, и вот это вот она сильнейшая борьба, и в сердце каждого из нас происходит, и мы с этим сталкиваемся.
2: Здесь Петр тоже отличился на горе. Да, вот 33-й. И когда они отходили от него, то есть Моисей и Илья отходили, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Одну тебе, одну Моисею, одну Ильи, не зная, что говорил». Вот не знаю, то есть что-то надо сказать, такой момент, да? Надо что-то сказать. Ну, да, давай про кущи вспомнить.
1: Хотя проспал большую часть, да?
2: Да, да. То есть в растерянности полной, что это... Даже, по-моему, там в страхе... Страх потом, или в другом Евангелии описано. А, вот, да, страхи здесь. Когда они говорили это, явилось облако, осенило их и устрашились, когда вошли в облако. А потом появился страх. Ну вот, про кущи. Иисус дал понять, вот, или даже не Иисус, а сам Отец дал понять, вот это облако посылая, что не время праздновать праздник кущей, еще Пасхи не было.
1: То есть... Перед Пасхи, праздником то есть кущи, распятие Христа.
2: Вот, три годовых праздника в Израиле. Сначала Пасха, потом Пятидесятница, а потом праздник кущей. И праздник кущей – это преддверие предвкушения Царствия. Вот это вот.
1: Царство Небесное.
2: Царство Небесное, да. Что мы
1: будем свободны. А Пасха – это символ…
2: А Пасха – это распятие.
1: Распятие.
2: Это заколание Агнца. И Агнец брущий на себя грех мира. И без этого… Невозможно и то. То есть без Пасхи нет праздника кущей. Иисус им говорил все время о Пасхе. о том, что распятие сначала. Сначала будет смерть Сына Человеческого, а уже потом только Царствие может наступить. Петр сразу приступает к кущам. Но это, не знаю, как это в него тогда вот так сочеталось ли это в голове с Пасхой или нет, но Иисус дал понять, что без распятия не будет Царствия. Mm-hmm. Без креста не будет венца. Еще по-другому.
3: Но он здесь, можно сказать, этими словами говорит: «Господи, не будет с тобой этого». Мы сразу уже в царстве куще, все, царство. То есть без креста.
2: Здесь, конечно, Иисус не сказал ему: «Отойди от меня, сатана», но облако их осияло, осенило, то есть пришло на эту гору, и все начали испытывать, вот эти ученики, какой-то страх необъяснимый. Темнота опять какая-то, опять что-то ужасное, что-то
3: и,
2: не то.
3: И глаз из облака, да?
2: Да, только
3: здесь
2: что сияние было.
3: Опять подтверждение, да? «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
2: Угу. То есть вот то, что вы прослушали, самую главную часть из разговора, хотя бы то, что вы услышали, хотя бы вот этому поверьте, что да, предстоит Христу пройти через крест, предстоит это пройти и вам. И вы окунетесь в этот языческий мир, о котором Иисус раньше говорил. И видите Его, и слушайте Его, то, что Он говорит. Не сомневайтесь, что Он говорит это от Меня. Это Отец уже как бы свидетельство дает такое.
1: Угу. Услышали ученики голос Отца? Ну, они его слышали, но услышали. Восприняли?
2: Когда был глаз сей, написано дальше, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Вот повергли это все людей в молчание. То есть сказать нечего. И как бы это все надо переварить еще, это как бы обдумать все, что произошло. И они были, может быть, удручены еще тем, что вроде бы Царство Божие увидели, а оно оказалось что-то каким-то облаком покрыто, темным, страшным, и что-то вот такое нерадостное какое-то. Как рассказывать об этом другим с восторгом? Вот мы в Царстве Божие побывали, увидели там что-то. А что они увидели там? Ну, слова не увидели, да, сияющие. Они услышали голос Отца. Но
3: и наставление, да, его слушайте. И вот здесь вот это очень напоминает, да, в Ветхом Завете, когда Господь говорил: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог един есть». То есть вот и постоянно, да, то есть когда, особенно в то время, когда Израиль отступал от Бога, да, то Господь приступал к нему и говорил: «Слушай, Израиль, слушай». Слушай и поступай, потому что ты... Да, слушай и будь послушен, последователен, последуй за Богом, то есть потому что Он – это единственная истина. И сам Иисус о себе говорит, да, «Я есть путь, истина и жизнь». Нет другого ни пути, ни истины, ни жизни. То есть все в Иисусе.
1: Слава Господу!
2: Вот сегодня уже к нашему поколению, может быть, больше обращено вот это вот послание апостола Павла и... такие вот его слова, что не только веровать в него нам предназначено, но и за него и страдать.
1: Угу. Это вот как раз цена следования за Христом, да? То есть и Царство Небесное, и слава, и в то же время и непонимание, и облако, которое закрывает от нас это Царство, и наши страдания на нашем кресте.
2: Да. Поэтому еще раз, может быть, опять повторим это, что... Наш крест в мире – это, может быть, оставаться твердым Богу, Его Слову, Его заповедям, несмотря ни на что, когда тебя, может быть, вынуждает поступать так, как твоя совесть противится этому, и противится не только совесть, но и Божий закон, и ты остаешься верен своей совести, верен Божьему закону, и при этом испытываешь какие-то лишения, может быть, даже арест или еще что-то похуже. Но Иисус говорит, что ни один волос в вашей голове не пропадет. То есть все вот то, что мы испытываем, Иисус видит, Он знает, и в конце концов Он даст нам этот венец, потому что мы остались верными.
1: Слава Господу! Спасибо огромное, Елена Валентиновна, Николай Генрихович, и вам спасибо огромное, дорогие друзья! Цена следования за Христом. Да выбираем мы путь по которому мы можем за ним следовать, потому что награда велика, потому что всю цену заплатил Христос, потому что даже через лишения, даже через трудности, только этот путь приведет нас к счастью. Всего вам самого хорошего. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: До 21 года я жила с родителями, и у меня с детства была собака, которую я очень сильно любила, потому что я была одна в семье, и он мне был почти как младший брат. И когда мой тогда еще будущий муж приезжал к нам в гости, он тоже видел, что у меня собака, что я очень ее люблю. Также он видел, что с собакой очень много хлопот, что шерсть от нее повсюду, что надо постоянно чистить ковры, что надо с ним гулять регулярно. И он говорит: «Велин, давай, пожалуйста, у нас никогда не будет собаки». Ну вот, время прошло, мы поженились и переехали за 600 километров от родителей. И, конечно, первое время я очень сильно скучала. И мы часто созванивались, и когда мы говорили по видеосвязи, и в кадре появлялась моя собака, у меня просто тут же на глаза наворачивались слезы, я начинала очень плакать, потому что я очень сильно по нему скучала, мне его так не хватало. И, в общем, так продолжалось какое-то время, муж мой все это видел прекрасно, и, в общем, однажды стена рухнула. Он позвонил моим родителям, как потом я уже узнала, и сказал: «Я решил подарить ей собаку». Моя мама, конечно, очень сильно удивилась. Она знала об его отношении к питомцам. Ну, потому что он вырос в семье, в которой собаки — это просто животные, которые живут на улице, в будке, и как бы особо за ними не смотрят. Они такие самодостаточные животные. А я с собакой дружила. И, в общем, они подарили мне собаку на день рождения, и для меня это было такое счастье. Во-первых, конечно, потому что у меня появился маленький друг, а во-вторых, потому что я поняла, насколько сильно меня любит муж, что он готов был пожертвовать каким-то своим комфортом, своими привычками ради того, чтобы просто я была счастлива. Для меня это очень сильный, очень высокий показатель любви. Мне кажется, что Бог хочет, чтобы мы такой любовью любили друг друга, когда мы не боимся чего-то отказаться, от какого-то своего комфорта, от каких-то своих предпочтений, привычек, чтобы другому было хорошо.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что, мы продолжаем наши темы про унисекс, и сегодня продолжим про прически. Это тоже та внешность, через которую люди и самовыражаются, и все остальное. И есть определенные дресс-код в прическах, если так можно выразиться, да, что-то позволительно везде, что-то, наоборот, считается неприемлемым или даже вызывающим. Насколько прически вообще надо регламентировать? Да? Про одежду мы уже выговорились, можно сказать. Да, а что делать с волосами?
2: Андрей Юнак, священнослужитель.

0: Половинка. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта. Открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Расчесывать однозначно.
2: И мыть.
3: И мыть. То есть в порядке их содержать. Человека с иракезом, они, в принципе, расчесаны и вымыты.
4: Ну, значит, все нормально, согласны?
3: А если за это с работы увольняют, тогда с кем ненормально? С человеком с иракезом или с работодателем?
4: Ну, тут не только иракез, как бы, я думаю, тут форма еще длинной мужской прически, длинных волос, хвостика, да, что гораздо более чаще встречается в нашем обществе, чем иракез тот же самый. Вот. То есть моменты такие определенные, где общество либо принимает тебя таким, какой ты есть, в таком самовыражении своем, либо тебя пытается отторгнуть, по большому счету. Как быть? Ну, наверное, все-таки лично мое мнение по этому поводу, в этом вопросе, если дресс-код обязывает на рабочем месте иметь такую прическу, какая необходима, то здесь уже ты меняешь либо работу, либо прическу. Угу. Выбор короткий, разговор короткий. А если на самом деле у тебя нет дресс-кода на работе, а просто по жизни ты уже определяешь, что сообщество людей, с кем тебе вместе быть, а с кем, так скажем, как бы нет. Вот скажу по поводу своей бороды. Угу. Вот. Я человек, так скажем, женатый, имею супругу, да, мы с ней уже прожили совместно 18 лет. По поводу бороды я скажу так, что я с ней согласовал этот вопрос, момент. То есть для нее это как бы, ну, приемлемо, это нормально, как бы это хорошо. Я считаю, что вот в таких как бы близких отношениях, вот, когда мы говорим о супружеских парах, да, между мужем и женой, есть вещи, которые все-таки стоило бы мнение каждого учитывать. Угу. Потому что в целом как бы определяется единство, определяется какая-то общая позиция взглядов. Вот. Если кому-то что-то неприятно, то лучше вот в этом формате это учитывать. Но в целом угодить на всех невозможно. То есть, так скажем, кому-то та же самая борода моя устраивает кого-то, а кто-то говорит, слушай, как бы лучше ты побрился на самом деле. Но это мое право, это мое мнение, как мне в этом, так скажем, вопросе себя реализовывать.
3: Ну, я вернусь к иракезу. Пусть вот это звучит вызывающе, но кому-то, например, вот вы сказали, да, борода не нравится, просит побриться. Ну, вы говорите, ну, это мое право, жене нормально, на работе нормально, что вы, как бы, отстаньте от моей бороды. Человек с иракезом тоже так скажет. Жене нормально, вот. А может, ее и нет еще тогда, тем более нормально. На работе, условно, он работает в Google, да, где тоже нормально. Чего вы пристали к иракезу? Однако общество уже начинает на него смотреть косо.
4: Вообще выражение, так скажем, внешности, в том числе и прически, о чем мы сейчас говорим, это определенное как бы самовыражение, где человек хотел бы, чтобы на него обратили внимание, чтобы в нем разглядели какие-то положительные качества, что-то хорошее в нем увидели. Я думаю, что в человеке и без вот этих вот ярких проявлений это возможно увидеть, если он сам перед собой будет ставить определенную цель. Вот. Быть таким, какой ты есть на самом деле. Быть настоящим, быть как бы открытым. И вот, вот это богатство внутренней красоты, которое есть в каждом человеке, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему, а вот нам лишь важно со своей стороны понять этот момент, как бы его и правильно как бы, ну, преподнести как бы этому обществу, да, людям, в котором как бы мы живем. Чтобы это и не было вычурно, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы это вот, ну, мы могли себя каким-то образом где-то отчасти реализовать, учитывая данную культуру, в которой мы живем.
3: То есть опять стоит вопрос приличия.
1: Опять стоит вопрос, мне кажется, даже общества, то есть смотря куда он придет. Если он придет в церковь, да, смотря еще в какую церковь, да, если он зайдет, мне кажется, в православный храм, то здесь уже люди посмотрят на него очень косо и скажут о том, что, молодой человек, вы часом не ошиблись, да. А если он придет, к примеру, в какую-то среду, где ирокез или какие-то такие формы проявления

0: нормальный, то здесь его примут как за своего. То
1: есть... А если он пришел в церковь, даже православную, чтобы покаяться, может быть, когда и он выйдет уже потом и пойдет сразу, сменит прическу, да, вот. Ну, кто знает, какие его мотивы.
2: Как он успел покаяться.
1: И в итоге, так скажем, его перерубили не просто вот как бы вот, а вообще все желание отбили, охоту меняться вообще.
0: Да, сам мотив вот этот отбит именно такой только фразой про то, что вот, а что ты сюда пришел. И опять же мы упираемся в то, что осуждать и указывать на то, как мы должны вести и проявлять свою внешность в одежде, в волосах, что не стоит этого делать.
3: Я за поиск. Я за поиск себя, на самом деле. Лично я нормально отношусь, когда человек ищет себя. Даже пусть это выражается в каких-то экстравагантных прическах. Почему это лучше, чем когда человек вот среднестатистически, так сказать, выглядит, вот что-то там в себе ломает, давит души, да? Но он среднестатистически вот держит марку, что называется. У него нет внутреннего процесса активного. Он как бы есть, но он насколько глубоко задавлен.
0: То есть он лишь не проявляется.
3: Да, что он не проявляется. Знаете, для меня всегда, вот я это могу привести вот аналогию с воспитанием детей. Для меня лучше, чтобы мой сын или моя дочь начали со мной спорить, чем если они замолчали проблему, да, просто как бы проглотили, сделали вид, что все нормально, они послушали. Вот лучше так. Поэтому с точки зрения пути к зрелости, к целостности, лучше, когда человек проявляется, потому что эти процессы идут активно. Хотя для христианского контекста, для христианской церкви, да, особенно для традиционных церквей, где более консервативное такое представление, такие люди вызывают, конечно, такую какую-то даже агрессию. Но это не проблема этого человека, это проблема такого христианского сообщества, которое не принимает. Ведь посмотрите на Христа, я не знаю, может быть, я другое Евангелие читаю, но когда читаю Евангелие, я вижу, что Христос принимает совершенно нестандартных людей. Это были проститутки, это были мытари, которых просто на дух не переносили да, общество. Там были люди такие, вот более такого реакционного типа, да, разные, но он их принимает. Поэтому, когда христианство претендует на роль как бы жандарма, это правильно, это неправильно, мы терпим фиаско. Потому что христианство, еще раз хочу сказать, это не про раздачу ярлыков всем. Это про отношения с Богом.
2: Значит ли это, что принимая их всех, мы говорим, что христианство одобряет то, что
3: нет,
2: они делают?
3: Нет.
0: А как же быть тогда в этом случае? Как-то это говорить
2: как
0: и показывать
2: человеку, что мы
0: не одобряем.
2: Мы принимаем тебя, но вообще христианство не поддерживает то, что ты делаешь. А то получается, что христианство превращается в какую-то такую же субкультуру, которая не нравится тебе, вот наши вот консервативные взгляды. Ну, иди ищи себе другую работу, другую церковь, другое там, я не знаю, общество. Вот. А если уж мы говорим, хорошо, мы тебя принимаем таким, какой ты есть, вопрос, мы хотим, чтобы он поменялся или нет? У нас в христианских принципах что заложено? Чтобы он таким же остался или чтобы он поменялся? Если да... Тогда не врем ли мы
3: я хочу
2: себе и этому человеку, принимая его таким, какой он есть?
3: Я хочу вспомнить евангельскую историю. Помните, как раз вот история с Марией Магдалиной, ну, женщиной, взятой при любодеянии. Ее притащили, ее хотели публично, вот просто, вот, так сказать,
1: казнить.
3: Унизить по меньшей мере, да, как максимум, вот, казнить.
2: Закидать камнями.
3: А по сути, это была история про то, чтобы подставить Христа. Вот. Обратите внимание, что он ей сказал. Просто вспомните, что он ей сказал. Тебя никто не осудил? Нет. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Посмотрите, как красиво Христос подал вот пример, да, для нас, для христиан. Он, с одной стороны, сказал, я тебя принимаю. Я не отторгаю тебя на основании того, как ты выглядишь, что ты делаешь или чего ты там не делаешь. Но в то же самое время я хочу показать тебе путь, где ты не останешься в том же травмирующем тебя положении, а ты пойдешь дальше. Вернуться к иракезу. Иракез — это о чем? Это, скорее всего, про протест, правда?
0: Ну да, внутри что-то болит.
3: Да, а протест против чего?
4: А может быть, против чего угодно, на самом деле.
3: Так в том-то и
0: против
3: дело.
0: Правил?
3: Надо помочь человеку разобраться с этим. Этот протест, его надо осмыслить. Понимаете, многие люди начинают вот проявлять себя в таких экстравагантных прическах. И этому всегда есть причина. Мне кажется, что нам, ну, как христианам, как пасторам, как психологам, очень важно помогать человеку разобраться в себе. А что это было?
4: А всегда ли это про протест? Ведь, представляете, если ведь это тоже своего рода ярлык, да? Он экстравагантно выглядит, потому что он протестует против что-то.
0: Нет, а может, это не что-то, это что-то внутри. Но это внутри может быть просто даже какой-то процесс, то есть когда мы просто так выражаем себя.
1: Может быть, это ищем. Поиск той же самой идентичности?
0: Возможно, иногда мы ищем что-то.
1: Не всегда протест.
4: А может быть, это уже найденная идентичность, что она ему нравится так?
3: Иногда это запрос на внимание. Очень мощный запрос на внимание, потому что человеку не хватает внимания.
4: Ну, вот мы уже
0: хватает
4: сейчас
0: любви,
4: назвали
0: может,
4: почти
0: какого-то
4: десяток
0: внимания.
4: Разных вариантов, по какой причине это может быть.
3: Все верно.
0: А у меня больше вопрос вот какого плана. Как быть? Вот, к примеру, в церковь мы вот приходим, да, вот есть пастор, есть психологи, и очень многие, ну, не обращаются там за консультацией, ну, или за каким-то там...
1: Совет.
0: Ну, да, так, даже, грубо говоря, советом. Как быть в этом случае? Подойти и сказать о том, что, друг, тебе не хватает внимания, или как? Каким образом здесь?
3: Вы понимаете,
0: здесь?
3: Мне кажется, что внимание можно проявлять к человеку, угу. Можно проявлять участие. И, понимаете, мы же, на самом деле, что такое коммуникация? Коммуникация — это целый спектр вербальных и невербальных сигналов. Когда мы с человеком общаемся, мы можем ему просто продемонстрировать, что мы его принимаем, что мы к нему нормально относимся. Да, он экстравагантно выглядит, но у нас это не повергает состояние шока или ненависти к нему. И человек это считает в любом случае, считает. И это уже хороший первый шаг. А дальше у человека сформируется запрос. И когда сформировался запрос, он обязательно подойдет и скажет, слушай, мне, ну, хочу поговорить, мне нужна помощь.
0: То есть получается это внимание и просто какие-то даже минимальные, да, коммуникации, потому что чаще всего это, ну, как бы человек внешне, он немножко, ну, закрыт, то есть
3: ну, да.
0: Бы, он не, ну, не готов как бы к тому, что вот...
3: Ну, что,
0: вот
3: делаю, что делаю я вот угу. В своем
0: да,
3: опыте.
0: Да, расскажите вот свой пример.
3: С одной стороны, я демонстрирую принятие.
0: Угу.
3: С другой стороны, я об этом проповедую. То есть mm-hmm. я рассказываю о Боге, который любит, который принимает, у которого есть лучший путь для нас. То есть я демонстрирую эти вещи. И третье, я это демонстрирую своей жизнью. То есть я показываю человеку, что мне хорошо с Богом. Мне хорошо. Вот эти ценности, mm-hmm. которые, к сожалению, даже мы, христиане, иногда искажаем до такой неузнаваемости, да? Вот они работают, и мне здорово в этих ценностях. И человек потом смотрит на меня, вот, на, и он начинает задаваться вопросом, а что, правда работает? Ну да. А как?
4: Угу.
3: Ну вот как-то, это мой опыт.
0: Угу. То есть запрос появляется
3: запрос после
0: каких-то минимальных...
3: Я противник, знаете, такого принципа догнать и причинить добро. Вот это тоже, чем угу. мы иногда
0: это
3: христиане...
0: Это очень злостно.
1: Да. Навязываемся, влезаем в душу.
3: Да, то есть мы вот, человек не готов, у него нет запроса, а мы пытаемся его тут же, знаете, переделать, причем внешне.
0: Ну и это мы натыкаемся на отрицание
3: ну, конечно.
0: Человека, на то,
3: но
0: что
3: это вторжение в личное пространство вообще-то. И поэтому ну, человеку надо дать право на ошибку. Человеку надо дать время на то, чтобы его мировоззрение... довело его до логического, ну, конца, до результата.
4: И этот результат... И характер, и внешность.
3: И этот результат, когда он почувствует, ну, тогда начнет формироваться запрос.
1: Я вот другую хотел бы сейчас сторону еще коснуться. Вот самой церкви, почему она так реагирует? Почему она, по большому счету, в редких лишь случаях принимает или готова принять таких подобных людей особых? Может быть, это продиктовано тем, что церковь хотела бы, чтобы ее ряды были более, как бы, лучшие, более правильные, причесанные, так скажем, да, вот в кавычках.
4: Я бы более прагматично ответил. Мы же сказали, что у нас общество в большей, если не в подавляющей степени, состоит из людей, уже травмированных вот всеми этими проблемами, которые мы сейчас обсуждаем. И церковь не исключение. Там те же люди из того же общества, настолько же порой
1: получается, что как бы у церкви, по большому счету, лучший выход – это не заботиться о своей чистоте, внешнем приличии, а подумать о том, как можно реально быть готовы помочь человеку в его непростой ситуации, который пришел к тебе сегодня с ирокезом, завтра с крашенными волосами, допустим, какие-то другие позиции, там, или внешний вид у него особый. Насколько сегодня мы, как пастор, как служители, как церковь в целом, готовы к тому, чтобы эти люди сегодня, двери для этих людей в церквах наших были открыты?
3: Вы знаете, мой первый опыт консультирования человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией был неудачным. И он был неудачным, потому что мне не удалось преодолеть внутреннее вот, предубеждение и состояние как бы, ну, вот, пренебрежения как бы, и отторжения этого человека. И он ушел, этот парень ушел, я ему не смог помочь ничем. Я жалею об этом до сих пор. Вот с тех пор я стал эту тему как бы, ну, копать глубже, и я понял, что нам надо изменить свою позицию по отношению к ним, к людям, которые вообще выбиваются из, так сказать, ряда, ну, приличных людей, да, правильных людей.
1: Угу. Получается, все начинается с пастора, со служителя церкви.
3: Ну, может быть, не все, но многое, понимаете?
1: Много. Ведь мы задаем, а
3: кто транслирует с кафедр? Ведь мы же об этом проповедуем, да? Ведь мы часто проповедуем о том, каким должен быть христианин. И вот, понимаете, когда человек десятилетиями слышит о том, что норма — это вот так, вот так, вот так, у него, ну, у нас в церкви формируется какая-то такая, знаете, субкультура, где человек приходит, он понимает, ага, я должен быть правильным.
1: Своя одежда, свои прически, свой язык, сленг.
3: И поэтому, смотрите, что получается. Человек приходит туда, в церковь, он надевает правильно социально одобряемую одежду,
0: вот эту,
3: образ,
0: да.
3: Маску, но его жизнь реально не меняется. Когда я читаю Библию, вы знаете, я вижу, что Библия, она про изменение, позитивное изменение жизни человека. И мне это нравится. Поэтому, наверное, прежде всего вопрос ко мне. Я как пастор должен транслировать правильно то, образ Божий. А образ Божий — это образ принятия, но не оставление человека в проблеме. Понимаете, тоже неправильно считать. А Бог всех принимает, поэтому живи как хочешь. Это тупиковый путь. Бог принимает, но Он не оставляет тебя там, где ты находишься. Я бы, например, когда меня Бог принял, да, в 15 лет, я бы не хотел, чтобы Бог меня оставил на том уровне.
0: Я рад, наверное, что он это не сделал. Окружение вот этой любовью, вот этой вот просто безграничной любовью Христа, которая просто меняет. То есть настолько меняет душу и сознание, что человек, мне кажется, это какая-то, наверное, исходная какая-то версия, когда ты настолько прочувствовал его любовь, что ты поменялся. Не кто-то тебя поменял, ни осуждением, ни тыканием, что мы должны быть такими, а вот именно просто вот это вот.
3: И у меня нет, ну, лично в моем опыте нет, так сказать, христианских корней, да, таких вот, ну, адвентистских корней. Я не с адвентистской семьи, вот. Что меня поразило, вот, ну, во всей религии, да, и вообще, что меня привело, это то, что я понял, что Бог меня очень сильно любит. И вот когда эта мысль дошла до моего сознания в 15 лет, вот просто мне это как открылось, как озарение, я понял, да, мне это нравится. И я заметил в своей жизни, что меняет только любовь и ничего больше.
4: Если вернуться немножко к прическе, ну и к Священному Писанию заодно. Что Священное Писание говорит о волосах? О прическах правильных. Все равно же какие-то правила есть для христиан и должны быть.
1: Вообще очень интересно, Священное Писание говорит по поводу волос, особенно для мужчин. Ветхий Завет, мы читаем о том, что священнослужитель, священник, да, мы говорим, да, он должен был отращивать волосы, даже покрывать, так скажем, голову, да. Вот, то в Новом Завете уже...
3: Не брить бороду, кстати.
1: Не брить бороду, да. Да, спасибо. Вот. А в Новом Завете мы читаем наоборот, так скажем. То есть мужчина, который не стрижет волосы, для него это бесчестье, для него как бы это позор определенно, да, мы читаем это слово апостола Павла в Коринфянном упоминании и так далее. То есть...
4: А как быть Назареем, который предписывалось вообще не касаться, чтобы бритва не касалась?
1: Да.
3: А вот... с ними все нормально как раз.
4: А, то есть...
1: Да. Вот мы говорили в одной из наших прошлых передач о том, что как раз-таки вот мы должны правильно понимать контекст, который мы берем во внимание. То есть, допустим, ситуацию историческую, допустим, Ветхого Завета, Древнего Израиля, священство, которое было в тот момент, да, и уже контекст Нового Завета, который мы видим, да, где нет уже скинии, нет уже священства как такового, да, вот. И в целом вот этот вот аналог, который и Христос, и апостолы показывают нам в этих советах, они проговаривают о том, что в конечном итоге и сегодня мы можем использовать для себя сейчас, для мужчины, да, то есть мужчина сегодня стрижет волосы, там, допустим, бреется. Если сегодня может мужчина также и не стричь волосы, то, в принципе, как бы такого как бы яркого осуждения в этом тоже мы особо-то и не видим, по большому счету.
4: Ну, а куда далеко ходить? Попробуйте оставить волосы на полгодика. Вам ничего не скажут?
1: Ну, я думаю, что здесь...
3: Ну, вот... пастору скажут, потому что... Как
4: ну,
3: бы,
4: что он не... пастор. Да. Вот и общество получается, вот и дресс-код получается. И вроде бы ничего-то неприличного не произошло. Разница там какая-то никакая. Однако...
3: Но все-таки, когда человек радикально меняет свой образ, радикально меняется, значит, что-то радикально изменилось в его мышлении.
4: У меня было время,
3: и
4: когда
3: пугает,
4: я...
3: И пугает, наверное, вот именно это.
4: А, так получается, это реакция, потому что люди испугались?
3: Да.
4: То есть их негативная реакция по отношению так... к человеку из-за того, что люди испугались...
0: Мне кажется, потому что они не видят, что поменялось в человеке. Вот они видят только внешний фактор. Поменялись волосы. А что внутри поменялось-то? Им страшно, мне кажется, от вот этой неизвестности того, что изменилось внутри человека.
1: Но может Конечно. Быть такое, что, к примеру, у человека, у мужчины, да, не длинные волосы, короткая прическа, но внутри у него не весь что творится.
3: Конечно.
4: Это же тоже гораздо хуже.
1: Это гораздо как бы хуже. Тоже Александр как бы об этом говорил. Получается, мы должны понять, что внешнее состояние человека, так скажем, оно не всегда транслирует его внутреннюю природу, внутреннее положение вещей. И вот тут все-таки я думаю, что нам гораздо, мы гораздо более на скользкий путь становимся, когда мы пытаемся по внешней оболочке как-то эти вот моменты классифицировать состояние человека, куда гораздо важнее правильно именно сесть и поговорить с человеком, пообщаться с ним, чтобы
0: понять,
1: можно понять его, да. Суть.
4: У меня, например, было время, когда я стригся раз в год. То есть я стригся перед летом, достаточно коротко, не в ноль, но так, да, достаточно коротко. И в следующий раз, к следующему лету. К зиме волосы отрастали, там, практически до плеч, мне зимой было хорошо, тепло.
1: Да,
4: вот. Иной раз мог себе позволить бороду отпустить на зиму, потом к лету ее обратно состригал. Нормально, не было... И это не было связано с какими-то внутренними переживаниями, это не было связано с каким-то бунтом. Мне было так комфортно.
1: Ну, с экономической стороны тоже это положительно.
3: Да, экономическая
4: сторона нет, на шампунь разоряешься.
0: Еще и тепло при этом.
3: Значит, опять же, что менялось? Что лежало в основе? Комфорт, правильно?
4: Комфорт.
3: Это тоже про внутреннее состояние. Мне так удобно, это же тоже про внутреннее состояние.
0: Мне это комфортно.
1: Но это не, если не устраивало бы, Андрей, вашу супругу, это, я думаю, вы бы на это, скажем, бы на это по-другому смотрели.
4: Я был женат и сейчас женат. Это пока
1: значит, как бы ее устраивало,
4: одна и та же супруга.
1: Ее устраивало, так скажем.
4: Да, тот вариант, этот вариант.
1: Я знаю одного служителя, когда тоже это лет 10 назад было, который у нас как бы, ну, отрастил, так скажем, чуть длиннее волос, чем это принято.
4: Угу.
1: Вот. Я знаю, что как бы вот другие служители с ним неоднократно имели не одну беседу в том плане, чтобы все-таки он привел в соответствие длину своих волос. То есть как бы, ну, это факт,
4: получается,
1: который имеет место быть.
4: Вот, получается, негласный дресс-код существует. Вроде бы как и правил каких-то специальных нет.
1: Угу.
4: И однако же они есть, потому что чуть ты выбиваешься за рамки, подходит...
1: Ну, вроде как бы потому, что, опять же, апостол Павел говорит, не вроде бы, он говорит об этом, да, что мужчина, отращивающий себе волосы, да, это для него позор.
4: Тогда на заре это позор.
1: Ну, это исключение, Александр уже сказал об этом.
3: Смотрите, ведь не секрет, да, что до момента образования христианской церкви религия, она была в рамках, в основном, вот вера в Бога, да, живого, она была в рамках одного народа. Один народ, одна религия. Но что произошло вот в христианскую эпоху? Скажем так, частью вот этой духовной культуры Израиля, да, духовного наследия, стало огромное количество национальностей и людей с разными традициями, в том числе традициями в одежде, в прическе и так далее и тому подобное. И когда апостолы столкнулись с этой проблемой, что «а что теперь делать-то?», люди в церковь пошли, они пошли разные, кто-то стрижет волосы, кто-то не стрижет, кто-то одевается так, кто-то по-другому. И вот первый собор, да, который описывается в Деяниях 15 главе, вот он как раз был этому и посвящен. А что делать-то? Угу. И там апостолы, они обозначили ряд таких фундаментальных вещей, которые, скажем так, ну, неприемлемы для христианина. Ну, там про прическу ничего нет.
4: Значит, просто интересно, тот же Павел говорил, да, из фундаментальных вещей. Не сама ли природа учит нас, да, вот когда он говорил, что если мужчина растит волосы, то это ему бесчестие. Ну ладно, у женщин волосы по определению, по природе вырастают гораздо длиннее, чем у мужчины. Но у того же самого мужчины борода растет, у женщины нет. Не сама ли природа учит нас, что тогда мужчины должны все ходить с бородами? Однако же мы начинаем...
3: Я не люблю бороду.
0: Нет, кому-то, может быть, неудобно.
4: Я не говорю, что это надо любить. Сейчас или делать. Просто когда мы начинаем смотреть и брать какие-то фундаментальные вещи из Священного Писания, не обвинят ли нас некоторые, говоря, что странно, вот вы часть фундаментализма или основных каких-то вещей используете, а часть не видите, как будто их там и нет.
1: Которые вам, кстати, невыгодны и неудобны. Да. Вот вы их не используете.
4: Ну, не нравится вам.
3: Ну,
4: вот
3: например, мы разве можем отнести к фундаментальным принципам, важным для, ну, для меня, как для личности, да, для моих взаимоотношений с Богом, вот ношу я бороду или нет? Вообще в Ветхом Завете священник не имел права не то, что быть без бороды, он не имел права даже края бород подрезать. Поэтому вы тоже, кстати, по канонам не проходите.
4: Так, а ему говорили, что мы проходим.
1: Вот. У нас третий вариант.
0: Я подхожу по канонам.
3: Ну, не совсем женщина, поэтому тут как бы священство не удел женский, поэтому...
4: Сложно.
3: Да.
0: Как же быть?
3: Поэтому мне все-таки кажется, что здесь нужно исходить из того, что из принципа не быть соблазном. Это, конечно, сейчас породит другую дискуссию. А как быть, если вот мне нравится, да, вот людям не нравится. Но все-таки, если ты презентуешь какую-то идею, в частности, ты христианин, ты отражаешь эти ценности, все-таки оглядку на то, чтобы ты не был соблазном, надо делать. И, в принципе, зрелый человек, да, он без проблем делает эту оглядку.
4: Ну, ограничивая, например, сознательно себя, да, в чем-то.
3: Да, например, возьмем контекст семьи. Ведь в семье я не все могу делать то, что мне нравится. Потому что семья — это не для меня, семья — это для нас. Да? Угу. Вот, и поэтому какие-то вещи я в себе ограничиваю, потому что они не нравятся моей жене. Моя жена не любит запах чеснока, я обожаю чеснок. И он, уже 19 лет я не ем чеснок при жене, понимаете? Да. Но я готов не есть чеснок ради нее. Если это не нравится, я не ем чеснок. Вот, поэтому вот как бы так, надо делать оглядку.
4: Наша тема бесконечная, в данном случае переходит из одной темы в другую. Поэтому спасибо, встречаемся в следующий раз и продолжаем с этого же места. Друзья, оставайтесь с нами, пишите нам ваши вопросы, мы их обязательно учтем.
5: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что, мы продолжаем нашу тему про унисекс и все с этим связанное. И сегодня поговорим об украшениях. Естественно, предлагаю начать с серег, потому что серьги – это, наверное, одни из самых древних украшений. И причем не только женских. А сейчас это особенно перекочевывает уже с женских ушей на мужские, не только уши. Как относиться к теме украшений?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: В принципе, хорошо.
4: Главное, спокойно. Все тщательно осмыслить, обдумать и принять решение для себя.
1: И я принимаю решение для себя снять украшения со всех. Тщательно
3: обдумать и осмыслить предварительно. Нет, мне кажется, чисто для себя.
4: К счастью, такой власти нету у человека, ни у какого. У нас есть возможность делиться своим опытом, у нас есть возможность кого-то убеждать, но с кого-то снимать что-то или надевать на кого-то что-то у нас, к счастью, нет на это власти.
1: У нас не то, что нет на этой власти, по-моему, за это даже статья найдется. Вот, если мы начнем с кого-то что-то снимать, тем более украшения, да?
3: Ну да.
1: Тем не менее, что это такое? Это тоже, вот если говорить об унисексе, раз у нас это основная тема, то, что серьги начинают перекочевывать уже из женского украшения в мужское, это нормально или нет? Что это значит для мужчины? У мужчины образ меняется тогда, или это так и должно быть?
3: Вообще, вот если касаемо украшений, даже вот, ну, я как девушка, как женщина, вот даже этикета, да, когда много украшений на женщинах, наверняка все равно встречали в обществе, когда очень много висит различных.
1: Бывает, что лица не видно за тем, что понавешено.
3: Да, вот это уже перебор, это значит, что в человеке кроется какая-то, вот он хочет обратить на себя внимание, то есть, опять же, кроется какой-то внутренний конфликт, да, который человек не может решить. А когда это в меру, когда это просто, ну, человек находит какое-то украшение, которое ему нравится, и сочетает его, ну, там, просто украшает там либо уши, либо там что-то на себе, то я думаю, что это вполне приемлемо. Но когда это, вот лично я, когда вижу на парнях на двух прекрасных ушах я вижу сережки, то для меня это немножко уже о том, что как-то это немножечко меняет мое представление, в принципе, о мужчине. Не как о личности, а как вот именно о мужском образе. То есть для меня это немножко, ну, неприемлемо.
5: То есть если одна сережка в одном ухе, то нормально это, правильно понимаю?
3: То как-то, ну вот с детства как-то принято, вот как-то я к этому почему-то более спокойно отношусь. Но когда я вижу две почему-то сережки, то для меня это, потому что я, наверное, две ношу. Поэтому для меня это немножечко вот коробит именно вот как вот с мужским каким-то образом. Для меня это больше как-то почему-то удел женщин носить именно сережки.
4: Мне кажется, что основной вопрос здесь, который, ну, вызывает вот какое-то внутреннее напряжение, это стирание границ между мужчиной и женщиной. Вот в этом лично я вижу больше какой-то опасной тенденции в обществе.
1: То есть сначала одели одежду, которая незаметна уже разницы, потом постриглись одинаково, так что незаметна разница. Разница осталась, ага, одни носят одни украшения, другие носят другие или не носят вообще так. Надо, значит, украшения еще перевесить одинаково, чтобы было.
4: Ну, по сути, да. Я,
1: 90% женщин, ну или около, я не подсчитывал, да, ходят с пирсингом в ушах. Соответственно, надо теперь подтягивать мужское население, чтобы совсем одинаковыми были.
4: На одном сайте вот одного из ювелирных домов прочитал интересную цитату. «Гендерные различия стираются стилем, но подчеркивать свою индивидуальность можно и нужно всегда. Личность становится интересна больше, чем кокон ее обволакивающий. Носить украшения брата легко. Подарить кольцо мужу и иногда надевать его на большой палец на прогулку – да. Унисекс украшения не стирают мужское и женское начало. Они лишь усиливают разницу между ними. Модельеры уверенно называют унисекс стилем будущего». И дальше ключевая фраза, на мой взгляд. «Поэтому самое время приобрести украшения для себя и для своего любимого человека».
5: Ну, это пиар-компания.
3: Да, это просто реклама.
4: Это просто бизнес.
1: Но когда фраза там в середине была, унисекс не стирает границ, а усиливает наоборот только разницу, погодите, это вообще это...
4: Вы же понимаете, что здесь вот...
1: Противоположность.
4: Вот этот, ну, в принципе, пассаж, который написан, он вообще глубоко противоречивый по своей сути.
1: Абсолютно.
4: Вот, поэтому здесь вот я вижу, что этому дому ему главное продать. Вообще не важно, что ему главное продать.
1: И не важно кому.
4: И не важно кому, мужчинам, что, женщинам и так далее. Поэтому, знаете, говоря об украшениях, вообще о стиле, о моде, здесь не надо сбрасывать со счетов в то, что людям иногда навязывают такое вот ощущение псевдосвободы. Вот. И эта псевдосвобода заключается в том, что тебе надо приобрести именно бренд вот с, этими буковками, да, с этим лейблом, вот и так далее и тому подобное. Мне кажется, что свобода человека, и когда человек по-настоящему свободен, он не исходит из каких-то определенных шаблонов, да, вот, или брендов, а он выражается с помощью одежды, но его личность не выглядит вот, как-то так вот, неестественно, не ощущается от человека диссонанса.
1: Вы уже по большому счету говорите о какой-то зависимости, что ли, от украшений. И, в общем-то, я считаю, что это так и есть в современном обществе. Сложно увидеть человека, который не носит вообще украшений в принципе. Если среди мужчин это более-менее встречается, то женщина, не носящая украшения в современном мире, это такая редкость, что иди попробуй найди еще.
3: Да нет, они в принципе есть, но вот... Это интересная идея того, что мне понравилось вот с этой вот пиар-компанией, пиар-уходом, так скажем, что это противоречие, которое воздействует на людей, и когда человек ведет неосознанную какую-то жизнь, то есть он не осознает, он не сформировался как личность, это более глубинная проблема, он воспринимает это как за чистую монету. То есть настолько человек поддается этому влиянию, и настолько большинство людей подвластны этому влиянию, что можно написать все, что угодно.
1: То есть,
3: и прикрыть это все вот каким-то брендом, трендом, и люди за этим пойдут.
1: То есть хотят границы стереть, но чтобы ты этого не заметил, тебе говорят, что это только эти границы подчеркнет.
3: Да.
4: Знаете, мне очень
1: откровенно
4: нравится библейская концепция вот, по вопросу украшений. Вот в чем она заключается, эта концепция? Ну, на мой взгляд, как я это вижу. Не проблема в украшениях, а проблема в личности человека. И что я имею в виду, сейчас хочу текст почитать. Это книга пророка Исаии, 3 глава, с 14 по 25. Но я не буду весь отрывок читать. 16 текст. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их». Тут, опять же, контекст — это украшения, да, кольца в носу там, тонкие епанчи, перевязки, покрывала. Короче, речь о богатой, роскошной жизни. Речь о том, что... Бог говорит, не проблема в украшениях, а проблема в личности, которая обольщает, которая надменна. Вот в этом проблема.
1: То есть берем и этими украшениями подчеркиваем либо свою гордость, либо свое высокое положение, высокий статус, либо свою сексуальность, да. Так или иначе выпячивая свое «я» и всем этим его подчеркиваем.
3: Либо просто это какая-то пыль в глаза. То есть ты как бы надеваешь на себя этот статус, но просто надеваешь, а внутри ты не представляешь из себя ничего.
1: Хорошо, не можешь ты одеть золото, тогда ты берешь, лишь бы выглядело под золото. Да,
3: да.
1: Не можешь одеть часы за миллион, ты покупаешь китайские за 500 рублей, но лишь бы они были какая-нибудь аналог, копия, чтобы выглядели так же. И ходишь, и делаешь вид, что ты принадлежишь к вот этому высокому статусу.
5: Получается, поэтому... в чем подчеркивание, вот мысль какова, все-таки вот этой вот пиар-компании, что ты будешь отличаться, все же ты будешь отличаться.
4: Но мы сотрем ваши
5: от классики ты будешь отличаться, понимаешь? То есть ты отличишься от классики, но в формате унисекса ты никак не сможешь, так скажем, там как-то выделиться или какую-то свою там гендерную значимость вот, определить или показать.
3: Вообще смысл?
5: Что человеку важнее, отличаться или на самом деле, наоборот, быть как все, как большинство? Что человеку ближе просто по сути?
1: А вот человек сам не разобрался на самом деле.
4: Да.
1: Он одновременно хочет быть частью общества и одновременно хочет быть индивидуальностью.
5: Принадлежность к обществу – это потребность, которая в нас есть, как бы заложенная Богом.
1: Да.
5: Вот. То есть, ну, конечно, Бог предлагает разные варианты, более правильные. Это семья, да, институт брака и семьи. Это церковь, как бы тоже как общество.
1: Друзья, это общество.
5: Друзья,
1: да. Целый ряд самых разных групп.
5: Но в то же самое время, состоит. Как бы, человеку интересно, да, побыть какой-то вот, все-таки каким-то вот уникальной личностью в чем-то, выделиться, отличиться.
4: Не проблема быть уникальной личностью. Потому что мы есть уникальные личности. Бог нас задумал уникальными. Мы уже уникальны.
5: Что мы делаем для этого? Следующий ход. Для того, чтобы быть уникальным. Есть два варианта.
1: А ничего не надо делать. Ты будь самим собой, ты уже уникальный.
5: Если ты будешь развиваться как личность, если ты будешь расти, ты будешь уникальным.
1: А это, в принципе, надо делать.
5: Общество предлагает тебе, а ты одень на себя что-нибудь, и ты будешь уникальным. Тебе не нужно напрягаться.
3: Нет,
5: тебе
3: общество
5: нужно жить
3: предлагает
5: проще.
3: Нам стереть эти границы, причем границы именно мужского и женского. То есть как можно будет дальше создать семью, да, если мы вот сотрем эти границы, то там вообще без выбора что брать можно, женщину, мужчину, какая разница, мы одинаковые, мы похожи в том, что мы берем. Личность-то, может, твоя как-то и проявляется где-то там, ну, это уж ладно, там, не пойми где, это третье. А вот первое, вот это вот основное, что Богом заложено, мужчина и женщина, вот это ведь граница стирается. Того, когда мы надеваем на себя одинаковые украшения, когда мы выглядим одинаково, когда это одежда.
1: Момент действительно очень важный. То есть получается, что сначала стираются какие-то, может быть, принципы. Да, вот есть закон Божий, стирается. Ну, вот это не обязательно. Но вот из этого можно сделать исключение. Потом идем дальше, начинаем стирать какие-то фундаментальные принципы, вообще морали. Вот. Ну ладно, мораль это уже устарело, мы в современном мире живем. А когда мы доходим до того, что начинает стираться то, что вообще в первой главе Бытия сказано, сотворил Господь человека, мужчину и женщину, и фактически мы видим здесь не иначе, как проявление какой-то дьявольской такой войны против Бога и против человека, и против человечества в принципе. Потому что ведь дальше, стирая мужчину и женщину, мы фактически не даем человеку исполнять Божью задумку, да, плодитесь, размножайтесь, как мы говорили, и наполняйте землю. А как вы будете?
4: По факту, чем дальше человек от Божьего замысла, тем более несчастен он.
1: Угу.
4: Посмотрите, сегодня...
1: И тем более не жизнеспособен.
3: Да.
4: Да, сегодня масса вариантов себя проявлять. Просто как никогда в истории. Человек стал счастливее? У нас стало меньше депрессивных состояний,
1: больше.
4: Или панических атак, или чего-нибудь такого? Да нет, их выросло. Это стало просто эпидемией какой-то. Или ну, тревожных расстройств, да, скажем так.
3: Их же... проблема вот именно 20-го, конца 20-го, 21-го века.
4: Да, тревожные расстройства. Их больше всего. Почему? Потому что человек от замысла Божьего уходит. И здесь вот очень хорошо, что мы говорим об украшениях именно в контексте темы унисекс. Потому что главная проблема, вот ее Мария обозначила, да, это стирание граней между мужчиной и женщиной. Люди современные, ну, многие, по крайней мере, видят в этом проблему. Раньше мы воевали, да, мужчины mm-hmm. против женщин, женщины против мужчин. А сейчас человечество пришло к другому. Ну, западная цивилизация, да, по большей части, пришла к другому умозаключению. Да не надо воевать, давайте все сотрем, чтобы mm-hmm. все были одинаково. И то тупиковый путь. Тупиковый путь воевать, тупиковый путь стирать грани. Потому что путь Божий, он обозначен. Мужчину и женщину сотворил их. И когда человек принимает свою мужественность, если он мужчина, и свою женственность, если это женщина, он начинает по-настоящему наслаждаться жизнью, по-настоящему наслаждаться отношениями. И вот это здорово.
3: То есть основное — это принятие. Принятие себя, как что я создан по подобию Творца и по замыслу да. Творца, что если я женщина, спасибо, что я создана женщиной.
4: Да, именно. И вот это то, чего не хватает, кстати, в умах современных людей. Поэтому такой разброд и
1: шатание. Идет поиск себя вместо принятия себя. Зачем тебе себя искать? Ты, вот в зеркало посмотри, и вот он, ты. Но нет, я себе такой не нравлюсь. Мне не нравится прическа, мне не нравится комплекция моя, мне не нравится все, что угодно. Мне все в себе не нравится, но вот мне нравится вот как у соседа или как у соседки, и я начинаю пытаться примерять на себя.
3: Внешне причем. Да. Внешне же изменить легче. Я что могу? Я могу заработать и купить вот украшение, которое мне предлагают. Так угу. оно еще там по скидке, если будет, так это вообще замечательно. Угу. Я не вкладываюсь в себя, как в личность, ну, с огромными усилиями. Если мне нужно менять что-то внутри, то это нужно приложить свои усилия. Угу. И это будет более плодотворный результат, но это так тяжело, это так сложно.
4: Человечество сконцентрировалось больше на вещах. Вещи для человека сегодня – это залог его, это признак его успешности. Угу. Мы сегодня гораздо охотнее потратим большие деньги на то, чтобы там, купить какое-то дорогое украшение или дорогую одежду, вместо того, чтобы элементарно сходить к психологу. И проработать да. свои травмы, да, или сходить в церковь, например, для того, чтобы свои отношения с Богом наладить. Быстрее человеку вот купить что-нибудь, там, купить автомобиль дорогой какой-нибудь, да, статусный, купить статусное украшение, купить сумку от Louis Vuitton, к примеру, да, и все, ты уже приходишь да. в разряд какого-то вот...
1: Это же дальше самообман, потому что ты даже виднее. Себя заставляешь думать.
3: Эти ценности,
1: хорошо.
3: Они виднее, они навязаны нам извне. Мы порой даже сами не знаем, что мы хотим. Мне навязано то, что отдыхать на Бали — это красиво, это вот там картинка.
4: Это модно.
3: Это модно.
4: Да.
3: Это модно купить это украшение. А я, может, этого вообще не хочу. Но я над этим даже не задумываюсь.
4: На Бали лучше медитируется. На Бали лучше отдыхаться. Слушайте, да, человек может медитировать, ну,
3: в любом таком.
4: В смысле, как бы погружаться, да, вот в себя, вот как-то анализировать свою жизнь.
3: Да даже дома.
4: Прекрасно даже дома, да. Вот, не обязательно Бали. Просто Бали — это статус. И поэтому все гонятся за Бали. Вот.
3: Потому что потом приеду и скажу.
4: Да, я был на Бали, там, медитировал.
5: Я хотел бы пример рассказать из жизни своей. А вот мы говорим про украшения. Сегодня в наше время телефон отчасти тоже может быть каким-то определенным украшением.
4: Конечно, это
5: статус. Как автомобиль дорогой, там, шикарный дворец, в котором ты живешь. Это тоже все украшения разного рода. И вот сын наш средний, вот в свое время, это несколько лет назад, когда он... учился в классе в своем, ему, он когда же приходит, папа говорит, я вот коплю деньги, хочу себе телефон купить. Вот. И что интересно, как бы накануне был разговор, он сказал о том, что в классе у него у всех телефон, ну, айфона, да, мы говорим, ну, практически у всех. Вот. И когда я спросил, что ты хочешь купить телефон, вот, то для меня понятно уже было, какой он хочет купить телефон. То есть как бы логично было. Я говорю, Марк, а вот мне вопрос такой к тебе. Зачем тебе это нужно? Вот главный вопрос, который, в принципе, касается темы-то украшения, о чем мы сейчас говорим. Зачем? Машина там, да, вот эти все дома и так далее. Говорит, ты понимаешь, в принципе, как бы, вот ты купишь этот телефон ради того, чтобы только лишь прийти в класс и показать всем, что у тебя такой же телефон, как у всех. И по большому счету всем остальным особо-то не интересно, как бы. Главное, что ты один из всех. Один из них, будем так говорить. Вот. А если у тебя телефон будет, ну, не iPhone, ты представляешь, ты будешь выделяться. Это же круто. Это же, как бы, так скажем, несколько необычно.
1: Ну, лишь бы он был дороже, чем у соседа.
5: Нет, ну, как бы, так скажем, это другой получается момент. Нет, все-таки не дороже. Вот потом второй момент говорю. Вот смотри, я даже работаю, я могу себе позволить телефон купить. Там, хороший, о том ты говоришь, у твоих одноклассников. Но я себе такой не покупаю. То есть вот главное, чтобы ты мог осознать и понять, что для тебя важно, какие ориентиры, приоритеты в жизни. Пойми, Марк, что в жизни в своей ты никогда не сможешь угнаться за всей той модой, которая будет тебе навязываться на протяжении твоих дальнейших как бы лет. И главное, чтобы ты сейчас уже смог уловить главный принцип. Тебе не нужно пытаться угодить обществу, в котором ты находишься. Ты можешь строить отношения и без этого с ними. Угу. Я благодарен Богу, что он собрал деньги, все-таки он купил телефон, но купил не тот, который все-таки думал изначально.
3: Да. Это очень классный вопрос, когда мы задаем себе «зачем?». Угу. Зачем я это делаю?
1: Украшение, угодить пирсинг. Обществу ты не сможешь никогда в принципе. Даже когда тебе показалось, что ты им угодил, у них тут же появляется новая планка для тебя, продолжай им угождать.
5: Если они заметили, что с тобой работает это, то есть ты попался на крючок, и это постоянно, бесконечно можно с тобой демонстрировать.
3: Значит, ты можешь больше, значит, давай еще вот это и так далее.
4: Да, Александр. Правило семи «зачем» мне очень нравится. Если ты 7 раз себе задаешь вопрос «зачем», ты очень точно можешь вообще понять, тебе это нужно или тебе это не нужно. Очень хороший пример вот с сыном, потому что важно, чтобы ребенок осознавал себя личностью. А личность — это не просто следование, да, за какими-то трендами, а это осмысленное существование. Поэтому здорово, что, ну, что именно
1: так. То есть не проблема-то в телефоне, не проблема в его цене и возможности. Но если ты можешь ответить на вопрос, зачем он тебе нужен, с какой целью ты готов купить его там в 3 раза дороже, чем какой-нибудь аналог, да, раз он тебе действительно нужен, ты собираешься с ним что-то делать, и он отвечает твоим задачам.
5: Оправдает твои вложения,
1: которые
5: ты сделаешь.
1: Все, если, не вопрос.
4: Допустим, ребенок подошел и сказал, папа, мне нужен компьютер, да? Угу. Как называется компьютер, который Apple, но это компьютер.
1: Ну, без разницы.
4: Ну, как бы...
3: MacBook,
4: да, MacBook, точно, MacBook.
5: Хорошо. Ну, MacBook.
4: Если бы, допустим, вот подошел ребенок, да, сказал, пап, мне нужен MacBook, я бы задал вопрос, зачем тебе это надо? Если бы его ответ был, слушай, ну, как бы я занимаюсь графикой, и MacBook это реально, это качество, да, у меня бы не возникло вопросов. Но если бы ребенок подошел и сказал, пап, мне нужен MacBook, и на вопрос, а почему, он бы сказал, зачем? Ну, как бы...
1: У всех есть,
4: да, у всех есть, у меня нету, да. я бы с ним бы вел бы диалог. Потому что если он хочет быть как все, то вопрос, а кто ты как личность? Угу. Где ты как личность? И вот это более фундаментальные вещи.
1: И в контексте украшений можно задать ведь те же самые вопросы.
4: Конечно.
1: Потому что мы сейчас коснулись дорогих вещей. И в контексте украшений они могут быть дорогими, могут быть очень дорогими. Но большинство людей не в том положении, чтобы покупать себе очень дорогие украшения. Но тем не менее они тратятся на украшения. И порой значительно, говоря, допустим, о процентах со своего бюджета. И вот тут есть смысл задать вопрос, а зачем? Вот те средства, которые ты потратил из своего бюджета на украшения, а потом ты где-то жалуешься, что ты не доедаешь, что у тебя не хватает там за коммуналку, или ты вынужден брать кредит для того, чтобы купить, там, я не знаю, холодильник или стиральную машину, да, или что-то, что тебе действительно там нужно в жизни. Вот тут стоит вопрос, погоди, то есть тебе хватило на украшения? Статусные какие-то, да? Но не хватило на то, в чем ты действительно нуждаешься для вот в повседневной твоей жизни.
3: Это является базовой потребностью. Ты не удовлетворил, но зато ты купил и угодил другому.
5: То есть вопрос приоритетов твоих.
3: Да?
5: Что ты вставишь во главу угла?
1: Но мне так, кажется, мне кажется, это даже не приоритеты. Не, оно так выходит, но мне кажется, это уже... ты сам не знаешь, что ты хочешь, ты сам не знаешь, кто ты и ради чего ты живешь. Это уже переломанное сознание полностью.
5: Немало тот же самый Вавилон. Тех, которые берут даже в кредит какие-то вот эти вот украшения там или какие-то вещи, да, немало таких людей, чтобы просто быть как все. Это уже взрослые люди, которые, как бы, по сути дела, должны быть сформировавшимися личностями. У них есть дети, которым они пример, по большому счету, показывают. Но вот как вот эта вот тема, мы как бы затронули сейчас, так скажем, вопросов, да, зачем? А вот вопрос, как бы, вот как вот это влияет на раздел унисекса, как бы, да, вот эти украшения. То есть понятно, как бы там дом, машина, вот, еще кто, может быть, где-то можно посмотреть вот вопрос, как бы, их отличия, хотя в целом мы сейчас все-таки больше украшения рассмотрим в виде того, что человек носит на себе, да, или как бы себя как-то идентифицирует с определенной там гендерной, скажем, вот ответственностью.
3: Благодаря украшениям стираются вот эти вот границы мужчины и женщины, когда мужчина надевает на себя женские украшения. Вот. И тогда уже встает вопрос о том, что, а знаешь ли ты вообще, кто ты? В плане, осознаешь ли ты и принимаешь ли ты себя как вот женщину и как мужчину?
5: А почему мужчина одевает украшения? Вот просто что интересно, так скажем, двигает им, что им мотивирует, когда он, ну, смотрит в эту сторону?
1: Хотелось бы послушать, на самом деле.
4: Ну, да, мотивирует и ищет себя, самовыражает себя. Там целый спектр причин приводится. Я себя так выражаю. Или я себя ищу. Или мне просто нравится. Или как бы... Ну, это статусная вещь, да?
3: То есть вот, а он так сделал, я тоже так хочу попробовать.
1: Да. Нет, но мы начинаем подходить к тем вещам, которые носят порой необратимые последствия уже. Потому что некоторые украшения требуют пирсинга, некоторые требуют еще более каких-то серьезных изменений на нашем теле. И это вещи, которые уже необратимы. И сегодня ты так выражаешь себя, а завтра у тебя поменялось мировоззрение. И что? И ты фактически ты остался с последствиями своей бурной молодости, как говорится, да? А может быть, не стоило так бурно проводить эту молодость, чтобы потом было за нее стыдно?
5: Вот говорят тоже об этих, как бы, украшениях, сегодня очень развито, но вот модно там те же самые татуировки, да, тоже этот момент можно затронуть. Если раньше еще, там лет 30 назад, татуировки были уделом людей, которые находились в определенных местах, по большому счету. Да?
4: Часть тюремной культуры, да.
5: Это, да, культура целая была, и там, ну, видно было по человеку, что на самом деле он уже вот бывалый. Вопрос дальнейший. Потом как бы мужчина стал, как бы все-таки уже мужчины стали это проявлять на себе, вот эти вот, так скажем, вот художества на теле. Сегодня же мы видим, что уже и женщины это стали использовать. То есть, как бы, такой момент очень интересный, что, как бы, тоже влияет где-то, ну, частично,
1: там,
5: косвенно.
1: Там вот татуировки могут доходить даже в сферу там перманентного макияжа, что тоже целая отдельная история. Я думаю, нам надо посвятить один вечер для разговора отдельно о татуировках, да, потому что
3: это большая тема.
1: Это большая тема.
5: Вот. Но сегодня она тоже встречается очень часто.
3: Это очень часто, это очень распространено.
5: Оно даже больше сегодня распространено, как мне как бы кажется, чем даже украшения, там те же самые, так скажем, там вот помада, может, какие-то там, да. Какие-то...
1: Просто
3: украшения уже, да, они уже как-то обычные, да.
1: Вчерашний. Слишком быстро мода меняется, не успеваешь.
3: Так да, я и говорю, что мода меняется, и поэтому вектор. Сложно за ней уследить, и ты должен быть постоянно вот в каком-то тренде, чтобы быть выделяющийся каким-то таким вот.
1: Я представляю, мне жалко тех людей, которые пытаются за всем этим успевать и потом на своем теле еще это все воплощать. Потому что, представляете, сколько изменений для тела, чтобы это все успеть.
3: Так а вот это смысл жизни.
1: Смысл жизни – все это воплотить?
3: Смысл жизни – быть в тренде, выделяться.
1: Боюсь, это может быть ложным смыслом, который потом сыграет с ними злую шутку. Тем не менее, следующая тема у нас обозначена. Спасибо за общение. Друзья, оставайтесь с нами, присылайте нам свои вопросы, свои предложения для дальнейших тем. Увидимся.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущие Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Все мы знаем о том, как важно, когда тебя могут выслушать. В Библии есть немало примеров того, как Иисус Христос внимательно мог выслушать людей, которые приходили к Нему со своими проблемами и просьбами. Наши дети тоже весьма нуждаются в том, чтобы мы их могли выслушать. Сегодня мы поговорим о способе активного слушания. Что же это значит – активно слушать ребенка? Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, страшно, и даже когда он очень устал, первое, что нужно сделать, это дать ему понять, что мы знаем о его переживании, слышим его. Для этого лучше всего сказать, что именно чувствует сейчас ребенок. Желательно назвать по имени это чувство или переживание. То есть, если у ребенка эмоциональная проблема, его надо активно выслушать. Активно слушать ребенка значит возвращать ему в беседе то, что он нам поведал, при этом обозначив его чувства. Рассмотрим это на примерах. Первый пример. Мама сидит в парке на скамейке. К ней подбегает ее 3-летний малыш в слезах. «Он отнял мою машинку». Мама отвечает сыну: «Ты очень огорчен и рассержен на него». Второй пример. Сын возвращается из школы. В сердцах бросает на пол портфель, на вопрос отца отвечает: «Больше я туда не пойду». Папа констатирует: «Ты больше не хочешь ходить в школу». Третий пример. Дочка собирается гулять. Мама напоминает, что надо одеться потеплее, но дочка капризничает. Она отказывается надевать эту ужасную, по ее словам, шапку. «Мама, тебе она очень не нравится». Сразу замечу, скорее всего, такие ответы покажутся вам непривычными и даже неестественными. Гораздо легче и привычнее было бы сказать: «Ну ничего, поиграет и отдаст». «Как это ты не пойдешь в школу? Перестань капризничать, вполне приличная шапка». Все эти ответы имеют один общий недостаток – оставляют ребенка наедине с его переживаниями.

0: Своим советом или критическим замечанием родитель как бы сообщает ребенку, что его переживание не важно, оно не принимается в расчет. Напротив, ответы по способу активного слушания показывают, что родитель понял внутреннюю ситуацию ребенка, готов услышать о ней больше, принять ее.
1: Не относись к его проблемам свысока. Тяжесть жизни дана каждому по силам. И будь уверен, ему его тяжела не менее, чем тебе твоя, а может и больше, потому что у него еще нет привычки.
0: Интересно, что когда пытаешься озвучить чувства ребенка, то результат оказывается порой даже большим, чем ожидаешь. Однажды я со своим сынишкой собиралась поехать в кукольный театр. Времени до начала спектакля оставалось очень мало, и нам надо было скорее попасть на автобус. По дороге мой сын попросил у меня купить ему машинку, которую я ему давно обещала. Но я отказалась заходить в магазин. Тогда обиженный Матвей стал саботировать спешку. Отставать, смотреть по сторонам, останавливаться. Передо мной встал выбор. Опаздывать нельзя, а тащить сына насильно за руку мне тоже не хотелось. Тогда я прибегла к способу активного слушания. Я сказала своему сыну: «Матвей, ты расстроился из-за того, что я не купила тебе машинку. Расстроился и обиделся на меня». В результате произошло то, чего я совсем не ожидала. Сынишка миролюбиво вложил свою руку в мою, и мы быстро зашагали к автобусу. Беседуя с расстроенным или огорченным ребенком, не следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы наши ответы звучали в утвердительной форме. Дело в том, что фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия. Часто на вопрос «что случилось?» ребенок отвечает «ничего». А если мы скажем «что-то случилось», то ребенку бывает легче начать рассказывать о случившемся.
1: Дай свободно высказаться, если хочешь услышать правду.
0: Дорогие друзья, начните делать то же в вашем повседневном общении с ребенком. Замечайте моменты его различных переживаний, когда он обижен, расстроен, боится, не хочет, устал, рассержен, радостен, нетерпелив, увлечен. И называйте их в вашем обращении к нему. Не забывайте о повествовательной, а не вопросительной форме вашей реплики. О результатах проведенного эксперимента расскажите нам. Ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь.
1: Люби своего ребенка любым, не талантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Люди часто спрашивают, а когда придет Христос? И самый распространенный ответ, как вы знаете, какой? Скоро. Но вот это «скоро» для многих затянулось, и им кажется, слушай, я уже хожу 10 лет в церковь. Кто-то говорит, я 20 лет, а кто-то 30, а кто-то 50, а Христа все нет. А мы думали, что все будет скоро. Но я хочу вам сказать радостную весть. Он придет скоро. Но чтобы это обосновать, я хочу прочитать из книги «Откровения», из первой и последней глав. Там везде употребляется трижды. Трижды в первой главе, трижды в последней главе, что «я гряду скоро». Но я хочу вернуться в последнюю главу. Вот все, Библия закончилась. Последняя глава. И трижды в 7, 12 и 20 стихе Христос говорит «се гряду скоро». Так вот, что интересно. Вот эта фраза «блажен соблюдающий слово пророчества книги сей». Он предупреждает. В английском переводе вот это слово «се гряду скоро» есть, кстати, в английском языке два слова, которые обозначают слово «быстро» и «скоро». «Скоро» – это английское слово «soon», то есть «вскоре», «soon». И по факту надо было бы написать «се гряду soon», то есть «я вскоре буду». Но там стоит другое слово. Знаете, какое? «Quickly». А «quickly» – это означает «быстро». «Я гряду быстро». И таким образом Христос говорит, вы даже не представляете, как это быстро, потому что наша жизнь проходит быстро. Я вот спрашиваю людей, которые прожили 70 лет. Я говорю, вам 70 лет. Ой, слушай, так быстро жизнь пролетела. Вроде недавно поженились, вроде вот только дети маленькие были, а уже правнуки там или еще что-то. То есть жизнь пролетает быстро. Поэтому Христос говорит, вы не думайте, что это длинное событие, долгое. Все будет настолько быстро меняться, что я приду быстро. Теперь второй момент. Он в 12 стихе говорит, «се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Что такое возмездие? Там в другом переводе написано, «и награда моя, и возмездие мое со мною, чтобы каждому воздать по делам его». А конкретно в греческом написано, «и награда моя со мною». В английском языке написано «reward», то есть тоже переводится как награда. То есть первое, с чем идет Христос на землю быстро, это скорее наградить своих детей, верных Божьих детей, которые здесь на земле испытывали поругание, кто-то побои, кто-то неприятности, кто-то неприязнь, но Он хочет им вручить их награду за то, что они остались верными. Ну и, конечно же, придет и возмездие для тех, которые вели себя неправильно. Поэтому в 20 стихе, подводя итог, он говорит, свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро. И Иоанн вторит и говорит, ей гряди, Господи Иисусе. Скорей бы это уже случилось, скорей бы ты уже пришел на эту землю для того, чтобы перестали люди плакать, перестали люди болеть и перестали люди умирать. Его пришествие несет с собой огромные благословения. Все будут очевидцами его пришествия. И хочу сказать следующее, что человека в этой жизни можно потерять только в том случае, если он умер. Но пока он не умер и дышит, мы не можем сказать, что мы потеряли. Потому что Бог работает над ним, Бог о нем печется, Бог хочет его спасти. Кроме всего прочего, даже если человек умирает, то помните следующее, что для Бога смерть – это сон. И когда умирают хорошие люди, Писание говорит, блаженны умирающие в Господе, ей, говорит Господь, они успокоились от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Бог их обязательно разбудит. И поверьте, это время очень скоро наступит. Уже вся природа, вселенная, политика, болезни, все говорит о том, что Христос уже у дверей. И я бы хотел сказать вместе с Иоанном, который сказал, «Ей гряди, Господи Иисусе!»
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
2: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
3: Это Иисус?
2: Да, Бог говорил об Иисусе. Но Он пришел на землю спустя тысячи лет.
1: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
2: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
3: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
1: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
2: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
4: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
1: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
4: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
3: Они стали непослушными?
4: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
1: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
5: Ух ты, у них появились малыши?
2: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
1: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
4: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
3: Малышам надо помогать.
2: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
1: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
2: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
4: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
1: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
2: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
4: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
2: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
1: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
4: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
4: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
4: Многие пророки говорили об этом.
1: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
1: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
4: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
6: А что, все люди слушались Бога в те времена?
2: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
1: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Жив Господь и благословен защитник мой.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет
0: Детский хор

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте. В Священном Писании, в Евангелии от Матфея, в 4 главе, записаны слова Иисуса Христа. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Бог жаждет поклонения себе. Как это связано со смирением? Иисус Христос является для нас, христиан, примером смирения. И в то же время Бог ждет от нас поклонения. Об этом мы беседуем сегодня с нашим гостем, священнослужителем, директором христианского издательства «Источник жизни» Даниилом Васильевичем Лоско. Здравствуйте, Даниил Васильевич.
8: Здравствуйте.
7: Как вы прокомментируете этот вопрос?
8: Когда мы говорим о поклонении Богу, то нам необходимо понять, для кого оно необходимо. Богу ли оно нужно, либо нам. С одной стороны, когда мы читаем Священное Писание, может показаться, что Бог от нас, ожидая поклонения, ждет его для того, чтобы как бы чувствовать себя лучше, или, может быть, понимать человека больше, или же как-то реагировать затем на человека. Раз он поклоняется мне, значит, я ему что-то в ответ дам. На самом же деле поклонение необходимо больше не Богу, а человеку. Потому что сегодня мы видим, как строится отношение Бога с человеком. Человек определяет, во-первых, время для поклонения. Да? Он определяет день, определяет часы, когда он пойдет для того, чтобы поклониться Богу. Второе, он определяет действия, которыми он будет поклоняться Богу. И часто эти действия связаны с тем, что я приду в храм, я хочу оплатить молитвы, я хочу приобрести свечи, я куплю молитвенник. Да, я, может быть, постою, когда будет петь хор, я буду участвовать в различного рода праздниках, я поклоняюсь Богу. Но что происходит, когда человек покидает это место, которое он определил как место поклонения? Зачастую происходит так, что человек не то что не думает о поклонении, он и забыл, что он прежде делал, потому что он совершил это действие и ожидает, что теперь Бог должен в ответ что-то ему дать или как-то его оберегать, или его благословить. Для того, чтобы чувствовать какую-то защиту, человек действия эти совершает и таким образом, идя по жизни, полагается, так сказать, на Бога, все дальше, так скажем, от человека не зависит. На самом деле мы не можем сказать в отношении Священного Писания, что оно нас этому учит. Потому что Бог, говоря о смирении, показывает его в Иисусе Христе и приглашает нас к поклонению Богу для того, чтобы мы могли видеть Бога, для того, чтобы мы могли видеть Божью защиту в нашей жизни, для того, чтобы мы видели Божьи действия в нашей жизни, чтобы мы могли, соответственно, строить свою жизнь, видя Бога перед собой.
7: Подождите, вот, наверное, и наши телезрители со мной согласятся в том, что само слово «поклонение» связано с поклоном, то есть необходимо кланяться ему, а кланяются обычно кому? Вельможам, царям, властителям, да, вот особенно во времена Священного Писания, да, это было так. И Бог, то есть, позиционирует себя перед нами именно таким образом, как тот, кому нужно кланяться.
8: С одной стороны, это так. С другой же стороны, мы же не кланяемся просто стене, просто камню, просто какому-то изделию.
7: Понятно,
8: мы вкладываем, во-первых, смысл, если мы это используем. Либо мы должны знать того, кому мы поклоняемся. То есть перед нами стоит Бог. Мы перед Ним встаем, и мы кто? Мы люди, мы малые. И когда в книге Иова описывается, что перед Богом предстали святые там, на небесах, то Писание говорит «предстали перед Богом». для того, чтобы поклониться, воздать ему славу. Они знали, перед кем они стали, они знали, почему они это делают, но не для того, чтобы каким-то образом получить что-то от Бога. Я тебе поклоняюсь, пожалуйста, ты позаботься обо мне. Поклонение необходимо, чтобы перед тобой был всегда Бог. Поклонение – это то, когда ты постоянно находишься в присутствии Бога.
7: Поэтому... То есть оно не обязательно должно выражаться в поклонах. Иным образом каким-то можно поклоняться Богу, так ведь?
8: Поклонение, оно всегда связано с присутствием Бога, с тем, кому ты поклоняешься. А если ты находишься в присутствии Бога, ты можешь преклонить колено, ты можешь вознести руки, ты можешь, не знаю, распростертым быть на земле, пасть низ, да, ты можешь, соответственно, свою жизнь строить, потому что ты находишься в присутствии того, перед кем ты смиряешься, перед кем ты преклоняешься. Поэтому сегодня, говоря о поклонении, хотелось бы отметить, что мы не должны определять поклонение каким-то определенным временем или же определенными действиями. Я хочу рассказать такой пример. Однажды я посетил один храм вместе со своей прежней одноклассницей. Она знала, что я пастор церкви, и поэтому, проезжая мимо одного храма, она поведала мне, что в этом храме крестили ее сына. И, соответственно, она говорит, я бы хотела зайти в этот храм. Мы зашли с ней в храм, она направилась в те места, по которым она обычно там проходит, в этом храме. Я остался стоять у двери, и когда она завершила все это действие, поставляя там свечи у различного рода святых людей, которые были возведены в ранг святых. Затем она пошла, оплатила молитвы и подошла снова ко мне. Я задал ей вопрос, а для чего ты это все сделала? Она мне ответила, ну, так надо. А я говорю, а почему это так надо? Она говорит, ну, я не знаю, так делают все. Я говорю, а почему так делают все? Ну, у меня же вот там отец уже успокоился, поэтому я должна поставить свечку за него. Я хочу за сына, чтобы молились, я купила молитвы. Я хочу, чтобы мой бизнес шел, я поэтому пошла и туда свечу поставила. То есть я пришла поклониться Богу, чтобы что-то взять от Бога. И тогда наш разговор с ней свелся к тому, что и она стала понимать, что она пришла в церковь не чтобы Богу воздать славу, а чтобы что-то получить от Бога.
7: То есть совершить определенные какие-то действия, манипуляции, которые Бога бы заставили каким-то образом откликнуться на нашу просьбу, то есть заставить Бога что-то совершить. Такое часто бывает. Люди используют вот религиозные какие-то действия, обряды для того, чтобы повлиять на Божье решение, помогать нам или нет.
8: Да, на Божью какую-то милость, на Божью защиту. Боже, ты же видишь, я же пришел в храм. Боже, ты же видишь, я здесь пожертвования принес, молитвы. Молитвы оплатил, свечи поставил.
7: Будь добр, теперь сделай мне вот то-то и то-то. Но поклонение, истинное поклонение, это не про это, да?
8: Это не связано совершенно с поклонением. Когда я пришел, чтобы что-то получить, и я все сделал, чтобы мне дали, о каком поклонении может идти речь?
7: Поклонение, а что же тогда поклонение? То есть если это не обязательно при этом биться... как бы лбом, об пол, не обязательно земные поклоны класть. Что тогда такое поклонение? Давайте терминологией определимся. Что значит поклонение?
8: Поклоняться Богу – это значит предстать перед Богом, предстать перед святым нам, грешным людям. Когда я предстаю перед Богом, я не должен выбирать просто какое-то определенное время или же определенное место. Я предстаю перед Богом там, где я нахожусь. А, соответственно, нахожусь ли я дома, нахожусь ли я на работе, нахожусь ли я в храме, нахожусь ли я, может быть, в транспорте где-то еду, я везде предстаю перед Богом.
7: А можем ли мы тогда сказать, что поклонение Богу – это тождественно общению с Ним?
8: Мы можем сказать, что поклонение Богу – это связь с Богом, это общение с Ним, это жизнь с Богом. И можно было бы, как бы сделав такое сравнение, сказать, что поклонение Богу – это повседневный образ жизни. Это не то, что ты отделил отдельно. Это то, в чем ты живешь, это то, в чем ты пребываешь. Я нахожусь в поклонении Богу. В Писании очень много говорится о святых ангелах, находящихся пред престолом Божьим, в присутствии Бога, те, кто предстают перед Богом.
7: И они написаны день и ночь, славят Его и поклоняются Ему. Да? Свят, свят, свят, да. Господь, Саваоф.
8: Да. Тогда, когда мы говорим о том, что даже святые ангелы, будучи безгрешными, находясь в присутствии Бога, представ перед Богом, Ему поклоняются, то что говорить о нас, людях? А мы, люди, ведем себя эгоистично. Мы идем к Богу, чтобы поклониться Ему, чтобы определенного рода обряды исполнить, для того, чтобы Бога расположить к нам, для того, чтобы Бог на нас обратил внимание. Но это никак не связано с поклонением.
7: Но ведь Бог ожидает, чтобы мы приходили в церковь, наверное, да? Он же не говорит о том, что, ну, ты можешь никуда не приходить, нет такого места, куда ты должен прийти. Наоборот, даже заповедь такая есть, что есть определенный день, который Он избрал для особого поклонения Ему.
8: Вот вы правильно сказали, что Он избрал день для особого поклонения, но есть еще и каждодневное поклонение. То есть мы очень часто говорим: «Господи, я вот отделил, а это время мое». Так, а все другое время кто мне дал? Все другое время вообще кому принадлежит? Не принадлежит ли оно Богу? Вся моя жизнь, кому она принадлежит? Кто мне дает дыхание жизни каждый день? Когда я просыпаюсь, открываю глаза, кто меня благословил жить еще один день? И последующий, кто благословил жить мою семью, моих детей? Кто дал возможность мне иметь руки, заработать? Почему я вот сейчас в моем процессе жизни не думаю об этом, а думаю, только есть вот один день, когда я приду и я поклонюсь? Да, этот день важен, он нужен, он необходим, потому что в этот день я отделяю все мои дела или отодвигаю их в сторону и полностью весь день посвящаю Богу для общения с Ним, для служения Богу в лице ближних, в лице тех, кто в особой нужде находится. Да. Я исследую Священное Писание, я общаюсь, имею близкие отношения с Богом. Но в течение всего другого
7: времени... Но Богу этого недостаточно, этого одного дня.
8: Не Богу, а мне.
7: Ага.
8: Да, не Богу, а мне.
7: Нам кто-то может сказать, что мне вполне достаточно, да я и целый день-то не знаю, что делать в плане поклонения Богу. Ну да, я пришел в церковь, помолился, там, поучаствовал в богослужении, а потом иду домой и просто не знаю, чем занять себя в этот день. Не говоря уже о постоянном, каждодневном, ежечасном поклонении.
8: Когда мы говорим о том, что я в течение всего времени поклоняюсь Богу, мы опять-таки пытаемся все свести. Значит, я что, целыми днями должен на коленях стоять?
7: Это не обязательно, просто целый даже думать должен... о Боге постоянно, наверное, не у каждого человека нервы выдержат.
8: А могу ли я думать о том, что каждую секунду моей жизни я нахожусь в присутствии Бога? Соответственно, моя жизнь, как она будет строиться? В соответствии того, что я понимаю, что Бог здесь... Каков мой будет выбор в том или в другом вопросе? Как я буду действовать по отношению к тем, кто стоит рядом со мной? Да, как я буду в исполнении Божьих заповедей? Или, может быть, мне кажется, что Бог меня видит, когда я только в храме? Да, а как я буду вести себя на той же дороге, держа руль моего автомобиля в своих руках? Да? Как я
7: и, буду... и в этот момент тоже нужно о Боге думать постоянно.
8: Вопрос не в том, что думаешь о Боге. Вопрос в том, что чувствуешь ли ты, что ты предстоишь перед Богом. Соответственно, как ты ведешь себя на дороге? Да? Кого ты подрезал? Кого ты поругал на этой дороге, когда к тебе по отношению неправильно повели?
7: Многие могут подумать, что, значит, они должны находиться в постоянном каком-то напряжении. То есть человек уже и не может быть собою, не может вести себя естественно. Ему постоянно нужно ощущение, что за ним следят. Да?
8: А когда вы находитесь дома с супругой, вы себя естественно ведете?
7: Да,
8: почему вы себя естественно ведете?
7: Ну, потому что я ей доверяю.
8: Вы ей доверяете, вы с ней в постоянном общении находитесь, вы просто себя ведете, вы такой, какой вы есть, потому что вас принимают. Бог, Он хочет, чтобы мы имели с Ним такие отношения, которые бы нас не напрягали. Ой, Бог появился, мне нужно себя хорошо вести. А вот здесь вот Бог меня может увидеть, значит, я должен себя, соответственно, повести. Нет. Бог хочет, чтобы мы с Ним пребывали в общении, в жизни и чувствовали себя свободно. Мы поступаем так не потому, что Бог меня заставляет так поступать, а потому что это образ моей жизни.
7: А если, допустим, мне в повседневной жизни хочется сделать что-то, расслабиться и сделать так, что я понимаю, Бог не совсем одобрит, как же быть?
8: Ну, тогда я не поклоняюсь Богу.
7: Нужно отдавать себе в этом отчет, да?
8: Прячусь от Бога, да. Я согрешаю, я иду в противоположном направлении от Бога. А, соответственно, где я буду завтра? Куда может привести меня мой выбор? Когда я нахожусь в присутствии Бога и понимаю, что я делаю выбор, и Бог его видит, я буду делать соответствующий выбор.
7: Если... Вот в Священном Писании написано «ходить перед Богом». Наверное, это то, о чем вы говорите. Да. Не постоянно пребывать в состоянии молитвы или не постоянно там читать Библию, да, вот день и ночь, а просто ходить перед Богом, то есть ощущать, что в любой момент твоей жизни ты находишься в Его присутствии.
8: Да. Это и есть поклонение Богу. образ жизни мой как поклонение Богу. А не просто определенное время, которое я выделил, отделил, я поклонился,
7: а дальше
8: ушел,
7: никого дальше не касается, да. Угу.
8: Поэтому сегодня мы должны ходить с Богом, как ходил Енох. В свое время Писание говорит, что ходил Енох пред Богом и не стал его. Не потому, что он пропал, а потому что Бог взял его. Да. Так и в нашей жизни придет день, когда Господь явится на эту землю, для того, чтобы забрать искупленных от земли. А кого он заберет? Тех ли заберет, с кем у него не было общений? Кто говорил: Господи, вот это твое время, вот это мое время. У тебя вот один день, а у меня шесть дней. Да, это твое, это мое. Тот, кто постоянно делит, то не находится в общении с Богом, не находится в жизни с Богом, не находится в присутствии Бога каждый день, не ощущает этого присутствия. Соответственно, где он будет завтра? Большой вопрос. Сегодня мы имеем еще возможность каким-то образом сделать переоценку, чтобы не прийти к тому, чтобы наше христианство пришло к формальным каким-то действиям. Ведь сегодня, согласитесь, поклонение Богу приобрело просто формальные действия. Куда ты пошел? Я в храм. Что ты там будешь делать? Свечку поставить. Но это же просто форма. Это просто форма.
7: Когда я говорю... тоже мы не можем судить, что у всех, но в большинстве своем, наверное, так. Есть, конечно, очень искренние люди, истинные поклонники, которых Бог себе ищет.
8: Да, есть, но в большинстве случаев, вот те люди, с которыми я вот встречался, в большинстве случаев, я иду, чтобы это сделать. Да? Меня всегда удивляет даже то действие, когда я иду оплатить молитву. Значит, я не хочу общаться с Богом, ведь молитва — это общение с Богом.
7: Ну, я думаю, что если уж об этом углубляться, наверное, просто человек в данный момент хочет, чтобы еще и другие за него молились, чтобы в храме за него молились и так далее, помимо ее собственных молитв.
8: Да, но проблема в том, что зачастую некоторые люди сами не молятся. Угу. И вот эта проблема, когда я все по форме сделал правильно, и говорю о том, что я поклонился Богу. Нет, Богу я в этом случае не поклонился. Если я поклоняюсь Богу, соответственно, моя жизнь становится другой. Я нахожусь в присутствии Бога, и это меня не напрягает, это меня не вводит в какой-то...
7: Это правда? У вас получается в своей жизни вот так вот быть?
8: У меня получается. Мне получается. Я не чувствую напряжения, когда присутствует Бог. Я не чувствую напряжения, потому что я думаю о том, что, находясь здесь, на этой земле, я должен жить с Богом так, как я буду жить в вечности. А если я этого не буду здесь делать и не научусь здесь делать, то...
7: И там себя буду чувствовать некомфортно.
8: Да? Куда я собираюсь тогда? Да? Там мне места просто не будет. Я не смогу там жить. Просто не смогу жить. Потому что Бог хочет, чтобы я учился с Ним отношения сегодня здесь. Поклонение Богу — это образ нашей жизни.
7: Да, спасибо большое, Данил Васильевич. Итак, сегодня мы говорили о поклонении Богу, о том, что в нашей повседневной жизни это просто ощущение присутствия Божьего ежечасно. И когда человек поступает таким образом, когда он отдает себе отчет, что всегда он находится в Божьем присутствии, то, конечно, это влияет на его мысли, на его дела и на его поступки. Да благословит нас в этом Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню, в мир вкусной, а главное, здоровой пищи. Вкусное, да еще здоровое, возможно, возразят некоторые, это несовместимо. И действительно, как часто, все вкусное бывает вредным, а полезное кажется нам невкусным. Но сегодня, когда здоровое питание интересует многих, хотелось бы изменить такое мнение. Конечно, здесь есть некоторые секреты. И часто успех того или иного блюда кроется не в какой-то сложной технологии, а в том, как мы подадим уже давно известные продукты.
3: Хамас. Отваренная фасоль и горох намять до консистенции паштета. Добавить по вкусу сок лимона, чеснок и соль. Свежие помидоры и огурцы нарезать тонкими кружочками. Лист тонкого лаваша сложить вдвое, намазать паштетом из бобовых, затем выложить овощи и зелень. Скрутить в плотный рулет, нарезать небольшими кусочками.
2: У меня сегодня тоже есть рецепт одного блюда, которое готовится с помощью тонкого лаваша. Это блюдо мексиканской кухни, называется оно барито.
3: Барито. Отваренную красную фасоль намять до получения однородной массы. Добавить по вкусу сок лимона, чеснок и соль. Нарезанный лук слегка припустить на хорошо разогретой сковороде. Добавить в конце растительное масло. Смешать с предварительно отваренным рисом. Нарезать листья салата крупно. Помидоры нарезать кубиками. Соус из авокадо гьюкамоле. Мякоть авокадо взбить до консистенции крема. Посолить, добавить сок лимона и измельченный чеснок. Хорошо перемешать. Лист тонкого лаваша сложить вдвое, намазать по краю фасолью, сверху выложить рис с луком, помидоры и листья салата. Добавить соус из авокадо. Лаваш свернуть, загибая края, разрезать пополам.
2: Ну вот и все. Можно сказать, что мы сегодня приобщились к традиционной мексиканской и средиземноморской кухне. Оказывается, еще и самое простое может нас все-таки удивить. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем, и сегодня мы будем с вами говорить о семье, как вы уже наверняка и догадались. Семья – какое классическое слово. Как часто мы воображали себе семью, какая это будет семья, моя семья, какая у нас есть родительская семья. Ну, с этим словом, конечно, много-много-много чего у людей связано. И, конечно, как правило, всегда что-то теплое. Если даже и не родительская семья, где все хорошо, то, по крайней мере, мечты о том, что когда у меня будет моя семья, то у меня все будет по-другому. Конечно, очень важно, говоря о семье, посмотреть на самое-самое начало. Вот где, откуда она взялась и появилась. Ну и, естественно, мы находим это в самых первых главах книги «Бытие», когда сотворил Господь и мужчину, и женщину. И они начали жить вместе, у них появились дети, это была первая семья. И, между прочим, важно заметить, что в книге «Бытие» после творения из Эдемского сада, и когда еще грех не вошел до грехопадения, фактически два очень важных принципа, два важных правила и события оттуда были вынесены. Первое событие – это, как мы уже сказали, семья, когда сотворил Господь мужчину и женщину. Второе очень важное – это праздник на все века, это суббота. Святой день, когда человек может освободиться от работы, от суеты, от всякого рода занятий, чтобы просто пообщаться с Богом. И давайте не будем, скажем, долго мудрствовать, мы сразу можем согласиться с тем, что причина, почему сегодня в семьях есть много проблем, потому что люди мало времени уделяют семье. Много времени уделяется работе, много времени отводится на какие-то другие там развлечения, на телевизор, на интернет и так далее. Кстати, сегодня это уже стало проблемой достаточно большой. И как-то кто-то подметил, что интернет, он объединяет людей, которые далеко, но разъединяет тех, которые близко. Когда человек в семье долго просиживает в интернете, у него появляются такие проблемы. Поэтому посмотрите, что происходит. Мы, глядя на семью, мы понимаем, что она как бы рушится. Вот что-то сегодня пошатнулось. И слава Богу, что в нашей стране относительно семьи сегодня есть правильные принципы, правильные понятия, что есть мужчина, отец, женщина, мать, есть дети. И как бы вот это есть семья, ячейка общества. Но посмотрите, что происходит в западном мире. Сегодня понятие «семья» вообще растворилось. Более того, понятие «родители» стало уже как, я не знаю, числовое какое-то значение, нумерация появилась. Родитель номер один, родитель номер два. Это же ни в какие ворота не входит. Это противобиблейские и противоестественные понятия. И понятно, что люди сегодня говорят о том, что у них есть там свои ощущения, свои другие какие-то, может быть, чувства. Но подождите, давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Когда к Иисусу подошли люди и начали задавать ему каверзные вопросы, и спрашивают его, а по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Вот интересный вопрос. Как он беспокоил людей в древности, порой беспокоит и сегодня. Что семья, понимаете, вот обязательно нужно развестись, потому что ну, невозможно жить. И у нас действительно сегодня, когда 50% браков разводятся, мы задаемся вопросом, а почему, где причина? И вы знаете, если проанализировать, а я делал это и занимаюсь добрачным консультированием, анализируешь причины разводов для того, чтобы молодой паре, которая еще только создает свою семью, планирует, точнее, создать, уже можно было указать не просто на такие, знаете, общие фразы, да вы не переживайте, все будет хорошо, вы же любите друг друга. Да, это то же самое, как любить КамАЗ, большую технику, но не уметь им управлять. И можно наделать очень много беды. Но вместе с этим посмотрите, что говорили Иисусу еще в древности. «И приступили», 19 глава Евангелия от Матфея, и 3 стих и дальше. «И приступили к Нему», то есть ко Христу, фарисеи, «и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею». Вы можете себе представить, какое вообще тогда уже тоже бытовало понятие, если им хотелось услышать от учителя ответ какой? По всякой. А что потом? Это значит, пришел

Христос цитировал, и он имеет судьбоносное значение даже в вопросах семьи. И вот не написано, что они ему тут же кинулись отвечать на вопрос, но он продолжает и сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Вот интересная иллюстрация. Значит, надо оставить отца и мать. Вопрос, а как их оставить? Просто взять и сказать: дорогие родители, отныне я женюсь, я человек уже взрослый, самостоятельный, мне уже аж 19 лет или аж 21. Пожалуйста, отныне теперь вы сами по себе, а я сам по себе. У меня теперь есть моя возлюбленная, я с ней буду теперь жить, я с ней буду решать все вопросы, вы больше для меня теперь никто. Разве так можно вообще допустить мысль? А как же тогда пятая заповедь, которая говорит: почитай отца и мать? А здесь написано: оставит отца и мать. Значит, нужно, как в библиотеке, очень красиво поставить все по полочкам. Отделить важную роль родителям, почтение родителям, жену тоже в свое, скажем, определенное место поставить, чтобы тогда все было красиво, все было правильно, как задумал Господь. Потому что Он нас сотворил разными, мужчинами и женщинами, Он сотворил нас с определенной целью. И там написано: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Поэтому давайте еще раз возвращаемся в эту историю. А их беспокоит вопрос: по всякой ли причине позволительно разводиться с женой? И вот он говорит: оставит человек отца и мать и прилепится к жене. Когда ты с кем-то приклеен, прилепился, согласитесь, это не так просто по всякой причине отлепляться. Если мы возьмем простую, как и Христос, кстати, делал из жизни иллюстрацию, возьмем скотч, которым приклеили, или изоленту, отклеили, опять приклеили, лейкопластырь, например, опять отклеили, опять приклеили, вы прекрасно понимаете, он больше держаться не будет. То есть наступает очень слабое склеивание, приходит. Так вот интересно, он говорит: когда ты приклеился, не вляпался, а приклеился, прилепился. Эта разница есть большая в этом. И Господь подчеркивает, что когда вы не прилепились, то тогда, в принципе, есть вот этот определенный зазор или место для маневра, то тогда легко расклеиваться, очень легко разлепляться. И именно расклеиваться, когда человек что-то посмотрел и расклеился, и уже смотрит на свою жену, и уже она ему не нравится, то тут килограмм лишний, то тут не достает, то чего-то она как-то вот волосы не такие, то вот как-то мама ее часто приезжает, то еще что-то. То есть, когда есть вот этот зазор, очень легко расстаться, сказать: ну, знаешь, давай мы сейчас так. Плюс ко всему, давайте посмотрим, в чем разница древнего брака и нынешнего. Раньше, когда люди женились, у них сливалось два клана, то есть две семьи, была пышная церемония. Молодой человек вносил богатое вена или, ну, как бы колым, как мы говорим, да, давал за невесту. И это все видели, это все был большой праздник, это событие для всего было. Сходилось две семьи, и вот они начинали вместе жить. Естественно, вот так просто разорваться, это было невозможно. Должна быть веская причина. И там написано в Священном Писании, я не буду на это сегодня много тратить времени, если у вас есть телефон, там есть Библия, есть легко в поиске возможность найти, где сказано, что одна причина была для развода, это если муж не находил девства. И поэтому, когда он возводил такие порочные дела на нее и говорил, что так и так, она была вот нецеломудрена, то написано, они даже должны были представить доказательства. И если такие были доказательства, он не мог развестись вовеки. Но не это сейчас самое главное, давайте посмотрим на другое. Сегодня и раньше, раньше это помпезно, раньше это серьезно, это надолго. Сегодня понятие «все», конечно, ушло совершенно в другую плоскость. Ну что, к тебе поедем или ко мне? Вот это и есть вопрос, как люди начинают жить. А потом посмотрим. И вы знаете, сегодня даже в нашем российском законодательстве обсуждается вопрос, что если люди прожили в гражданском браке 5 лет, то, следовательно, этот брак уже будет считаться законным. Не гражданским, а именно законным. По-библейски, конечно, я, может быть, кого-то и разочарую сейчас, но скажу, что по-библейски все-таки это будет называться сожительство или прелюбодеяние. Потому что, когда мужчина несет ответственность за свою семью, для него не составляет труда сделать определенную отметку и в документах, в паспорте. И, между прочим, надо

0: Сказать, что самая уязвимая часть вот этих браков, это, конечно, женщина. Потому что она остается, как правило, одна, она остается с ребенком, а то и не с одним, порой без средств к существованию и так далее. И это неправильно. Поэтому государство пытается защитить. Посмотрите, века прошли, 2000 лет тому назад. Их беспокоит тот же самый вопрос. Как легко отделаться от жены? Как сделать так, чтобы была такая вот список причин, по которым легко разводиться? И вот дальше Христос подчеркивает, когда они склеились, прилепились и будут одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, то есть у них нет секретов, у них может, кстати, быть и должен, точнее даже быть, я бы сказал, общий кошелек, хотя для комфорта, и учитывая, что сегодня многие получают деньги на карточку, еще что-то, есть свои возможности, свои заработки и так далее, у них и может быть свой, но все равно в семье нет такого, что один не знает, что происходит у другого. Они обсуждают, им это приносит радость, когда решают, как купить, что купить, колеса купить или сапожки купить, или там еще какие-то моменты там себе позволить, отдыхать, где, как, что, когда нет секретов, когда даже если и не общий кошелек, но жена не позволяет себе, например, потратить большую сумму денег, внимательно и подробно не согласовав этот вопрос со своим мужем. То есть они живут вместе, они живут рядышком, они живут близко, они живут понятно. Что говорит Господь, в чем отличается понятие «хорошо склеилось» от понятия «плохо склеилось»? Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Следовательно, брак для Господа очень серьезный. Посмотрите на реакцию. Они говорят ему, как же, Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Как вы думаете, на что они ссылаются? На книгу Второзакония, 24 глава. Там, где написано, что можно написать разводное письмо и отпустить ее в дом отца. Но давайте немножко по-другому посмотрим. 7 стих, еще раз внимательно читаем. Тут написано, они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. А теперь смотрим, что говорит Христос. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Вот оказывается, в чем кроется вопрос. И дальше Христос, продолжая, говорит следующее. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им, «Не все вмещают слово сие, но кому дано». Вот интересный диалог прямо с Иисусом на самую злободневную тему, с животрепещущую, которая уже тысячелетия проходит, а она не успокаивается и не утихает. И сегодня, вы знаете, очень, к сожалению большому, я скажу, редко, когда ты беседуешь с кем-то, встречаешься и спрашиваешь, а как ваша семья, есть у вас? И он говорит, да, мы вот поженились там 20 лет назад, вот наши детки, да, мы живем, все. В основном ты смотришь, он говорит, да мы недавно живем, а что ты говоришь, ну у меня там первый брак неудачный был. И это стало почти нормой. Проблема в том, что разница между словом «заповедал» и словом «позволил» Христос как бы сделал коррекцию. Они говорят, Моисей заповедал давать письмо. Что значит «заповедал»? От слова «заповедь», то есть «повелел». А теперь что говорит Христос? Он говорит, «по вашему же жестокосердию». То есть, когда вот, ну, не надо объяснять слово «жестокосердие», оно и так само за себя говорит. И вот он здесь говорит слово «Бог позволил этому быть». Не как норме, а говорит, вначале такого не было, сначала не было так. И поэтому, кто будет просто так разводиться, тот прелюбодействует. А вы знаете, что говорит Писание, что все прелюбодеи и прелюбодейцы участь в озере огненном. Так написано, это не мною придумано. Но Господь сегодня заинтересован, чтобы браки были сильные. Мне нравится, как христианская писательница Елена Уайт описывает ситуацию о том, как браки создаются на земле. Она говорит, сатана больше всего заинтересован в том, чтобы на земле создавались браки из людей, абсолютно неподходящих друг другу. Представьте себе, Потому что это ж, это как бомба замедленного действия. Это заведомо, как раньше было иллюстрировано, сказано, да, что не запрягают в одну упряжку там трепетную лань там, и лошадь и прочее. То есть, ну нельзя, надо подбирать подобного. И если посмотреть книгу «Бытие», так оно и было. Поэтому, когда Господь сотворил человеку ему спутницу, посмотрите, кого он сотворил. Опять же, глубина библейского текста, красота библейского текста, она сама за себя говорит. Читаем 18 стих 2 главы книги «Бытие». «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот что поражает. Если бы Христос, или точнее Бог вот здесь сказал о том, что сотворим человеку заместителя его, или там помощник, кстати, тоже сегодня двух видов есть. Есть помощник, когда ты в компьютере не можешь с чему-то разобраться и дать ума, и ты зовешь специалиста и говоришь, помоги мне, пожалуйста, потому что у меня ничего не получается. Пришел специалист, взял и сделал. И есть второй вид помощников, когда человек, например, делает специалист, но ему нужно, чтобы кто-то подносил, помогал, как мы говорим, подсобник на стройке, да, тоже помощник. Так вот вопрос, жена, какой помощник? Тут уже кто-то скажет, кому как повезло. Но, тем не менее, здесь написано, что он сказал. Помощник у тебя будет соответственный. Поэтому очень хорошо, когда люди соответствуют друг другу. И ключевой фактор вот этого понятия «заповедал», «позволил» и, например, «кто это может вместить», оно тогда рассеивается, вот эти все проблемы, когда мы начинаем очень тщательно подходить к подготовке человека молодого к браку или к семье. Готовим девушку, готовим молодого парня. Когда они руководствуются не только эмоциональными сторонами своей жизни, но руководствуются и здравым смыслом. Раз, они руководствуются советами близких и родных людей. Два, и их выбор не будет противоречить Священному Писанию. То есть это тоже очень важно. Тогда этот брак Господь готов благословить. Возникает вопрос, а что делать тем, которые уже создали брак, и пусть даже, ну, будем говорить прямо, честно, создали его неправильно, ну, изначально, вот ну, так получилось, сошлись там в силу каких-то обстоятельств. Готов ли Господь простить? Да, конечно, готов. Потому что сегодня, когда особенно уже есть дети, Господь может дать и силу, и мудрость, и разум. Как сделать так, чтобы вот ваша семья стала крепкая? Проблема семей сегодня в том, что они трещат по швам. В основном это из-за эгоизма и из-за того, что люди не научились друг другу помогать и уступать. Они как бы на этот вопрос смотрят как на ущербность какую-то. А ведь фактически сегодня у нас очень много примеров есть, чему мы можем научиться у семей, которые уже прожили достаточно много лет. У нас проблема в другом. Мы думаем, что у них не так, как у нас. А ведь на самом деле, когда ты начинаешь с трепетом относиться к своей возлюбленной, когда она с трепетом относится к тебе, даже через время самый черствый начнет понимать, послушай, а у меня очень хорошая жена. И, между прочим, ну, мне лично, конечно, очень помогло то, что я много посещал разные дома братьев, сестер, просто людей, знакомых наших. И я учился у них. Я смотрел, как люди очень такие, скажем, богатые, серьезные, скажем, серьезные очень даже люди, они очень трепетно относятся к своим женам. И меня это как-то даже вдохновило. Я посмотрел, я думаю, посмотри, моя жена, она мне кормит меня, готовит кушать, стирает, убирает. Все, все для меня. А я буду к ней относиться так, знаете, не сентиментально. Хотя, признаюсь, я тоже не настолько сентиментальный, потому что у нас в семье было два брата, ну, два мальчика, отец у нас достаточно такой серьезный, строгий. Но, тем не менее, мы всегда можем научиться. И научившись, мы можем быть еще и добрым примером для других. Поэтому семья – это большой прицел для сатаны. Потому что, когда мы читаем в книге «Бытие» вот эту фразу о том, как Адам отреагировал, когда увидел рядом с собой прекрасную Еву. Конечно, она была очень красивая, она была очень такая гармонично сложная. Ну, лучшая первая женщина, девушка, которую Господь сотворил. И он сказал такую фразу. «О, – говорит, – это очень интересно. Она, – вот сказал человек, – вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа». Что означает фраза «кость от костей и плоть от плоти»? А это очень интересное значение. Оказывается, кость – это сила, плоть – это слабость. В семье это тоже представлено. Мужчина – это сила, женщина – это слабость. Да? Но в определенных обстоятельствах эта слабость становится очень большой силой. Есть в Библии текст, что мы должны обращаться с женами как с немощнейшим сосудом. Так написано у апостола Павла. И есть такая расхожая у нас история, когда один проповедник на бракосочетании проповеда, а он говорил с небольшим акцентом, он был иностранец из Германии, и вот он проповедовал, и говорит, читая этот текст, сказал следующее: «Мужья, обращайтесь с женами благоразумно, как с наимощнейшим сосудом». И, конечно, все засмеялись, потому что порой это так и есть. Женщина, не знаю, она на все способна, это как русская березка, гнется и не ломается. Но давайте зададим вопрос, а ей нравится быть такой? Наверное, нет. Поэтому выражение «кость от кости, плоть от плоти» говорит о том, что именно в семье, именно твоя жена может хорошо знать твои сильные стороны, потому что кость – это крепость, это сила. И она же, как никто другой, лучше всех, знает твои слабые стороны. Вот почему люди разводятся и допускают еще одну классическую ошибку после развода, создавая второй брак уже повторно. Они думают, что ну все, теперь я буду, конечно же, умнее. Я уже не буду расслабляться, я буду только лучшие свои качества демонстрировать. Ну я же уже опытный. А получается совсем не так, потому что человек, находясь в семье, где ему уже хорошо, он опять расслабляется, он опять приходит в состояние, когда ему хорошо. Когда он перестает себя контролировать и как бы перестает завоевывать вот это уважение и авторитет у своей возлюбленной. Ну, хочу сказать, дорогие друзья, конечно, тема семьи. Это очень интересная, обширная тема. И я бы посоветовал и себе в первую очередь, и всем вам. Обращайте внимание на те семьи, где вы можете чему-то научиться, где семьи могут вас чему-то научить, где вам нравится что-то. Вы можете не у них, конечно, а с их примера брать что-то для себя вот полезное. Например, покушал после еды, обязательно подойди, поцелуй свою жену. Вы знаете, я так шутя могу, конечно, сказать, но я думаю, если бы я целый день отстоял возле печки, пек, жарил, там, варил и так далее, все это делал, пришли, поели, встали и даже спасибо не сказали. Я не знаю, как бы я отреагировал на эту ситуацию. А может, даже объявили бы трехдневный пост. Потому что, знаете, когда жена это делает, это все нормально. Это же ее удел. Это же она должна заниматься детьми, кастрюлями, там, тарелками и всем остальным. Но это неправильно. Она этим должна заниматься. Дай аминь. Никто не спорит. Но надо сделать вот это занятие для нее праздничным, чтобы она радовалась, чтобы она чувствовала, что она нужна, что она значима. И точно так же и муж, приходящий с работы, уставший, он должен чувствовать, что его ждали как хозяина, как отца, как папу, как скалу, как я не знаю, как стенку мощную. И тогда человек, мужчина, почувствует себя совершенно по-другому в такой семье. Скажу еще несколько слов относительно все-таки, что скрепляет наши семьи. Возьмите для примера вот такой простой вопрос. Мы везде где-то пересекаемся в своих семьях. Будь то утром, вечером, ужин, обед, выходные. И вот нужно сделать все со своей стороны, чтобы каждый вот этот элемент, он был необычным, он был красивым. И когда вот даже жена будет вкладывать своего мужа, она будет как бы, ну, к нему с любовью. Может быть, не сразу, но чуть позже он обязательно оценит это и поймет, что вообще-то у него очень хорошая жена. Вы знаете, некоторые жены утром встают и провожают своих мужей на работу. Встанут, что-то там нагреют, там еду приготовят и поцелуют, и пожелали им доброго дня, и те пошли. Некоторые жены этого не делают. А потом они удивляются, почему, когда муж приходит с работы, или он сидит дома, а она возвращается с работы, он ее не встречает там у дверей и так далее. А точно так же, там еда в холодильнике, там оставь, я заберу, ты потом возьмешь. То есть такое сухое отношение, потому что есть три уровня общения и отношений. Первый уровень – это такой, знаете, поверхностный, когда мы, ну, как с обычными людьми, можем в маршрутке заговорить о погоде, о природе, о каком-то событии, это такой поверхностный. Есть второй уровень отношений, он более глубинный, это когда мы уже начинаем говорить о каких-то общих интересах. То есть мы с коллегами по работе можем обсуждать вопросы, какие-то проблемы решать. И есть третий уровень отношений, это когда мы можем говорить о чувствах. Мы ни с кем из этих верхних двух слоев никогда не будем говорить о чувствах. А вот в семье – да. К сожалению великому, некоторые семьи не доходят до третьего уровня, остаются где-то на втором. Общие интересы, дети и так далее. Но хочу сказать, Господь готов объединить наши семьи. Он готов дать нам этот клей, который сможет склеить нас, который даст нам такое зрение, что мы научимся смотреть друг на друга, на наших супруг, на наших мужей другими глазами. Когда вам не нравится ваш муж, вспомните тех, у кого его вообще еще нету. Когда вам не нравятся ваши дети, вспомните тех, у кого их тоже нет. И тогда по-другому начинаешь ценить то, что есть. Начинаешь любить то, что есть. И когда ты любишь это, то, конечно, совершенно другая реакция. Знаете, можно сделать такой пример. Если человек купил машину и планирует на ней ездить долго, лет 5-7, он очень бережет ее. А если он купил так, чтобы до весны... он ее не бережет. Вот точно так же и в семье. Когда мы планируем всю жизнь прожить с этим человеком, сделать его счастливым, а он обещал сделать нас счастливым, то мы будем беречь чувства, мы будем беречь этого человека, мы не будем его обижать, мы не будем его оскорблять, мы будем делать все, чтобы он не расстраивался. Точно так же и он будет делать к нам. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья. У кого... может быть, семья не очень сегодня, но чтобы стало очень. Потому что, когда Господь войдет в вашу жизнь, Дух Святой сделает невероятную перемену. Все изменится. Я желаю всем крепкую семью. Я желаю всем, чтобы вы могли пережить это счастье, пожить в настоящей, крепкой, счастливой семье. Успехов вам!
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: 28 октября 1910 года, в одну из темных, сырых осенних ночей, 82-летний Лев Толстой в сопровождении своего друга и врача Душана Петровича Маковицкого тайно и навсегда уехал из Ясной Поляны. Здоровье Толстого не выдержало путешествия. В пути, в поезде он простудился. И, не доезжая до станции Остапова Рязанско-Уральской железной дороги, заболел воспалением легких. Начальник станции Остапова господин Азолин предоставил больному Толстому свою квартиру. Весть об уходе великого писателя из Ясной Поляны и о его болезни быстро облетела газеты всего мира. Маленькая, неизвестная станция Остапова неожиданно приковала к себе внимание миллионов людей, с волнением ждавших теперь сообщений газет о ходе болезни Толстого. Вскоре газеты с траурными каймами оповестили, что 7 ноября 1910 года Лев Толстой скончался. Почему Толстой бежал? Все задаются этим вопросом, надеясь получить на него ответ. Версий множество. Искренних, надуманных – вот лишь краткое перечисление немногих из них. Борьба вокруг завещания, религиозный подвиг, возврат к церкви, уход в монастырь, бегство славы к известности, крах мировоззрения, творческая исчерпанность. Дневник писателя этих лет потрясает диссонансами. Тревога, смена настроений, шараханье от душевного спокойствия к мрачности и тоске. Дом жил распри, пророка не было, был свихнувшийся старик. Никого не волновали душевные переживания Льва Николаевича, вошедшего в неразрешимое противоречие жизни и учения. Противоречие это окончательно лишило Толстого покоя и говорило о несостоятельности толстовской религии. Свои учения Толстой пытался представить как истинное христианство. На самом же деле все то, что является центральными истинами христианства, Толстой не принимает. Бог един. Отец, Сын и Святой Дух – единство трех взаимовечных личностей. Бог бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше всего и вездесущ. Он есть Творец всего. Люди были созданы по образу Божьему, как существа, наделенные индивидуальностью, силой и свободой мыслить и действовать. Не послушав Бога, наши прародители утратили то высокое положение, которое они занимали, и стали подвержены смерти. В итоге мы рождаемся со слабостями и склонностями к совершению зла. Бог, Вечный Сын, воплотился в Иисусе Христе. Жизнь Христа в совершенном послушании воли Божьей, Его страдания, смерть и воскресение – все это для Бога было единственно возможным средством примирения с людьми за совершенные ими грехи, чтобы каждый, принимающий это примирение, мог иметь вечную жизнь. Смерть Христа является защищающей, искупляющей, примиряющей и преобразующей. Воскресение Христа знаменует собой торжество Бога над силами зла и служит свидетельством окончательной победы над грехом и смертью. Толстой написал свое Евангелие, которое он очистил от всего того, что не подходит под рамки своего же учения – объясняя это тем, что в настоящем Евангелии истина просто перепутана со множеством ложных представлений и бессмысленных суеверий, которые сложились в далекие исторические времена. Не своим ли разумом ориентировался Толстой, определяя границу, разделяющую истину и ложные представления? Александр Мень писал: «Хотя Толстой говорил, что в Евангелии мистическая сторона наносная и является искажением, мы должны помнить, что эта сторона была главной в церкви еще до того, как были созданы Евангелия. Сначала открылась тайна Христа, потрясшая всех. Не учение. Рассуждений на тему морали было много у философов, мудрецов, иудейских, греческих, римских, каких хотите. Тайна Христа была совсем в ином. Через Него вечность соговорила с человеком. А уж потом люди стали записывать Его нравственные учения. Здесь дистанция огромная. Разумная религия Толстого так никогда и не пережила опыта веры. И в этом величайшая трагедия религиозно-нравственных исканий писателя. Но вместе с тем беспрецедентная искренность и откровенность Толстого, иступленное стремление к правде не дают назвать эти поиски поражением. Мережковский писал, что в литературе всех народов и веков едва ли найдется другой писатель, который обнажил бы свою жизнь с такой откровенностью, как Толстой. Вот что сам Толстой писал о себе в дневниках. «Во мне все пороки и в высшей степени, и зависть, и корысть, и скупость, и сладострастие, и тщеславие, и гордость. Все, все есть, и в гораздо большей степени, чем у большинства людей. Одно мое спасение, что я знаю это и борюсь, всю жизнь борюсь. Правда в том, что я бываю и хороший, и дурной человек. Быть хорошим значит только то, чтобы желать чаще быть хорошим. И я этого желаю». Он спрашивает себя: «Ну а вы, Лев Николаевич, проповедовать вы проповедуете, а как исполняете?» И отвечает сокрушенно: «Я виноват и гадок, и достоин презрения. Я не исполнил и одной тысячной, это правда, и я виноват в этом. Но я не исполнял не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Обвиняйте меня, а не тот путь, по которому я иду». И уже незадолго до смерти он повторяет: «Я не святой и никогда не выдавал себя за такового, а человек, увлекающийся и говорящий иногда, даже всегда не вполне то, что думаю и чувствую. Не потому, что не хочу сказать, а не умею, часто преувеличиваю, просто ошибаюсь». Вскоре после его смерти богослов Сергей Булгаков писал, что Толстой проповедовал в эпоху духовного кризиса и был призван сколыхнуть совесть общества. Толстой писал: «Вся Россия стонет от ужаса, вырвавшихся наружу, ничем не сдерживаемых зверских инстинктов, побуждающих людей совершать самые ужасные, бессмысленные убийства. Положение России ужасно, но ужаснее всего не материальное положение, не земельное неустройство, не пролетариат, не грабежи, не бунты, не вообще революция. Ужасно то душевное, умственное расстройство, которое лежит в основе всех этих бедствий. Ужасно то, что большинство русских людей живет без какого бы то ни было нравственного или религиозного, обязательного для всех закона». Трудно поверить, что это написано не теперь, а 100 лет назад. Значит, целый век мы топчемся на месте. И вот результат этого топтания. Все мы устали от бессмысленности происходящего. Где же выход? Ищите Царство Божьего и правды Его, а остальное приложится вам. Да, верьте себе в ту великой важности время, когда в первый раз загорится в вашей душе свет сознания своего божественного происхождения. Не тушите этот свет, а всеми силами берегите его и давайте ему разгореться. В этом одном, в разгорании этого света, единственный великий и радостный смысл жизни всякого человека. В этих словах Льва Николаевича отчетливо звучит голос, окрепший в мытарствах разума веры. Пусть Господь поможет нам в наших мытарствах обрести веру, торжество Царства Божьего и правды Христа.
4: Воскликните Господу, вся земля!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают. Иисус говорит, кто его постыдится, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Отца Своего. Что это значит? Вопрос интересный, и он взят из слов Иисуса Христа. Это Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих. Иисус вот это и как раз здесь говорит, произносит такой вот очень, может быть, показаться суровую фразу. Давайте мы прочитаем, как она написана здесь. «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Нас может смутить вот это слово, что Бог стыдится человека, там, постыдится нас. Но здесь не нужно понимать вот это слово буквально, что Бог стыдится нас, грешников. Нет, Он нас любит и принимает нас такими, какие мы есть. Он умер за нас, чтобы спасти нас. Речь идет немножко о другом. Здесь вопрос о том, как мы относимся к Иисусу Христу, к Его вести, к тому, что Он говорит, вообще к вопросу спасения. Потому что здесь Иисус говорит, кто постыдится меня в этом мире, грешном, прелюбодейном мире, кто не будет меня принимать или ценить, да, вот того постыдится Сын Человеческий, когда придет. То есть, что значит? Когда придет, когда Христос вернется, Он просто отвергнет, не спасет тех, которые Его отвергли в своей жизни. Речь не идет здесь о стыде, о том, что Бог кого-то из людей смущается, стесняется или не принимает, брезгует кем-то. Нет, Бог принимает всех. Вопрос о нашем отношении, в нашем принятии Иисуса Христа, Его вести. Что мы ценим больше всего в своей жизни, в этом мире? И вот в какой-то момент приходится выбирать, что для тебя самое главное, что для тебя более существенное, что является важным принципом. Является ли вера, вопрос веры, вопрос поклонения Богу для тебя действительно основополагающим? Становится ли он для тебя настолько важным, что ты уже вот вокруг веры в Бога, вокруг спасения и вокруг Иисуса Христа строишь свою жизнь? То есть ориентируешься ли ты на Иисуса Христа, на Его слова, когда ты принимаешь те или иные решения в своей жизни? Потому что фактически все сводится к практическим вопросам, к практической жизни. На что мы ориентируемся? Что является основанием нашей жизни для принятия тех или иных решений? Но Иисус говорит также здесь о своих словах. Кто постыдится меня или моих слов? Да, то есть иногда мы не хотим брать в расчет какие-то слова Иисуса Христа. Пренебрегаем какими-то Его наставлениями, заповедями, учением. Так вот, было время, когда верующие пренебрегали тем или иным наставлением Христа. Было время, когда верующие забывали заповеди Божьи. Да? Было время, когда не учитывался вопрос прощения ближнего, принятия тех, кто не согласен, иноплеменников. Наоборот, церковь преследовала, верующие гнали, не могли простить евреев, например, что они распяли Христа. Немаловажным также, можно сказать, является вопрос немаловажным, насколько мы принимаем сегодня все слова Иисуса Христа, все Его учение. А если вот так вот суммировать Его слова, Его учение, то о чем Он говорит? Он говорит о любви, потому что Он сам пришел показать любовь и явить любовь Божью нам. И нас учит. Заповедь новую даю вам, любите друг друга, да, самое главное, любовь к Богу, любовь к ближнему. Так вот, насколько мы воспринимаем это учение Иисуса Христа. Иногда возникает такое впечатление, что верующие стыдятся говорить о любви. Слишком много мы говорим о любви, что нужно говорить, может быть, больше о послушании, о страхе Божьем, но Иисус говорит о любви. И вот стоит, может быть, задуматься и размышлять, и пытаться понимать, познавать, что такое любовь, что такое любовь Божья, как она должна наполнять наше сердце, как она может наполнить наше сердце. И не стыдиться этой темы, не пренебрегать ею, то есть принять ее серьезно, как учение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот что означают слова из этого текста.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Мне очень нравится, что многие россияне стараются быть на природе. Свежий воздух – еще один важный фактор, который предупреждает возникновение отрицательного стресса. Мы говорили уже об этом. Он дает возможность получить положительные эмоции, как следствие положительного стресса. Кстати, если у нас на природе есть умеренная работа в саду или на огороде, это тоже полезно. Это уже относится к блоку физических упражнений. В особенности, если это сочетается с активными физическими упражнениями, плюс глубокое дыхание. В пребывании на природе есть преимущества, которые позволяют снизить сам по себе стресс. Это созерцание и размышление. Только природа может дать нам возможность увидеть совершенство Божьего творения. Я хочу начать с примера, который однажды имел в горячем ключе. Дело в том, что однажды я вышел погулять со своим сыном и наблюдал за звездами. Сосед, увидев меня, тоже стал смотреть на звезды. Он был экспертом по звездам и показывал мне разные созвездия. «Как чудесно Бог создал все на небе», — сказал я, когда услышал комментарий различных созвездий, на что сосед мне ответил: «Бог слишком далеко, такого порядка здесь не будет». Но мне вспомнилась молитва «Отче наш», слова, которые звучат там: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На эти слова мне хотелось бы обратить ваше внимание. Ведь Бог желает упорядочить нашу жизнь. Упорядоченная жизнь – это жизнь без стресса, как это существует на небесах. И молитва, по сути, и говорит, что, смотря на природу, ты можешь упорядочить свою жизнь, сделать ее такой же порядком с помощью Божьей. Вот как пишет об этом известная христианская писательница Елена Уайт в своей книге «Служение исцеления». «Христос любил собирать своих учеников и вообще людей под голубыми небесами, на травянистом склоне, холме и на берегу озера. Здесь, окруженный своими творениями, он мог направить их мысли от искусственного к первозданному. В картинах жизни и развития природы он раскрывал принципы своего царства. Поднимая глаза к Божьим холмам и созерцая чудесные дела его рук, люди могли усвоить драгоценные уроки божественной истины. В будущем эти уроки божественного учителя повторялись в их мировоззрении, когда они смотрели на картинки из природы. Их мысли уже обращались к возвышенному, а сердца находили отдых и очень важный фактор – покой. Смотрите, как Иисус Христос учит своих учеников на примере природы тушить отрицательный стресс. Я хотел бы зачитать вам Евангелие от Матфея, 6 главу, с 26 по 31 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, — пишет дальше Священное Писание, — что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мне паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, во что одеваться, ибо Господь сам позаботится об этом». Слово «не заботьтесь» в данном случае нужно понимать, что мы не должны чрезмерно беспокоиться, не должны позволять отрицательному стрессу влиять на нас и руководить нами. Вы никогда не увидите Бога, но вы сможете обрести спокойное состояние, когда наблюдаете за совершенством природы, созданной им. Как пишет об этом Священное Писание в Римлянам 1 главе, в 20 стихе. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира, через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Я не знаю, какое качество товара вам больше всего нравится. Может быть, отечественное, а может быть, немецкое, может быть, шведское или какое-то другое. Но доверяете ли вы качеству Бога, который предлагает нам посмотреть на совершенство этого мира, как вот я смотрю сейчас на этот цветок, и он во всех отношениях совершенен. И доверяя Богу, вы видите качество. В этом почерке Бога рождается вера в абсолютное доверие и в абсолютное спокойствие. И уже нет места страха. Еще одним преимуществом является возможность увидеть Божье совершенство, противопоставляя его серой несовершенной человеческой среде обитания. В городской среде нам часто приходится сталкиваться с несовершенством. Разбитое стекло, корявый забор, серый дом, да мало ли что может встретиться за день. Все эти несовершенства человеческой деятельности, они угнетают нашу психику, вводят нас порой в депрессивное состояние. Но если вы чаще будете проводить время на природе, у вас появится возможность развить оптимистичный взгляд на жизнь, укрепить свою веру в то, что Господь позаботится о вас. Кстати, в условиях городской жизни вы также можете находить минуты созерцания природы. Вы можете просто подойти к своему комнатному растению и посмотреть на него. Но не просто посмотреть, потому что нужно посмотреть, а увидеть красоту стебля, красоту цветка, который представлен здесь, как расположены листы, как они геометрически расположены, как они красивы по цвету, какие жилки они имеют. И поверьте, если вы посвятите этому не одну минуту, а может быть 10 даже минут, слишком много времени, но 10 минут поможет обрести вам удивительное чувство спокойствия и вдохновения к жизни. Ведь человек, как мы читаем в Библии, сотворен по образу и по подобию. И со временем в результате греха мы потеряли это преимущество. Стали больше беспокоиться, суетиться. Но через жертву Иисуса Христа мы можем восстановить, упорядочить нашу жизнь, снижая риск возникновения зависимости. Тем самым. Итак, первое, что нам нужно сделать в своей жизни, продолжайте по мере возможностей пребывать на природе. Принцип созерцания очень важный. Стремимся увидеть в природе упорядоченность, которая свидетельствует о мудрости и о силе Божьей. И пусть благословит вас в этом Господь. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Над благодревною чащей очи он воздымает и видит безмерные сонмы, покрывающие весь путь, ведущий к изножью. Тут он к Филиппу тот час обращается с ласковой речью. «Молви, откуда достать многосевного хлеба обилия стольким тут человеком?» Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились,

0: не было неразрешимых проблем. Он мог найти выход из любой трудной ситуации. Он мог совершить чудо. Но прочитав эту историю, у меня возникает вопрос. Если тогда Христос мог накормить 5 хлебами 5000 человек, то почему сегодня Он не повторит этого чуда в странах, где люди умирают от голода?
1: В 1995 году стали поступать первые сообщения о страшном голоде, поразившем Северную Корею. Его причины – несколько лет засухи, наводнение и очевидная неспособность властей справиться со стихией. Корреспонденты сообщали, что жители Пхеньяна ощипывают деревья на площадях и собирают траву, чтобы затем использовать в пищу. По данным некоторых благотворительных организаций, с 1995 по 1998 год количество погибших от голода в КНДР составило около 3 миллионов человек.
0: Иисус и ученики спокойно сидят на горе. Вдруг Спаситель замечает, что к ним приближается огромная толпа народа. А как известно, большое скопление людей, особенно если нужно их накормить, это уже проблема. Будучи очень мудрым и тактичным человеком, Иисус дает возможность ученикам решить эту проблему. Он говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы накормить их?» На что Филипп ему отвечает: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Другими словами, Филипп говорит, что проблема неразрешима. Накормить 1, 2 или 3 человек несложно, но накормить 1, 2 или 3 тысячи людей – это уже дорого. У нас просто-напросто нет денег, чтобы купить еды для всех. Но тут Андрей, брат Петра, предлагает вариант решения проблемы. Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Иными словами, он говорит о том, что в принципе есть у нас тут немного хлеба. Но сказав это, Андрей тут же понял всю абсурдность своего предложения. Но что это для такого множества? Накормить 1, 2 или 3 человек возможно. Накормить 1, 2 или 3 тысячи людей – это уже нереально. Такое ощущение, что Иисус устроил ученикам экзамен по предмету «Решение проблемы голода». Уже несколько раз он давал мастер-класс, на котором показывал, как нужно действовать в трудных ситуациях. Но они так ничего и не поняли. Они так и не привыкли к тому, что Он был с ними. Они так и не привыкли к тому, что Он может найти выход из любой трудной ситуации. Они так и не привыкли к тому, что Он может совершить чудо. Иисус еще раз показывает ученикам, как решить эту проблему. Оказывается, Андрей мыслил в правильном направлении. Ему не хватило лишь одного – взяв хлебы и воздав благодарение, раздать ученикам. Необходимо взять то малое, что есть в нашем распоряжении, и воздать благодарение Отцу. И тогда Он проявит свою божественную силу, и каждый будет есть столько, сколько захочет. У Бога свои законы арифметики. Чтобы накормить 5000 человек, ему нужно всего лишь 5 лепешек и 2 рыбки. Но если для него все так просто, то как быть с голодом в Северной Корее в середине 90-х, спросите вы? На что я вам отвечу. Читайте внимательный отрывок 6 главы Евангелия от Иоанна, и вы найдете ответ на этот вопрос. Обратите внимание, что делает Иисус после того, как воздает благодарение Отцу. Иоанн пишет, что Он раздал ученикам, а ученики – возлежавшим, а также и рыбы, сколько кто хотел. Другими словами, Иисус приучает своих учеников заботиться о том, чтобы люди, которые окружают их, всегда были сыты и никогда не голодали. Решение проблемы голода в Северной Корее взяли на себя ряд международных благотворительных организаций, ООН, а также некоторые южнокорейские компании. Долгое время КНДР продолжала зависеть от иностранных поставок продовольствия. Правда, жители Пхеньяна перестали ощипывать деревья, а власти КНДР перестали вводить представителей международных

Народных благотворительных организаций в больницы и детские сады и уже не показывали им истощенных стариков и детей. В этой истории Христос показал, как мы можем решить проблему голода. Он сказал, что мы можем взять хлеб, которым Господь в изобилии благословил нас, и поделиться им с нуждающимися. Так поступили ученики, когда Христос передал им 5 хлебов, чтобы они раздали людям. Так поступают сегодня международные благотворительные организации. Так они делают пусть небольшое, но все-таки чудо.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Для вас поет Анжелика.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, мы здесь, в нашем гараже, на программе «Пит-стоп», и у нас замечательные люди и замечательная тема. Лена, Наталья, Сергей, меня зовут Дмитрий. Ну, а вопрос, который мы будем обсуждать сегодня, это мужская профессия.
4: Зайди в любую библиотеку, там работают мужчины? Нет. Зайди в любой музей, там работают мужчины? Практически нет.
3: Почему?
5: Вообще, я думаю, что наш мир меняется, и типа, ну, ты, мне кажется, сейчас не станешь заложником одной профессии. Угу. В любом случае, она будет трансформироваться, ты будешь, ну, да, что-то новое постигать.
3: Но мы должны, наверное, понимать, что отчасти профессия, вот когда ее определяют к мужской или к женской, определяется культурой. Вопрос, насколько культура всегда соответствует библейским идеалам, может показаться, что можно сказать. Ну, профессия мужская, да. Но вот как вы считаете, вообще вот это разделение на женскую профессию там, или женские профессии, мужские профессии, вот это разделение, оно оправдано? И от чего оно зависит?
6: Ну, мне кажется, отчасти оно оправдано, потому что оно зависит от возможностей. Все-таки мы чем-то отличаемся друг от друга. Uh-huh. А мы, женщины, более эмоциональны. И есть работы, где они бы сошли с ума, а мужчины, они более такие сдержанные, и для них это было бы проще. Uh-huh. И мне кажется, что за счет таких вот факторов, где женщина могла бы себя проявить лучше, чем мужчина, и наоборот, за счет этого происходит разделение.
7: Да, но везде есть исключения. Это тоже как бы... Просто из-за того, что для женщин закрыли многие двери, ну, как бы она в каком-то безвыходном немножко положении, хотя, ну, как бы, возможно, у нее получилось бы это лучше. Везде же есть какие-то, ну, такие, ну, да, специальные женщины.
3: Мне кажется, сегодня женщинам двери открываются все больше и больше. И мне кажется, что как раз мужская профессия – это открытая дверь для женщин сегодня, да?
6: И наоборот.
3: Наоборот?
6: Ну, и для
3: и
6: мужчин.
3: И наоборот тоже.
6: Да, женские двери открываются в плане профессии.
3: Да. Ну, интересно, что, Наташа, ты обратила внимание на эмоциональную сторону и не сказали о физических возможностях мужчины и женщины, да? Но я думаю, я всегда почему-то думал, что речь идет, если речь идет о профессии, то в первую очередь берется физические возможности мужчины и женщины, когда речь идет о профессии, да?
7: Но женщины сейчас в КМС, или как это называется, участвуют, да? Как это называется? Борьба там, где без правил, вот это. Даже женщина там участвует.
6: Даже женщины есть и сумоистки, но это понятно. То есть как бы
7: Исключения, да.
6: Есть, но есть общепринятые стереотипы, с которыми отчасти я соглашусь, а отчасти я бы от них отходила, потому что сейчас есть очень такие... Очень часто встретишь мужчин, которые могут заниматься... Такой деятельностью, которая нам...
3: Ну, мы поговорим еще об этом.
6: Да.
3: Вот все-таки, да, наша тема о мужских профессиях. Какие мужские профессии вот вам нравятся? Вот просто. Вот мы послушаем, например... Давай Сергея спросим. Вот,
6: как мужчина. Кем вы работаете, Сергей?
3: Какие мужские профессии тебе нравятся? А потом мы спросим...
5: Конечно же, самые брутальные. Это спецназ, вооруженные силы, морфлот.
3: Почему ты не там?
5: Ну, так же не сложилось.
3: Так, понятно. Не всегда что нравится.
5: Да. Ну, еще прикольно. Ну, типа, прям реально, вот прикольные профессии, это вот все профессии, связанные с каким-то хардкором, таким по жести, с сложными условиями и так далее. Вот.
6: Там...
3: Ну, а вам что нравится? Какие мужские профессии вам нравятся вообще? Вот это прям...
6: Мне нравится бизнес, не за зарплаты. Мне нравятся мужчины, которые в таком, знаете, деловом костюме. Он идет, он там понимает, он шарит там стратегии. Хотя, когда женщина тоже идет в деловом костюме, равносильно это нравится.
3: Тебе нравятся мужские профессии в деловом костюме, да? Неважно, чем они занимаются.
6: Ну, знаешь, когда, опять же, в гараже будет стоять в мужском костюме, это будет странно.
3: Ну, почему? Прикольно же.
6: Не знаю. В принципе, ну, просто мне нравятся, наверное, больше мужчины, которые умеют не только физически выражать как-то, ну, самовыражаться, но еще и умственно. То есть они мыслят классно. И за эти мужчины, то есть, мне кажется, ну, это, опять же, субъективно.
3: Если мужчина мыслит классно, то на рабочих профессиях будут работать женщины, да, мужчины будут. Ну, это уж так.
4: Лен. Это значит, он в семье может как-то быть.
7: Мужчины в костюмах – это хорошо. Архитекторы без проблем вообще. Вообще, когда мужчина разбирается в искусстве, это хорошо. Вот. Как бы просто принято, что у нас почему-то, что женщины – искусствоведы или что-то такое. Почему?
4: Потому что они были уночённые.
5: Нет, нет, подождите. Во все времена Леонардо да Винчи, Микеланджело и так далее.
4: Они изобретатели.
3: Вопрос, а что определяет профессию мужской, да? Ну, что делает профессию мужской или женской? Вот как раз, наверное, вот вопрос, почему в этих заведениях не работают мужчины, наверное, потому что там такая зарплата, из-за которой мужчина не пойдет работать.
5: Конечно.
7: Да, потому что ему нужно кормить семью. И вот мы сталкиваемся со стереотипом,
3: так это, так
7: что мужчины должны кормить семью.
3: Зарплата определяет, какая будет, какая профессия будет считаться мужской?
4: Знаете, это в нашей стране не будут, ну, все мы понимаем, все мы русские.
7: Мы любим нашу страну, мы ничего против не имеем.
4: Ничего не имеем против, но мы понимаем, что, например, в Европе, да, если ты будешь, я не знаю, учителем, почему учитель, заходишь в школу, там три мужчины, это физрук, ОБЖшник, трудовик, а все остальные женщины.
7: Обычно это один человек ОБЖ и трудовик, да, и трудовик. Физрук, это может быть один человек вот. В одном лице.
4: Ну, потому что, считай, ну, немного платят, и действительно не прокормишь семью. А в Европе, если ты учитель, ты там можешь получать, там, не знаю, 5000 евро, долларов, ну, там, в Америке, и как да. бы это нормальная профессия.
7: И основатели галерей, и вот что-то такое.
4: То есть, опять же, еще зависит от культуры и от возможностей.
3: От оплаты труда зависит и от культуры. Mm-hmm. А каким образом профессия мужская или не мужская, определяется культурой?
5: Ну, вот исходя, наверное, из того, что в приоритетно для выживания, типа, у нас же, ну, те же библиотекарь, типа, там только женщины. Uh-huh. Потому что, в принципе, ну, серьезно, на эту зарплату не прокормишь семью. И это определяющее.
3: То есть все определяет
5: способность
3: деньги.
5: Выживания. Ну, нет, больше про выживание. Uh-huh. Но деньги – это, конечно, ключевой фактор, наверное.
3: А может, наоборот? Может, оплата труда определяет то, как то, чем должна заниматься женщина, а то, чем должна заниматься, мужчина. То есть это же проблема была изначально. Женщина, то есть такой стереотип был, женщина изначально должна получать меньше, поэтому на женских профессиях платят меньше, а на мужских профессиях платят больше, да? И поэтому сразу такие профессии, там, как библиотекарь или еще чего-то там, они сразу отнесены к женской профессии, и там сразу становится более небольшая зарплата.
4: И но вот это против этого меняется.
3: Жизнь меняется. Сейчас вот как раз об этом много говорится, особенно на Западе, как раз о том, что оплата труда у мужчин и женщин должна быть одинаковой. Я просто к чему, что не обязательно.
5: Не, я думаю, извини, перебью. Это все-таки зависит от того, что ты делаешь. Типа, ты как вахтер, ну, от тебя как бы польза вот есть такая-то, такая-то. Ну, то есть спектр твоей ответственности, он небольшой.
7: А ты можешь быть вахтером какого-нибудь Букингемского дворца или что-нибудь такое. Понятно. И зарабатывать больше.
5: Вот, как бы.
7: Если это твое призвание,
5: больше, потому что.
7: Тогда.
5: Вот и все.
4: Ну, то есть, получается, на